вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 21-я часть этой истории.
1: Степан подумал, что если бы молодая дама пробудилась к новой жизни и стала бы свидетельницей Христа, то дома ждало бы ее мало хорошего. Но эти мысли он оставил при себе, чтобы не тревожить больного друга. Они вместе помолились, прося Господа, чтобы он в своей любви и милости открылся также и ей, даровал ей силы свидетельствовать о нем.

0: великой радости обеих разволновавшихся компаньонок, которые не могли понять, где их повелительница так долго задержалась, Тамара благополучно вернулась домой. И какой любезной она была со всеми! Прежде всего со своим отцом, а также с профессором Герингером, который уже неделю находился в Подолине. Но когда после ужина все изъявили желание пойти в парк, она извинилась и сослалась на то, что устала за день, а завтра хотела рано встать. Отец сам проводил ее в спальню. «Не больна ли ты, моя жемчужина?» — допытывался он.
1: «Нет, отец, поверь мне, но мне чего-то не хватает. А чего? Я даже объяснить не могу», — ответила она, склонив головку к его плечу.
0: Он стал упрашивать ее поделиться с ним.
1: «Не сегодня, отец, завтра. Завтра я тебе все расскажу. А теперь оставь меня, пожалуйста, одну».
0: Он ушел с тяжелой душой. Он опасался, что она после очередного улучшения ее здоровья, переутомившись, снова может ослабеть. Он долго не мог уснуть и ночью спал беспокойно. Между тем Тамара в своей спальне долго стояла у окна на коленях и каялась перед Господом во всем, что ее угнетало. Она горько плакала, невольно жалуясь Богу на своего отца за то, что он держал ее в таком неведении о любви своего Создателя и Спасителя.
1: «Я знаю, что я очень зла, непослушна и своенравна. Никуша так терпеливо переносит свои страдания, лишь бы никого не опечалить. А я что делала? Я постоянно всех мучила», —
0: плакала она.
1: «Ты, дорогой Иисус, за это дал пригвоздить себя ко кресту. Ты умер за меня. А я тебе не знала и не взывала к тебе. Миллионы людей преклоняются перед тобой, возносят хвалу тебе и благодарение. А я восхищалась греческими богами и преклонялась перед небесными телами и природой. Я восхваляла человеческий разум, просвещение и все, что угодно. Только не тебя. О, как мне стыдно, что я выросла как язычница. Если ты можешь, то прости мне все это, всю мою вину, и по милости твоей прими меня. Мне так хочется верить, что ты меня любишь, но это невозможно, пока ты меня не простишь. О, прости меня, Господи!» —
0: взывала Тамара со слезами, так как ей казалось, что все ее моление бесполезно. Она поднялась с колен. Со слезами на глазах она посмотрела на звездное небо. Какое оно было высокое и далекое! Как Иисус Христос мог ее услышать? Но вдруг девушке показалось, будто небо опускается все ниже и ниже. И стоит только протянуть руку, чтобы достать сияющую ей с высоты звезду.
1: «Господь Иисус Христос!» —
0: воззвала она уже не устами, а сердцем.
1: «Прости!»
0: И она поверила, что он ее услышал. В ней все замолкло. Она с уверенностью ждала ответа. Тот, который сказал: «Ищущие меня найдут меня,
1: и приходящего ко мне не изгоню вон. Не обманул бедное дитя тьмы. Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Тамара вдруг почувствовала, что она уже не одна среди тьмы и страха. Что-то в ней и вокруг нее случилось, чего описать она не могла. Непонятная сила свыше потрясла и пронзила ее. Беззвучно, как сломленный цветок, она упала. Когда она очнулась от обморока, начало уже светать. Она оглянулась. Откуда шел этот свет? Вся ее спальня была озарена им. Она снова закрыла глаза и поняла, что свет этот был в ней.
2: «Иисус, ты меня любишь!» возликовала она.
1: Она посмотрела ввысь, протянув обе руки к небу.
2: «Ты меня простил!»
1: Спальня ей вдруг показалась тесной. Она выбежала из нее на балкон под открытое небо. Песнь хвалы была на ее устах. У нее появилось желание, чтобы это утро никогда не прошло, чтобы ей навсегда остаться наедине с дорогим Иисусом. В то же время ей захотелось поскорее поделиться своим счастьем с другими. Наконец, утренняя прохлада успокоила ее. Тамара легла на диван, здесь же, на балконе, сложила руки и уснула. Так, около 8 часов утра, отец, после долгих поисков, нашел ее спящей сладким сном. Он подумал, что она совершила раннюю прогулку и потом уснула. Увидев ее, он прогнал прочь все свои опасения. Блаженное выражение ее румяного от сна личика делало ее такой прелестной, какой он ее еще никогда не видел. Он опустился возле дивана на колени, глядя на нее, как на свое божество. Она вздрогнула. Может быть, почувствовала его взгляд и от этого очнулась.
2: «Отец, родной мой!»
1: Она обеими руками обвила его шею.
3: «Родная, разве в замке тебе мало места?» укорял он ее, любя. «Почему ты спишь на балконе?»
2: «Я здесь спала?»
1: спросила она, удивленно оглядываясь.
2: «Ах, отец, какая это была чудная ночь! Сначала была тьма и ужасная борьба, а потом мир, свет и любовь. Отец, ликуй со мной! Иисус Христос меня простил! Он меня любит! Он простил мне и то, что я до сих пор жила во тьме без Бога и Христа, и что я Ему не поклонялась и не любила Его. О, эта любовь постигнуть невозможно!»
1: Обуреваемая чувствами, девушка не замечала, какое ужасное действие произвели ее слова на маркиза Арана. Такие чувства, какие сейчас волновали душу бессильного, прислонившегося к стене человека, овладевают, наверное, строителем, перед глазами которого рушится здание, которое он строил годами. Как заботился маркиз Арана о том, чтобы дочь его с самого раннего детства окружали только такие люди, которые не знали ни Бога, ни Христа. Как он следил за тем, чтобы имя Иисуса при ней никогда не произносилось. Компаньонкам и слугам по договору было запрещено говорить с ней о нем. Ни одной религиозной книги она никогда не держала в руках.
0: Он воспитывал ее в духе просвещения XIX века. Он хотел доказать миру, что он и его дитя обойдутся и без Христа. И вдруг его дочь с такой радостью, какую у нее не вызывали никакие сокровища мира, восклицает: «Иисус любит меня». Да, его здание рухнуло, это он понял. Слишком хорошо он знал свою дочь. Он также знал, что этот ненавистный ему Иисус, если он завладеет сердцем, никогда уже не оставит его. «И никто не похитит их из руки моей», — говорило ему сердце незабываемые слова, которые он когда-то слышал.
2: «Отец, что с тобой?» — воскликнула Тамара вдруг, пораженная внезапным изменением в его лице. Она подбежала к нему, чтобы обнять его, но он отстранил ее, и взгляд его, выражавший до сих пор только любовь, пронзил ее как нож и заставил отступить назад.
0: В этот момент дверь отворилась, и на балкон вышел профессор Герингер. Маркиз рано его заметил. Усилием воли он овладел собой и встретил его с обычной вежливостью. На дочь он даже не смотрел. Тамара, поприветствовав профессора, тихо вышла. В ее салоне на столе лежал Новый Завет. Она раскрыла его, желая найти слова для подкрепления. Взгляд ее упал на слова, которые поразили ее. «Предашь же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Никто не пояснил Тамаре этот стих, но она его поняла, как поняла вдруг и то, что из-за Иисуса Христа и имени Его потеряет все, что до сих пор для нее называлось отеческой любовью. Удивительно ли, что это открытие ее подавило? Ведь у нее на земле не было никого, кроме отца. И снова она опустилась на колени, но не молилась и не плакала. Во всей своей слабости она лежала у ног Христа, на том единственном месте, где можно найти утешение и силу. Вокруг нее вдруг все посветлело. Снова она почувствовала сладость любви Господа, точно так, как прошлой ночью и в это утро. Она вдруг почувствовала, что даже если земной отец от нее отвернется, у нее есть другой добрый отец, который отдал сына своего за нее, и что она принадлежит этому сыну, Иисусу Христу. Теперь она также поняла то, что сказала Маргита о своей матери, что Иисус Христос насытил ее. Она позвала горничную, чтобы причесаться и одеться. Во время завтрака она казалась немного бледной, но сияющей. Она приветствовала всех, в том числе и отца, будто она с ним еще не встречалась. Он ответил на ее приветствие поклоном. И также, будто ничего не произошло, спросил ее, хорошо ли она спала. Но в его глазах, которые старались не встречаться с ее взглядом, было что-то чужое. Впервые в жизни она узнала, что такое гнев отца. После завтрака она со своими компаньонками поехала в М, где они хотели купить бумаги для рисования. По дороге Тамара рассказала молодым дамам о своем обращении и попросила их так как у нее не было договорного обязательства молчать об Иисусе, искать и полюбить Иисуса Христа. На вопрос, знали ли они его уже раньше, прежде чем доктор Лермонтов к ним пришел, они ответили утвердительно. Обе они были евангелическими христианками и знали всю историю жизни, страданий и воскресения Иисуса Христа. С невыразимой печалью она посмотрела на них. Они знали все. Почему они оставили меня во мраке? Разве они не боялись, что я могла погибнуть навеки? Ася плакала и говорила, что им было запрещено говорить с ней об этом. Орфа целовала ее маленькую руку и говорила, что ей очень жалко было повелительницу свою, но помочь ей она не могла, так как у нее не было ни веры, ни убеждения, как у пани Маргиты Орловской, доктора Лермонтова или как у Тамары сейчас. «Хотя мы и раньше тебя все знали, ты нас опередила. Вчера мне сказал доктор Лермонтов, что я должна пережить возрождение». «Какое возрождение?» — подумала я. «А вот теперь по тебе вижу, что значит получить в дар от Бога новую жизнь и быть светом для других, который зажег сам Иисус Христос», — говорила Орфа. Серьезно беседуя, возвращались молодые дамы домой с твердым намерением с этого часа вместе служить Христу. Ася желала этого ради своей любимой повелительницы, а также, чтобы успокоить растревоженную совесть. А Орфа хотела поправить упущенное. Они обе чувствовали, что Тамара приведет их ко Христу. Человек – странное существо. Сколько Аурелий Лермонтов молился за то, чтобы эти три молодые дамы нашли путь спасения. А когда он узнал о том, что его молитвы относительно Тамары услышаны, и что в сердцах двух других дам также созревают добрые плоды, он едва поверил этому. Сегодня они все вместе молились после чтения Слова Божия, не заметив, что кто-то стоял в дверях и слушал. После молитвы слуга остановил Лермонтова в коридоре и попросил его зайти к маркизу. В ушах Лермонтова все еще радостно звучали слова пациентки. «Скажите Никуше, что я последовала словам Степана и уверовала в любовь Господа Иисуса Христа». При его появлении маркиз

0: перед маркизом Арана.
1: «Ни те, ни другие, ваша светлость. Я врач маркизы Тамара и надеюсь, что ваша светлость не может пожаловаться на то, как я исполняю мои обязанности».
0: «Это так». Маркиз провел рукой по лбу, с трудом оторвав свой взгляд от стройного молодого человека.
1: «Виноват, наверное, я сам. Обычно я всех моих служащих, особенно из окружения моей дочери, обязываю договором никогда не говорить с ней о религии. С вами я не считал нужным это делать, так как вы врач. Эту ошибку теперь придется исправить».
0: «С моей стороны никакой ошибки не произошло, так как я с маркизой еще никогда не говорил о религии, что, впрочем, вследствие ее совершенно безбожного воспитания было бы и невозможно».
1: «Чем вы меня упрекаете?» — снова разгневался маркиз.
0: «Правдой, ваша светлость», — спокойно ответил Лермонтов, без смущения глядя в лицо маркиза, по выражению которого было заметно, что до сих пор он был окружен рабами, которые ему слепо повиновались.
1: «Я с вашей дочерью говорил о божественных истинах, о которых она еще ничего не знала и которые ей пришлось признать, так как Бог не хочет погибели ее благородной души. Поэтому я указал ей на Иисуса Христа, который силен спасать. Я обязан был это сделать. И если бы вы потребовали от меня подписать договор, который запретил бы мне упоминать имя Господа, то я такой договор бросил бы к ногам вашей светлости».
2: «Доктор!» — маркиз отступил назад.
0: «Да, ваша светлость, видно, какими людьми вы окружали себя и как они к вам относились».
1: «Как они ко мне относились? Конечно, как к человеку, который им лучше платит, чем ваш воображаемый бог».
0: «Может быть, у вас был только воображаемый бог, но мой бог живой. В глубине моей души я презирал бы человека, который потребовал бы от меня стать несчастным предателем, продающимся за деньги». В комнате стало тихо. Наступила удручающая тишина. Лермонтов понял, что он многим рискнул перед маркизом. Однако он был так возмущен безбожным воспитанием его дочери, что ни за что не взял бы свои слова обратно. Искры гнева в глазах маркиза погасли. Он несколько раз прошелся по салону и остановился перед Лермонтовым.
1: «И что вам теперь до того?» — обратился он к доктору, почти как к равному себе. «Что вы между мной и дочерью поставили этот идеал, перед которым она, я ее слишком хорошо знаю, обязательно преклонится, и который я ненавижу. Разве он ей заменит меня и мою любовь?»
0: «Да, ваша светлость, ибо нет потери на свете, которую Господь не мог бы восполнить». Губы врача горестно дрогнули. «Как жестоко сердце человека! Когда я узнал вашу светлость, мне показалось, что вы способны жизнь отдать за вашу дочь. А теперь вы стали ее врагом, только лишь потому, что она увидела свет, который вы ненавидите, но от которого вам нигде не спрятаться. Да, Господь наш прав. И враги человеку, домашние его».
1: «Кто вам сказал, что я стану врагом моей дочери?» — спросил маркиз серьезно.
0: «Вы сами меня только что спросили, сможет ли Иисус Христос заменить ей вашу любовь. Разве это не означает, что вы хотите лишить ее вашей любви?»

Однако лучше не делайте этого. Вашу дочь Иисус Христос утешит. Но кто вам заменит любимое отвергнутое дитя? Я, наверное, могу говорить за бедную маркизу, ибо я тоже один из отвергнутых. И меня родной отец оставил из-за Христа. Он отверг меня от себя. Мой несчастный и заблудший отец. Молодой человек закрыл лицо руками. Вдруг на его плечо легла тяжелая рука. «И вы ненавидите этого отца и проклинаете его, не правда ли?» «Я?» Молодой человек стряхнул руку рядом стоящего человека. «Христиане не проклинают. Несмотря на то, что он сделал несчастно мою мать, и она попала в тюрьму, где заболела, а потом и умерла, в моем сердце к нему нет ничего, кроме любви. Я его благословляю, как и Тамара благословляла бы вас, если бы вы с ней так поступили. У нас с ней для вас нет ничего другого, кроме слов Господа нашего. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. А теперь, если ваша светлость мной недовольна, и так как маркиза во враче больше не нуждается, я договор наш могу вам вернуть. Мы можем больше не встречаться». Доктор хотел достать бумагу, но побледневший маркиз удержал его руку. «Нет, я не хочу аннулировать договор. Моя дочь не может быть без врача. И если вы ее, по моему мнению, совратили на ложный путь, то и не оставляйте ее теперь. Может быть, я со временем свыкнусь с этим ужасным обстоятельством. Однако, наверное, не скоро. Вы свободны». «Слава Богу!» вздохнул молодой человек в коридоре. «Я могу остаться и помочь тебе, дорогая моя сестра. О, Господь, ты и с этим Саулом в состоянии справиться. Смилуйся над ним». Маркиз же запер все двери, бросился на диван и отчаянно зарыдал. Это ужасно, когда мужчины плачут. Но для таких слез у мужчины должна быть особая причина. Ибо так не плачут ни безвинные, ни обиженные.

0: Когда Маргита Орловская возвращалась от своего брата в горку, приехал домой и Адам Орловский. Как обычно, он спросил, где хозяйка дома. Узнав, куда она отправилась, он, не заходя в замок, пошел прямо ей навстречу. По дороге он остановился. Под большим кленом, по повелению Маргиты, были сооружены удобные деревянные скамьи. На одной из них, укрывшись теплым покрывалом, лежал пан Николай.
1: «Ах, дедушка здесь спит!»
0: — удивился Адам, остановившись возле него.
1: «Какой он бледный и осунувшийся! Уже 2 дня он жалуется на головные боли. Не заболел бы», — подумал он. «Хотя доктор Лермонтов говорит, что нет ничего опасного, что это от его душевного состояния. Но врачи могут и ошибаться. Но почему я думаю о худшем?»
0: Он поцеловал свисавшую руку деда и уложил ее поудобнее. Старик пошевелился.
1: «Фердинанд», пробормотал он. «Что ему снится?» — подумал Адам испуганно. «Фердинанд!»
0: — еще тоскливее повторил старик.
1: «И ты здесь, Наталья! Мои дорогие заблудшие дети!»
0: «Ах, зачем я ему о нем написал?» — досадовал Адам. «Может быть, он бы дядю давно забыл. А теперь, когда умерла и тетя, он так много думает о них, что они ему даже снятся. Хотя бы узнать какие-нибудь подробности от маркиза Арана. Но он явно избегает разговора об этом. Вот если бы дедушка сам его спросил». Адам еще немного постоял возле дедушки, но тот не проснулся. Тогда Адам повернулся и ушел. Когда он проходил мимо пышного цветущего куста роз, его щеки коснулась веточка. Он повернулся и отломил веточку с розой, подумав: «Она украсит головку Маргиты. Как она ей будет к лицу?» Он попытался заглушить в себе нежные чувства, но не смог. «Я ведь тете обещал, что сделаю ее счастливой», — подумал он. «А у меня так мало возможностей побаловать ее. Поездка и похороны заняли почти неделю. Она много времени уделяла Никуше. А теперь, с приездом профессора, я опять загружен работой в Подолине. Мы еще так мало говорили друг с другом. Собственно, один только раз на балконе». Адам снова вспомнил тот момент, когда Маргита, своей скорби, ища у него утешения, прильнула к нему. И теперь, когда его сердце сильнее забилось от желания повторения того сладостного мгновения, под чьими-то ногами заскрипел песок, что прервало его воспоминания. Он поднял голову и увидел Маргиту. Она шла ему навстречу. На руке ее висела, снятая с головы, шляпка с венком свежих полевых роз. Она шла, задумавшись, и Адам едва успел скрыться за кустами на обочине, чтобы, когда она поравняется с ним, заключить ее в объятия. «Она прекраснее всех роз», — подумал он.
2: «Адам, это ты?»
0: испуганно произнесла она. Он обнял ее, но она и не пыталась освободиться. Наоборот, синие ее глаза так засветились, что в сердце молодого человека еще сильнее вспыхнул огонь.
1: «Да, я, наконец, выбрался из пыли древности, чтобы подышать свежим воздухом действительности. Ты откуда идешь с такой богатой добычей?»
0: Она попыталась освободиться, но он ее не отпускал.
1: «Я иду от Никуши, а вот это я собрала по дороге. Отпусти же меня, Адам! Раз ты уже здесь, то мне нужно приготовить ужин. Я и так слишком долго задержалась, но я отцу написала письмо. Отпусти же меня, пожалуйста!»
0: Он посмотрел на нее самым озорным взглядом. «Я отпущу тебя только при том условии, что мы поприветствуем друг друга, как это подобает мужу и жене». Она покраснела до корней волос. После короткой внутренней борьбы она, закрыв глаза, подставила ему свои губы для поцелуя.
1: «Может быть, — подумала Маргита,
0: возбужденная радостным чувством любви. — Он меня больше не будет так ласкать, если дам я ему прочитать письмо. Но Иисуса Христа и Его истину я не оставлю, даже ради этого счастья».
1: «Маргита, — сказал он страстно, — неужели ты не хочешь меня поцеловать? Конечно, я этого не заслуживаю. Ты не можешь забыть те неразумные слова из моего письма».
0: Она покачала головой и точно так, как в тот раз на балконе в Орлове, обвила его шею обеими руками. Губы Адама загорелись от ее первого горячего поцелуя. Но не успел он опомниться, как оказался один.
1: «Она моя! Моя!» — ликовал он. «Неразумный я человек! Какой убогой жизнью я жил до сих пор! С этим покончено! Все должно измениться! И я завладею ее любовью!»
0: В таком настроении он вошел в свою комнату. Каждый уголок этого прелестного, с любовью обставленного помещения говорила ему, чьи руки все это сделали. Посередине стола стояла фарфоровая корзиночка для цветов, и в ней полевые розы. Это она ему принесла их. Глядя на эти цветы, ему казалось, что более красивых он никогда не видел.
1: «Она такая добрая», — говорил он сам себе. «А я ее тогда так обидел и даже прощения еще не попросил. Я даже не помню, что я ей написал в том злом письме. Но я поправлю это дело обязательно. Я попрошу у нее прощения».
0: Дверь отворилась, и вошла Маргита, которую он так радостно встретил, что она зарделась. Он поблагодарил ее за розы.
1: «Так как в Подолине тебя окружает такая красота, что горка тебе должна казаться убогой, я цветами и их ароматом хотела заменить тебе хоть немного того, чего тебе здесь, может быть, не достает», — сказала она.
0: «Весь Подолин, — возразил он, взяв ее руку, — не может заменить мне красоту, сокрытую в горке». Она его поняла, но руку свою отняла. Не для того она пришла сюда, чтобы ухватиться за край того обманчивого счастья, которое там в парке одурманило ее. Она пришла за приговором.
1: «Адам, прошу тебя, прочти до ужина эти два письма. После этого я хотела бы с тобой поговорить».
0: «Письма? От кого?» — удивленно спросил он.
1: «Адресованное тебе от декана Юрецкого, а адресованное мне от каплана Ланга».
0: «Как он осмелился писать тебе?» — возмутился Адам.
1: «Я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне сообщил, что в М скоро фирмация, и чтобы я тоже участвовала в ней. В ответ я ему написала вот это письмо».
0: Маргита положила перед Адамом мелким аккуратным почерком исписанную тетрадь. «После ужина я хотела бы с тобой поговорить», — проговорила она. И, кивнув ему головой, вышла. Он сел к столу, где благоухали принесенные Маргитой розы. Сначала он прочитал тетрадь, а затем письмо декана Юрецкого и, наконец, письмо каплана Ланга. «Невероятно», — писал каплан, «что возвышенная душа, живущая в такой прекрасной плоти, постоянно может противоборствовать нашей святой церкви. Невероятно, чтобы образцовая внучка так могла огорчить дедушку, который не справился еще с последним ударом. Надеюсь, что милостивая сударыня мне еще раз позволит пояснить учение нашей церкви, чтобы показать заблуждение лютеранского вероисповедания. Если бы ваша милость хотя бы немного раскрыла душу свою передо мной. Но вы всегда с таким внутренним спокойствием сидели передо мной, что я и подозревать не мог, какие сомнения». Дальше пан Адам читать не стал. Он порвал письмо. Декан Юрецкий в своем послании жаловался на вольнодумство баронессы Райнер, которое она привила и Маргите. Он по-отцовски напоминал о долге перед Святой Церковью и о том, что он, как муж, обязан заставить Маргиту согласиться принять фирмацию. Декан пошлет ему каплана Ланга, чтобы подготовить ее. Все это он якобы делает для спасения душ семьи Орловских. Словно туча легла на лицо молодого человека, шагающего взад и вперед по комнате. Это было признаком бури в его душе. Еще и в горку он хочет ее послать, чтобы он здесь сидел и глазел на ее прелестное лицо, вскипел он. «Да вы просто злитесь, что вам не достались доходы от похорон тети, а вовсе не печетесь о душах наших. Я не заметил, чтобы вы до сих пор заботились о них. Деньги наши вас беспокоят. И чтобы я стал вашим послушным инструментом, чтобы заставить Маргиту поступиться своим убеждением? О, нет! Не бойся, Маргита. Мне нравится твоя смелость, как ты им сказала правду. Я не позволю, чтобы они приставали к тебе». Звон колокольчика позвал пана Адама ужинать. Когда он вошел в столовую, Маргита, которая как раз подавала дедушке тарелку с супом, вопросительно на него посмотрела. Она чуть не пролила суп, когда заметила на себе сияющий взгляд мужа. Она почувствовала, что он был на ее стороне. Во время ужина Адам был в таком хорошем настроении, что ему даже удалось развеселить дедушку, что случилось впервые после смерти его дочери. Ах, он так скорбел о ней. Ему теперь все время хотелось быть одному или с Никушей. Внуку все приходилось пересказывать, как он встретился с матерью, какие пышные похороны барон Райнер устроил своей жене. Он сделал все, чтобы ей и после смерти оказать всевозможную честь, тем самым доказав свою любовь к ней. Дедушка рассказал внуку также, как местное общество скорбит о его дочери и с каким уважением говорят о ней, о бароне и их браке. Старик так любил говорить о своей дочери. Маргите он о матери не напоминал, чтобы не печалить ее. Кто бы их всех подбадривал, если бы Маргите была печальна? «Я пойду к Никуше», — сказал он после ужина. Когда внуки предложили ему проводить его, он отказался. «Ты только что пришел, Адам. А Маргита так долго там была». «Ну, тогда мы за тобой придем, дедушка», — пошел на уступки Адам и велел оседлать коня пана Николая. Маргита и Адам озабоченно смотрели ему вслед, когда он уехал.
1: «Он так изменился», вздохнула Маргита. «И как бы мы ни старались, утешить его мы не можем. Но я думаю, что если Иисус Христос его утешит, то и последняя рана заживет».
0: На ее глазах блестели слезы. Между тем пан Николай довольно быстро ехал верхом вокруг деревни вверх по горке. Вдруг раздался вечерний звон. Он повернулся, и взгляд его упал на церковь. Она напомнила ему ту небольшую церковь, где проводилось богослужение по поводу погребения его дочери. Богослужение было евангелическим и на немецком языке. Старику все еще слышалось пение песни, которую так благодатно успокаивала его. «О смерть, где, скажи, твое жало? О ад, где победа твоя?

0: Пан Николай знал эту песню уже наизусть. Он купил себе песенник и однажды даже попросил доктора Лермонтова сыграть ее. «Да, у них хорошие песни», — подумал пан Николай. «Сколько уверенности в вечной жизни они содержат! Той уверенности, которую имела и она, моя Наталья!» Когда он бывал с доктором Лермонтовым наедине, он просил его сыграть и спеть одну песню за другой. И сейчас он думал попросить его об этом, если Лермонтов окажется в доме. Никуша тоже любил слушать его пение. Перед домом пан Николай сошел с коня и, привязывая его, посмотрел в сторону водопада, где часто находился Никуша со своим другом. Однако на скамье сидел один Аурелий Лермонтов.
1: «Добрый вечер, Лермонтов!» — приветствовал его старик. «Куда же Никуша подевался?»
0: «Добрый вечер!» — молодой человек поднялся. «Никуша сегодня так долго был на воздухе, что теперь уже спит.
1: Сожалею. Знал бы я, что у нас будет еще такой дорогой гость, я бы не отправил его так рано в постель». «Но это ничего. Пусть отдыхает. И я буду вашим гостем».
0: «Моим? За что мне, чужестранцу, такая честь?»
1: «Не говорите так, Лермонтов», — возразил пан Николай. «Я вас не считаю чужестранцем. Слишком я вас полюбил. И все мы обязаны вам. И действительно, я сегодня именно вас хотел видеть, потому что мне так захотелось, чтобы вы мне что-нибудь сыграли и спели. Вы исполните мою просьбу?»
0: «О, с радостью! Сейчас я принесу мою цитру и песенник». Молодой человек исчез в доме и вскоре вернулся со своим инструментом. «Я как раз разучил новую песню, ваша милость», — сказал он, листая книгу. Дивно зазвучали струны под прикосновением тонких пальцев, когда молодой врач запел «Петербург».

0: «Не правда ли чудная песня, пан Орловский?» — спросил Аурелий, закончив пение.
1: «Да, чудная. Я благодарю вас», — произнес старик растроганно.
0: «Она так подходит к тому, что я читал, когда вы пришли».
1: «А что же вы читали?»
0: Лермонтов достал Новый Завет. «Позвольте?»
1: «Конечно».
0: Молодой врач прочитал ему всю 21 главу Откровения Иоанна. Закончив, он закрыл книгу и сказал: «Очень утешительно думать о том, что в том чудном городе, где будут собраны миллионы спасенных людей, там, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, где светом является сам Бог, что там, где нет больше плача, ни страданий, находится и наша дорогая пани Наталья Орловская». Внимательно слушающий старик, оживившись, выпрямился.
1: «Вы уверены, что она там?»
2: Сегодня вы прослушали 21-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко.
2: Мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810.

0: Братья и сестры,
1: сегодня у нас тема «Недалеко ты от Царствия Божьего». Пожалуйста, откройте Евангелие от Марка, это будет 12 глава, и посмотрим с 28 по 34 стих. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им, саддукеям, отвечал, подошел и спросил его, «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, всем умом, всею душою и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божьего». После того никто уже не смел спрашивать его. Перед прочитанным текстом описывается, как саддуки. Это была такая партия людей, которые не верили ни в воскресение мертвых, ни в существование ангелов, духов. В общем, в духовную жизнь они абсолютно не верили. Можете посмотреть «Деяния святых апостолов», 23 глава, 8 стих, и там говорится, какая программа была у саддукеев. Они искушали Иисуса Христа и выдумали вот такую историю. Говорят, один человек женился на одной женщине. У него было 6 братьев. Вот он женился и умер, и не оставил детей. По еврейским законам второй брат должен взять эту жену первого брата. Итак, 7 братьев женились на ней, никто потомства не оставил. И скажи нам, когда воскреснут люди, воскресение, кого будет она женой? Ведь 7 братьев были женаты на ней. И Иисус сказал им, посмотрите, 12 глава, 24 стих. «Этим ли приводитесь в заблуждение, не знаете Писания, ни силы Божьей?» И дальше. Иисус говорит, что воскресшие не будут жениться, замуж не будут выходить, но будут пребывать как ангелы. Слыша это, книжник и спросил Иисуса, какая первая заповедь? Получив ответ, Иисус сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божьего». Но быть недалеко от Царствия Божьего – Это еще не значит, что ты вошел в это царство. Недалеко быть от Царствия Божьего не значит, что ты вошел в это царство. Я думаю, что книжник был польщен такими словами. Сам Иисус сказал, что я недалеко от Царствия Божьего. Но быть недалеко от Царствия Божьего, это не значит, что ты спасен, что ты вошел в это Царствие Божье. И мы будем говорить о том, как многие люди были недалеко от Царствия Божьего. Им не хватило решительной воли миру греха сказать «нет». Вспомним тех людей, которые были во времена Христа недалеко от Царствия Божьего, но они так и не вошли в Царство Божье. Побеседуем о тех, которые во времена апостола Павла были очень недалеко от Царствия Божьего. Сам Павел Святой проповедовал им, но они так и не покаялись. И третье, вспомним наших современников, которые были недалеко от Царствия Божьего, но так и не спаслись, погибли. Наше время. Мы слышали, как нам было прочитано, что Царство Небесное подобно купцу, который ищет жемчужины и нашел эту жемчужину драгоценно, пошел все, продал и купил эту жемчужину. Для того, чтобы войти в Царство Божье, Христос сказал эту мысль таким образом, «Кто не отрешится от всего, что имеет, тот не может быть моим учеником». Продал все. Апостолы говорят Иисусу, «Мы оставили все и последовали за тобой». непременным условием человека, который получает Царство Божье, который вошел и получил Царство Божье, это внутреннее согласие оставить все. Это не значит, что мы должны все бросить, но сердце наше не должно ни к чему быть прилеплено. Начнем с первой мысли. Как вы думаете, Царство Небесное и Царство Божье – это одно и то же или это разное понятие? Вы никогда не думали над этим? Я когда был молодым проповедником, один человек подошел и говорит, вот Царство Божье и Царство Небесное – одно и то же или нет? Одни говорят, да, это одно и то же. Другие говорят, нет, Царство Небесное – это Новый Иерусалим, а Царство Божье, как написано, Царство Божье внутрь вас есть. Есть два взгляда. И, ну, было полезно тем, что мы как начали изучать Евангелие, как начали разные места искать, и в конце концов выяснили. Но есть два взгляда. Давайте я познакомлю с этими двумя взглядами. Одни считают, что Царство Небесное – это… Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 21 главу. Просмотрите ее, а я буду комментировать, потому что она длинная, читать все не буду. Начну читать со 2 по 4 стих. Здесь говорится, это Иоанн, который на острове Патмосе в видении видит. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Когда вы просмотрите 21 главу Откровения, это интересная глава. Там рассказывается, где будет народ Божий после того, как он пройдет все трудности этой жизни, скорби, отчаяния. У молодежи много надежд на эту жизнь. Они еще многое не понимают, и им кажется, что они умнее своих родителей, и они достигнут того, что не достигли их родителей. И очень часто родители им говорят, не делай этого, я же знаю, чем это закончится. Молодая дочь, сын говорят, так, послушайте, это у вас не удалось, а у нас все удастся. Ну и начинают пробовать. 21 глава. Описание Нового Иерусалима. Город имеет большую высокую стену и имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Каждые ворота были из одной жемчужины. Посмотрите 21 стих 21 главы. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Город расположен четвероугольником. Длина его такая же, как ширина, и измерил ангел город тростью, и 12 тысяч стадий, длина и ширина и высота этого города. Ну, я поинтересовался, что значит стадии. Это мера расстояния от 172,5 метра до 230,4 метра. Ну, в Риме стадия была 185 метров. И когда я умножил 185 метров, умножить на 12 тысяч, получается, что город этот, длина его 2220 километров, ширина 2220 километров, высота 2220 километров. Это, конечно, приблизительные расчеты. Но интересно понять, что это за Новый Иерусалим, что это за город. Там еще ширина стены – это 46 сантиметров умножить на 144 локтя, и получается 66 метров где-то ширина этой стены в Новом Иерусалиме. Вот чтобы представить Новый Иерусалим, можно учесть эти расчеты. Это считается Царством Небесным. Это, я говорю, первый взгляд. Этот город ожидал еще Авраам. Посмотрите послание к евреям, 11 глава, 10 стих. «Ибо он, Авраам, ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Итак, первая мысль. Некоторые считали, что Царство Небесное – это Новый Иерусалим. Ну, давайте еще важное замечание. Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него, в Новый Иерусалим, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у акта в книге жизни». То есть, если человек лжет в своей жизни, он никогда в Новый Иерусалим не войдет. Если в жизни есть мерзости определенные, и он не хочет расстаться с этими мерзостями, ходит в церковь, может быть, членом церкви где-то находится, он никогда в Иерусалим новый не войдет. В церковь – да, в Царство Небесное – нет. Не войдет. В Новом Завете словосочетание «Царство Небесное» встречается где-то 30 раз. А вот «Царство Божье» в различных вариациях упоминается где-то около 60 раз. И некоторые считают, что «Царствие Божье» – это духовное состояние человека. Ну, написано, Луки, 17 глава, 21 стих. «Ибо Царствие Божие внутрь вас есть». Или Римлянам послание, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Итак, суть этого взгляда. Царство Небесного, Новый Иерусалим и все обители Божьи, где будут обитать спасенные. А Царствие Божье внутрь спасенных – это духовное состояние. Это первый взгляд. А вот второй взгляд. Царствие Божье и Царство Небесное – одно и то же. Христос говорит о Царстве Небесном и о Царстве Божьем как об одном. Давайте вспомним некоторые места. Матфея, 3 глава, 2 стих. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаялся ли ты? Если нет, то Христос говорит: «Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное». Посмотрите Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Это евреи, слушают Иисуса Христа, которые видели изгнание бесов. И Иисус сказал им: «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье». То приблизилось, а то достигло. Но они не вошли в это царство. Царство достигло их, но они не достигли этого царства. Они были недалеко от Царствия Божьего. В Евангелии от Марка, 14 глава, 25 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Итак, в Царстве Божьем будет новое вино. Подождем до того дня. Мужчины, не будем увлекаться земными винами. Потому что те, которые употребляли алкоголь, обычно заканчивают очень плохо. Новое вино в Новом Иерусалиме. Там, говорит Христос, он будет пить это новое вино. А земные вина обычно развращают человека. Как святой Павел сказал это, он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Потому что те, которые упиваются вином, они как раз попадают в разврат. Сколько историй вы знаете, когда вино привело к разврату. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава, с 23 по 30 стих. Посмотрите, я прокомментирую. «Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобой, Господи, и на улицах наших Ты учил. Они были недалеко от Царствия Божьего». 27 стих, посмотрите. «Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Это ужасно, когда человек слышал много о спасении, был в церкви, ему проповедовалось о Царстве Божьем. Он был близок к тому, чтобы покаяться, чтобы последовать за Христом, но так и не покаялся. И Христос говорит: там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем. Увидите, а себя изгоняемыми вон. Вот тогда в висках будет стучать одно только: спасен ли я, спасена ли я. Одно только будет интересовать. Ничто другое в жизни не будет интересовать. Вот другое название Царства Божьего. Царство Отца, Царство Господа нашего Иисуса Христа. Ну, еще Иисус Христос сказал перед Пилатом, «Царство мое не от мира сего». Итак, первая мысль – Царство Божье и Царство Небесное – это одно и то же. Ну, в молодости мы весь Новый Завет прочитали, исследовали, доказывали. Ну, вот это интересно было. Пришли к тому же, что Царство Божье и Царство Небесное – одно и то же. Вторая мысль. Люди, которые были недалеко от Царствия Божьего во времена Иисуса Христа. Некоторые люди, и мы о них поговорим. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 по 15 стих. Здесь рассказывается, как огромная толпа иудеев следовала за Христом. Возле Галилейского моря они видели чудеса, которые делал Иисус. Он сотворил много чудес, исцелил больных. И Иисус захотел накормить 5000 людей. У одного мальчика там нашлось 5 хлебов и 2 рыбки. И посмотрите 11 стих. Иисус взял хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам и ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Насытились и оставшиеся куски хлеба собрали, было 12 коробов. А вот реакция сытых людей. Люди сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. А теперь интересная мысль. Задумайтесь, кто решает наши материальные нужды, тот нам пророк и тот наш царь. Эти люди, 5000 человек, когда их накормили, они говорят, это истинный пророк. И захотели его царем сделать. Все они были недалеко от Царствия Божьего, но ни один из 5000 человек не покаялся и не сказал «Господь мой и Бог мой». Христос своим современникам говорил такие слова, что пользы человеку, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит. Самая большая драгоценность у человека – это душа. Самая большая драгоценность в этом мире – это Царствие Божье. И многие люди были недалеко от Царствия Божьего. И эти 5000 тоже были недалеко от Царствия Божьего. Позже эта толпа людей нашла ушедшего Иисуса. Смотрите, что Он им сказал. Посмотрите 26 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Смотрите, 29 стих. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Итак, дело Божье – это уверовать в Иисуса Христа как своего Спасителя, покаяться в грехах, принять Иисуса Христа в свое сердце и следовать за Ним. Посмотрите, 30 стих. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Интересно, только что видели чудеса, только что он их накормил 5 хлебами, и они сказали ему, какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили? Вот убеди нас. Они видели чудеса, но это не убедило их. Он накормил их, это не убедило их. Они говорят, что-нибудь еще. Вот что-нибудь еще. А они были недалеко от Царствия Божьего. Апостол Павел интересную мысль о евреях пишет. Ибо иудеи ищут чудес. Видели чудеса, но Христос их не смог убедить. В своей жизни я много видел людей, которые были недалеко от Царства Божьего. Где-то в 1997 году в «Новой жизни» образовался репцентр. И я там лет 5 был очень близок к девчатам, к хлопцам, у которых была зависимость от алкоголя, наркотиков, ну и так далее. Я помню одну девушку, которая покаялась. Когда пели христианские песни, она плакала. Говорила, какое счастье быть прощенной. А потом Через некоторое время она пошла к своим подругам, там алкоголь, наркотики, парни. Ехали, попали в автокатастрофу, и она, и ее подруга погибли. Она была недалеко от Царствия Божьего. Господь коснулся ее сердца. Но она сказала: нет, послушайте, я сейчас не хочу. Да, это очень интересно, да, это мир в сердце дает, но я хочу пожить. Я слишком молода, чтобы посвятить себя Богу. Второй пример. Интересный. Один религиозный юноша, который был во времена Христа недалеко от Царствия Божьего. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 26 стих. Один юноша прибежал, пал перед Иисусом на колени и спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ответ Иисуса, 19 стих. Посмотрите, 10 глава Евангелия от Марка. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И здесь Иисус указал ему на его идола, а идол его было богатство. 21 стих. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Юноша был недалеко от Царствия Божьего, но так и

Когда человек имеет идола, и этот идол, любимый грех, тянет. Подумай, может, о тебе Дух Святой говорит. Любимый грех, который контролирует тебя. Мы чаще всего думаем о том или о ком, кого мы любим. Заметьте, что мы ищем утешение там, кто является нашим Богом, кто контролирует наши чувства. Когда нам сложно, когда нам тяжело, когда нам очень больно, мы всегда бросаемся туда, кого мы любим и кто нас любит. Это Бог у верующих. Как правило, у грешников это идолы, идолы алкоголя, иногда это люди, иногда какое-то занятие, но человек хочет утешения, успокоения где-то. Давид говорит, только у Бога успокаивается душа моя. Ответь, пожалуйста, сам себе, где успокаивается душа твоя? Мы слышали, как Христос сказал, возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Вот что ты больше всего в этом мире любишь? Кого ты любишь больше всего в этом мире? Можешь ли ты честно сказать, что больше всего в этом мире я люблю Бога? Честно, для себя. Подумай. Всей душой, всей крепостью, всем умом. Подумай над этим. Во времена Христа к ним подходили люди со словами, «Господи, я последую за Тобой, но позволь мне прежде похоронить отца или мать там, досмотреть до смерти». Дальше были люди, которые говорили следующее, «Я последую за Тобой, но я не могу оставить определенный грех. Я последую за Тобой». Но я пленник общественного мнения. Что подумают мои подруги? Что подумают мои друзья, когда я стану служить тебе? Ведь мир не служит Богу. Ведь мир, он веселится, живет, он идет с хохотом в ад. И когда Бог говорит, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь добрый, идите по нему. Они говорили, не пойдем. Мы знаем, куда мы идем, и не учите нас жить. Если общественное мнение контролирует тебя, и ты боишься быть белой вороной, ты никогда не скажешь этому греховному миру «нет». Иногда человек может сказать «я последую за тобой». Но понимаешь, какая ситуация? «Я последую за тобой, Господи, если бы в церкви все были идеальные люди, если бы все были святыми. А так я не могу следовать, потому что я вижу, что не все абсолютно идеальные люди в церкви ходят». Христос говорит, что тебе до того? Ты иди за мной. Я знал одну добрую женщину. Она очень добрая была. И она ходила в церковь иногда. И она пела христианские песни. И она была очень расположена ко всем верующим людям. У нее было Евангелие. Она откладывала день своего покаяния на завтра. В сердце, и она отошла в вечность, и так и не покаялась. Недалеко ты от Царствия Небесного. Недалеко ты от Царствия Небесного. Дьявол все делает, чтобы человек так и не вошел в Царство Небесное. Он пришел украсть, убить и погубить. Он миллиарды людей уже отправил в ад и охотится за твоей душой. Если ты не сможешь сказать греху решительно «нет», ты войдешь в миллиарды погибших душ. Там будет плач и скрежет зубов. Это твоя ответственность. Третья, последняя мысль. Люди, которые были недалеко от Царствия Божьего во времена апостола Павла. Савл, позже Павел, до встречи с Иисусом Христом он был гонитель церкви. Он много зла сделал христианам. А когда встретился со Христом на Дамасской дороге, он говорит такие слова. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Деяния, 9 глава, 6 стих. Вот это истинное покаяние. Что повелишь мне делать? Некоторые каются, говорят, Господь, я повелеваю Тебе, устрой мою личную жизнь, исцели меня, сделай то для меня, и то для меня сделай. А если не так, то я брошу, я не буду ходить в церковь Твою, я не буду верить Тебе и так далее. Посмотри, что говорит истинное покаяние. Господи, что повелишь мне делать? Позже, посылая ученика своего апостола Павла, Иисус сказал ему, «Иди, ибо он, Павел,
мой избранный сосуд,

чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми». Это Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. Апостол был призван проповедником Евангелия, он был учителем для язычников, Бог призвал. И это откровение, Христос говорит Анании: «Иди, ибо он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями». Апостол Павел проповедует среди язычников. Язычники – это народы не евреи. В общем, только еврейский народ, остальные все народы – язычники. Деяния, 17 глава, с 18 по 34 стих. Просмотрите, а я прокомментирую. Апостол Павел проповедует в Греции, в Афинах, в Ареопаге. И дальше смотрим. «Одни называли апостола Павла суесловом, другие говорили, он проповедует чужие божества. А когда он пришел в Ареопаг и проповедовал о том, что рукотворные боги – это идолы, что есть Бог, сотворивший мир, и что все, что в мире, чтобы люди искали Его, Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из них». Вот это интересная мысль. Люди должны искать Бога. И тут говорится, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя недалеко Он от каждого из них. Ищешь ты Бога в своей жизни? Нашел ли ты Бога? Вошел ли ты в Царство Божье? Это самые важные вопросы в этой жизни. Все хотят денег, все хотят хорошее образование, все хотят молодые девушки замуж выйти за очень хороших молодых парней. Парни молодые хотят жениться на красивых и богатых. Жизнь продолжается. Но есть вопросы, которые являются самыми важными. Нашел ли ты Бога? Вошел ли ты в это Царство Божье? А вот центр апостольской проповеди. Посмотрите, 17 глава, 30 стих Деяния. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Это об Иисусе Христе. Афиняне недалеко были от Царства Божьего. Вот реакция умного грека, ну, по крайней мере, большинства умных греков. Одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другой раз». Апостол Павел проповедовал в других языческих городах, и тысячи людей веровали. Но в Афинах лишь некоторые люди уверовали. 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стих. «Эллины ищут мудрости, иудеи ищут чудес, а эллины, язычники, ищут мудрости». Уж слишком просто. Поверь в Иисуса Христа, признай себя грешницей, покайся в грехах и будешь спасен. Но так Бог сказал. Один рассказ интересный. Один охотник пошел на охоту, он охотился за львами. Увидел льва недалеко, и рядом была избушка. Он не смог уже убить этого льва. Он бросился к избушке. Он был рядом с избушкой. Пока достал ключ, лев настиг его и растерзал его. Он был недалеко, очень недалеко от спасения. Рядом был. Стоило быстрее только действовать, если бы он вскочил в эту избу, все, был бы спасен. Так не успел. Дьявол, рыкающий лев, и он ходит, ища кого поглотить. Замысел дьявола – любым путем не допустить тебя до покаяния. Любым путем. Отложи это на завтра. Посмотри, что не все здесь святые. Слушай, успеешь покаяться. Любым путем дьявол хочет, чтобы ты погиб. Чтобы ты погибла. Недалеко ты от Царствия Божьего. Очень недалеко. Но если ты не покаешься, ты не войдешь в это царство. Апостол Павел многим евреям проповедовал, и, как правило, евреи гнали его. И у него много проблем было от евреев. За что? За то, что он утверждал, что Иисус – Мессия, Сын Божий. И иудеи свидетельствовали перед римским проконсулом Феликсом, прокуратором Рима в Иудее. Феликс был жестокий человек, жадный очень. Ну, это история говорит. Это бывший раб, вольноотпущенник.
Деяния апостола, 24 глава, 24 стих. Здесь апостол стоит перед Феликсом, апостол Павел, и проповедует. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женою своей, иудеянкой, призвал апостола и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Феликс был недалеко от Царствия Божьего. Сам апостол Павел проповедует ему. Притом, когда он проповедовал, Дух Святой коснулся его. И коснулся так, что он пришел в трепет. Но потом он понял, что апостол Павел все-таки имеет много друзей. И друзья богатые у него. И он начал его призывать и потихоньку подводить его к мысли, что, слушай, хочешь, чтобы я тебя отпустил? Пусть твои друзья соберутся и дадут мне денег. Отпущу тебя. Для него деньги были важнее, чем Царство Божье. Феликс умер. После смерти Феликса император Нерон, как говорят историки, назначил на его место Феста. Это тоже был прокуратор. И апостол Павел стоит перед царем Агриппой. А вот их беседа. Давайте посмотрим. Деяния. 26 глава, с 24 по 28 стих. «Когда он, Павел, так защищался, Феликс громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел, большая ученость довела тебя до сумасшествия“. „Нет, достопочтенный Фест, – сказал он, Павел, – я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь Агриппа, это внук великого Ирода, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». А оба были недалеко от Царствия Божьего. Сам апостол Павел проповедует им. Царь Агриппа говорит: «Ты немного не убеждаешь меня, чтобы я покаялся». В Афинах умные греки сказали это суеслов, насмехались над его верой. Феликс ждал от него денег. Фест назвал его сумасшедшим. Агриппа сказал: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Что ты скажешь Богу? Бог касается твоего сердца. Ты отлично понимаешь, что тебе нужно сделать. Тебе нужно покаяться. И ты должен решить свою судьбу. Или ты покаешься, или будешь жить дальше во грехах». Интересный момент покаяния. Бог иногда очень сильно касается сердца человека. И он понимает, что вот сейчас зовет меня Господь. И откладывает свое покаяние на определенное время. А больше Дух Святой уже так огненно не касался его сердца. И так без покаяния он ушел из этой земли. Иисус говорит Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, то есть не покается, не может увидеть Царствие Божьего». И еще. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не покается, не может войти в Царство Божье». Миллиарды людей слушали и слушают проповедь о Царстве Божьем. Но что тебе до миллиардов? У тебя есть твоя драгоценная душа, и ты находишься недалеко от Царствия Божьего. Реши, что тебе делать. 1 Коринфянам, 1 глава, 22-24 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа – Божью силу и Божью премудрость. Итак, одни сами себя делают недостойной вечной жизни, а другие каются перед Богом, получают прощение грехов и получают вечную жизнь». Мы говорили о том, что многие люди
были недалеко от Царствия Божьего, но так и не вошли в это Царство. И ты сегодня недалеко от Царствия Божьего. И если ты не покаешься, ты так и останешься недалеко от Царствия Божьего. Бог сегодня призывает тебя сделать правильное решение, прийти к Богу и сказать: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мое сердце. Мне надоела эта жизнь. Я хочу, чтобы ты был Богом моим». И когда войдешь в Царствие Божье, не уходи с этого Царствия Божьего. Есть царство тьмы, в котором живет этот мир. И есть царство света, это царство Божье. И Бог призывает людей выйти с этого царства тьмы в царство света.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
1: Так, общая тема Коринфян. Павел, когда пишет о себе, помните, сколько у него? У меня, говорит, ежедневное стечение народа. Я думаю об этом, об этом, об этом. И это, в общем-то, жизнь церкви, это жизнь служителя. Когда эти каятся сегодня, ну, будет завтра легче, а завтра еще труднее. И Павел прошел свой путь, и мы пройдем. Начинается с того, что Павел говорит, что мы проповедуем Христа, распятого Божью силу и Божью премудрость. Он обращается к церкви, которая сформировалась чувство или понятие ложной духовности. Он обращается к ним, говорит, я не мог с вами, братья, говорить как с духовными, но как, скорее как с плотскими. С точки зрения Евангелия вы скорее плотские. И затем он шаг за шагом, вопрос за вопросом показывает на практических примерах, что если бы вы были духовны, как бы вы поступали. И вопрос не в том, как бы коринфяне поступали. Он нам показывает свое апостольское отношение, как духовный человек должен себя вести. В чем, собственно, суть духовности? И по Павлу духовность, она выражается в нашем отношении к практическим вопросам жизни. И мы говорили о духовности лидера церкви, духовности лидера церкви, духовности с тела, духовности интимные отношения, духовности свобода, духовности традиции. Это сегодняшнее наше начало этой темы. И затем после этого мы будем рассматривать духовность и дары духа. Зачем духовность воскресения тела? Все это составляет одно послание Коринфянам, и оно пронизано одним и тем же Евангелием, с которого Павел начинает, на котором он заканчивает. Духовность по Павлу, она начинается с Евангелия, она в нем развивается, она в нем углубляется, и она достигает своего апогея в том же самом Евангелии. В конце послания он говорит, напоминает вам Евангелие. Сегодняшняя наша тема, мы в прошлый раз закончили о духовность и свобода. Сегодня мы будем говорить духовность и традиции. Начинается 11 глава такими словами. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали». Так начинается эта глава, о которой спорят веками, с первого века и дальше. Они спорили об этом вопросе. Сегодняшняя наша тема вот о чем. Нам не так важно, вы знаете, о чем дальше будет говориться. Нам не так важно ответить на вопрос, так должна она носить или не должна жена? И что она должна на голове носить? Здесь очень важен принцип. Принцип, который Павел показывает нам, нашего отношения к традициям. Или к тому, что мы видим, разным обрядам, которые у нас есть. Как духовные люди к этому относятся? Потому что есть те духовные, которые считают, только так делай, не иначе, иначе ты не погибнешь. Есть люди, которые говорят, например, если не будешь мыть ноги, и это в церковном ограждении, не спасешься. Есть такие. Есть те, которые говорят, если ты не будешь соблюдать субботу, ты не спасешься. Есть те, которые говорят другое. Были споры, как креститься. Сколькими пальцами? 2 или 3? Кровь проливалась, люди страдали, слезы лились. И в истории я мог бы привести вам множество разных примеров, когда традиции – это принятая форма. Даже в свое время в Англии возник, много-много лет назад, откуда и поделилась церковь в то время, о том, каким образом монахи должны стричься. Вам скажут, какое нам дело до этого? Но за формой, как это выражено, иногда стоят определенные духовные принципы. В нашей церкви, в нашем вероучении, кажется, у нас немного традиций, но они у нас есть. Иногда за традиции люди смущаются, иногда ругаются, иногда заканчивается довольно печально. Так вот, нас интересует сейчас не выясни, насколько кто был прав, 2 или 3 пальцами креститься, так стричься или так. Нам вообще отношение, принцип сам. Рассматривая вопрос покрывала для женщин, говоря о хлебопреломлении, чтобы мы могли определить сам принцип, как духовный должен поступать, какой его подход. И здесь прежде всего я хочу обратить внимание, мне кажется, этот подход Павла здесь заложен в самом начале. Обратите внимание, как он пишет. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните». И держите предание так, как я передал вам. Это удивительная фраза, не так ли? Особенно от Павла это слышать.
2: Слышите от Павла, что он хвалит коринфян о том, что они придерживаются предания. Мы сейчас будем конкретно говорить, о каких преданиях речь идет. Но в общем, обратите внимание, Павел, который, можно сказать, прошелся так плугом по всем традициям и преданиям, которые были в иудействе. Если он от субботы отказался, если он сначала с обрезанием, а это была определенная внешняя форма обрезания, она выражалась в определенных символах. За этим стояли определенные принципы, духовная истина, но внешне она была понятна, что это такое. И поначалу этот же самый Павел, который говорит, хвалю вас, что вы придерживаетесь предания, поначалу он говорит, обрезание ничто, и не обрезание ничто, хотите обрезывайтесь, хотите не обрезывайтесь, ну не ругайтесь ради этого. Все в исполнении заповеди Божьей, и то не важно, и то не важно. Но если ты считаешь важным, делай, а ты не делай, только не ругайтесь ради этого. Павел дальше говорит, но наступил момент, когда одна сторона сильно нажимала на это. И он тогда, говорю вам, обрезывающимся, что если вы продолжаете обрезывайтесь, вы отпали от благодати, вы отпали, остались без Христа, вы погибли. То есть наступает момент, когда, если поначалу он говорит, хочешь поступай так, хочешь поступай так, но наступает момент, говорит, если вы будете это делать, я вам говорю, вы остались без Христа, отпали от благодати. Что-то в жизни его произошло, что он так резко говорит. Здесь же мы видим, Павел говорит, хвалю вас, братья, что вы придерживаетесь предания. Что-то побудило Павла в этом послании начать эту главу, именно в этом конкретном послании. Чтобы сказать именно так, это тот Павел, который говорил, что традиции не имеют никакого значения, все, вера во Христа. Здесь он говорит, хвалю вас, что вы держитесь предания. Но обратите внимание здесь подход Павла. И еще обратите внимание, когда Павел что-то говорит, я хвалю, хорошо, но и после этого оно начинается его объяснение. И надо быть очень осторожным с Павлом, когда он хвалит, потому что за этим похвалой что-то еще следует. Так и в этом случае, смотрите, хвалю вас, братья, что вы придерживаетесь преданий, так как я передавал вам. Однако, дальше что он говорит? Хочу также, чтобы вы знали. Обратите внимание, с одной стороны он хвалит, но при этом он говорит, но я хочу, чтобы вы при этом знали что-то. И здесь, мне кажется, один из важных принципов подхода традиции. Есть традиции, одни исполняют, другие не исполняют, одни с большим вниманием относятся к другим с меньшим. Но при этом Павел отмечает, я хвалю, что вы придете, но вы должны, я хочу, чтобы вы знали. Есть любая традиция, любая форма, которую мы принимаем, мы должны что-то знать, что-то должно стоять за любой традицией, какая-то духовная реальность, обязательным образом что-то должно быть. И здесь Павел, я хвалю вас, но при этом я хочу, что когда вы придерживаетесь предания определенной традиции, вы должны определенный смысл вкладывать, вы должны что-то знать. И здесь мы видим принцип, что для Павла традиция не существует ради традиции. Но если есть традиция, она должна быть выражением чего-то. И если есть просто традиция и нету духовного содержания, которое должно стоять за этой традицией, то здесь что-то не то. А здесь как раз то, о чем Павел говорит. С одной стороны, я вас хвалю, с другой стороны, хочу, чтобы вы знали. Говоря о хлебопреломлении, там во второй части главы, с одной стороны, он хвалит, что они совершают хлебопреломление. Но с другой стороны, он говорит, но когда вы сходитесь, я хвалю, что вы помните и это делаете, но когда вы сходитесь, так как вы это делаете, это не значит совершать вечерю Господню. По форме вы ее совершаете, но по содержанию внутреннему вы делаете так, как если бы вы не знаете, какое духовное содержание этого обряда, который вы исполняете в хлебопреломлении. И там он говорит, ибо когда вы сходите, то, что вы делаете, оно нельзя назвать это вечерей. Вы обижаете друг друга. Мы об этом будем позже говорить. И такое впечатление, что вот этот тон, настрой Павел сохраняет от начала до конца главы. С одной стороны, я хвалю, что вы помните. С другой стороны, хочу, чтобы вы знали. Итак, давайте непосредственно перейдем к тексту. Давайте кто-нибудь громко прочитайте. Давай, Александр.
3: Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, пострижает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, пострижает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженную или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он честь, есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Здесь вопрос стоит. И если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается.
2: Достаточно. Спасибо. Я думаю, мы обновили содержание этой главы. Давайте тогда вернемся к нашему уроку. Перед нами эта глава. Вы знаете, если вопрос, вы знаете, о чем идет речь. Если вопрос сегодня стоял о том, должна жена иметь покрывало на голове или нет, и только об этом мы говорили, то не стоило бы говорить об этом. Потому что я так чувствую, что как люди для себя уже решили, так они и будут делать. Совершенно не важно, что я буду говорить на этот счет. Поэтому, если бы только ради этого разговор был, я бы не стал разбор на это происходить. Потому что я знаю, что люди определились. Пару человек могут ту или другую сторону двигать, но люди определились. Сегодня я вижу в этом нечто большее. Больше, чем просто покрывало. Больше, чем просто разговор о покрывале. Я хотел бы сегодня попросить вас, учитывая то, что вы прекрасно знаете, о чем эта глава, и у каждого уже есть мнение, что должно быть, я хотел бы попросить вас попробовать как бы абстрагироваться, поставить в сторону, что вы уже знаете, и просто отчитать эту главу, так как если вы ее читаете в первый раз. Вот как будто вы ее не видели. И вот каждое слово, каждое предложение, вы по-новому. Откройте свое сердце, чтобы увидеть больше, чем просто покрывало для женщин. Или просто там какие-то неурядицы с хлебопреломлениями, которые были в Коринфе. Здесь больше, чем это. Апостол Павел открывает нам определенные принципы, которые мы должны видеть их и применять. Если вы уже сформировали свою позицию, а точно каждый, большая часть уже сформировали свою позицию, трудно будет рассуждать. Это предубеждение будет мешать вам рассуждать. Поэтому попробуйте. Вы в любое время можете вернуться к тому своему убеждению, которое у вас уже есть. А сейчас попробуйте ради этих разборов рассуждайте, как будто вы первый раз это слышите. Первый раз это видите. Итак, первое, что я хотел бы обратить внимание наше на в этой главе, о чем мы уже говорили, первое, обратите внимание, хвалю, что вы держите предание. Но с другой стороны, можно так сказать, хочу, чтобы вы знали. Итак, первый принцип, на который мы должны обратить внимание. Что бы мы ни делали, какая бы у нас традиция ни была, у нас раз есть разные традиции. Как мы совершаем хлебопреломление, как мы это делаем, как у нас происходит Рождество, как у нас происходит Пасха, И много другие праздники. У нас есть много, как мы совершаем брак, как мы совершаем молитву над детьми. Все это традиции, то есть та внешняя сторона, которую мы видим. И многое, что мы делаем. Очень важно здесь увидеть, что если мы это делаем, это обязательным образом должно быть выражением чего-то. Помните, вот была заведена в евреев такая традиция. Когда они переходили через Иордан, им было сказано, возьмите камень из реки и поставьте в дома. Это традиция, то есть это видевая форма. И когда дети ваши спросят, когда спросят вас, скажите им, расскажите им чудесную историю, как Господь чудесным образом провел через реку. Поэтому Павел здесь, когда он говорит, хвалю вас, но хочу, чтобы вы знали, он настраивает на это, что те традиции, которые у нас есть, хорошо, что есть. Но хочу, чтобы вы при этом знали, что вы вкладывали определенное содержание. Если мы будем говорить о покрывале для женщин, есть эта традиция, есть этот символ. Делайте его так, чтобы когда дети спросят, а почему мама это делает? Объяснить так, чтобы ребенок сказал, чтобы он пришел в восторг от того, что вы объясните ему. Как за эту реку, через которую переходили через Иордан. Не ради традиции, ну у нас так принято, это не ответ. Будьте готовы объяснить, что бы вы ни делали, какие бы у нас ни были традиции. Традиция не ради традиции, за ней что-то стоит. Объясните это. Если какие-то знаки у нас есть, обязательным образом у нас должно быть готовое объяснение духовного значения того, что мы делаем. А теперь давайте поговорим немножко, я не знаю, время. Так, стрелочка прошла без 15. А что, уже есть вопрос? Пожалуйста.
4: Сидели братья отдельно, сестры отдельно. И когда мы молимся, мы закрываем глаза. Вот вечеря Господня у нас раз в месяц. Вот это я считаю традицией. То, что не оговорено Священным Писанием, я считаю это традицией. Что оговорено Священным Писанием, это предание, или заповедь, или повеление, или постановление. А традиция – это то, что не оговорено Священным Писанием. Вот
2: хорошо.
4: Это я хотел сказать.
2: Хорошо. Вы хотите намекнуть, что я слово не то употребил? Это предание, не традиции, да? Хорошо. Очень хороший вопрос. Здесь Павел говорит, в этой главе, я хочу предложить вам следующий вопрос. Павел начинает 11 главу и говорит, «Хвалю вас, братья, что все вам мое помните и держитесь предания, так как я передал вам». О чем идет речь? О каких преданиях Павел говорит? О чем здесь идет речь? Что он имеет в виду? Какие предания он имеет в виду в этой главе? Используем это слово «предание», дабы не смущать никого. О чем речь? Скажите прямо, о чем здесь речь? О предании покрытия головы и о вечере Господней. Так? Предание имеется в виду. Два вопроса, которые Павел здесь обсуждает. Это покрывало для женщин, да? И вечеря Господня. Я правильно говорю? Слово предание употребляется к обеим, да?
5: Это и есть предание.
2: Ага.
5: Апостол Павел передал.
2: Ну вы сидите вместе, вы договоритесь, что вы хотите сказать. То ли, что только покрывало это предание, а вечер это не предание. Брань намекнул, это заповедь Господня, это не предание. Так как мы пойдем? То и другое предание или только покрывало для женщин?
5: То и другое одинаково Павел передал.
2: Я понимаю, в чем, собственно, смущение. Дело в том, что в нашем сознании предание, а когда употребляют другое слово традиция, это что-то, что можно не праздновать. Потому что мы вышли из православной отчасти, и там, говорит, традиции для нас на главной заповеди Божьей. Имейте в виду, что предание и традиция, оно имеет и негативное, и позитивное значение. Есть традиции, которые или предания, которые надо сохранить, и есть те, от которых надо отказаться. Поэтому не спешите само слово, потому что это слово здесь предание. Мы хотим обойти это слово, чтобы оно не звучало как-то так, ну, слишком просто. Вообще, давайте само слово «предание». Мы сейчас об этом слове поговорим, если будет время. Но очень важно, кстати. Если у нас не хватит времени, так сделаем следующее. У меня уже тут написано, я покажу на экране. Дома, если мы сможем сегодня рассмотреть, посмотрите слово «предание». Почему оно здесь поставлено? «Предание». Явно сейчас будет говориться о преданиях для женщины и хлебопреломлений. Если вы сделаете исследование, что такое предание? Как Священное Писание относится к преданиям? Какое отношение? Почему это слово здесь появилось? И еще, кстати, есть у нас интересный вопрос. Да вот дайте я вам покажу этот текст. Это очень важно для нас сегодня решить. Вот смотрите, вопрос о покрывале для женщин заканчивается. Смотрите, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Имейте в виду, мы пройдем текст за текстом, не пропустим ни одного слова. Все рассмотрим. Но сейчас конец этого рассуждения покрывали. Я хочу, здесь очень важный момент. Позже вы увидите, почему он важен. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. То есть Павел объяснил свое отношение к покрывалу для женщины, а потом заканчивал на 16 стихе. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные, искушенные, испытанные, опытные. И мы позже об этом будем говорить. Так вот, вопрос, который я хотел бы, чтобы вы дома порассуждали. Вот это вот 18 стих и 19. Смотрите на эти стихи. 18 и 19 стих. Очень важно сейчас определиться так. Первая часть – это покрывало для женщин. Она заканчивается в 16 стихе, а потом в 17, вот 18-19 стих, к чему он относится? К предыдущему покрывало для женщин или к следующему? Следующий вопрос. Далее вы собираетесь, смотрите, 20 стих. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. То есть дальше Павел будет говорить о вечере Господней. Посредине он говорит, что когда вы сходитесь, между вами бывает разделение. Ибо надлежит разномыслием быть между вами, дабы открылись искусные, испытанные. Вот это должны быть разномыслия между вами, чтобы открылись опытные, искушенные. Это к чему относится? Разномыслие к предыдущему вопросу, а покрывали, или к следующему вопросу, который о вечере Господней. Ни к тому, ни другому. Третье мнение. Оно ни к тому, ни другому. То есть Павел идет, говорит о покрывале для женщины, идет, вставляет что-то, что к чему не относится ни к предыдущему, ни к следующему, и начинает следующее. Вполне возможно. Вполне возможно. Но от того, к чему мы его отнесем, 19 и 20 стих, если к вечере Господне, мы должны сказать, что о вечере Господне у нас должны быть разные, мы допускаем разные мысли о вечере Господней. Если к следующему. Но если к предыдущему, тогда Павел говорит, что в вопросе покрывала для женщин он допускает разномыслие. Смотрите, очень важный вопрос. Порассуждайте о том, что такое предание. Как Священное Писание относится к преданиям. Здесь Павел явно употребляет слово предание в позитивном смысле. В другом месте Священное Писание употребляет слово предание в негативном смысле. Несколько слов, просто само толкование этого слова покажу вам, чтобы было о чем рассуждать. Вот предание, что это значит? Это значит традиция, обряд, передача, вероучение, преподавание, предание, переданное учение. То есть вот это слово, оно может быть и так переведено. Оно имеет очень широкий спектр значения. На данный же момент, поскольку наше время закончилось, пожалуйста, порассуждайте дома. Что такое предание?

0: одно значение. Поэтому, пожалуйста, порассуждайте. В следующий раз, пожалуйста, будьте готовы к нашему разбору. В следующий раз мы продолжим. И не смущайтесь, ни одно слово мы не оставим без объяснения. Сейчас давайте мы закончим вот на чем. На позитивной ноте. Смотрите, братья и сестры. Будьте подражателем мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания. Но дальше хочу, чтобы вы знали. Давайте вот на этой мысли мы будем и заканчивать. Что вы делаете? Какие символы есть у вас? Постарайтесь, чтобы эти символы выражали что-то. Покрывало для женщины? Пусть это не просто будет покрывало. Вложите духовный смысл. Да такой смысл, чтобы дети видели, муж видел, церковь видели, чтобы все знали, что это вложено. Есть другие традиции. Что бы мы ни делали, если есть какой-то символ, давайте вернемся к его исходному значению и вложим это значение. У нас будет евангелизация. Сказать, евангелизация – это традиция или это духовное что-то? Все от нашего отношения. В евангелизации есть определенные символы. Мы готовимся, приглашаем, проводим определенным образом собрания, определенного типа псалмы, проповеди. Это может стать просто формой. Или это может быть формой, наполненной нужным содержанием. Посмотрите вокруг, что вы делаете. Что принято делать в вашей семье? Что принято в церкви? Почему это вы делаете? Что мы знаем? Что стоит за всем этим? Действительно ли вкладываете вы в духовное значение, или вы просто по привычке это делаете? Да само хождение на собрание в определенное время, это тоже может быть традиция, просто предание. И Павел сказал бы ему: хвалю вас, братья, что в 21 веке вы ходите на собрание регулярно в определенное время, но хочу, чтобы вы знали, что при этом вы должны быть готовы молитвенно к этому собранию, что вы шли, чтобы услышать слово Господа. Я хочу, чтобы вы знали, что есть вторая часть. Не просто ходите, но наполняйте эти традиции, эти символы определенным внутренним необходимым содержанием, которое придает смысл всему тому, что вы делаете в видимом мире.
1: Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Блаженное упование, явление славы. Когда рассуждаем об этой теме, наверное, нам стоит задать себе вопрос, на что мы уповаем в этой жизни, когда вот так вот живем и проходит день за днем, год за годом. А что является нашим упованием? Может быть, хорошая работа у кого-то, кто-то получил и на ноги стал, и все хорошо идет здесь в жизни, и дом уже выплаченный, и дети выросли, и дети уже самостоятельные, и появляется какая-то такая уверенность в жизни, и чувство такого упования на то, что все в порядке, и в этой жизни все двигается, и все нормально. Апостол Павел, помните, пишет, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Это значит, что мы должны надеяться на Христа и в будущей жизни. Это значит, что наше упование, как мы говорим в этой теме, оно блаженное становится тогда, когда мы думаем о будущей жизни, когда мы думаем о том, что нас ожидает. И мы надеемся на Господа. Не на себя, не на то, что я вот достаточно верующий, и поэтому у меня обеспечено блаженное будущее. Мы на Бога надеемся, это упование наше. На Него полагаясь, мы знаем, что будущее, которое открывается в Священном Писании, это блаженное будущее, потому что это будет явление славы. Не моей славы, не чьей-то славы, не нашей славы, славы Божьей явления. Это будет явление для нас. Мы увидим эту славу, и для нас в этом как раз откроется эта радость и торжество той жизни, которую Господь откроет в будущем. И в прошлый раз мы рассуждали с вами о теме восхищения Церкви, и в этом рассуждении мы коснулись с вами различных мнений, которые есть в отношении восхищения, порядка восхищения, времени восхищения. И сегодня мы с вами продолжаем тему восхищения Церкви, но мы сегодня посмотрим именно на порядок событий. Мы посмотрим на само событие восхищения и посмотрим на те моменты, которые говорит Священное Писание, как же оно будет происходить. Что говорит нам Священное Писание о самом восхищении Церкви? Давайте вначале откроем и прочитаем еще раз текст Писания из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Текст Писания вот в этих двух стихах как бы описывает все это событие восхищения. Не только этот текст, мы будем касаться некоторых других, но я хотел бы, вот, чтобы вначале мы обратили внимание на то, что в этом стихе указывается определенная последовательность. Последовательность событий. Я выделил это слово «потом», и мы можем еще раз посмотреть и увидеть вот 16-м, окончание 16 стиха слово «прежде». Сказано, что когда будет происходить возвещение, глас Архангела и труба Божия, и Господь сойдет с неба, прежде будет вот это, прежде будет воскресение мертвых, потом, как бы следующее событие, которое будет после этого, мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем. Вот этот текст я привел для того, чтобы мы увидели вот нашу тему сегодня, порядок восхищения, последовательность событий, которая открывается в Священном Писании, для того, чтобы мы увидели, посмотрели и начали рассуждать. Итак, когда мы говорим о восхищении Церкви, я хочу, чтобы мы прочитали этот текст из 4 главы книги Откровения, 1 стих, Откровение 4:1, там сказано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Если мы смотрим на контекст книги Откровения, первые три главы Откровения говорят нам о видении, которое было дано Иоанну, когда он находился на острове Патмос, и он увидел Господа Иисуса Христа, увидел Его в особом образе, в образе прославленном. И в первой главе книги Откровения он описывает, каков Христос. Он увидел Христа, который держал семь звезд, который ходил посреди семи светильников. И видение Иоанну, чтобы он понимал, что значат вот эти образы. И сказано, что эти семь звезд – это ангелы семи церквей, а эти семь светильников – это семь церквей. И Господь говорит: «Напиши». Напиши этим церквям то, что Господь желает открыть. И потом вторая и третья глава книги Откровения описывают вот это послание семи церквям, которое было дано самим Господом, которое записал Иоанн и посылает вот в эти церкви Малой Асии. Есть разные толкования в отношении вот самого понимания семи церквей книги Откровения. Есть понимание, что это описание исторических периодов, истории церкви, начиная с первого апостольского периода и вот состояния Ефесской церкви, где оставляется первая любовь, и заканчивая уже последним периодом, последним временем, состоянием Лаодикийской церкви, состояние, которое определяется как теплое. Мое понимание, как я вот рассуждая над этими посланиями, я не считаю, что здесь мы должны так буквально определять хронологический порядок и буквально как бы говорить, что вот эта церковь, она относится только к этому времени, а вторая только к этому времени. Да, возможно, здесь есть какое-то сходство, и мы можем увидеть на состояние христиан, истории христианства, но тем не менее я понимаю, что состояние, которое описано в этих семи церквях, оно в любое время проявляется в разных церквях. Это состояние церкви. Это состояние церкви в одно и то же время. Одна церковь может находиться в одном состоянии, другая в другом состоянии. И, естественно, мы понимаем, что, как Писание открывает, что последнее время, когда будет охлаждение любви, когда будет состояние, о котором Христос сказал, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Конечно, оно больше подходит вот к этому состоянию Лаодикийского периода. Но я не столько сегодня хотел вот рассуждать о этом послании семи церквям, сколько увидеть, что Господь говорит Иоанну, сначала описывая состояние церквей, и мы понимаем, что вот это послание, оно касается и нашей церкви, и мы можем каждое из этих посланий читать для того, чтобы находить важные и нужные уроки. Но после того, когда Господь дал это откровение церквям, поместным церквям, которые были в то время на земле, вот 4 глава начинается этими словами, и мы прочитали, где сказано, что Иоанн взглянул, и вот дверь отверста на небе. И голос говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, что будет после сего». Иоанн по этому Божьему повелению, он восходит туда, и Господь открывает ему будущие события, которые он видит, то, что будет происходить. Для меня вот этот текст, он имеет какое-то указание на то, о чем мы говорим сейчас, на события восхищения церкви. Потому что таким же образом это будет происходить. Будет голос, и мы услышим этот голос, и будет повеление, чтобы мы могли взойти туда, чтобы мы могли, вот именно услышав этот голос и услышав это повеление, пойти навстречу с Господом. И поэтому вот мы так и понимаем, что состояние церкви разное, люди разные, состояние церкви зависит от членов церкви. Но однажды наступит тот момент, когда Господь свой голос произнесет и услышат верные спасенные для того, чтобы пойти навстречу Господу. Итак, вот в событии порядка восхищения мы можем отметить несколько таких моментов для того, чтобы увидеть в полноте само событие. Первое, что мы можем отметить – Христос возвращается за Своей Церковью. Текст Писания, Евангелия Иоанна, 14 глава, 2 и 3 стих, где написано, Христос говорит эти слова: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Мы говорили уже в прошлый раз, что для события восхищения церкви нет никаких препятствий, нет никаких преград. И мы можем быть уверены в этом, что событие восхищения может произойти в любой момент. Именно поэтому Писание всегда говорит о нашем бодрствовании, о нашей готовности, о том, чтобы мы понимали, проверяли свое состояние, зная, что восхищение Церкви приближается. Оно может быть очень близко, оно может произойти в любой момент. Нету никаких препятствий для того, чтобы это произошло. И Христос сказал вот в этом тексте, открывая своим ученикам, Он показывает важные моменты, когда Он должен уйти с этой земли, Он показывает, почему и для чего. И когда-то я уже говорил об этом тексте, он немножко вот в нашем русском переводе не совсем может быть понятен для нас, потому что вот здесь в этом тексте мы видим, стоит двоеточие, которое как бы подразумевает, что именно хотел сказать Христос. На самом деле, если бы мы проверяли греческий текст, там, где у нас стоит двоеточие, там стоит точка. Если мы поставим точку, то мысль становится более ясна. Христос говорит, в доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. И стоит точка. И дальше другая мысль. «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были, где я». Вот в этом тексте Христос говорит, что Он должен уйти с земли. И Он открывает ученикам, зачем, с какой целью, почему. Он говорит, «Я иду приготовить вам место». Этих обителей в доме Отца много, но Он говорит, «Я иду приготовить вам место там». И тогда мы смотрим на этот текст, он говорит, что Христос говорит, когда я пойду и приготовлю, приду опять. Для чего? Для чего должен Христос прийти опять? Приду опять и возьму вас к себе. Пришествие Христа, как это сказано ученикам, как сказано церкви, как сказано нам, он придет, чтобы взять нас к себе. В этом будет смысл его прихода. И дальше мы видим окончание этого стиха, показывает, а зачем же это нужно? Зачем Христос хочет взять нас себе? Он говорит, чтобы вы были, где я. Чтобы мы были там, где Христос. А его место обитания там, это дом Отца Небесного. И поэтому вот в этом тексте Христос открывает нам, как будет происходить восхищение. Он говорит, я приду, чтобы взять вас себе, и когда я возьму, вы будете там, где я, то есть в доме Отца. Поэтому вот это первый момент, который мы находим с вами, который указывает на то, что Христос должен вернуться за своей церковью. Давайте посмотрим еще два текста, которые показывают нам, каким образом это будет происходить. И следующий текст, который я хочу, чтобы мы посмотрели, мы читали его, но давайте остановимся на нем еще раз. 1 Фессалоникийцам 4:16. Здесь сказано, «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». В этом тексте открывается, что в момент, когда Христос идет за своей церковью, вот описано три, должно действие произойти. Сказано, это будет при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. Что это такое? Что это за возвещение, глас Архангела и труба Божия, которые в момент восхищения должны произойти? Слово «возвещение» буквально вот в греческом языке, оно означает команду. Команда, как военная команда, которая давалась вот полководцами, своим солдатам для исполнения какого-то приказания, которое должны выполнять солдаты. И вот здесь мы видим, это будет возвещение. Мы не знаем точно, что это за возвещение, что это за команда. Это говорит Писание, у нас нету больше каких-то деталей, но мы можем как бы предположить, что это будет команда для церкви, для тех, кто готовится. Это точно так же, как вот здесь вот Откровение, 4 глава, мы прочитали, Иоанн услышал этот голос, и этот голос сказал ему «взойди сюда». Это была команда, это был глас, который услышал Иоанн. И вот в этот момент, когда Христос возвращается за свою церковь, будет это возвещение. Глас Архангела – это, по сути, то же самое. Глас, то есть голос, который прозвучит. И Архангел даст этот голос, прозвучит этот голос. И вот дальше мы читаем, и труба Божия зазвучит. И труба Божия будет звучать в этот момент. Иногда задается вопрос, когда будет вот это возвещение, глас или труба Божия. И церковь должна быть восхищена, и мы будем говорить о том, что мертвые воскреснут, и мы изменимся. А как отреагируют люди неверующие? Услышат ли они эту трубу, это возвещение? Будут ли они каким-то образом свидетелями этого? Писание не говорит нам, ничего не открывает так вот ясно, как отреагирует на это этот мир. Единственное, как бы образ, вот, который для меня, может быть, как-то он помогает. Вы помните историю апостола Павла или бывшего Савла? как произошла с ним, когда он шел на пути в Дамаск. И вот 9 глава книги «Деяния апостолов» описывает, что он услышал голос. Он услышал голос, он ничего не видел, и там сказано, что люди, которые были рядом с ним, это 9 глава, слышали голос, но ничего не видели. Люди рядом с ним, они слышали голос, но ничего не видели. А несколько позже, когда апостол Павел сам описывает это событие своего обращения, это Деяния апостолов 22:9, он говорит, что люди свет видели, но голоса говорившего мне не слышали. Если мы соединим эти два текста, 9 главы и 22, какое-то противоречие получается. Потому что Павел вначале описано, что люди слышали голос, но ничего не видели. А потом Павел говорит, что наоборот, они свет видели, но голоса не слышали. Так как же произошло вот это обращение Павла? Люди, которые были рядом с ним, видели они что-то, слышали они что-то или ничего не слышали? Скорее всего, вот когда мы толкование делаем, что эти люди, они слышали какой-то звук, но они не слышали голоса. Это апостол Павел услышал этот голос, когда Христос обратился к нему напрямую, когда Христос ему сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это Павел ему ответил, и между ними была вот эта беседа, это общение. Но люди слышали, что что-то происходит, но не понимали, не слышали самого значения, что происходило в этот момент. Возможно, подобным образом будет происходить и при восхищении церкви. Может быть, и услышать люди какой-то звук, что-то. Но сути, что именно происходит, скорее всего, люди не будут знать. Второй текст, который говорит вот об этом моменте пришествия Христа, это 1 Коринфянам 15:22. Апостол Павел пишет в этом 15 главе Коринфянам: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Если вот в предыдущем тексте Павел пишет фессалоникийцам, он дает детали возвещения, глаз архангела и труба Божия, то Павел здесь в послании к Коринфянам, он дает другие детали, как это будет происходить. Посмотрите, он употребляет слово «вдруг». Что означает «вдруг»? Это означает неожиданно, это означает быстро, мгновенно. Вдруг это произойдет. Дальше он добавляет: во мгновение ока. Во мгновение ока произойдет это событие. Именно поэтому, когда мы сейчас говорим о порядке восхищения, мы должны помнить это слово «вдруг» и «во мгновение ока». Мы пытаемся как-то разложить эти события вот по очереди, но мы должны понимать, что хотя мы и составляем этот порядок, но все событие произойдет «вдруг» и «во мгновение ока». Вся эта последовательность произойдет «вдруг» и «во мгновение ока». И дальше написано: «при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся». Мы видим, что Павел здесь тоже добавляет эту мысль о том, что будет звук трубы. И в этот момент при звуке трубы произойдет воскресение мертвых и изменение живых христиан. Вот на основании этого слова «последняя труба» есть толкования, которые говорят о том, что когда мы смотрим книгу Откровений, там тоже идет описание суда, семи труб, и поэтому, связывая вот эти два текста, 15 главы Коринфянам и 11 главы книги Откровения, поскольку там семь труб и последняя труба, как раз и указывается, что, скорее, возможно, восхищение церкви будет там в середине скорби, потому что это будет последняя труба. Я не считаю, что это правильно делать только на основании вот слова «труба», чтобы мы соединяли события. Потому что, когда мы смотрим и на самые разные трубы, которые описываются в Священном Писании, мы находим еще в Ветхом Завете, были указания на трубы, которые Господь говорил сделать народу, и мы видим и по Ветхому Завету значение звука трубы, это было или готовиться, отправляться в путь, или опасность, которая звучит, которая приближается, или суд, который должен прийти, и должно быть наказание для народа. И поэтому, когда мы смотрим вот на все эти трубы, мы должны понимать, есть разное значение труб. И когда мы пытаемся сравнить вот 15 главу Коринфянам, где сказано «при последней трубе», и на 11 главу книги Откровения смотрим, где идет описание последней седьмой трубы, мы видим, что это разные трубы. И вот я хочу отметить 6 моментов, которых мы можем увидеть, чем они отличаются. Первое, что мы можем сказать, труба из 1 Коринфянам 15:52 звучит перед гневом Божьим. Откровение, 11 глава, 15 стих, когда мы смотрим на хронологию событий, это уже седьмая труба. А седьмая труба, она уже прозвучала уже после того, когда шесть печатей сняты. Аж каждая печать – это Божие наказание, это Божий гнев, который изливаться будет на эту землю. По сути, даже первая печать, о которой мы будем говорить, появление Антихриста на земле – это Божье наказание. Иногда люди думают, что появление Антихриста на земле – это как бы вот Антихрист вдруг освободился, он вдруг восстал, и он начинает здесь управлять на земле. Писание говорит – нет. Даже то, что Антихрист появится на земле, это Бог позволит ему действовать, потому что через это будет суд Божий над этой землей. И поэтому все эти шесть печатей, которые снимаются одна за одной, и потом начинаются звучать звуки трубы, это наказание, это суд, который будет происходить здесь на земле. И вот седьмая труба, она как раз указывает на те суды, которые уже происходили до этого момента. Третий момент, который можно отметить, третий момент, труба 15 главы Коринфянам предшествует воскресению. И мы так прочитали, при последней трубе мертвые воскреснут. То есть непосредственно связано, труба звучит и должно быть воскресение мертвых. Когда мы читаем 11 главу книги Откровения, где сказано о последней трубе, там не говорится о воскресении мертвых. Во всем контексте там не упоминается о том, что при звуке этой трубы должно быть воскресение мертвых. Четвертый момент, который мы можем отметить, что труба в первом послании Фессалоникийцам, вот когда мы прочитали 14 главу, это очень два близких текста, 15 глава 1 Коринфянам, 52 стих и 1 Фессалоникийцам 4:16. Не случайно я их вместе соединил. Это текст, который говорит об одном событии. И когда мы смотрим, как описано это событие в первом послании Фессалоникийцам, сказано, что это событие благословения. Сказано, утешайте друг друга этими словами. То есть звук трубы Божия, которое сказано, это благословение, которое несется тем, кто услышит эту трубу. В книге Откровения, если бы мы прочитали 11 главу, там суд, там проклятие, там наказание. Это последствия последней седьмой трубы. И пятый момент мы можем отметить, что труба в первом послании Фессалоникийцам – это указание для церкви. Для церкви будет звучать эта труба. Когда мы читаем книгу Откровения, семь труб, которые там звучат, это не для церкви, это для живущих на земле. Это суд, который будет совершаться над народом израильским и над народами языческими, которые будут находиться во время периода скорби. И, наконец, последний, шестой момент, который можно отметить. 11 глава книги Откровения упоминает землетрясение как результат или как событие, которое будет после звука этой трубы. Когда мы читаем 1 Коринфянам, 1 послание Фессалоникийцам, мы нигде не видим, что когда будет труба звучать, момент восхищения, произойдет событие землетрясения. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что мы должны смотреть, несмотря на то, что есть разные трубы, мы должны каким-то образом видеть, где и какая труба звучит. Я вот здесь так отметил три момента, которые нам важно понимать. Разные трубы. Три периода, когда в последних событиях будут звучать трубы. Первое – это событие восхищения. 1 Коринфянам 15:52. Мы читали: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это событие восхищения церкви. И тогда звучит эта последняя труба. Конечно, мы можем задать, почему она называется последняя, и какие трубы были до этого, если эта труба последняя. Но в этом случае мы не должны искать первую трубу или вторую трубу, потому что это указание на последний глас, на последний зов, на последнее предупреждение, на последний момент, когда церковь восхищается. И для церкви на протяжении всей истории было очень много предупреждений, было очень много указаний на приготовление. И вот теперь начинается уже момент последней точки, когда звучит последняя труба, и после этого уже не будет ничего, потому что церковь будет забрана, она будет восхищена. Книга Откровения, 11 глава, 15 стих, мы можем отметить, что это труба, которая будет звучать во время великой скорби, когда суды совершаются, когда снимаются печати, и потом начинается звук звуки трубы. И вот здесь вот сказано: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков“». Мы видим, что вот здесь вот указание на эту трубу, последнюю трубу, она связана не столько с восхищением церкви, как с исполнением Божьего

великой скорби, когда будет совершаться этот момент. Итак, мы можем вернуться вот к нашей схеме, которую мы рассматривали, для того, чтобы увидеть, что за период, о котором мы говорим, мы можем увидеть три различные трубы. В начале великой скорби события восхищения. И будет звучать эта труба, о которой говорится в 15 главе 1 Коринфянам. Великая скорбь, когда будут печати, когда будут чаши, когда будут семь ангелов с трубами и последний ангел, и об этом написано 11 глава книги Откровения. И окончание великой скорби, 24 глава Евангелия Матфея, и мы также видим, что там будет труба, которая будет звучать и которая будет выполнять свое действие. Мы с вами посмотрели, мы идем дальше. Мы посмотрели с вами на два момента порядка восхищения церкви. Мы сказали, что в этом порядке первый момент – Христос возвращается за Своей церковью, будет возвещение, голос архангела и труба Божия. И третий момент, который мы можем отметить – это души умерших во Христе приходят со Христом. Христос возвращается для того, чтобы произошло восхищение. И в момент возвращения Христа души христиан, которые умерли до этого момента, они приходят со Христом. Мы читаем об этом 1 Фессалоникийцам 4 глава 14 стих. Сказано: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». О чем здесь идет речь? Умершие в Иисусе – это христиане, это те, кто в церкви, те, кто в Иисусе Христе. И когда они умерли, в этом тексте дается обетование, что Иисус Христос, Бог с ним приведет. С кем с ним? С Иисусом Христом. Тогда, когда Христос будет идти за своей церковью. И вот здесь мы можем сказать, вот рассуждая об этом моменте, что когда души тех, кто умерли, приходят со Христом, это дает нам понимание и утверждение, что в настоящее время все умершие христиане, они уже находятся со Христом. Если когда Христос придет, и Он приведет с собой души умерших, значит, они сейчас с Ним находятся. И для нас есть подтверждение этому, когда мы смотрим на некоторые тексты Писания, которые показывают это. Посмотрите, послание Филиппийцам, 1 глава, 22-23 стих. Апостол Павел рассуждает и говорит: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». О чем рассуждает Павел? Он рассуждает о смерти. И когда он думает о смерти, которую он называет, что это приобретение, он говорит, что это влечет меня. Почему это влечет? Потому что он говорит, что я имею желание разрешиться, а разрешиться буквально снять с себя вот эту плоть, снять с себя это тело, разрешиться и быть со Христом. Это его утверждение, что когда христианин умирает, в этот же сразу момент он будет со Христом, он идет ко Христу. И здесь он говорит, потому что это несравненно лучше. Для христианина быть со Христом – это несравненно лучше. Единственная причина, почему ему нужно остаться, он говорит, оставаться во плоти нужнее для вас. Павел утверждает, что как только христианин умирает, он не идет в преисподнюю, он не идет в какое-то чистилище, он не идет в какое-то место приготовления, какое-то промежуточное состояние, он не засыпает. Павел говорит, как только христианин умирает, он сразу идет в общение со Христом. Подобную мысль мы находим с вами, когда читаем второе послание Коринфянам, 5 глава, 6-8 стихи. Павел говорит так: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Та же самая мысль. Павел говорит, что мы понимаем, что когда мы в этой плоти, мы в этом теле, он говорит, мы устранены от Господа. В каком смысле? Не в духовном смысле. Мы имеем общение с Господом, мы имеем Господа. Но он говорит об этом будущем состоянии. Он говорит, когда мы в теле находимся, то мы не можем сказать, что мы буквально у Господа, так как это когда-то произойдет. И поэтому он говорит, что мы благодушествуем, то есть у нас есть уверенность, у нас есть спокойствие. И говорит, мы желаем лучше выйти из тела. В какой момент человек выходит из тела? Момент смерти. И он обращается, говорит, мы, христиане, верующие, он говорит, когда христианин умирает и выходит из тела,
он водворяется у Господа, он сразу идет.

Господу. И третий текст, который подтверждает эту же мысль, это Колоссянам 3:4. Апостол Павел говорит: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». О ком идет речь? Явление Христа, когда Он придет однажды за Своей Церковью, и христиане, которые остались верны Господу, закончили этот путь, они тоже явятся с Ним. И они уже явятся в другом состоянии, в состоянии славы. И вот когда мы рассуждаем об этом, я хочу, чтобы мы немножко посмотрели на вот эту схему духовного мира. И вот на этой схеме духовного мира мы можем, давайте вначале посмотрим немножко приближенно на состояние, что происходит с людьми, когда они умирают. Нельзя утверждать, что это действительно вот буквально так, но тем не менее некоторые тексты, они показывают нам понимание людей, что когда люди умирали, они шли в преисподнюю. Это преисподняя, как по-еврейски называлось Шеол или по-гречески Гадес. Люди понимали, что они идут куда-то вот в преисподние места, где-то там, в земле. Все идут туда, и там это место, которое ожидает людей после смерти. И дальше мы читаем с вами Евангелие Луки, 16 глава, где идет история о богаче и Лазаре, которая открывает нам немножко вот состояние этой преисподней. И мы знаем, что в этой истории рассказано, что умер богач, и он оказался в аду. Умер этот Лазарь, бедный человек, и он оказался на лоне Авраамова. И сказано, что вот это состояние, оно было разделено этой великой пропастью, и нельзя было перейти оттуда и туда. То есть мы видим это состояние, по сути, история богача и Лазаря, она описывает это состояние до воскресения Христа, когда люди умирали, и они все шли в преисподнюю. И мы находим это в Ветхом Завете, Давид об этом говорит, и многие другие праведники Ветхого Завета. Они так понимали, что они умирают, они идут в преисподнюю. У них была надежда. У них была эта надежда, которая не до конца была открыта, что они увидят Искупителя, и Он жив. Они понимали, что что-то произойдет, но до конца им не была эта истина открыта. Они знали, что они идут в преисподнюю, и каким-то образом что-то должно произойти где-то в будущем. И поэтому вот когда мы рассуждаем об этом состоянии преисподней, то вот здесь вот вы видите вот это направление вверх. И давайте вернемся мы немножко в эту предыдущую схему. Вот если мы смотрим на это состояние рая или лона Авраамова, и вот здесь вот стрелки вверх, и вот в этих стрелках, если вам плохо написано, сказано «души, освобожденные Христом из преисподней». Вот здесь вот как раз и мы находим указание, что когда Христос умер и находился в преисподней, то Он пленил плен. Тех, кто находились там, праведники, спасенные Христом, они были освобождены оттуда. И вот сейчас, когда мы рассуждаем о рае, вот здесь написано «рай сейчас». Сегодня, когда христианин умирает, уже никто не идет вот в это место, там, где видно было этого богача, который мучился. Сегодня вот это место, это с Господом, это рай сейчас. Вот там вот сейчас находятся все спасенные христиане, которые умирают. И вот мы рассуждаем о событии восхищения, что когда Христос придет на эту землю для того, чтобы встретиться с церковью, вот что произойдет. Вот эти души, которые были освобождены, они со Христом идут сюда. Для чего они идут? Потому что вот здесь, может быть, плохо вам видно, вот это называется могилы. Это люди, тела, которые похоронены. И поэтому души со Христом приходят для того, чтобы вновь соединиться с телом и чтобы произошло воскресение. Что такое воскресение? Смерть – это разъединение души и тела. Воскресение – это соединение, когда вновь происходит жизнь, когда вновь оживает человек. И поэтому вот мы видим здесь, эти души приходят со Христом, и мертвые воскреснут, а вот здесь вот те, кто находится на поверхности земли, живые, они изменяются и идут сюда, на эту встречу со Христом, там, где будет происходить судилище Христово. Мы будем касаться немножко еще дальше этой темы позже, когда будем говорить вот об этом суде у Великого Белого Престола, где будет происходить суд всех грешников. Но для нас вот сейчас мы отметили с вами этот момент, что когда Христос приходит для восхищения, Он приводит с собой души умерших. Итак, мы идем с вами дальше, и четвертый момент, который мы можем отметить в порядке восхищения церкви, Христос сходит с неба на воздух или на облака.
Он приводит души, но Писание говорит, что момент восхищения, он не приходит на землю в буквальном смысле, так как это когда-то произойдет через 7 лет. Он приходит в воздух на облака. И посмотрите, мы читали этот текст, я хочу, чтобы еще раз мы посмотрели, замечая все эти детали. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16-17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе». Посмотрите, вот в этом тексте идет указание, что Христос сходит с неба в момент восхищения, так говорит Писание. Мы опять же до конца не понимаем, потому что в этом случае идет пересечение духовного мира и физического мира. Но так говорит Писание, что в момент восхищения церкви сказано, что Господь сойдет с неба, а потом мы восхищены будем на облака, в воздухе. Поэтому вот здесь вот как раз для нас и указание этого следующего события, что будет встреча там на облаках. Следующий момент, который мы можем отметить вот в этом порядке событий. Тела соединяются с душами умерших и становятся новыми воскресшими телами. Смотрите этот порядок. Христос сходит, и на облаках должна быть встреча, но души мертвых должны соединиться с телами, чтобы произошло воскресение. Когда эти души соединяются с телами, они воскресают, и тогда происходит это воскресение. И вот здесь два момента мы можем отметить в этом событии. Это воскресение мертвых и изменение живых. Те, кто умерли во Христе, воскреснут, а те, кто живые, они должны измениться. Об этом Павел пишет в 15 главе 1 Коринфянам 42 стих. Он говорит, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Мы не будем сейчас подробно останавливаться вот на моменте воскресения, потому что это будет наша следующая тема, где мы более подробно остановимся, что такое воскресение мертвых, как произойдет воскресение мертвых и что будет из себя представлять вот это прославленное тело. Но еще один текст я хочу, чтобы мы посмотрели, который тоже говорит вот об этом моменте. 1 Фессалоникийцам 4:14 и дальше. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, и потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мы видим вот это порядок, вот как я сказал. «Мертвые воскреснут прежде». Первый момент, когда души соединяются с телами, происходит воскресение. И поэтому вот этот пункт, который мы отмечаем, воскресение мертвых. Но есть следующий момент в этом порядке. И следующий момент, живые верующие во Христе изменяются и также получают новые тела. Воскресение предполагает воскресшее тело. Это новое тело, прославленное тело, о котором Павел пишет, вот как мы прочитали, в силе, не в немощи, а в силе восстает, в славе восстает. Но изменение живых точно такое же. Хотя это не воскресение, но когда мы меняемся, мы получаем то же самое прославленное тело. И вот мы об этом изменении мы читаем в следующем тексте, это тоже 1 Коринфянам 15 глава, 51 стих. Павел говорит, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть мы видим вот этот следующий момент этого события – воскресение мертвых, изменение живых христиан. И последний момент вот в этом порядке – церковь восхищается на облака, сретение Господу на воздухе. Мы читали этот текст, я хочу, чтобы еще раз мы обратили внимание вот на тот текст, с которого мы и начали наш порядок, когда Христос говорит в Евангелии Иоанна 14 глава 3 стих, «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где я».
когда произойдет восхищение церкви, воскресение мертвых, изменение живых, встреча на облаках со Христом. В следующий момент сказано, что церковь пойдет в дом Отца. Этот дом приготовлен, эти обители готовы, и Христос берет свою церковь, свою невесту, и Он ведет в этот дом Отца. Вот это мы рассмотрели с вами события этого восхищения. И апостол Павел в другом послании, это 1 Фессалоникийцам, 2 глава, посмотрите, что он говорит. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Почему он молится об этом? Нужно ли нам молиться об этом? Сейчас мы будем молиться об этом. Апостол Павел говорит, молим вас, братья, о нашем собрании к Иисусу Христу, чтобы мы собраны были. И нам очень важно, вот рассуждая об этих событиях, рассуждая о восхищении церкви, проверять свое сердце, готов ли я действительно. Замечать, что Бог по своей милости, по своему долготерпению, Он дает мне еще возможность, открывая эти истины, когда мы рассуждаем, и мы видим все детали, мы видим этот порядок, мы видим все эти события, нам нужно обращаться к Господу и молиться о восхищении церкви и о нашей готовности. Я буквально сегодня читал один рассказ у брата Игоря Цыбы. Рассказ о том, как один еврей из Иерусалима два раза спас жизнь еврею из Америки. Один богатый еврей из Америки, он поехал в Иерусалим для бизнеса, который он делал там. И вот, встав утром, ему нужно было пойти для того, чтобы там решать вопросы своего бизнеса. И он хотел быстро позавтракать. Он зашел в одно кафе там на улицах Иерусалима для того, чтобы быстро позавтракать. И когда он пришел, он видел длинную очередь, которая стояла там утром. И вот он такой раздраженный, видит, что опаздывает, уже не успевает на эту встречу, которая у него была назначена. Стоит там, нервничает. И один старый еврей, который стоял там намного ближе, он увидел, что волнуется человек, он подошел, говорит, давай поменяемся, я вижу, что ты торопишься, что тебе нужно быстрее. И он такой радостный, довольный, спасибо, они поменялись, этот стал в конец очереди, а этот стал туда, на место этого старого еврея, и быстро подошла его очередь, он купил то, что ему нужно было, выбежал из кафе, сел в машину, и только когда он отъехал буквально некоторое расстояние, прозвучал взрыв, была бомба там, террористами заложена, и взорвалось это кафе, и он, когда оглянулся, он увидел там тела, которые были разорваны, они, по-моему, около 10 человек убито, около 80 человек израненных. Это был взрыв, который произошел в кафе в августе 2001 года, и он прибежал туда для того, чтобы помочь людям, и самое главное, чтобы найти этого человека, который спас ему жизнь. Если бы он остался стоять в своей очереди, то он бы остался там. Но этот человек предоставил ему место, и он оказался там. И он искал, и, естественно, там сразу все было оцеплено, не нашел ничего. И потом долго, несколько дней буквально он искал в госпитале, чтобы найти этого человека, не зная ни его имени, ничего, не зная буквально ничего о нем. И в конечном итоге нашел. Нашел в госпитале, он остался живым, хотя очень сильно израненным, и он пришел туда в госпиталь, нашел его сына и говорит, я все готов сделать, я готов помочь, как я только могу, он спас мне жизнь, этот человек спас мне жизнь. И ему нужно было улетать уже в Америку, он оставил свои данные, сказал, все, что нужно, я готов помочь, если только будет нужда. И он улетел обратно в Америку, и прошло где-то около месяца времени, и вдруг звонок, и этот сын звонит ему и говорит, с отцом все хорошо, но тем не менее нужна операция. И сказали, что это в Америке только операцию делают, в Бостоне, в институте, и вот мы летим туда, и если бы вы могли как-то помочь нам. И он говорит, да, все, я только рад. Я рад помочь всем, чем я могу. И он отменил всю свою работу, которая у него была, весь бизнес свой на этот день, освободился, приехал в аэропорт, встретил этих людей, чтобы повезти, помочь, все, что сделать. И вот когда они ехали там по Нью-Йорку, вдруг сирены, вдруг взрывы, и это было 11 сентября 2011 года. Его офис был на 101 этаже в этом здании. И в этот день он должен был находиться там. Но этот еврей из Иерусалима второй раз спас ему жизнь.
Не знаю дальше этой истории, покаялся ли этот еврей из Америки и что с ним было дальше. Но что это? Разве не чудо? Разве это не Божье долготерпение? Разве это не указание, что Бог по милости своей, он оставляет, Он дает нам жизнь, Он ожидает от нас? Я думаю, вот когда мы рассуждали о восхищении церкви и будем молиться сейчас, разве нам не за что Бога благодарить? Потому что, ну, вот этот еврей, он увидел эти моменты, когда жизнь была спасена. А ведь многие моменты мы с вами даже не видим и не знаем, что если бы я остался там, если бы я не ушел оттуда, а может быть, было что-то страшное. Но Бог по милости своей, Он дает нам жизнь, Он сохраняет нас, Он дарует нам возможность, чтобы я проверил себя, жизнь свою, состояние свое, проверил готовность свою и приготовился. И у Господа есть этот день, когда Он заберет церковь, день, когда уже будет все, день, когда будет поставлена точка, когда Господь возьмет свою церковь. Дай нам Господь, как Павел здесь пишет фессалоникийцам, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего и о нашем собрании к Нему, чтобы мы также помолились Господу, проверяя свое сердце и нашу готовность встречи с Ним. Аминь. Помолимся.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды». Не падай духом, не страшись, Бог не забыл тебя.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, книгу Второзакония, 31 глава, 8 стих, мы читаем. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Некоторое время назад я беседовал с вами на тему страдания в нашей жизни. Тема эта явилась у меня как результат тех многих писем, которые прислали мне наши слушатели радиопередачи. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на вторую тему, предложенную мне также слушателями, а именно переживание тоски и скуки в жизни. Я был глубоко тронут описанием переживаний в жизни многих написавших нам письма, ежедневными бременами, болезнями, смертью, финансовыми трудностями, одиночеством и скукой в результате всех этих переживаний. По этой причине я сегодня несу вам слово утешения. В этом слове утешения содержится обетование Божьего присутствия. Утешение – это и Слово Божие, и оно напомнит вам искать близость и присутствие Господа. Если вы еще не знаете Господа и богатство Его благодати во Христе Иисусе, я приглашаю вас внимательно выслушать мое объяснение истины Божией, что Господь хочет стать вашим, нашим самым близким другом и утешителем. Он обещал быть с нами и быть нашим помощником. Он наше убежище и сила. Он защита от всех бур и непогод. Все это мы находим в обетованиях Божьих, повторяемых так часто в Библии. Обетование это первоначально было дано Израилю при входе в обетованную землю. Народ этот более всех видел руку Божию и был в присутствии с Богом, а также был сохраняем в пути заступничеством Господа. Во все годы своего 40-летнего странствования и в пустыне они были водимы столпом облачным днем и огненным ночью. Сверхъестественное явление огня и облака пред Израилем было доказательством того, что живой Бог был с ними. Народ также испытал помощь Божию во всякое время. Бог покорил всех врагов их. Он дал им хлеб с неба, ману каждый день и поил их водой в пустыне. 40 лет народ израильский, видимо, был управляем, защищаем и водим самим Богом. Наконец они пришли к самому критическому моменту в их странствовании – переходу через реку Иордан. За рекой лежала обетованная земля Ханаана. Земля эта была в руках сильных врагов Израиля. Кроме того, мана перестала падать с неба, и огненные облачные столпы перестали появляться. Но в это время Бог заверяет их, что Он не оставит их и не изменит им. Его манеры руководства и заботы о них изменятся, но Он сам не изменится и будет с ними до конца. Обетование это повторяется в Библии много раз. Оно было дано Богом Иисусу Навину после смерти Моисея. Когда ответственность в руководстве Израиля пала на Иисуса Навина, Господь сказал ему, и это мы читаем из первой главы книги Иисуса Навина, «Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Подобное обетование мы находим в послании к евреям. Господь говорил детям своим, христианам первого столетия, что Он их не оставит. Подобные случаи учат нас упованию на Господа. Обетование, данное в Ветхом Завете народу Божию, применимы и к нам, верующим Нового Завета. Обетование относится к нам и к вам, и ко мне. Господь говорит нам, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это из 13 главы послания к евреям. Миллионы верующих людей обосновали свою веру на этих Божьих обетованиях и получили утешение. Так можете воспользоваться и вы, дорогой слушатель. В одном евангельском гимне мы поем: «Нет, нет, никогда Господь меня не оставит, нет, не останусь один». Если у вас нет другого сознания Божьего присутствия с вами, если вы не знаете и не испытали, что значит быть вблизи Господа, обратите ваше внимание на Слово Божие и научитесь этому упованию. Для того, чтобы обетование Божие «не оставлю тебя и не покину тебя» было реальным в вашей и в нашей жизни, мы должны, во-первых, знать того, кто дал нам это обетование. Мы должны знать Бога во всех Его проявлениях. Если бы мы знали Бога, как следует знать, у нас не было бы тогда безнадежности, замешательства, отчаяния и скуки. Главным недостатком нашего времени есть нужда в людях, знающих Бога, того Бога, который открыл себя в Писаниях и в Господе Иисусе Христе. Бог живой видит, знает и заботится об отдельных людях. Мы потеряли живого, небесного, всемогущего Бога в нашей жизни, и мы потеряли отдельного человека в общей массе. Вот это и является причиной тоски человеческого сердца в наши дни. В Библии мы находим, что Бог лично говорил с Авраамом, когда шел разрушать Содом и Гоморру. Бог говорил лицом к лицу с Моисеем. Но Бог заинтересован не только в больших людях. Он говорит и интересуется малыми людьми, и их нуждами, и потребностями. Вы, наверное, помните повествование об Агаре, служанке Авраама, которая бежала от Сары, госпожи своей, и чуть не погибла в пустыне от жажды. Ангел Господень явился ей и сказал ей вернуться обратно в дом Авраама, обещав ей великое потомство. После этого явления Агар воскликнула: «Ты Бог, видящий меня!» Вот Бог подлинно видит и знает нас на всяком месте и во всех обстоятельствах нашей жизни. Первой нуждой и потребностью нашего времени является знать личного и живого Бога, как отцы наши знали, которому они молились во время болезни и во всех других нуждах, и Он никогда не оставлял их. Христос сказал в своей молитве, и это из 17 главы Евангелия от Иоанна: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Знать единого, истинного Бога – это знать две основных истины о Боге. Во-первых, что Он вечный, всемогущий и вездесущий, который видит каждого человека на земле. Хотя истина эта превосходит наше разумение, но верующий человек принимает это верой и говорит вместе с псалмопевцем: «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты обнимешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Давно, а дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу?» Это 138-й псалом. Во-вторых, мы должны знать, что всемогущий Господь есть добр и милосерд. Его забота о каждом отдельном человеке открывается много раз на страницах Священного Писания. Но наибольшую любовь и заботу к человеку Бог проявил в Сыне Своем возлюбленном, Господе нашем Иисусе Христе. Иисус Христос – наивысшее проявление сочувствия и сострадания Бога к человеку. Пророк Исаия говорит, что Бог будет пасти своих овец, как пастор, и будет носить ангцев на руках своих и молодых у груди своей». Новый Завет открывает нам Иисуса Христа как доброго пастора, который знает своих овец и зовет их по имени. Следующим заверением Бога есть обетование «никогда не оставить и не покинуть нас». Это означает, что Он не оставит и не покинет нас во всех обстоятельствах и трудностях наших. Нет, я не один. Нет, никогда Бог мой меня не оставит. Нет, не оставлю, не останусь один. Так поется в одном евангельском гимне. Мы уже сказали, что обетование это было дано Израилю в древнее время, и что оно применялось христианами по апостольского времени, поэтому оно применимо и в наши дни. Дорогой друг и слушатель евангельской радиопередачи, вы тоже можете воспользоваться этим Божьим обетованием покровительства и защиты в ваших переживаниях. Исповедуйте ваши грехи перед Богом и призовите Его в помощь в ваших трудностях, и Он услышит и поможет вам. Бог будет с вами. Он успокоит и утишит все бури в сердце вашем. Мы переживаем подобные трудности и опасности, как и первые верующие в дни апостолов. Господь подавал им свою защиту, поэтому верьте, что Он не оставит и вас. То же самое благовествование о Христе Иисусе, который спасал их, спасет и нас. Ибо только в Нем, в Евангелии Христовом, сила ко спасению. 13 глава послания к евреям. «Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек? Да поможет и укрепит наше упование Господь. Аминь».
2: Бог не забыл тебя на всех путях, во всех скорбях.

дорогие друзья. Мы ожидаем ваши письма. Пожалуйста, пишите. Пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Просим, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа Радио Церкви «Русь Христианская». Сегодня в программе вы услышите запись прямого эфира, состоявшегося в Московском отделении Радио Церкви. Вел прямой эфир Алексей Маркевич, а гостем был диакон одной из подмосковных церквей евангельских христиан-баптистов Николай Александрович Корнилов. Кстати, тема прямого эфира была такова: «Бог, религия и современный человек». В чем суть проблемы, вы узнаете, послушав эту программу.
1: В современном мире очень тяжело достучаться до сердца человека, который считает себя независимым, который считает, что Бог ему не нужен, и если вспоминает о Боге в сложные минуты, то ругает его. И в этой ситуации, наверное, для церкви очень важно правильно подойти к этому современному человеку и как-то постараться достучаться до его сердца. Вот как вы считаете, Николай Александрович, вот что должна церковь со своей стороны сделать? Если современный человек изменился, должна ли она измениться? Потому что церковь основывает свое действие, свое существование на Писании, на том, что ей открыл Господь, и мы знаем, что Господь не меняется. Писание у нас тоже осталось такое же, как было у церкви в самом начале. В чем мы должны измениться как церковь, и должны ли мы измениться?
2: Да, мы и должны измениться, но и должны в чем-то остаться теми же, какими нас хочет видеть сам Бог, своими последователями, теми, кто в первую очередь интересуется им. Когда мы вот здесь рассуждали о религии, я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что религия — это что-то полностью такой вот негативный в жизни людей. Церковь, которая представляет Бога для остального человечества, в первую очередь сама должна быть заинтересована именно в нем. Не в каких-то религиозных устоях, церемониях, обрядах, ритуалах, традициях. Вот. Но в первую очередь в нем, в Боге. И если современный человек изменился, если он перестал понимать религиозный язык, религиозный способ понимания мира тоже отошел от современного человека, то и церковь должна поискать способ достучаться до него, до современного человека. Для чего достучаться? Для того, чтобы донести до него, до современного человека, вот эту весть о Боге, вот этот интерес человека к Богу вообще. И вот только церковь и может это сделать, только церковь и предназначена для этого. Если церковь не будет этого делать, тогда кто? Вот. Вы правильно сказали, что церковь основывается на Библии, на Священном Писании. Ну, Священное Писание очень важно для нас, для людей. Оно передает нам те сведения о Боге. Оно приносит к нам откровения, которые Бог давал рабам своим пророкам в прошлом. Вот. И сегодня еще церковь получает это откровение. Церковь получает возможность понимать Священное Писание, понимать Бога, если хотите, и растолковывать это понимание, доводить его до сознания современного человека. И, может быть, одна из главных таких вот неудач сегодняшней церкви состоит в том, что она слишком сосредоточилась на каких-то религиозных внешних вопросах, вот, и мало свидетельствует о глубине вот той любви, которую Бог имеет к нам. мы знаем сегодня, и это видно из жизни, что если уж человек интересуется церковью, христианством, религией, то в первую очередь он интересуется в плане, ну, если хотите, национально-культурном. Вот я православный, вот Россия православная, Россия христианская, вот она такая, всю жизнь была, вот мы не те, что другие. Вот такие вопросы возникают и постоянно вращаются.
1: То есть на чисто культурном уровне, а не на духовном?
2: Да, национально-культурном, но не на духовном, не на подлинном, на вот таком уровне интереса человека к Богу.
1: А где предел вообще этого изменения?
2: Ну, опять предел изменения — это человек. Мы уже говорили с вами о том, что христианство — это такое двойственное как бы явление в жизни человека. С одной стороны, это божественное явление, с другой стороны, это человеческое, человеческий интерес. И вот эта человеческая сторона, но чтобы человек понимал христианство, очень важна. Но в ядре этого понимания, в ядре этой вести все равно лежит весть о Боге и интерес к Богу.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Церкви Русь Христианская». У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
3: Добрый вечер, Тамара Аркадьевна. Я очень близко по месту жительства нахожусь с Салтыковкой, то есть это Балашиха.
2: Да.
3: И у меня такой вопрос к Николаю Александровичу. Вот мне уже отвечали на вопрос вашей церкви, что основа церкви – Библия.
2: Да.
3: Некоторые даже встают на Библию для того, чтобы уразуметь этот ответ. Но сам Христос говорит, что ты, Петр, камень, и на этом камне я создам, то есть Бог создаст камень на, то есть церковь на камне. Стало быть, действительно, церковь стоит не на прахе, а на камне. Так что это за камень? Только что Петр получил откровение от Бога, кто такой Христос. Таким образом, мы видим знание, и никогда Бог не дает никаких откровений, если человек не верит Богу.
1: Спасибо большое за ваш вопрос, мы пытаемся сейчас ответить.
2: Да, Тамара Аркадьевна, вы задали целую серию вопросов. Первый, который я запомнил, это вопрос о Петре и о том камне. Многие толкователи в течение веков считают, что не столько сам Петр является камнем церкви, церковь все-таки основывается на Иисусе Христе, сколько исповедание есть тот камень, исповедание, которое Петр только что перед этим совершил перед лицом Иисуса Христа, что ты есть Сын Божий. Вот это исповедание есть камень. Вот. В вашем вопросе я уловил некоторую легкую критику в отношении баптистов. Да, действительно, баптизм может стать религией точно так же, как и любое другое направление в христианстве. Это когда, как я уже говорил, мы теряем основную цель, когда для нас принципы баптизма, какие-то вот внешние стороны становятся дороже, чем общение с Богом, чем свидетельство о любви Божией людям, которые нас окружают. Вот тогда мы тоже становимся религией, как и любое другое направление в христианстве.
1: Так, значит, мы можем отказаться от каких-то внешних наших признаков, да, или, как вы сказали, наших принципов баптизма для того, чтобы не стать религией.
2: Но,
1: или изменить их как-то.
2: Из всякого положения есть несколько выходов. Есть крайние выходы, а есть такие мудрые, сбалансированные выходы. Религия или любая форма, тот путь, по которому человек двигается к Богу, он любой из этих путей, или не хочу сказать, что совершенно любой, а вот настоящие, проверенные веками христианские пути, они могут привести человека к Богу. Но не сам этот путь приводит к Богу, а внутренний интерес человека к Богу, желание идти этим путем, идти до конечной цели, до главной цели, до Бога, до общения с Ним. А какой путь? Ну, опять же, я не хочу сказать, что любой путь, какой попало путь, годится для этого. А вот такие вот проверенные веками пути, основывающиеся на Библии в первую очередь, вот, и не делающие свою религию, свои религиозные устои главным, что ли, для в жизни человека, вот они могут и приводят человека к общению с Богом. Поэтому, может быть, мы повторимся, но я считаю, что баптизм или любая другая религия может меняться, но только в том направлении, в котором он становится более понятным, более приемлемым, более доступным для современного человека, как форма свидетельства о Боге, о Его любви, о истине христианской.
1: Да, но дело в том, что для церкви это всегда бывает очень болезненно, какие-то изменения. И, как ни странно, наиболее болезненные изменения именно формы того, как церковь существует. Если мы говорим про баптистские церкви, то про протестантские церкви вообще, то всегда это был, например, вопрос музыки. Да, сначала был вопрос, водить ли инструменты вообще, потом, после того, как был введен орган в служении, можно ли играть не только на органе, но и на пианино. После того, как стали играть на пианино, можно ли играть на гитаре, можно ли играть на барабанах и так далее. И вопрос вот внешнего служения, он как раз для людей бывает очень болезнен, потому что это то, к чему они привыкли, то, чем они живут. Как помочь церкви вот, и обратиться именно к человеку? И стоит ли меняться вот то, как меняется сейчас церковь, например? То есть более современная музыка. Потому что люди, которые приходят в церковь, которые ищут Бога, они иногда ищут не современной музыки, а как раз наоборот чего-то иного, того, что они не могут найти в мире, и в том числе и иные формы какие-то.
2: Ну, понимаете, опять главный вопрос – это не то, какая музыка в церкви, а главный вопрос – это состоит в том, как церковь свидетельствует о Боге. Если ее свидетельству помогает современная музыка, то значит, пусть будет современная музыка. Или она помогает, может быть, какой-то части людей, которые приходят в церковь, понять Бога, приблизиться к Нему, не чувствовать, что эта сфера какая-то чуждая вот для меня сегодня, а кому-то, может быть, нравится более консервативная или традиционная музыка. И вот церковь постоянно ищет баланса между этими сторонами.
1: А когда мы говорим вот о людях, которые мы привлекаем к Господу, которых, вернее сказать, сам Господь привлекает к себе, привлекает в церковь, мы говорим об изменениях. Некоторые богословы говорят, что, возможно, изменения должны быть более какими-то радикальными, что нам, что людям, которые слышат весть о Христе, им непонятно многие положения христианства, многие термины и то, к чему призывают в церкви. И поэтому мы не встречаем на страницах газет или на радио, на телевидении разговоров на эти темы. Потому что когда церковь предлагает некое спасение в потустороннем мире, это совершенно ничего не значит для человека. И как мы сказали, для человека имеет значение деньги, работа и так далее. Поэтому, наверное, не случайно, что те церкви, которые говорят, что в христианстве вы получите благосостояние, получите здоровье, они из самых быстро растущих церквей. Вот стоит ли идти по такому пути? Или в Латинской Америке получили развитие церкви, которые говорили, что в христианстве люди получат социальное освобождение, что они смогут победить то угнетение, под которым они находятся, именно социальное угнетение. Вот Что церковь должна предлагать, чтобы людям это было понятно, и в то же время, чтобы церковь не ушла от того провозвестия, которое заложено в Евангелии, от Евангелия Христа?
2: Это сложный и противоречивый вопрос. И действительно, не разрешив его, мы не можем, или не пытаясь разрешить его, мы не можем надеяться, что мы привлечем людей в церковь. Вот был такой русский богослов и священник Сергей Булгаков, который сначала был профессором политэкономии, потом стал священником. Вот он писал, что, к сожалению, церковь отдала на откуп социальные вопросы социалистам, нигилистам, а сама этими вопросами не занимается, совершенно не обращает на них внимания. Но я не впрямую, естественно, цитирую, но суть в этом, его высказывание. И если сегодня церковь замкнута в самой себе, если она только сама себя обслуживает, если она для себя воспроизводит свой ритуал, свое богослужение, не понимая, что современного человека интересуют и другие вопросы, и в основном другие вопросы, вот, то, конечно, она мало будет привлекать людей. И, может быть, как раз задача не столько церкви, вот как института, сколько членов церкви, как живых свидетелей. Вот меня поражает такая мысль, что в древней церкви не было каких-то специальных миссионерских отделов, она не занималась специально миссией, но все-таки христианство распространялось через членов церкви. На рыночных площадях они свидетельствовали и так далее. То есть если мы, христиане, члены церкви, будем делать этот вопрос, так сказать, центральным, будем делиться этим своим интересом к Богу, к вере, вот тогда, наверное, это и будет самым радикальным изменением в церкви.
1: Я напоминаю, что вы слушали программу Радио Церкви «Русь Христианская». Сегодня у нас в гостях был диакон Баптистской церкви, преподаватель Московской богословской семинарии Николай Александрович Корнилов. Я прошу Николая Александровича в заключение сказать несколько напутственных слов, короткое слово для наших радиослушателей.
2: Ну, согласно сегодняшней теме нашей беседы, мне бы хотелось пожелать слушателям, которые слушали нас сегодня, вот чтобы этот интерес, во-первых, бы пробудился еще во многих из нас, интерес к Богу, интерес к познанию Его, познанию Его самого, Его воли, Его отношения к человеку, Его любви, чтобы он пробудился. А у тех слушателей, у которых он уже есть, чтобы этот интерес не угасал, чтобы он возрастал, чтобы он приносил плод, чтобы каждый из нас духовно развивался. Потому что с каждым днем, с каждым годом нашей жизни мы все ближе и ближе становимся к встрече с нашим Господом. И если мы не интересуемся им сегодня, то очень трудно рассчитывать, что мы с годами сможем это сделать.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Радио Церковь». Наш адрес 121-019, Москва, абонентский ящик 106, «Радио Церковь». Вел программу Алексей Маркевич, звукооператор Владимир Тарбаев. Всего доброго, до свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу Радио Церкви «Русь Христианская». Сегодня в программе «Русь Христианская» вы услышите продолжение прямого эфира, состоявшегося в Московском отделении Радио Церкви. Я напомню, что тема прямого эфира была «Бог, религия и современный человек». Вел программу Алексей Маркевич. А гость – диакон одной из подмосковных церквей евангельских христиан-баптистов Николай Александрович Корнилов. Но давайте, прежде чем мы приступим к этому прекрасному эфиру, который состоялся в московском отделении, послушаем не менее прекрасную композицию в исполнении Сэнди Петти.

Всякий раз, как только смогу, буду верхом приезжать в Рим, дабы насытить глаза лицезрением тебя и слух нежным твоим голосом. А когда приехать не смогу, буду посылать раба с письмом и вопросами о тебе. Приветствую тебя, божественная, и обнимаю ноги твои. Не сердись, что я называю тебя божественной. Если запретишь, я послушаюсь, но пока еще не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома, всей душой. В Риме было известно, что император намерен по дороге посетить Остию и обозреть там самый большой в мире корабль, недавно доставивший зерно из Александрии, а оттуда по прибрежной дороге направиться в Анций. Приготовления начались несколько дней назад, и уже с утра у остийских ворот собрались толпы городской черни и приезжих со всех стран мира, чтобы насладиться видом императорской свиты. То было зрелище, на которое римский плебс мог глазеть без конца. Путь в Анций не был ни трудным, ни дальним, а в самом городе, где красовались роскошно отделанные дворцы и виллы, можно было найти все, чтобы жить с удобствами и даже с самой изысканной роскошью в понимании того времени. Император, однако, имел обыкновение брать с собой в дорогу и все свои любимые вещи, начиная с музыкальных инструментов и домашней утвари, и кончая статуями и мозаиками, которые наскоро выкладывали даже тогда, когда он хоть ненадолго останавливался в пути, для отдыха или чтобы подкрепиться. Поэтому в любой поездке его сопровождали полчища слуг, не считая преторианских отрядов и августиан, при каждом из которых была своя прислуга. Ранним утром в этот день пастухи из компании в козьих шкурах и с загорелыми лицами погнали вперед через ворота 500 ослиц, дабы Попея, прибыв в Анций, могла на следующий же день принять, как обычно, ванну из их молока. Со смехом и веселыми возгласами чернь глазела на колышащиеся в клубах пыли длинные уши ослиц и с удовольствием слушала свист бичей и дикие выкрики пастухов. Когда ослицы прошли, на дорогу высыпал рой дворцовых слуг. Тщательно очистив дорогу, они стали разбрасывать по ней цветы и хвою пиней. В толпе с известной гордостью толковали о том, что, мол, вся дорога до самого Анция будет вот так усыпана цветами, собранными из частных садов в окрестностях и даже купленными по дорогой цене у торговок возле Мугионских ворот. Солнце поднималось все выше, и с каждой минутой толпа росла. Иные приходили целыми семьями, и чтобы скоротать время, раскладывали съестные припасы на камнях, предназначенных для сооружения нового храма Цереры, и завтракали под открытым небом. Кое-где образовались кружки, в которых задавали тон бывалые люди. Говорили о нынешней поездке императора, а также о его планах будущих путешествий и о путешествиях вообще. Тут моряки и старые солдаты рассказывали небылицы о странах, о которых они слышали в дальних своих походах, и куда еще не ступала нога римлянина. Горожане, в жизни не бывавшие дальше Аппиевой дороги, слушали с удивлением о чудесах Индии и Аравии, об архипелагах вокруг Британии, где на одном из островов Бриарей захватил спящего Сатурна, и где обитают духи, о странах гиперборейских, о застывших морях, о том, как шипят и рычат воды океана, когда заходящее солнце погружается в их пучину. Подобным россказням римская голодьба легко верила, ведь в них не сомневались даже такие умы, как Плиний и Тацит. Судачили также о корабле, на котором собирался побывать император, что он, мол, привез запас пшеницы на 2 года, не считая 400 путешественников, да такого же числа матросов и множество диких зверей для будущих летних игр. Всех объединяла любовь к императору, который не только кормил народ, но и забавлял зрелищами. Толпа готовилась встретить его с ликованием. Тем временем показался отряд нумидийских всадников, входивших в армию преторианцев. Они были в желтых туниках с красными поясами,
Большие серьги отбрасывали золотые блики на их черные лица. Острия бамбуковых копий сверкали на солнце, как языки огня. Вслед за нумидийцами началось движение императорского поезда, представлявшего огромную процессию. Толпа прихлынула к дороге, чтобы лучше видеть. Но отряды пеших преторианцев, быстро выйдя из ворот, выстроились по обе стороны дороги, сдерживая теснившихся к ней людей. Первыми ехали повозки с шатрами из пурпура, красными и фиолетовыми, и шатрами из белого, как снег, виссона, затканного золотыми нитями. Затем везли восточные ковры, столы из туевого дерева, фрагменты мозаик, кухонную утварь, клетки, где галдели птицы с востока, юга и запада, чьи мозги или языки предназначались для императорского стола, амфоры с вином и корзины с фруктами. Однако более ценные предметы, которые могли погнуться или разбиться на повозках, несли пешие рабы. Сотни и сотни их несли посуду и статуэтки из коринфской бронзы. Одним были поручены этрусские вазы, другим – греческие, третьим – сосуды золотые, серебряные, либо из александрийского стекла. Их охраняли небольшие отряды пеших и конных преторианцев, и каждую группу рабов сопровождали надзиратели с плетьми, на концах которых были прикреплены кусочки олова и железа вместо трещоток. Это шествие, состоявшее из людей, осторожно и сосредоточенно несших различные предметы, напоминало торжественную религиозную процессию. И сходство стало еще более разительным, когда понесли музыкальные инструменты самого императора и придворных музыкантов. Там были арфы, лютни греческие, иудейские, египетские, лиры, фарминги, кефары, свирели, длинные витые трубы и кимвалы. Глядя на это море инструментов, сверкающих на солнце золотом, бронзой, драгоценными камнями и жемчугом, можно было подумать, что сам Аполлон или Вакхас собрались в дальнее странствие. Затем показались великолепные колесницы с живописными группами акробатов, танцовщиков и танцовщиц, державших в руках тирсы. За ними ехали рабы, предназначавшиеся не для домашних услуг, а для утоления похоти. Красивые мальчики и девочки, которых выискивали во всей Греции и Малой Азии. Одни с длинными волосами, у других вьющиеся локоны были забраны золотыми сетками. Они походили на амуров, но их прелестные личики были покрыты толстым слоем притираний, чтобы нежную кожу не опалил ветер кампании. Потом опять следовал преторианский отряд. Светловолосые и рыжие гиганты секамбры, бородатые, голубоглазые. Знаменосцы, называвшиеся Имангирии, несли перед ними римских орлов, таблицы с надписями, статуэтки германских и римских богов и, наконец, статуэтки и бюсты императора. Из-под шкур и солдатских панцирей виднелись загорелые мощные руки. То были настоящие военные машины, способные орудовать тяжелым оружием, которое полагалось этому виду воинов. Казалось, земля прогибается под их равномерными тяжелыми шагами, а сами они, словно осознавая свою силу, которую могут обратить даже против императора, глядели свысока на уличную чернь, очевидно забыв, что в этот город многие из них пришли в цепях. Но этих было не так много. Основные силы преторианцев остались в своих лагерях, чтобы наблюдать за городом и держать его в повиновении. Когда проследовали секамбры, повели тигров и львов Нерона, приученных к упряжке, чтобы, коль вздумается ему подражать Дионису, запрягать их в колесницу. Вели зверей индусы и арабы, на стальных цепях с ошейниками, так искусно увитыми цветами, что они казались сплошными цветочными гирляндами. Приученные опытными бестиариями, звери смотрели на толпу своими зелеными, как бы сонными глазами, время от времени приподнимая огромные головы, шумно втягивая воздух, насыщенный человеческими запахами, и облизываясь длинными, гибкими языками. Потом потянулись императорские колесницы и носилки, большие и малые, золотые или пурпурные, инкрустированные слоновой костью, жемчугом или радужно искрящиеся самоцветами.
Далее следовал опять отряд преторианцев в римском вооружении, состоявший из одних италийских солдат-добровольцев. За ними шли толпы изысканно разодетой дворцовой прислуги и мальчиков. И, наконец, ехал сам император, о чьем приближении возвещал уже издалека радостный рев толпы. Среди теснившихся зрителей находился и апостол Петр, пожелавший раз в жизни увидать императора. Его сопровождали Лигия с закрытым плотной тканью лицом и Урс, чья сила была самой надежной охраной для девушки в этой беспорядочной, разнузданной толпе. Лигиец взял один из камней, предназначенных для строительства храма, и принес его апостолу, чтобы тот, встав на камень, мог лучше видеть. Народ вокруг сперва было возроптал, так как Урс раздвигал всех на своем пути, как судно прорезает волны. Но когда он один поднял камень, который четверо самых могучих силачей из этой толпы не смогли бы с места сдвинуть, ропот недовольства сменился удивлением и криками «Отлично!». Однако в это время показался император. Он сидел в колеснице с шатром, которую везла шестерка белых и думейских жеребцов с золотыми подковами. Шатер на колеснице был с двух сторон нарочно открыт, чтобы толпа могла видеть императора. Места в шатре хватило бы на нескольких человек, но Нерон, желая, чтобы все внимание было сосредоточено на нем, ехал через весь город один. Только у его ног сидели два карлика-уродца. Император был в белой тунике и аметистового цвета тоги, от которой на лицо его падал синеватый отсвет, а на его голове красовался лавровый венок. С того времени, как Нерон ездил в Неаполис, он сильно потолстел. Лицо расплылось, под нижней челюстью свисал двойной подбородок, отчего рот, и прежде расположенный слишком близко к носу, теперь оказался под самыми ноздрями. Толстая шея была, как всегда, обмотана шелковым платком, и Нерон ежеминутно поправлял его белой толстой рукой, поросшей на сгибах ржеватыми волосами. Они напоминали кровавые пятна, но император не разрешал эпиляторам их удалять, потому что слышал, будто от этого появляется дрожь в пальцах, мешающая играть на лютне. Лицо его, как всегда, выражало безграничное тщеславие, но также усталость и скуку. Было в этом лице что-то пугающее и вместе с тем шутовское. Нерон вертел головой то вправо, то влево, прищуривая глаза и чутко прислушиваясь к тому, как его приветствуют. Встречали его бурей рукоплесканий и возгласами: «Привет тебе, божественный! Цезарь, император, привет тебе, победоносный! Привет тебе, несравненный, сын Аполлона, Аполлон!» Слыша эти слова, он улыбался, но временами как бы облачко пробегало по его лицу. Римская толпа была насмешлива, и смелая в таких больших сборищах разрешала себе поиздеваться даже над великими триумфаторами, такими, которых народ действительно почитал и любил. Все знали, что когда-то при въезде в Рим Юлия Цезаря толпа кричала: «Граждане, прячьте жен, едет плешивый распутник!» Но чудовищное самолюбие Нерона не терпело и малейших колкостей или острот. А тут посреди хвалебных криков иногда слышалось: «Меднобородый, меднобородый, куда везешь свою огненную бороду? Или боишься, что Рим от нее сгорит?» И те, кто это кричал, не знали, что в их шутке скрыто ужасное пророчество. Впрочем, императора не так уж злили подобные остроты, чем паче, что бороды у него не было, он давно принес ее в золотом футляре на алтарь Юпитера Капитолийского. Но другие шутники, прячась за кучами камней и остовом храма, кричали: «Матерь-убийца! Нерон! Арест! Алкминон!» Или: «Где Октавия? Сбрось пурпур!» А ехавший вслед за ним Помпеи кричали: «Белокурая!» Так обзывали уличных девок. Музыкальный слух Нерона улавливал и такие возгласы. И тогда он подносил к глазу шлифованный изумруд, словно желая приметить и запомнить тех, кто это выкрикивает. Так получилось, что его взгляд задержался на стоявшем на камне апостоле. С минуту оба эти человека смотрели друг на друга, и никому в этой великолепной процессии и в этой бесчисленной толпе не пришло в голову, что в этот миг
глядят друг на друга два властителя мира, один из которых вскоре исчезнет, как кровавый сон, а второй, этот старик в хламиде бедняка, примет вечное владение и мир, и Рим. Но вот император проехал, а за ним 8 африканцев принесли роскошные носилки, в которых сидела ненавистная народу Попея. Она, как и Нерон, была в тоге аметистового цвета, и лицо ее покрывал толстый слой притираний. Сидя неподвижно, погруженная в свои мысли и равнодушная к окружающему, она походила на статую красивого, но злого божества, которую несут в процессии. Следом за нею валила толпа мужской и женской прислуги и потянулась вереница повозок с разными предметами и нарядами. Солнце уже далеко отошло от полуденной точки, когда началось движение августиан, великолепное, блистательное, переливающееся, подобно змее, всеми красками бесконечное шествие. Ленивый Петроний, которого тепло приветствовала толпа, пожелал, чтобы его вместе с его богоподобной рабыней несли в носилках. Тигелин ехал на колеснице, которую везли небольшие лошадки, украшенные белыми и пурпурными перьями. Все видели, как он сходил с колесницы и, вытягивая шею, присматривался, скоро ли император даст ему знак пересесть к нему. Среди других толпа встречала рукоплесканиями Лициниана Пизона, смехом Вителия, свистом Ватиния. Придворных было без счета. Казалось, все, что не есть в Риме самого богатого, великолепного или знаменитого, уезжает в Анций. Нерон никогда не путешествовал иначе, как с 1000 повозок, и количество сопровождавших почти всегда превосходило число солдат в легионе, то есть составляло около 6000 человек. Люди указывали друг другу и Домиция Арфа, и дряхлого Луция Сатурнина, видели там и Веспасиана, который еще не отправился в свой поход. Взоры любопытных переходили знакомых лиц на сбрую, на колесницы, на лошадей, на причудливые наряды дворцовых слуг, среди которых были выходцы из всех народов мира. В этом море роскоши и великолепия трудно было решить, на что смотреть раньше. И не только глаза, но и ум туманился от блеска золота, от пурпурных и фиолетовых красок, от мерцания драгоценных камней, от сверкания бисера, жемчуга, слоновой кости. Мнилось, среди этой пышной процессии рассыпались лучи самого солнца. И хотя в толпе было немало бедняков со впалыми животами и голодными глазами, но зрелище это разжигало в них не только жажду роскоши и зависть, но также наполняло их сердца блаженством и гордостью, порождая ощущение могущества и неиссякаемой силы Рима, которую создавал ему и при которой преклонялся весь мир. Да, во всем мире не было человека, который бы дерзнул подумать, что это могущество не продлится во веки веков, не переживет все народы, и что ему сможет что-либо на земле воспротивиться. Вениций ехал в конце процессии. При виде апостола и Лигии, которых он не ожидал здесь встретить, он соскочил с колесницы и с сияющим лицом, приветствуя их, заговорил торопливо, как человек, дорожащий каждой минутой. «Ты пришла. Не знаю, как благодарить тебя, Лигия. Бог не мог бы послать мне лучшего предзнаменования. Еще раз приветствую тебя на прощание, но я прощаюсь ненадолго. По дороге в разных местах я оставлю парфянских лошадей. И в каждый свободный день буду подле тебя, пока не выпрошу разрешения вернуться. Прощай». «Прощай, Марк», — сказала Лигия и тихо прибавила. «Доведет тебе Христос и откроет душу твою словам Павла». Вениций, радуясь, что ей не безразлично, скоро ли он станет христианином, ответил. «Пусть будет так, как ты говоришь. Павел предпочел ехать с моими людьми, но он здесь, со мною, и будет моим наставником и товарищем. Откинь покрывало, радость моя, чтобы я еще раз увидел тебя перед разлукой. Почему ты закрыла лицо?» Она приподняла покрывало, открыв ему свое светлое личико и прекрасные улыбающиеся глаза. «Разве это плохо?»
— спросила она. И в ее улыбке был оттенок девичьего кокетства. Но Вениций, с восторгом глядя на нее, ответил. «Да, плохо для моих глаз, которые готовы до самой смерти смотреть на тебя одну». И, обращаясь к Урсу, он сказал. «Урс, береги ее, как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя Домина». С этими словами Вениций схватил ее руку и припал к ней устами. К великому удивлению Черни, которое было непонятно такое почтение, высказанное блестящим Августианом девушке, одетой в простонародное, почти невольничье платье. «Прощай, дорогая моя!» И он быстро удалился. Вся императорская свита уже ушла далеко вперед. Апостол Петр посмотрел им вдогонку, а добродушный Урс сразу начал расхваливать юношу, радуясь, что молодая госпожа жадно слушает эти похвалы и с благодарностью на него смотрит. Процессия уходила все дальше. Клубы золотистой пыли постепенно скрывали ее из глаз. Но все трое еще долго смотрели вслед, пока к ним не подошел мельник Димас, тот самый, у которого по ночам работал Урс. Он стал просить апостола зайти к нему подкрепиться. Мол, дом его недалеко от торговой пристани. А они, наверное, проголодались и устали, проведя у ворот большую часть дня. Итак, они пошли все вместе, а затем, отдохнув и подкрепившись, лишь вечером отправились к себе за Тибр. Намереваясь пройти по мосту Эмилия, они вышли на публичный склон и пошли вниз по Венинскому холму между храмами Дианы и Меркурия. Апостол Петр глядел с высоты холма на стоящие вокруг и громоздящиеся в туманной дали здания, и, погруженный в молчание, размышлял о величии и власти этого города, в который он пришел возвестить Слово Божие. До сих пор он видел римских правителей и римские легионы в разных краях, по которым странствовал, но то были как бы отдельные члены этого могущества, воплощение которого в особе императора он нынче увидел впервые. Бескрайний этот город, хищный, алчный и разнузданный, прогнивший до мозга костей и в то же время непоколебимый в сверхчеловеческом своем могуществе. Этот император – брат-убийца, матерь-убийца и жена-убийца, за которым тянулась не менее длинная, чем его свита, вереница кровавых призраков. Этот развратник и шут в то же время повелитель 30 легионов и благодаря им всего мира. Эти придворные его, блистающие золотом и пурпуром, неуверенные в завтрашнем дне и в то же время более могущественные, чем цари, все это вместе представилось апостолу неким кромешным царством зла и беззакония. И удивился апостол в простодушии своем. Как это Бог мог дать столь непостижимое всемогущество сатане и предать его власти всю землю, чтобы он, сатана, топтал ее, терзал, переворачивал все вверх дном, исторгал слезы и кровь, вихрем опустошал ее, бурею будоражил, огнем сжигал. И от думы этих смутилось сердце апостола, и он обратился мысленно к учителю. «Господи, что мне делать в городе сём, куда ты меня послал? Ему подвластны море и суша, зверь на земле и всякая тварь в воде. Ему подвластны все прочие царства и города, и 30 легионов, которые их охраняют. А я, Господи, простой рыбак! Что мне делать? И как победить зло это?» С такой мольбой обращал он седую свою, трясущуюся голову к небесам, взывая из глубины души к божественному учителю, томимую печалью и тревогой. Но молитву его прервал голос Лигии, сказавшей: «Глядите, весь город как в огне!» Действительно, закат солнца в этот день был странен. Огромный диск его наполовину уже скрылся за Яникулом, но весь небосвод объяло багряное зарево. С того места, где они стояли, взору открывался далекий вид. Правее себя они видели стены большого цирка. Над ним высились дворцы Палатина, а прямо впереди, за бычьим форумом и велабром, вершина Капитолия с храмом Юпитера. Стены, колонны и кровли храмов — все утопало в этом золотом
и багряном свете. В реке, видимой между зданиями, словно бы кровь текла. И чем больше солнце уходило за холм, тем багровее становилось зарево, и тем больше напоминало оно зарево пожара. Пуще разгораясь и расширяясь, охватило оно, наконец, все 7 холмов, и, казалось, стало растекаться с них по окрестностям. «Весь город как в огне», — повторила Лигия. А Петр, прикрыв рукою глаза, молвил: «Гнев Божий на нем».

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Мне очень непривычно находиться на этом месте. Я второй раз за этой кафедрой. Хочу прочитать место Писания из первого послания апостола Петра, 2 главы, из 1 по 10 стих. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному на Богом, избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Интересно, что в нашем доме, и вообще человек, он приобретает различные вещи, которые имеют конкретное предназначение. И всегда человек использует их по назначению. Если вещь, она перестает исполнять свое предназначение, оно становится негодной. Вспомните, что Христос говорил, соль, она дана для чего? Для того, чтобы придавать вкус. И если соль станет не соленой, она станет негодной, она станет ненужной, ее выбрасывают на попрание людям. Один раз Господь, Он хотел показать практический пример Иеремии. Он говорит, приобрети себе пояс. И когда он приобрел себе этот пояс, Бог сказал ему, чтобы он положил его вместо одно. И когда через некоторое время он пришел, чтобы воспользоваться этим поясом, он оказался негодным. Никто из нас не использует будильник просто для того, чтобы придавать декор на тумбочке или определенные вещи, или книжку для того, чтобы она была подставкой. Никто не приобретает машину просто для того, чтобы это было как клумба во дворе. То есть каждая вещь и каждый предмет, он имеет свое определенное предназначение. Это послание, первое послание апостола Петра, оно адресовано верующим для того, чтобы поддержать их в трудных обстоятельствах ихней жизни, для того, чтобы ободрить их в гонениях, для того, чтобы оно послужило ихним утешением. Петр показывает высоту христиан. Он говорит, что они царственное священство, что они особые люди, что они народ, взятый в удел. Но дальше он показывает их предназначение. Посмотрите, он в 9 стихе говорит, дабы, для чего они так высоко стоят? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Христиане – это люди, у которых есть свое конкретное предназначение. Иисус Христос, Он знал свое предназначение, Он пришел для того, чтобы явить людям Отца. Христиане, они тоже имеют свое предназначение от Господа, а им нужно проповедовать Христа. Им нужно показывать совершенство своего Господа. Интересно заметить, что когда пишет апостол Петр, он обращает внимание на то, что люди верующие, они с разных сторон притесняемы. Их огорчают ихние соседи, ихние друзья, ведь те, с которыми они вчера еще шли поклоняться идолам, они сегодня уже идут в другую сторону, они идут поклоняться живому Богу. И что двигало этими людьми? Эти люди, они ставали особенными в своем окружении. Эти люди, верующие, они вели себя иначе, говорили иначе. Мы видим в Священном Писании, что именно живая вера, она делает человека особенным. Именно живая вера, она побуждает человека любить Христа. Она побуждает человека противостоять греху. Она побуждает человека исполнять Божье Слово. Она побуждает человека видеть невидимое. Она побуждает его быть готовым к испытаниям. Она побуждает его быть не таким, как все. И мы читаем библейские примеры веры. Вспомните Иосифа, когда всем вокруг было непонятно, как он может так поступать. Жена Потифара даже удивилась, что он согласен был постыдиться перед людьми, чем лучше согрешить в тайне. Интересно, что Даниил и Анания, и Мисаил, и Азария, они сильно почитали свое начальство, они с точностью исполняли все, что говорил им царь. И в их работе не было никакого изъяна, но они точно понимали, кому надо поклоняться. И когда все склонились перед истуканом, они были особенными благодаря чему? Не высоте роста, не силе ума, но тому, что они уповали на Господа. Их вера делала их особенными. Сегодня Бог, Он имеет предназначение для своих особенных людей, для верующих. Он говорит, вы станете мне свидетелями. И таких людей Бог благословляет. Итак, каким образом исполнить Божье предназначение в нашей жизни? Во-первых, апостол Петр, он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. О чем говорит апостол Петр? Он говорит буквально, ищите Слово Божьего, питайтесь Словом Божьим, изучайте Слово Божье. Это то, что поможет вам возрасти во спасение. Библия часто называет христиан детьми. И мы читаем это в послании апостола Иоанна и в послании апостола Петра, 1 глава, 14 стих, он обращается как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Обращаются как к детям. Помните, что Иисус Христос, когда учил своих учеников, он говорит, если не умолитесь, как дети, не сможете войти в Царство Небесное. Но смотрите, что интересно, апостол Петр не просто говорит, как дети возлюбите, а как новорожденные. Младенцы. Хочу сделать интересную оговорку. Иногда вот происходят в нашей жизни очень интересные вещи. Когда появляются на свет дети, особенно новорожденные, знаете, чем они питаются? Они тоже любят шашлык, но они не могут его есть. Они едят молоко матери. Они питаются всем тем, что Бог для них предусмотрел. Они питаются всем тем комплексом витаминов, который Бог для них предусмотрел. И смотрите, как интересно. Они питаются им постоянно, сколько раз в день. Они едят одну и ту же пищу. Она им не наедает. И интересно, что когда взрослый человек, он ест разную еду, у него бывают расстройства. А у ребенка не бывает расстройств, если он питается молоком матери. Это для него все, что необходимо. А знаете, что бывает, когда ребенок вырастает? Постепенно он начинает смотреть на еду, которую ему предлагают. Не хочу. А вот конфетку хочу. А потом он говорит, а это я вчера ел. Опять каша. И ему надо большой ассортимент. Заметьте, что есть заменители. И если нет у молока матери, то есть заменители. И в супермаркете вы сможете увидеть большую полку, которая от верху донизу. Она полна разными всякими заменителями. И есть большой ассортимент. И Библия, она всегда представляет человеку однообразие, только Слово Божье. А сатана всегда предоставляет человеку разнообразие. Вот что хочешь, можно выбирать. И Петр говорит, что надо стать как новорожденные младенцы, которые принимают все, что приготовил для них Творец. Которые не избирают сами, что им есть, или как поступать, или как вести себя, или как говорить, но точно то, что говорит Бог. Которые способны полностью покоряться Ему. Людям нравится широкий ассортимент и выбор. А Христос говорит, что надо быть как новорожденными младенцами, не сами определять, но принимать то, что определил Творец. И это помогает возрастать во спасении. Интересно отметить, что второй шаг для того, чтобы возвещать совершенство Божие, для того, чтобы христианин мог исполнять свое предназначение, написано: «И приступайте к камню живому, человеками отверженному, на Богом избранному драгоценному». То есть для того, чтобы христианин он мог исполнить то, что Бог ему сказал, ему необходимо основание. Библия много говорит о камнях, и всегда камень он представляет собой символ прочности и надежности. Почему надо приступать к камню? Этот камень особенный. Написано, что этот камень живой, и мы читаем в Священном Писании, что этим камнем, также и апостол Павел, он часто упоминал о нем, он говорит, что этим камнем, помните, все пили из одного последующего камня, камень же был Христос. Этим камнем есть Иисус Христос. Здесь, в этом месте Писания, употребляются два разных камня. Камень как скала и обтесанный камень. И вот здесь, приступая к камню живому, человеками отверженному, на Богом избранному, имеется в виду как основополагающий, краеугольный камень, как основание, как та скала непоколебимая. И этот камень назван живым, и Иисус Христос сам о себе говорит: «Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Путь к жизни только через живой камень. Этот камень краеугольный, то есть тот, который ложит в основание, тот, который принимает на себя всю нагрузку, тот, который определяет расположение всего здания. Это надежное основание. И апостол Павел, он пишет в 3 главе послания Коринфянам такие слова: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Для того, чтобы быть твердым и непоколебимым, вне зависимости от всех обстоятельств, христианину нужно основать свою жизнь на камне. Мы проходили по библейской географии о Аваде, о том, что был человек, который строил свой дом на камне, а был тот, который строил свой дом на песке. И это символ того, как человек слушает и исполняет Божье Слово, буквально строит свою жизнь на нем, в соответствии с ним, или тот, который слушает, но не исполняет, строит свою жизнь на собственных убеждениях и на человеческих предрассудках. Этот камень, он драгоценный. Написано слово о Христе: для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Это то, благодаря чему христианин силен идти и побеждать. Люди, они ищут себе героев, они рисуют себе в своих фантазиях то, каким должен быть идеальный человек. Но заметьте, что Христос не был таким. Мы читаем в книге пророка Исаии, что в нем не было ни вида, невеличие. И интересно, что когда люди, они просили от Него знамения, Христос никогда не сделал знамения на показ. Он всегда делал чудеса по потребности, по нужде. Никогда такого не было. Вот хотите, я вам сейчас докажу. Так происходит в мире. И когда парни, они соревнуются, и звучит такое слово: «Докажи». Я тебе сейчас докажу. И из-за этого происходят вот эти соревнования, противостояния, потому что кто-то кому-то что-то доказывает. И человек иногда, он теряет свое здоровье, потому что он хочет кому-то доказать, что он залезет на Эверест. Он отморозит себе все, что можно отморозить. Он потом еще несколько дней в больнице пролежит. если выживет. Но еще своим внукам будет рассказывать, как он был на Эвересте. Они говорят: девушка, я уже слышал эту историю. Не говорят, ты послушай. Так происходит. Люди, они хотят построить в своей жизни определенный идеал. И потом к нему стремиться. А Библия говорит, что надо возрастать в меру полного возраста Христова. Христос – это камень драгоценный. Ценность Христа не понимали религиозные люди, книжники и фарисеи. Знаете, кто понимал ценность Христа? Это мытари, грешники, те, которые признавали в своей жизни присутствие греха, присутствие проблемы. А те, которые не признавали, им не нужен был Христос. Поэтому Христос и сказал, что Он пришел не к праведным, не к тем, кто считает себя праведным, а к тем, кто считает себя грешником. Кто хочет попасть на небеса, должен приступать к камню, к Христу. Когда проблемы, когда переживания в нашей жизни, когда трудности, когда что-то не так, когда не получается, когда наши планы рушатся, друзья отвертаются, нету вдохновения, нам надо приступать к камню. И написано: тот, кто на него надеется, не останется в стыде. Вот как христианин может исполнить свое предназначение. Вот как стать свидетелем Христа. Вот как провозглашать всем людям совершенство нашего Господа. Это основывать свою жизнь на Иисусе Христе. Потом Петр показывает еще один момент. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Он говорит, что нам не надо стать каменными, а надо стать живыми камнями, которые из себя устрояют дом духовный. Вот здесь идет речь о камне, который обтесанный, который приготовленный, для которого есть свое особое место и который должен занять свое особое место. И тогда все строение будет правильно построено, все строение будет прочным. Мы нуждаемся друг в друге. И Бог создал церковь не из одного человека, и не только с одной такой функцией или с одним служением, потому что апостол Павел, он применяет аллегорию в сравнении с телом, и он говорит, что есть и глаза, есть и руки, есть и ноги, и все это взаимосвязано, и все это необходимо, и мы нуждаемся друг в друге для того, чтобы приносить приятные жертвы Господу. И когда на здание идет определенная нагрузка, все кирпичи, все камни в этом участвуют. Для успеха надо быть в тесной связи друг с другом. И если в церкви нет единства, она слабая. Сила церкви в единстве. Принцип сатаны – это разделяй и властвуй. А принцип Божий, вспомните, как молился Христос, да будут все едино. В чем была сила Христа? В том, что Он был един со Своим Отцом. Когда дети Божьи, они будут вместе, они будут едины вокруг Господа, у них будет сила. Раньше, в древние времена, город начинался со стены. И сила города была стена. И если в стене делался пролом, это было предвещением падения. Если кто-то в церкви страдает, и есть пролом, надо его исправлять, а не отвергать. В стройке каждый камень имеет свое соответственное место. И только тогда, когда мы сохраняем этот принцип, будет порядок. Я не буду продолжать, но сегодня Бог, Он продолжает искать себе верных людей. Тех людей, которые отличались бы от других живой верой. Те, которые они могли бы исполнять Божье предназначение, которые могли бы исполнять в своей жизни Божью волю. И для этого им нужно питаться Словом Божьим. Им нужно основывать свою жизнь на камне Иисусе Христе. Им надо сохранять единство с Церковью. Аминь. Дорогой наш Господь, в это время мы благодарны Тебе, что Ты даровал нам этот день, сохранил нас до этого времени. Мы благодарны Тебе, что можем находиться здесь, обучаться в семинарии, размышлять вместе над Твоим Словом. Ты благослови этот день предстоящий перед нами. Помоги нам в обучении, Ты все устрой. Прибудь с нами, Тебе хвала и поклонение. Аминь.
3: Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Молодое магнитное поле Меркурия. В Псалме 18:2 сказано: «Небеса проповедуют славу Божию». Когда мы читаем эти строки, следует помнить, что это не просто напоминание о красоте небес. Творение свидетельствует о славе Божией самыми разными способами. Например, современные эволюционисты утверждают, что нашей Земле и всему, что ее населяет, миллиарды лет. Всем понятно, если признать, что все творение молодо, значит, это дело рук Творца. Но в самом творении достаточно свидетельств в пользу его молодого возраста, а следовательно и славы Создателя. В 1974 и 1975 годах космический зонд «Маринер-10» исследовал магнитное поле маленькой планеты Меркурий. Ученые строили свои предположения на следующем. Если Солнечной системе около 4,5 миллиардов лет, магнитное поле Меркурия уже давно должно было исчезнуть, но оно оказалось на месте и прекрасно действовало. Сегодня, спустя четверть века, ученые так и не нашли этому объяснения. Однако объяснение есть, и оно очень простое. Рассматривая ситуацию с библейской точки зрения и исходя из того, что Меркурию всего лишь около 6 тысяч лет, можно предположить, что если планета была создана с магнитным полем, то оно за эти годы никуда не делось. Маленький Меркурий, от которого, казалось бы, людям нет никакой пользы, явственно славит нашего Бога-творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4 глава, стих 16. Так как Бог представляет из себя любовь, Он это чувство передал творению. Кто любит? Люди, животные, любят птицы. Любовь человеческая имеет много форм. И самое главное, она не такая, как у другого творения. Она особенная, ведь в ней участвуют в этой любви, в этих отношениях разумные создания,

не было бы решения главной проблемы человечества. Но Бог явил свою любовь во Иисусе Христе Господе нашим, чтобы мы познали эту любовь и уверовали в Него. Ведь сам Бог есть любовь. Велик наш Творец, который объял своей любовью всю землю, и самое главное, продемонстрировал ее во Христе Иисусе. Небезызвестный деятель Билл Гейтс сделал заявление, что в ближайшем будущем в мире появятся новые вакцины в форме пластыря, которые станут заменой иглам. Цитата. «Новые вакцины будут в форме пластырей, а не игл, и будут эффективны в течение более длительного времени. Это будет вакцина таких болезней, как ВИЧ, малярия и туберкулез». О чем говорит этот человек? Он говорит о том, что эра игл уходит в прошлое. Вместо них будут пластыри. Сколько людей боятся делать прививки? Много. Если мы возьмем, что было раньше, это было больно. Сейчас уже детям делать не так больно, но сам факт, что игла есть игла, она вводится под кожу. А вот пластырь, казалось бы, это совсем другое, это безболезненно. Становится интереснее. Во время пандемии короны многие христиане полагали, что прививка и есть то самое начертание зверя из Откровения, 13 глава, стих 16. Но прививка и начертание все-таки понятия разные. Это не одно и то же. А вот пластырь – это уже другое. Ведь под этим словом и самим пластырем может крыться что угодно. Знаменитый Каринский канал в Греции, соединяющий Саронический залив Эгейского и Каринский залив Ионического морей. В год через канал проходит 15 тысяч судов. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Когда Иисус Христос говорит о том, что нужно входить тесными вратами, Он добавляет: «Широки врата, и широк путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Матфея 7 глава, стих 13. Действительно, широким путем идти намного легче, чем узким. На этом канале, на Каринском канале, большинство современных кораблей не могут проходить. Они слишком больше и широкие для этого. Но некоторые суда все-таки там проходят до сих пор. Кто такие некоторые, проецируя их на слова Христа? Это те, кто последовал за Иисусом. Следование за Иисусом – дело не каждого. Это дело нелегкое, трудное. Узкий путь, много препятствий, много противников и недоброжелателей. Но если путь широкий и мирской, он приведет в погибель, а путь узкий за Иисусом приведет к жизни вечной. Слава Иисусу Христу, открывшему узкий путь и узкие врата, ведущие к вечному блаженству присутствия Господа, согласно Откровению, 22 глава, с 1 по 5 стих. В письме Евреям, 6 главе, с 11 по 12 стих, мы читаем следующее. «Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное». Проявлять прилежность, следование до конца за Богом, способен только подлинно верующий человек. Но здесь стоит вопрос, а что с нашей ленью? Лень – это то, что мы можем ощутить в каждом из нас. Она есть у каждого человека. Другое дело, как человек с ней обходится. Один человек делает так, чтобы лень властвовала над ним, другой с ней борется. Кто мы, христиане, боремся ли мы с нашей ленью? Ведь именно она, лень, одна составляющая из того, что мешает идти прямым путем веры. Один человек на громадной площади на снегу изобразил паука. Зачем он изобразил? Кого-то хотел этим покорить, может быть, может что-то показать, свои способности. Мы не знаем, мы видим, что

вложил в это много труда. Он не ленился. Нам не нужно подражать именно этому примеру. У нас есть примеры другие, они находятся в Библии. Евреям 11 глава, там герои веры. Как нам, по примеру героев веры, избежать той самой духовной лени, дойти с верой до конца и наследовать обещанное? Всегда выделяйте время для Бога, упражняйтесь в молитве, изучайте Библию даже, когда это неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется само по себе, на своих местах. Лени нет, да поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни, как сказано об этом. Радостные вести от Матфея, 6 глава, стих 33. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить на тему «Апокрифические книги Ветхого и Нового Завета». Продолжение. Второе. Книга Екклезиаста. Одним из главных возражений против этой книги – это то, что о ней говорят как о книге полной скептицизма. Многие называют ее песнею скептицизма. Но разве она не отражает искание человеческого духа? Автор книги сам захотел испытать и пережить все, что для него казалось благом жизни. Свои искания он начинает с поисков за мудростью. Как видно, он был образованнее и умнее многих своих современников. Но однако находит, что это лишь суета. Дальше ему казалось, что благо жизни в богатстве, роскоши, славе, удовольствиях, то есть эпикуризме. Однако, достигши всего этого, заявляет, что и это все лишь суета. Дальше он направляет свой взор на социальные проблемы и находит: «Еще увидел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Екклезиаста 3, 16 и 17. Испытавши и проникнувши своим анализом во многое, если не во все, он заканчивает свою песню пессимистическим аккордом безнадежности. «Суета сует», — сказал Екклезиаст, — «суета сует, все суета». Однако он не разбил своей арфы, не оборвал на ней струн. Если бы такими словами безнадежности была закончена эта книга, то она была бы действительно книгой скептицизма. Но он нашел в своих исканиях подлинный смысл жизни и понял значение ее. Чтобы сделать правильный вывод, где он говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Екклезиаста 12:13. Это гимн человека, жившего под солнцем, но понявшего смысл жизни и тем самим поднявшегося выше солнца. Поэтому книга эта находится в Библии, чтобы люди могли провести параллель между земным и небесным, временным и вечным. Третье. Книга Есфир. Книга Есфир принадлежит к числу оспарваемых книг еврейской и христианской эры. Главное, что бросается в глаза, это то, что в ней не упоминается имени Бога. Поэтому вполне понятно, что напрашивается вопрос: как же книга, где не упоминается имени Бога, может быть Словом Божиим? По поводу этого среди еврейских ветхозаветных критиков, а потом христианских, существовало много дискуссий относительно этой книги и ее места в каноне Ветхого Завета. Однако, вникая во многое, что мы можем знать о этой книге, можно о ней сказать следующее. По мнению еврейского ученого В. Т. Скроги, где он утверждает, что имя Бога повторяется в книге Есфири 4 раза, но в форме акростиха. А это можно видеть в еврейской Библии. У евреев имя Бога называется Яхве, то есть Иегова. Кроме того, в книге Есфири 4.14 заувалировано действие спасения иудеев от смерти, которую им готовили их враги. Кто же может спасти их от смерти из рук их врагов? Без сомнения, только один Бог. Поэтому Есфир и сказала Мардохею, стих 16, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью». В 9 главе стихе 31 поясняется, что в память этого дня и события был учрежден потом праздник Пурим, то есть жребий, установленный Есфиру и Мардохеем, где говорится, что они постились, молились и вопияли к Богу о своем спасении. В этом и заключался смысл трехдневного поста. Здесь можно сказать, что имя Бога сокрыто или названо под именем Провидение. Мы употребим здесь имя Провидение, но мы думаем, что это Бог, введший Есфир во дворец персидского царя Артаксеркса. И поэтому Мардохей говорил об этом Есфире в 4 главе 14 стихе, что если она не сделает этого, то Бог Провидение найдет другой способ спасти свой народ. Историческое значение этой книги весьма важно. Иллюстрацией может послужить одна психологическая истина. Почему автором не употребляется имя Бога в этой книге? Читаем в книге Псалмы, 136 Псалом, 1 по 6 стихи. Враги, пленившие иудеев, требовали от них сионских песней. Но их арфы молчали, они повесили их на вербах. «Пропойте нам из песни сионской», — говорили им пленившие их. Они отвечают, «Как нам петь песни Господни на земле чужой?» Не руководило ли такое самое чувство автора книги Есфир? Как он мог упоминать великое и страшное имя Иеговы в книгах, которые могут стать достоянием царских библиотеки? Имя Бога Израилева будет поставлено на одном уровне с языческими богами. Если принять во внимание, как говорят, что книга Есфир не именуется имя Бога, то однако этим вполне компенсируется присутствие Его силы и благодати для избавления Божьего народа, и этот факт дает право на каноничность этой книги. Четвертое. Книга Иезекииля. Книга пророка Иезекииля становилась многими под сомнение ее каноничности по той причине, как думали некоторые, что в ней усматривалось анти-Моисеево учение. Теологическая школа Равина Шамая учила, что учение этой книги не есть в гармонии с Торой, то есть с Моисеевым законом, а ее первых 10 глав проявляют тенденцию к гностицизму. Йонг, введение в Ветхий Завет, страница 257. Однако для такого утверждения не находится никакого основания, чтобы могло противоречить учению Торы. Если бы в этой книге были действительно действительно они кажущиеся противоречия против учения Торы, то без сомнения она не могла бы быть канонической книгой. Отсюда, как и в других диспутируемых книгах, аргументы были сосредоточены на их поверхностных, технических, более нежели сутевых. Книга эта дискуссировалась, но была принята каноном. Пятое. Притчи Соломона. Дискуссия по поводу этой книги заключалась в том, что она для критиков казалась антилогоменой и противоречащая сама себе. Эти обвинения очень ясно указаны в Талмуде, где говорится: «Книга притчей имеет сокрытый смысл и аллегорический, поэтому ее слова противоречат одно другому». Очевидно, они имели в виду притчи Соломона 26, 4 и 5 стихи. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Не отвечай глупому и отвечай глупому». Однако в жизни существуют такие два положения: когда нужно не отвечать по глупости его, и когда нужно отвечать по глупости его. В первом случае, чтобы умный не стал похож на глупого, а во втором случае, чтобы глупый не стал думать, что он умный. Эту истину хорошо знал автор, и он сказал о ней, и здесь нету противоречия, а два различных положения. Однако, как будто бы критики не замечают того много хорошего и важного, о чем говорит эта книга. После всех дискуссий книга была принята в канон.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: 2. Иисус удаляется от народа, пытающегося сделать Его царем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 14 до 15.
2: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
1: Иисус пришел в мир, чтобы спасти человечество. После насыщения 5000 вокруг Него собралось еще больше людей. Они рукоплескали и ликовали перед Ним, отдавая Ему почести, словно царю. Они сознавали, что этот галилеянин был человеком Божьим. Голос Божий говорил через Него, и сила Всевышнего проявилась в Нем. Даже природа слушалась Его. Он дал им хлеб, как Моисей в пустыне. Он был обещанным пророком, который поведет свой народ путем истины. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Они чаяли иметь в нем царя, который избавит их от тяжкого труда. Возможно, люди думали, он будет кормить нас хлебом, а мы будем изучать Писание и молиться. Такой царь может послать огонь с неба и уничтожить римские легионы. Давайте же провозгласим его царем. И они единодушно приступили к нему, чтобы понести его на своих плечах. Люди были готовы поддерживать его в надежде, что он обеспечит их необходимым пропитанием. Как Иисус отреагировал на свою столь возросшую популярность? Обрадовался ли он такому обороту дела или просто поблагодарил их за оказанное доверие? Поддался ли он соблазну построить свое царство с помощью неверующих? Или же он отверг их планы? Нет, он не сказал ни слова и удалился в пустыню. Он ни в коем случае не хотел зависеть от людей, а довольствовался поддержкой Бога. Иисус знал их состояние. Одурманенные собственными идеями, они были не способны слушать Его советов. Это был своего рода политический заговор, сводящий все к одному — земному. Христос не собирался строить свое царство на земле. Его целью было привести людей одного за другим к покаянию и возрождению. Тот, кто не рожден свыше, не может войти в его царство. Огромные толпы стекались только для того, чтобы увидеть чудеса и знамения. Они думали о земном хлебе. Он же говорил о Духе Святом, который утоляет самый сильный голод. Они думали о земном владычестве и приходящей славе. Он же выбирал крест как основание своего царства. Без раскаяния и рождения свыше никто не сможет порадоваться приглашению Христа. Иисус не искал авторитета и уважения толпы. Он не принимал славы, воздаваемой людьми, а слушался голоса своего Отца. Он закрыл свое сердце от искушений сатаны. Сын в благодарственной молитве обратился к Отцу и ходатайствовал о том, чтобы слепые прозрели благодаря силе Святого Духа. Он не желал принимать почести от толпы, которая сегодня кричит «Осанна», а завтра «Распни его». Христос знает наши сердца и никогда не идет неверным путем. 3. Иисус ходит по волнам. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 до 21.
2: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 по 21. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
1: После того, как Иисус удалился для уединенной молитвы в горы, Он, спускаясь, еще издали увидел, как Его изнемогшие ученики борются со штормом. Приближалась ночь, и Он направился к ним по волнам. Он не хотел оставить их одних в опасности, но они приняли Его за привидение и испугались. Иногда рыбакам кажется, будто они видят призраков из-за того, что многое времени проводят ночью на воде. Иисус подошел к ним и тихо сказал: «Это Я». Это выражение легло в основу апостольского символа веры. В Ветхом Завете мы находим его эквивалент «Я есмь сущий». Это имя Бога в Ветхом Завете, означающее присутствие Господа среди верующих. Ученики поняли, что Иисус имеет власть над любой стихией их жизненной ситуацией. Хлеб размножается в Его руках, волны несут Его на себе, буря стихает при Его повелении. Но, несмотря на это, они все еще были исполнены страха. Он же повелел им не бояться. Это «не бойтесь» звучит для последователей Иисуса всех времен. Оно 365 раз повторяется в Библии по количеству дней в году. Вера в Его присутствие побеждает наши страхи. Что бы мы ни испытывали, в какой бы ситуации ни находились, Иисус говорит: «Это Я, не бойтесь». Когда ученики узнали Иисуса, они очень обрадовались и пригласили Его в лодку. Тотчас же они оказались на берегу. Это было третье из чудес, происшедших в течение этого дня. Иисус — Господь пространства и времени. Он может вести корабль церкви в самый сильный шторм и направлять волны по Своему изволению. Он любит учеников и возвращается к ним, но требует абсолютного доверия к Себе. Он укрепляет их доверие к Нему, будь то во тьме или в испытаниях, чтобы страх покинул их и чтобы они твердо держались Его. Вопрос 45. Почему Иисус не позволил народу сделать Его Своим Царем? 4. Иисус ставит народ перед выбором — принять или отвергнуть Его. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 59.
2: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 25. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедши Его на той стороне моря, сказали Ему: «Равви, когда ты сюда пришел?»
1: Люди поняли, что Иисус не уплывал на лодке, и были удивлены тому, как Ему удалось украдкой уйти от них. Он же тайно покинул их ночью. Тысячи людей вернулись в Капернаум, передавая новость о множестве разданных хлебов. Люди удивлялись и завидовали, что не смогли лично присутствовать при этом чуде. Толпы народа стали спешно искать Иисуса в домах Его учеников, пока не нашли Его среди них. Они начали понимать истинность христианского принципа: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Эти люди, жаждущие знамений, ожидали теперь нового чуда. Они спросили, как и когда ты прибыл сюда? Иисус ничего не ответил на это. Вместо этого Он объяснил им цель веры, ища среди них людей, жаждущих истины. Он указал им на обман и отвержение своими врагами. Иисусу не нравилось равнодушие некоторых, ходящих за Ним, поэтому Он отделил искренне верующих людей от общей религиозной массы.
2: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 и 27 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».
1: Иисус ясно предупредил народ: «Вы не любите Меня и ищете не Меня самого, а исполнение ваших желаний. Вы неверно мыслите о Боге. Вы думаете лишь о насыщении собственной плоти. Вы не поняли этого чуда. Моя цель не только в том, чтобы насытить вас хлебом, но чтобы вы узнали Меня в Моей силе. Вы ищете дар, игнорируя дающего. Вы спорите о мирском и не верите в Мою божественность. Не тратьте весь свой день только на еду и питье, но размышляйте и о силе Бога. Не уподобляйтесь животным, которые живут, чтобы есть, но приблизьтесь к Богу, который есть Дух. Он готов сделать вас соучастниками вечной жизни». Иисус объяснил им далее: «Я пришел в мир, чтобы дать вам великий Божий дар. Я не просто человек из крови и плоти. Я ношу в себе Божий дар для вашего благословения. Бог помазал Меня Своим Святым Духом, чтобы наделить вас духовной жизнью и оживить небесной силой». Этим заявлением Иисус провозгласил великую тайну, что Бог заботится обо всех, питает человечество и любит его. Он не злое божество, требующее от людей исполнения закона, а Отец, дающий им силу на соблюдение своих заповедей. Он благословляет праведных и неправедных. Лучи Его солнца одинаково светят каждому, включая атеистов и еретиков. Бог есть любовь, и Христос хочет освободить человечество от его материалистического мышления и вернуть его к вере в Бога Отца. Иисус провозгласил, что Его царство — неземное царство, основанное на еде, богатстве и власти, а духовное царство построено на духовной жизни, исходящей от Христа, дающего Дух каждому, кто попросит Его об этом.
2: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 28-29. «Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».
1: Люди ошибались, думая, что постигли учение Христа. Они чувствовали, что Иисус предлагает им великий дар от Бога. Им всем хотелось получить вечную жизнь. Они были готовы сделать что угодно, чтобы получить этот дар: соблюдать закон, жертвовать, поститься, молиться и совершать паломничество. Однако все это лишь обнаруживало их слепоту. Они — законники, пытающиеся получить спасение своими усилиями. Они не понимали, что это невозможно по причине их греха. Будучи гордыми, они намеревались сами совершить Божьи дела, уверенные в своей святости и способности сделать это. Когда человек слеп духовно, он не может разглядеть истинного состояния своего сердца. Он считает себя маленьким божком и думает, что Бог доволен им. Иисус показал людям, что от них не требовалось исполнение каких-то обязанностей или дел. Они должны были просто поверить в Него, Его личность. Бог не ожидает от нас каких-то особых дел или затрат энергии, но хочет, чтобы мы поверили в Иисуса и доверились Ему. Но эти слова стали камнем преткновения для людей. Так начался раскол между Иисусом и народом. Он продолжал учить, что дело Божие есть вера в Него. Другими словами, Иисус как бы говорил: «Если ты откроешь свою душу Духу Святому, ты узнаешь мою власть, цель и любовь. Тогда ты поймешь, что я не просто пророк. Я Творец, Сын, посланный Отцом к тебе. И ты обратишься от своих мирских понятий к истинному Богу и станешь Детем Божьим». Верить в Иисуса означает пребывать в Нем и позволить Ему действовать в нашей жизни, включая Его водительство и получение вечной жизни через Его силу. Вера навеки соединяет нас с Иисусом. Это Божий труд. Он связывает верующих с Божьим Сыном, чтобы их грех был омыт и чтобы они смогли навечно соединиться с Ним.
2: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 30 по 33. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
1: Требование Иисуса о полной преданности Ему, как Богу, привело часть людей в шок. Они думали, что Иисус ожидает от них чего-то, что может быть принесено только Богу, и просили Его привести текст Писания, который оправдывал бы Его действия. Они как будто говорили: «Докажи нам свое божество. Моисей дал нам хлеб, ману в пустыне, посылая его каждый день, но ты дал нам его только один раз. Моисей накормил сотню тысяч, ты же всего 5000. Покажи нам другое чудо, и тогда мы поверим в тебя». Это человеческая болезнь. Человек отказывается уступить любви Иисуса. Ему нужно вначале получить какие-то доказательства. Иисус отвечает на это: «Блаженны невидевшие и уверовавшие. Такие чтят Меня своим доверием». Иисус — лучший путеводитель, который шаг за шагом ведет своих слушателей от законнических мыслей к истинной вере в Него. Он освобождает человека от привязанности к хлебу насущному и просвещает его, поскольку сам является Божьим даром. Проводя служение просвещения, Иисус желал освободить иудеев от ложных мыслей и пониманий Писания, ведь они думали, что именно Моисей кормил манной народ израильский. На самом же деле это делал Бог, податель всех благ. Он привел их к пониманию того, что только Бог дает им насущный хлеб и духовную, всегда пребывающую пищу. Им надлежало понять, что Иисус есть Сын Божий, ведь Он открыто называл Бога Отцом. Несмотря на это, толпа продолжала думать о земной еде, падающей с неба благодаря Моисею. Иисус подвел их к понятию Божьего хлеба, который не был предназначен для телесного употребления. Этот хлеб — личность Христа, который утоляет человеческий голод по истинной духовной жизни. Податель этого дара пришел на землю, исполненный Божьей благодатью и силой. Божий хлеб не имеет ничего общего с материальным и временным хлебом. Это духовный, вечный хлеб. Его не собирают на земле, подобно мане, но он дан Богом, и его достаточно для всего человечества до скончания века. Он предназначен не только для семени Авраама. Бог Отец предлагает его всему миру, ведь он заботится обо всех, Молитва. Господь Иисус, удержи нас от бесплодных, суетных дел. Даруй нам смиренную веру для того, чтобы мы могли понять Твою волю. Совершай в нас свой труд силою Духа Святого. Обнови наш союз с Тобой, утоли наш духовный голод своим присутствием в наших сердцах. Сохрани нас для вечной жизни с Тобою. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец, за пришествие в мир Твоего Сына, за то, что Ты даровал нам силу и благословил нас в Нем. Вопрос 46. Как Иисус вел людей от желания насытиться хлебом к вере в Него?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Близок конец». Сегодня четвертая, заключительная часть. В третьей части мы закончили на первом послании Петра, глава 1, стихи 12 и 13. И сегодня нам Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки, в главе 21, стих 34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Это значит не уступать и не поступать в соответствии с духом мира сего, не жить беспечно, наслаждаясь объедением и пьянством. И при всем этом неожиданно обрушится этот день, который охватит всех людей как сетью. Иисус говорит, чтобы мы были трезвыми, чтобы этот день не захватил нас врасплох. А затем он говорит: «Бодрствуйте». Это значит, чтобы мы не спали и не были нетрезвыми. Итак, бодрствуйте на всякое время. Как бодрствовать? Постоянно пребывать в молитве. И молитесь, чтобы вас ценили, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Лука 21, стих 36. Это значит, если мы постоянно будем бодрствовать и молиться, то это связано с соответствующим Божьим достоинством, которое Господь Иисус произнес над теми, которые это делают. Не над теми, которые это знают, но которые это знают и делают. А в стихе 35 мы читаем о том, что этот день, как сеть, нагрянет на всех живущих на земле. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Точно так и все мы, дети Божии, стоим, а вернее должны стоять перед лицом этого конца, рассудительными или благоразумными, трезвыми и бодрствующими в молитвах по отношению к тому, что находится вне, находится в этом мире. О том, что находится вне, мы читаем в книге Откровения, глава 22, стих 15. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Вне эти псы кусаются, но и внутри, в кругу детей Божиих, в доме Господа Иисуса, к сожалению, можно видеть подобные действия. Господь призывает нас друг друга любить. Однако любовь среди нас становится все более скудной. Библия говорит по этому поводу, что в конце во многих охладеет любовь, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Поскольку любовь будет скудной, будет находиться на грани исчезновения, то курс на нее будет высоким. Предложение и спрос еще всегда регулируют в хозяйстве цены. Это ужасный факт, что в церковь Иисуса вошла стилистика мира сего, что любовь становится слабой, холодной и скудной. Если для верующего конец является действительностью, тогда мы должны так ходить, как будто мы делаем в этом мире последние шаги, как будто бы Господь Иисус должен явиться за Своей Церковью завтра в 14 часов 30 минут. Господь Иисус желает, чтобы мы уже сегодня в вере так ходили. Тогда наши сердца будут исполнены усердной любовью к нашим братьям и сестрам по вере. Мы не можем сказать, что любим нашего Господа и Иисуса, если одновременно не принимаем немощных в вере. В этом Святой Дух увещевает нас через апостола Павла в послании Римлянам, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Все препятствия, которые становятся или желают стать на пути любви, следует убирать в сознании близкого конца. Их следует убирать без злых и обидных слов, без серьезных взглядов, без противоречий, убирать в сознании.

зловонною, как мы читаем в книге Притчей, глава 10, стих 1. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника». То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Это хорошо, если мы понимаем и ветхозаветный язык. Как читаем в этом стихе эти слова? Мы их читаем и можем их поставить у себя на соответствующее место. Слово Божье говорит, что эти мертвые мухи на нет сведут действие благовонной масти. А затем Слово Божье дальше говорит в Притчах, глава 11, стих 13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». В нашем главном тексте мы читали: «Любовь покрывает множество грехов». Любовь покрывает, а клеветнический дух, дух лжи, открывает тайны другого. В этом мы видим различие духов, их различные действия. В этом действии можно различать духи. Но правильный путь в этом вопросе находит только любовь. И как судит Господь Иисус о нашей усердной любви, о которой мы, конечно, все думаем, что она не так уже и мала. Эта любовь проявляется не в требовании от ближнего, но в поступках, в действии по отношению к другому, в практических делах. Совершенно другой вопрос заключается в том, исходит ли эта покрывающая любовь Христа, которая не дает себя огорчать, исходит ли эта любовь вообще из нас? Или же что-то мешает этой любви из нас исходить? Являются ли этими препятствиями грехи, которые делают нас бессердечными и черствыми? Поразмыслите обо всем этом и не о других, но каждый лично о себе. И не на улице об этом размышляйте, а в вашем тихом времени перед Господом Иисусом. Выберите время для решения этого вопроса. Господь Иисус желает нас этому научить. Вопрос заключается в том, хотим ли мы Ему это разрешить, чтобы Он нам показал, как велика в нас любовь Христа и как велика в нас любовь непосредственно ко Христу. Любовь ко Христу отображается в том, насколько в нас находится любовь к другому. Возможно, это наши отрицательные черты характера, на основании которых мы придерживаемся следующего мнения и говорим: «Я ничего не могу сделать, что я такой». В нашем хождении нет, конечно, ни одного злого поступка и действия, в котором мы, как люди, не нашли бы очень набожную отговорку. Ибо если мы скажем: «Я вот такой, какой я есть», то мы пытаемся взвалить вину на Бога, вместо того, чтобы признаться в нашей вине. Таким образом, люди искусственно воздвигают заграждения или даже бетонные стены. Но вы можете эти стены оставить. Господь Иисус даже требует это от нас. В прихождении, в послушании веры мы можем их оставить. Поэтому евангелист Лука и говорит в своем Евангелии в главе 6, стих 37: «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». А теперь самое главное: «Отпускайте, и будете отпущены». Если это когда-нибудь проникнет в нашу практическую жизнь, чтобы мы отпускали, тогда и враг нас отпустит. Вы скажете: «Это недоверие?» Тогда сами судите в себе эти грехи. А если вы их видите у других, тогда покрывайте. Чаще всего мы это делаем наоборот. Мы пытаемся наши грехи покрыть, а у ближнего открыть.

Кольку мы смотрим на близкий конец, то устраните эту несправедливость. Если взор нашей веры направлен на приблизившийся конец, то согласно нашего главного текста Святой Дух говорит нам дальше: «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота, ибо любовь открывает дом». Как это сделал Господь Иисус, когда Он послал слуг приглашать людей на большой ужин. Читаю из Евангелия от Луки, глава 14, стих 23. «Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Дети Божьи – это люди, которые позволили Иисусу пригласить себя в Его дом. А Господь Иисус так богато и мощно вознаграждает их, что и в вечности они не прекратят восхищаться и удивляться тому, что Он придумал и приготовил для Своих искупленных Его кровью. Если описать все подробно то, чем Иисус нас вознаградил, то мы далеко выйдем за рамки нашей темы. Поэтому я коротко перечислю только несколько главных пунктов. Во-первых, и это главное, мы имеем во Христе Иисусе прощение наших грехов и жизнь вечную. Об этом читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 14. В котором, то есть в Иисусе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, а также Евангелие от Иоанна 3, стих 36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. О следующем чрезвычайно важном даре, который мы получили от Господа Иисуса, читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К завершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного духовного возраста Христова». Здесь мы имеем мощное, очень мощное по своему содержанию и значению в деле строительства Церкви Иисуса сообщение. Святой Дух сообщает в этом тексте о распределении Иисусом даров к завершению святых, чтобы их сделать способными на дело служения. В конечном счете, это служение направлено к созиданию тела Христова, то есть Церкви Иисуса. Духовный рост при этом служении должен до тех пор продолжаться, пока все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Все, что Господь Иисус в этом тексте нам обетовал, трудно переоценить. И еще в большей мере всем сердцем и умом все это реально охватить. Но в отношении распределения Иисусом духовных даров среди детей Божьих следует также учесть сообщение в послании Ефесянам, глава 4, стих 7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». В конечном счете это говорит о том, что при распределении духовных даров Иисус учитывает способности каждого верующего. Еще очень важно, что следует отметить, это тот факт, что Господь Иисус сделал нас своими сонаследниками и в то же время наследниками Бога. Читаю послание Римлянам, глава 8, стихи 16 и 17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. В довершение всего Господь Иисус уже на земле позаботился о том, чтобы все искупленные Его кровью имели в вечности достойную обитель, независимо от награды, которую они получат на основании своего служения в плоти на земле. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 2. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Господь Иисус хочет, чтобы мы в любви Христа открывали свои двери и для таких, которые ищут общения. Тогда греховные связанности отступают. Вместо них тесней связываются узы братской любви. Каждый верующий, как я выше отметил, имеет как человек определенный дар благодати, который он получил от Господа Иисуса. С этим даром каждый может служить Иисусу. Это могут не всегда быть великие дела, как у пророков и апостолов. Но каждый верующий получил дар от Иисуса, как читаем в послании Ефесянам 4, стих 7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Если мы физически здоровы, то можем служить Господу Иисусу и нашим здоровьем, посредством силы, посредством имущества, даже наши способности мы можем ставить на служение Христу, ибо все дано нам в распоряжение Иисусом». А деньги, которые нам перечисляют на расчетный счет как зарплату или как пенсию, мы должны лишь постольку рассматривать нашими, что мы являемся их управителями лишь на время. Мы должны помнить, когда Господь Иисус явится за Своей Церковью, то Он потребует от нас отчета в том, как мы управляли всем тем, что Он нам доверил. Плюс ко всему, Слово Божье сообщает нам также о том, что мы должны помогать и служить друг другу. Тот факт, что близок всему конец, учит нас, чтобы мы этот факт правильно использовали в нашем хождении. Этого недостаточно, что мы эти дары будем иметь и о них знать. Необходимо также, чтобы мы их практически использовали в нашем хождении. Взор на скорое пришествие конца призывает нас назад к высказываниям Бога. И в этом мы должны проявить послушание, чтобы нашему Господу Иисусу дать возможность использовать нас. И если в заключение сегодняшней темы мы еще раз оглянемся назад, то Господь Иисус желает нам сказать, что... Но прежде чем мы оглянемся назад, я должен вам что-то очень важное сказать в отношении выражения. Впрочем, близок всему конец для понимания всей темы. В начале данной проповеди я сказал вам следующие слова. С точки зрения или в перспективе Божьего управления во всевозможной полноте, которые мы находим на земле и во всей видимой вселенной, имеются такие вещи, которые мы, вероятно, неправильно понимаем. Но заглянем во все это и посмотрим, что об этом говорит Слово Божье. Близок всему конец. Это значит, что всему тому, что мы видим нашими глазами, когда-то придет конец. Святой Дух обращает наше внимание на тот факт, что всему видимому придет конец. Святой Дух показывает нам конец,
чтобы мы уже сегодня в духе смотрели на этот конец и в соответствии с этим устраивали нашу жизнь. Для чего? Если мы будем знать, что нас в скором будущем ожидает, то мы можем все это реальнее видеть и вести себя в соответствии с Божьей волей по отношению или по сравнению с тем образом жизни, который мы ведем без учета предупреждения, что близок всему конец. Поэтому еще раз повторяю, что в нашем главном тексте Святой Дух приводит нас в духе к концу. Тогда у нас возникает еще один вопрос. Знаем ли мы вообще, что близок всему конец? Много людей вокруг нас, даже в христианских странах, не знают этого. Возможно, что по ходу толкования нашего главного текста некоторые из вас подумали, что он все время говорит, что близок всему конец, когда, согласно 2 Петра 3 стих 12, видимые элементы Вселенной, в том числе и наша Земля, подвержены концу, что все это разрушится и сгорит в огне. Читаю это место, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса, а с ними и наша земля, разрушатся, и разгоревшиеся стихии, эти материальные элементы, растают. И дальше вы думаете, ведь между этим концом, когда вся Вселенная сгорит, и нашим сегодняшним положением остается еще тысячелетнее мирное царство, которое нас, детей Божьих, не касается, ведь мы ждем сейчас конец времени благодати и пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Ведь к этому концу мы должны направлять наш взор и упорядочить наше хождение». И это верно, если вы так подумали. Но пришествие Иисуса является для нас первичным, а вторичным является этот момент, о котором апостол Петр говорит, впрочем, близок всему конец, когда Бог огнем разрушит всю видимую материальную вселенную. Почему? У Бога тысяча лет, как один день. И об этом предупреждает нас апостол Петр, которому Бог это открыл. Читаю в его втором послании, в главе 3, стих 8. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Петру Господь Иисус это открыл 2000 лет тому назад, когда с точки зрения Бога люди существовали на земле 4000 лет, то есть 4 дня, а до конца материального мира оставалось в тот момент с точки зрения Бога всего лишь 3 дня. 2000 лет времени благодати и плюс 1000 лет мирного царства. Поэтому Бог и настраивает людей через Петра, чтобы они были готовы как к этому ужасному событию, так и к пришествию Иисуса за Своей Церковью и, соответственно, готовились к Нему. Именно об этой подготовке детей Божьих апостол Петр говорит в нашем главном тексте. И если в заключение сегодняшней темы мы еще раз оглянемся назад, то Господь Иисус желает нам сказать, что Он близко стоит у нашей двери и что Он скоро придет за нами. Он говорит: «Се гряду скоро, и вознаграждение мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22, стих 12. А лично я бесконечно радуюсь, ожидая, когда Господь Иисус придет за Своей Церковью. Когда Он придет, то мы будем перед Ним так стоять, что больше ничего не сможем изменить.
Возможно, некоторые из вас, как и я, уже пережили, что кого-то из членов вашей семьи Господь Иисус отозвал в вечность. В душепастырском служении часто приходится слышать о таких умерших. Если бы я имел хотя бы одну возможность сделать что-то хорошее для моего умершего, то я охотно сделал бы это. Но историю невозможно перекрутить назад. Господь Иисус оставляет нас после покаяния здесь на земле для того, чтобы мы дарили другим любовь Бога, чтобы мы покрывали грехи других, чтобы таким образом исполнить заповедь любви Христа. Поэтому все спешите исправить к лучшему все, что еще можно исправить. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

0: Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Иисусе Христе. И я рад приветствовать вас, уважаемые радиослушатели, начиная нашу эту программу с мысли о том, что сегодня Америка на государственном уровне празднует День Отца. И, конечно же, нас, христиан, это радует, как жителей этой страны, поскольку в этот день дети как-то по-особенному встречаются со своими родителями, дарят им улыбки, подарки, цветы и, конечно же, самые теплые воспоминания из прошедшей семейной жизни. Словом, дети выражают отцам свое почтение. Кстати, история празднования Дня Отца в Соединенных Штатах берет свое начало с 19 июня 1910 года с города Спокен, штата Вашингтон. И появился он как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. В послании к Ефесянам, 6 главе, 2 и 3 стихами, апостол Павел дает нам повеление делать это и не один раз в году, а каждый день. Написано: «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо». Как видим, Слово Божие учит, чтобы дочери и сыновья чтили своего отца, были уважительными к отцу не только в словах и делах, но даже в мыслях и чувствах своих. Почтение, о котором мы говорим сегодня, означает превозносить своего отца, ценить его авторитет и дорожить его честью. Почет заключается в уважении не только за заслуги отца, но и за статус, данный ему самим Богом. И не только дорожит статусом отца, но и матери тоже, а не наши родители. Этого требует Божья справедливость, друзья дорогие. И слушая эту передачу, давайте сегодня мы как-то по-особенному посмотрим на наших отцов, которые, может быть, уже и не такие молодые и привлекательные, как это были раньше, в годы своей молодости. Но наши отцы от этого не перестали быть нашими отцами. И в таком возрасте им дорого и наше внимание – и почтение, и уважение. Написано: «Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу». Будем дорожить честью наших отцов, и будет нам благо. Итак, хорошо, что есть на свете папа. Так и называется наша сегодняшняя программа. Будем размышлять о своих отцах, дорогие друзья, слушая эту передачу, и будем благословенны.
1: На Христовом пути

0: Пусть Бог сегодня благословит твое и мое сердце, дорогой брат, дорогая сестра, нас, дедушек и бабушек, с тем, что мы могли проанализировать, чему мы научили своих детей, чему мы учим сегодня наших внуков, которых Бог также вверяет и в наши руки, чтобы та вера, которую мы имеем в своем сердце, она могла наполнять сердце наших детей и внуков.
1: Путь нелегкий пролет.

Сегодня у нас определенная тема. Тема нас связана с праздником, который страна наша празднует, День Отца. И для нас это, конечно, тема очень близкая, поскольку большинство здесь мужчин, они уже отцы и дедушки. Есть готовящиеся, которые будут отцами, есть те, которые еще не думают об этом, но это тоже, если даст Бог жизнь, оно придет в жизнь. И я хочу поздравить всех тех, кто пережил, что такое быть или стать отцом, вот с этим праздником. И хочу сказать, что, братья дорогие, это для нас привилегия, что Бог дал нам возможность почувствовать, что такое отцовство. Наверное, в мире, в котором мы сейчас живем, все меньше и меньше этому дается определенное значение. Хоть праздник мы и празднуем каждый год в этой стране, но все-таки вот это понимание, что значит быть отцом, оно, наверное, утрачивает и утратило свою ценность, свое понятие. И текст, который я сегодня хочу вместе с вами прочитать и поразмышлять, записан в книге «Бытие». 18 глава, мы прочитаем с 17 стиха. Итак, книга «Бытие», 18 глава, 17 стиха. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня вместе могли посмотреть на те ценности, которые не мир сегодня нам предлагает, а то, что сегодня предлагает нам Писание, то, о чем Бог с самого начала заповедал для всех отцов, или же как Бог видит сегодня отцовство на этой земле. И мы можем вспомнить с вами, что первое упоминание об отцах прозвучало во второй главе книги «Бытие», когда Господь создал Адама и Еву, и когда было сказано это повеление. Мы время от времени, в принципе, на каждом бракосочетании его вспоминаем. Это записанный текст 2.24 «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Уникально то, что это было сказано еще тогда, когда еще детей не было у Адама с Евой. Вы знаете, мне интересно, что об этом думал Адам, вот когда он слышал это слово «отцы». И мы с вами имеем действительно большую привилегию, что Бог для нас открылся как наш Отец, и Он действительно показал нам, что такое быть отцом. Это, наверное, и самый правильный, самый яркий, это идеал, это эталон, пока отец должен сравнять свою жизнь. И я верю, что мы с вами, дорогие братья, мы должны с вами смотреть вот именно на этот образец. Потому что это не секрет, сегодня дьявол сделал свой образец. И этот образец, или же вот этот форма, в которую человек, можно сказать, как жидкость или как металл раскаленный, да, он заливается и придается эта форма. Сегодня дьявол, конечно, очень много сделал, постарался, чтобы эта форма, она была совершенно отличная от нашего Бога, или то, каким отцом является Бог. Напоминаю нам текст, записанный в книге пророка Исаии, 64 глава, там сказано так, 8 стих, «Но ныне, Господи, Ты, Отец наш», это пророк Исаия пишет, «Мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Господи, Ты, Отец наш, мы глина, Ты образователь наш. Посмотрите, когда Библия, или же вот здесь в данном случае пророк Исаия, сравнивает Бога как отцам, посмотрите, в какой сопоставимости он его представляет. Он говорит, ты отец, а мы глина. Да, другими словами, рисуется этот образ человека, который берет в свои руки вот этот материал, которому он должен придать форму. И он говорит, что, Господи, мы понимаем, да, что ты
работаешь над нами, что мы в твоих руках как глина, ты наш образователь. И уже в руках Отца заложена вот эта сила, по крайней мере, в нашего Небесного Отца. И у Него есть мудрость, у Него есть видение, что Он хочет сделать из этой глины. И поэтому мы с вами, как Его дети, и не только братья и сестры, мы все с вами рожденные свыше люди, мы понимаем, что Господь берет нас в свои руки, и Он начинает придавать нам форму, свою форму. То, что мы с вами наилучшим образом можем исполнить в этой жизни. Поэтому это великая милость для нас сегодня, что мы имеем этого Отца, который работает над нами, как над глиной. И мы все-таки, сознавая свое недостоинство или же свои ошибки, действительно можем понять, что есть вещи, над которыми нам приходится работать в течение всей жизни. На этой земле нету ни одного совершенного отца. И перед вами сейчас стоит тоже очень несовершенный отец. Да, Господь дал мне семью, Господь подарил мне детей. Я знаю, насколько много вещей, за которые я понимаю, что как отец я с ними не справился. Да, какие-то вещи уже упущены. Какие-то вещи, может быть, хотелось бы вернуть и изменить, но я понимаю, что это уже невозможно. Но какие-то вещи еще стоят передо мной, и я хочу, братья дорогие, сегодня для всех нас с вами, для тех, кто, как я уже сказал, уже отцы, может быть, уже не один год или десяток лет отцы, кто уже и дедушкой считается, и даже кто еще и готовится, и, может быть, это еще впереди вас, я хочу, чтобы мы все с вами сегодня обратили на наш текст и посмотрели все-таки, каково видение Бога Отца, что Бог Отец хочет, чему Бог Отец хочет научить вот нас, земных отцов, каким принципам, какие ценности сегодня Бог особо подчеркивает в Отце. И как мы прочитали наш текст, который записан в книге «Бытие», в 18 главе, особое положение здесь. И можно сказать, этот стих, он здесь просто описывающий Авраама. Вообще сама история, она немножечко о другом, потому что здесь, по большому счету, Бог идет, вернее, Авраам только что был свидетелем Божьего такого обетования, что все-таки родится от него сын, этот долгожданный сын, которого Авраам так долго ждал, и что у Сары будет сын, и вот Господь ему еще раз напомнил об этом, как Бог и вначале перед этим говорил, что придет еще год, и это обетование, оно придет в твою жизнь. И вместе с тем, и вот эта история, она плавно переходит в диалог Авраама с Богом о Содоме, о Гоморре, о том разрушении, о том наказании, которое Бог уже решил произвести над этими людьми, живущими в этом городе. И вот, казалось бы, среди вот этих двух больших событий, мы с вами прочитали наш текст, который начинается словами, да, «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать». Вы знаете, вообще сам этот диалог можно увидеть и сказать так, это большая случайность, по-человечески, мы, конечно, размышляем по-человечески, большая случайность. И мы в 16 стихе, предыдущем стихе, можем увидеть, как это все произошло. В 16 стихе мы прочитаем с вами, когда мужи те встали, написано после разговора с Авраамом, и оттуда отправились к Содому, и читаем так: «Авраам же пошел с ними проводить их». Вы знаете, оказалось, все то, что последует дальше, вот его ходатайство, и вы знаете, вот это проявление, можно сказать, вот этого важного отцовского качества, оно бы не произошло, по-человечески мы говорим, да, не произошло бы, если бы у него не было вот этого чувства, вот этого внимательности и почтительности, да, почтительности к странникам. Вот у Авраама было вот это чувство почтительности, и он понимал, что даже вот эти люди, странники, которых он видел, и он понимал, что это особые странники, хоть они имели эту человеческую природу, все, но он понимал, что это Господь через них говорит. И вот вы знаете, вот, когда они пошли уже, они не сказали: «Авраам, ты не хочешь пойти с нами? У нас есть что тебе сказать». Вы знаете, мы такого не читаем.
Они ни о чем не сказали. Они передали ему Божье предсказание или обетование. Вот, сказали, что через год у тебя будет сын, и все. И они пошли дальше. У них была своя миссия. Но посмотрите, вот то, что происходило в Аврааме, то, что, чем он жил, чем он горел, вы знаете, это вызывает особое расположение Бога. И Бог сам выходит навстречу, и мы с вами прочитали, что Господь сказал: «Утаю ли от Авраама, что хочу делать?» То есть, по большому счету, это должно было остаться тайной. То, что Господь уже решил произвести вот этот суд. Но посмотрите, вот именно качество Авраама и его сердце, его отцовство, оно привлекло Бога настолько, что он говорит: «Я эту тайну, я хочу тебе ее открыть». Не потому, что Авраам его просил об этом, но потому, что Бог сам расположился, и он говорит: я не хочу скрывать от тебя то, что предстоит мне сделать. Вот, и мы дальше с вами читаем о том ходатайстве, которое Авраам оказывал и выпрашивал у Бога, что есть и 50, есть и 40. И вот мы с вами знаем эту историю, но я очень хочу сегодня подчеркнуть для всех нас вот это качество, которое Бог подчеркнул в Аврааме. И сегодня, как никогда, это качество, мне кажется, одно из самых лучших качеств и, наверное, самых утраченных качеств, дефицитных качеств, которые сегодня, возможно, мы можем увидеть в своей жизни и в жизни отцов, современных отцов. И что мы здесь прочитали с вами вот с 18 стиха? «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Посмотрите, братья и сестры, хочу обратить или начать наше размышление над тем, что Господь говорит: «Я избрал Авраама». И мы знаем с вами об этом избрании. Это была особая личность, да, Авраам, отец всех народов. Но посмотрите, как здесь сказано, он не просто избрал его быть отцом всех, что через него должно было произойти, или же умножиться Израиль через все 12 колен. Вот. Он не просто был родоначальником, но Господь здесь описывает цель, по которой он избирает Авраама. Он говорит: «Я избрал его для того». Есть определенная цель в этом избрании. И посмотрите, эта цель не просто размножиться, и чтобы их было много, но он говорит: «Я избрал его, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Вот первое, на что я хочу сегодня обратить внимание, то, что было важно для Авраама, для чего Бог его избрал. Он говорит: «Я хочу, чтобы Авраам научился заповедовать», да, или чтобы он заповедовал своим детям и всему дому, даже после него, после его жизни, чтобы это касалось. Вы знаете, братья, я хочу, может быть, сделать на этом особое ударение, что такое заповедь, что такое я, чтобы он заповедал своим сынам. Вы знаете, заповедь – это не просто совет, это не просто какое-то пожелание, это не просто какой-то намек. Мы с вами понимаем, как верующие люди, уже зная, что Господь Христос создал церковь свою, и Он заповедал нам, да, у нас есть непосредственные две заповеди, которые мы стараемся соблюдать в нашей церковной жизни: заповедь принятия крещения, заповедь участия в вечере Господней, заповедь любить ближнего, как самого себя, заповедь любить Бога больше всего. Вот это те заповеди, и мы понимаем, что Господь здесь не колеблется, Он не говорит, что было бы неплохо, если бы к концу жизни вы могли хоть как-то, может быть, преклонить к этому сердце. Господь говорит, что без этого жизнь христианина невозможна. Ты не можешь жить правильно и быть угодным Богу, если этих заповедей не будет в твоей жизни. На этих заповедях написано: построен закон и пророки. И вот здесь, братья и сестры, я хочу, чтобы мы обратили внимание, что Авраам, Бог говорит: «Я избираю тебя, я избрал тебя, чтобы ты заповедал сынам».
Это особое, такое недвусмысленное направление, которое Авраам должен предоставить для своих детей. И написано не только для своих детей, но и дому своему, всему дому, даже после тебя, кто будет. Это напоминает нам историю, которую мы, наверное, тоже хорошо знаем, записанная в книге Иеремии, 35 глава. История про сыновей Ионадава. Я думаю, что это знакомое для всех нас повествование, когда Иеремии было сказано, Богом было сказано: «Пойди в этот дом, да, и дай им вина, чтобы они пили». И вот мы с вами помним эту ситуацию, когда Иеремия сделал это все, и дети сказали: «Мы не будем». Мы не будем ни пить, и мы многие другие вещи не делаем, мы не строим дома, не садим виноградники, только лишь потому, что нам отец так заповедал. Они говорят, не потому, что мы посмотрели и видим, что нету в этом смысла, земля здесь скудная, ничего расти не будет, или мы собираемся переходить в другую землю, поэтому дома строить не будем. Вы знаете, здесь не логика включается человеческая, не объяснения какие-то. Они говорят, у нас есть заповедь от нашего отца. Нам отец заповедал. Он сказал, вот так нужно, вот так, дети мои, поступайте, вот так стройте свою жизнь, вы и дети ваши. И поскольку это была заповедь от отца, то эти дети, они восприняли ее как заповедь, и в этом направлении они дальше строили свою жизнь. Поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами поняли вот на примере Авраама, что наша задача не просто наблюдать, как наши дети развиваются. Вот они родились, вот они такие маленькие, да, там приятные, с ними интересно вот проводить время. Потом они уже маленькие, вредненькие становятся, да, потом мы уже не знаем, как с ними сделать. Они делают, что хотят, а мы уже и сами не знаем, что нам делать. Вы знаете, вот все-таки отец, и любой отец, он должен понимать, что Писание хочет, чтобы мы могли направлять своих детей, чтобы мы оставляли им определенные заповеди. То есть это серьезное, четкое направление, чтобы они понимали, что они не будут делать, что они хотят делать, но что у них, у отца их есть серьезные намерения к их жизни. Он хочет им передать, он хочет их воспитать, он хочет их направить. И они должны понимать, что вот есть здесь вот это такое направление, которое отец пытается поселить в их сердце.

Напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», и сегодня в программе мы вспоминаем о наших земных отцах. И, конечно же, мы говорим сегодня о нашем Небесном Отце. Как всегда, мы благодарны всем, кто не переключается и остается с нами.

закрывают глаза, они просто отворачиваются, но они серьезно смотрят на нас. И вы знаете, дорогие братья, это действительно ложится на нас, как отцов, хоть мы с вами иногда делаем себе какие-то скидки, мы говорим, ну я занятый, у меня так много работы, вот мне приходится рано уходить, поздно приходить, я уставший, мне не до этого. Но мы не имеем с вами вот этого экскьюза или же этого извинения со стороны Писания. Потому что Господь, как сам будучи отцом, Он говорит, что я хочу, чтобы вы, отцы, этим занимались. Наставь юношу. Да, и как по примеру Авраама, Он говорит, я избрал тебя, чтобы ты заповедал. Чтобы ты заповедал. Не Сара, не служанки твои, не школа, может быть, если на наше время сегодня переводить. Не кто-то другой должен взять эту ответственность, дорогие братья. Это сегодня то, в чем, возможно, где-то мы имеем какое-то упущение. И я понимаю все трудности и тягости вот нашей современной жизни, всего того темпа, в котором мы с вами живем. Но я хочу, чтобы сегодня каждое сердце поняло, что у нас нет достаточного экскьюза или же извинения с тем, чтобы не заповедовать своим детям. Мы с вами в ответе за них, поэтому я хочу, чтобы сегодня, может быть, те из нас, кто уже воспитали своих детей, вы знаете, может быть, уже поздно вкладывать, да, мы понимаем, что дети, они принимают все в очень раннем возрасте, может быть, до 12 лет, они уже на 75% сформированы, но я все-таки хочу подчеркнуть вот эту мысль, что мы можем делать по нашим силам, по нашему возрасту, по нашему пониманию, возрасту наших детей, мы все равно должны им заповедовать. Первый шаг – это процесс наставления, но вы знаете, есть и второй шаг, тогда, когда уже дети вырастают. И тогда, когда уже мы понимаем, что уже здесь недостаточно, чтобы, ну, как-то так вот, как мы в детстве, да, их могли просто громко там сказать или что-то еще сделать, вот, но есть и второй момент, о котором тоже говорит Писание, и вот это предупреждение, которое мы с вами хорошо тоже знаем из Писания, это первая книга Царств, 3 глава, 13 стих, идет речь о Илии, пророке Илии и его сыновья, которые были, ну, к сожалению, получилось так, что они вот были не людьми нечестивыми, да, в семье священника, но это были нечестивые люди. И тогда в 3 главе 13 стихе мы читаем, Господь говорит так, «И я объявил ему, что я, говорит Бог, накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечевствуют, и не обуздывал их». Вот другая ступень, другая стадия, можно сказать, воспитания, когда отец должен проявить себя, это в обуздании, да, и это, может быть, слово, оно, ну, такое, режет слух кому-то, да, думаю, что это такое, мы живем в обществе, где, ну, попробуй ты что-то скажи уже своему сыну, который, ну, постарше стал. Но я хочу, чтобы мы, братья и сестры, поняли, что слово «обуздать» – это абсолютно не говорит о какой-то бесконтрольной жестокости. Вы знаете, иногда у нас есть эти крайности, может быть, не у нас или в мире, вот, где люди действительно уже, если их не слушаются, то они выходят из себя, и уже здесь контроль теряется. То есть уже здесь не идет процесс воспитания как таковой, да, не передается какие-то ценности, а здесь просто проявляется характер и проявляется недовольство. И вы знаете, Писание хочет нас предостеречь от этого. Писание говорит, что человек должен контролировать себя, да, и отец должен уметь контролировать себя и даже свой гнев. Гнев, написано, мы вспоминали недавно об этом, что гнев человека, он не творит правды Божией. Это не важно, что у тебя есть на что гневаться, у тебя есть все факты налицо, да, и ты считаешь, что ты абсолютно в полной справедливости можешь сейчас вот вскипеть. И даже если оно и есть в нас, то, братья, Писание нас не оправдывает в этом. Оно не говорит, что это правильно. Но что правильно в Божьих глазах будет для отца, у которого дети уже взрослые, он говорит, что если ты знаешь... Если это, в принципе, доходит до тебя, и ты понимаешь, что твои дети, они совершают неправильные поступки, они где-то поступают неправильно, то в твоих полномочиях есть вот это обуздывание, да, в английском оно звучит как restrain, но в русском языке вот слово «обуздать», мне кажется, оно ярко подчеркивает все-таки вот то, что люди делают с лошадьми, да, и мы с вами знаем, что вот их обуздывают, лошадей обуздывают. То есть, что это значит? Это же не просто какое-то

Кладывают бремя, что ли, на лошадь, чтобы ей было просто тяжело жить. Да? Для чего уздечка сделана? Чтобы направлять, правильно, да? То есть уздечка не сделана для того, чтобы лошади было плохо. И она сделана для того, чтобы тот, кто ездит на ней, да, он мог ее направлять, чтобы она шла туда, куда нужно идти, а не куда ей хочется. Так вот, братья и сестры, мы должны понять, что Господь все-таки возлагает на нас ответственность, чтобы наших детей мы могли не просто проявлять свой характер или же проявлять свое недовольство, но чтобы мы могли наших взрослых уже детей, и это, наверное, касается и дедушек на сегодняшний день, кто есть, и если у вас есть ваши выросшие уже дети, которые, возможно, и уже имеют своих детей, то, дорогие дедушки, вы тоже имеете вот эту ответственность перед Богом направлять, не проявлять свой характер, не перестать разговаривать, если вас не слушают. Нет, но вы ответственны в том, чтобы обуздывать, в смысле направлять своих детей и говорить, знаешь что, вот здесь вот, как я понимаю, да, мы, конечно же, самое лучшее наставление будет не просто из личного переживания, хотя это тоже нужно. Вы знаете, есть многие вещи, которые мы с вами переживаем в своей жизни, у нас есть определенный опыт, и потом этим опытом нужно делиться. Но бывает это не совсем опыт, который поможет нашим детям, потому что мы, может быть, уже прожили жизнь, да, и этот опыт, он хорошо работал, может быть, 30 лет назад. И там, тогда, вот в нашу молодость, да, это действительно работало, оно действительно имело место и было хорошо, хорошим таким действием, да. Вот мы должны быть внимательны к тому, что сейчас происходит в мире, да, с чем наши дети сталкиваются, какие проблемы они сегодня решают. Поэтому опыт – это хорошо, но когда мы с вами их учим или передаем эти заповеди из Писания, когда мы говорим, не просто «я так хочу, сын мой», не просто «так это у меня было», да, мы говорим, «посмотри, Господь этого хочет, Господь меня этому учит». Я верю, что и Господь и тебя хочет этому научить. Вот это правильный путь. И когда мы с вами начинаем обуздывать, мы с вами уподобляемся нашему Отцу, потому что мы и знаем, что Господь тоже, когда Он наказывает, да, и об этом мы читаем Евреям 12:6, и сказано так, «Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». То есть вот это характер отцовства. У Бога Он есть. Господь, будучи самым лучшим отцом, да, имея этот идеал, образ, которому мы должны подражать, он говорит, Господь наказывает. Господь бьет, написано, всякого сына. Почему? Не потому, что он злой. Потому что это наказание, оно выправляет человека. И когда мы с вами, братья, видим определенные моменты в жизни наших детей, да, пока они маленькие, мы можем их наказывать. Да, мы можем их обуздывать, мы можем их направлять, наставлять, и мы должны это делать. Проблема, когда мы с вами, может быть, закрываем на это глаза, когда нам кажется, ну ничего, пускай вырастет, пускай, может быть, наберется ума. Но вы знаете, он вырастет и наберется, но не наберется того, что мы могли бы ему передать. Поэтому, когда мы с вами рассматриваем вот вопрос отцовства, это, я считаю, перед Богом, мы несем ответственность за собой, чтобы заповедовать своим детям, чтобы мы были четкими в нашем видении, как мы хотим, чтобы семья могла расти, как мы хотим, чтобы наши дети развивались, что мы хотим в них вложить и что мы хотим им передать. И посмотрите, вот с этим мы с вами читаем второй момент. То есть первое – это нужно учиться заповедовать своим детям. Да? А второй момент – что заповедовать? Здесь в Аврааме Бог подчеркивает, да? Заповедовать – ходить путем Господним. Вот это, наверное, самое сердце этого стиха. Ходить путем Господним. Мы с вами помним, текст Писания или же Библия нам говорит о том, что для того, чтобы ходить путем Господним, да, мы должны помнить, что пути Господни, они отличаются от человека. Да? И об этом мы читаем в книге пророка Исаии, тоже в 55 главе, с 8 по 9 стих. «Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Мы должны помнить, что несмотря на всю нашу образованность, может быть, на всю нашу грамотность, эрудированность и все прочее, но если мы
хотим заповедать нашим детям ходить путем Господним, то прежде, я так понимаю, что сам отец, он обязательно должен понимать, что такое путь Господень. Знаем ли мы сегодня, братья, пути Господни? Не пути человеческие. Я вот делаю на этом особый акцент. Да, пути человеческие, они обманчивые пути. Да, нам кажется, иногда мы употребляем и логику, и опыт наш, и все. Но все-таки здесь говорится о том, что у детей нужно воспитывать ходить путями Господними. И поэтому мы с вами, отцы, иногда не имеем, наверное, вот такого тесного контакта с Богом. Вы знаете, нельзя знать путь Господень, если не находиться с Ним в общении. Мне кажется, иногда вот у родителей, я знаю, что есть такие семьи, которые страдают от этого. Страдают, потому что отец пытается воспитать своих детей. Вы знаете, проблема, когда дети смотрят на отца, и они понимают, что отец даже и не знает Господа. Он, может быть, говорит хорошие вещи, он, может быть, говорит о вещах, и даже иногда духовно оно звучит. Но если у отца нету этого понимания, если отец не следует сам, не ходит этими путями, если он не знает Бога своего, то, знаете, это будет фиаско, это будет неудача в таком воспитании. Оно не будет иметь силы. Слова могут звучать. Но если сам отец не знает путей Господних, то, скорее всего, воспитать не получится, не получится передать это детям своим. И как мы с вами прочитали, что об этом не только нужно знать. Вот почему здесь и сказано об Аврааме, сказано, чтобы он передал ходить путем Господним. Вы знаете, сегодня это, наверное, бич нашего времени, когда знание, оно просто переполнило сегодня все людей, да, верующих людей. Сегодня так много всей информации, так много мы всего можем получать и через проповеди, и через интернет. И, в принципе, по всем вопросам можно сегодня получить много информации. Но все решается в том, что происходит, эта информация с нами. Да, помогает ли она нам ходить этими путями? Можно знать о Господе, да, можно знать, как правильно. Но как мы сами ходим? Как действительно, что происходит в нашей ежедневной жизни? Чему мы будем детей учить? Мы будем просто им передавать знания, сказать: знаешь, сын мой или дочь моя, вот знай эти вещи. Или мы будем говорить: знаешь что, вот делай эти шаги. И вот когда ты начинаешь делать эти шаги, когда ты поступаешь так, вот тогда действительно Бог будет с тобою. Видите, мы с вами, наверное, все понимаем, что намного легче сегодня передать вещи, ну, такого земного характера. Я не хочу сказать, что это плохо. Это нормально. Вы знаете, тогда, когда вот отец, к примеру, хочет, вот если отец механик, да, или компьютерщик там, или еще кто-то, и он хочет, чтобы его дети тоже пошли этим путем, да, к примеру, работает человек, у него хороший бизнес, вот, и он думает: ну, хорошо было бы, чтобы мои дети тоже вот были в этом бизнесе. И это правильно, и это хорошо. Хорошо, когда у человека, у отца, к примеру, есть привязанность, ну, к спорту, к примеру, да, или же к охоте, есть много охотников, есть много рыбаков, и вы знаете, это да, страсть такая, да, вот к этому делу. Конечно же, они подтягивают своих детей и говорят: знаешь что, вот я сегодня на охоту иду, пойдем со мной, да, на рыбалку иду, идем со мной. Вы знаете, это хорошо, но замечаем ли мы сегодня с вами, что сегодня дьявол настолько вот эти вещи начинает и переворачивать так, что выводится вот это понимание воспитания путям Господним. Легко воспитать рыбака, легко воспитать, может быть, охотника, передать ему свое ремесло, это легче сделать. Но сегодня мы видим, как катастрофически стало не хватать людей, которые ходили бы путями Господними. И иногда мы с вами являемся этой причиной. Когда мы с вами не ходим путями Господними, естественно, мы передадим только лишь то, в чем мы с вами варимся, что нас интересует, что для нас является сегодня центром нашей жизни. И поэтому для каждого отца сегодня это воззвание, это вызов, который Писание делает. Является ли сегодня хождение путями Господними в центре твоей жизни? Потому что иначе твои дети, они пойдут по твоим стопам.
Есть поговорка, которая, ну, в мире бытует: яблоко от яблони недалеко падает. Да? И мы с вами абсолютно согласны. Пусть это не из Библии взято, хотя, ну, как принципы, в принципе, идут оттуда, но мы понимаем с вами, что если отец сегодня живет совершенно другой жизнью, если у отца сегодня какие-то жизненные вот такие цели — построить дом, там, собрать денег себе, чтобы как-то уметь отдыхать хорошо, вы знаете, ну что можно ожидать от детей? Даже самые духовные речи, даже самые лучшие проповедники, они, возможно, не будут иметь той силы, которую имеет сегодня жизнь отца, и его намерения, и его пути, по которым он ходит. Поэтому Писание сегодня напоминает, вот на примере Авраама мы видим, Бог говорит: я избираю тебя, избрал тебя, чтобы ты заповедовал своим детям, своему дому ходить путями Господними. И третье, что мы с вами видим здесь, это определенные условия, как нужно ходить, что должно происходить, когда мы с вами ходим путями Господними. Об этом мы читаем дальше. «Ходить путем Господним, творя правду и суд». Творя правду и суд. И это обязательное условие. Мы с вами знаем, что есть законоустройство в нашем государстве. Мы с вами знаем, что это нелегко — ходить в суды. Да, некоторые из нас уже там были. И это особое состояние, особое переживание, когда ты стоишь, и вот сидит человек в мантии, да, и ты понимаешь, что это такой же человек. Да? Если бы вы на улице встретились в магазине, возможно, у вас не было бы того чувства, таких переживаний. Но когда вы приходите туда, когда вот это все происходит, да, то здесь возникают совершенно другие чувства. Братья и сестры, а почему вот судья, вот этот обыкновенный человек, но когда он сидит на судейском месте, почему такое особое состояние происходит? Потому что знаю, что здесь сейчас должна решиться правда, да? Здесь должна быть проявлена справедливость, особенно если это дело серьезное какое-то, может быть, кто-то жизнь потерял, да? Сидят родственники, но они не допустят, чтобы здесь судья поступил неправильно, да? Они будут добиваться какой-то определенной справедливости. Так вот, здесь мы с вами прочитали, что когда Аврааму Господь заповедовал таким образом поступать, жить свою, строить и воспитывать своих детей, он говорит, что нужно, чтобы в твоей жизни было же вот такое же уважение к тебе. Ты должен все дела, которые ты делаешь, делать по правде и по суде, да, поступая, творя правду и суд. Поэтому мы, дорогие отцы, с вами, чтобы у нас не получилось, как это, наверное, сейчас, это, наверное, такая одна из тем злободневных, да, вот когда говорят о полиции, говорят, вот они пользуются своим положением, да, и где-то они превышают свои полномочия. И люди это сегодня видят, да, и сегодня много есть реформ, связанных с этим. Так вот, братья дорогие, мы с вами, чтобы не сохрани нас Бог, чтобы мы не попали в такое же с вами положение, когда мы, получив право, получив все привилегии со стороны Бога воспитывать своих детей, чтобы мы не злоупотребляли этим положением. Мы думали, а вот если я хлопну кулаком по столу, да, значит, так и должно быть. А оно не так. Мы должны иметь этот страх Божий. Мы должны сами ходить путями Божьими и должны знать эти пути Божьи. Как воззвать к своему ребенку, да, как к нему достучаться. Кого-то нужно действительно обуздать, да, кому-то нужно сказать: знаешь что, вот будут такие ограничения, да, может быть, ремнем тебя уже наказывать не будем, но ограничения определенные будут. И мы не можем сказать: ну все уже, что я могу сделать? Вы знаете, чтобы мы с вами понимали, что во всех наших делах, во всем нашем воспитании, которое мы оказываем, чтобы мы подражали Отцу нашему Небесному, написано, что Он воспитывает. Он останавливает, он где-то ограничивает, он где-то допускает определенные переживания, да, болезни где-то, еще какие-то потрясения приходят. Почему? Потому что Богу мы не безразличны. И он хочет, чтобы и отцы, мы тоже научились с вами вот такому подходу, когда мы с вами заповедуем, то есть мы не расплывчаты, мы не говорим: дети, ну мы не знаем, что вам сказать, ну растите, как вы сами можете. Нет, мы должны четкими знать. Писание очень ясно говорит, если отец действительно читает Писание, ну у него не возникает вопросов, как воспитывать своих детей. Он знает, что нужно учить, что перед лицом седого вставать нужно, это нужно учить. Нужно, что к старшим нужно оказывать уважение. Ты не можешь прийти и сказать: эй, ты. Да нет.
И отец, знающий Писание, ходящий путями Господними, он это должен передать. И если он видит, что его ребенок не поступает так, да, это не просто, ну ничего, подрастет, когда-нибудь узнает. Он не подрастет и не узнает. Он вырастет и будет наглецом, и он будет попирать любой авторитет, если мы его не научим. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы Господь сегодня благословил каждого отца, дедушку, тех, которые будут отцами в свое время, чтобы вы, друзья, или все мы все с вами в этом нуждаемся, я в первую очередь нуждаюсь в мудрости от Бога, чтобы действительно не отпускать все на самотек. Наверное, одна из больших-больших проблем – это когда вот все отпускается и так уже думает, ну, как-то они воспитаются, да, вот жена у меня есть, она воспитает их, там, дедушка с бабушкой есть, я им туда отвезу, они воспитают. Вы знаете, отцы дорогие, с нас Господь спросит, когда-то Илию, да, мы с вами прочитали этот текст, посмотрите, какое серьезное предупреждение было Илии, он там сказал, что я накажу дом его навеки, за то, что знал, что сыновья его так ведут, и не обуздывал их. Хотим ли мы, чтобы не просто наше поколение, а может быть дети наших детей, а может быть еще дальше, кто мы с вами не знаем, но Господь может забрать эту милость, если мы будем небрежными. Я не думаю, что это желание любого отца. Это, наверное, самый такой страшный кошмар, который может присниться, если бы мы услышали такие слова: «Я накажу дом его навеки». Дорогие братья, пусть сегодня Бог действительно поможет, даст нам мудрости, признавая все свои неправильные поступки. Вы знаете, это, наверное, самое сложное в деле отца или в жизни отца. Да, признать, что ты неправ. Признать, что ты допускал ошибки. Признать, что где-то не хватало смелости, где-то не хватало внимательности. Но этому нас Писание учит. Если мы хотим ходить путями Господними, то Господь обязательно будет нас учить. Нету совершенных отцов, мы с вами делаем эти ошибки. Поэтому их нужно учиться признавать. Признавать перед собой, перед Богом и перед детьми. Просить за них прощения и заповедать им, заповедать ходить путями Господними.

0: мы говорим сегодня об этом, потому что так важно сегодня передать эту веру нашим детям. Есть Божье определение, которое определяет веру людей на этой земле. Евреям 11 глава, 1 стих, Павел говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Кто-то должен был передать эту веру, передать от всего сердца, вложив детям и внукам. Я не думаю, что в жизни этих людей, бабушки и мамы Тимофея, не было других забот, как только заботиться о Тимофее. Это была естественная жизнь, это были свои заботы, свои переживания, свои потрясения, свои трудности, которые необходимо было разрешать. Но приоритет передачи веры, он был очевиден, они заботились о Тимофее, чтобы его сердце наполнилось этой верой. Иуда в своем послании, 1 глава, 3 стих, пишет так: «Возлюбленные, имею усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым».
1: Мне сегодня вот так видится, именно к отцам сегодня нужно говорить. Писание призывает нас, чтобы мы не перекладывали ответственность на кого-то. Написано: «Отцы, вы воспитываете в учении и наставлении, жены нам помощники, помощницы наши, и они будут помогать нам в этом служении». Но лидерство в семье должен занимать отец, он глава семейства. Итак, не перекладывать эту ответственность на учителей, к примеру, воскресной школы, и даже не на пастыря, и даже не на церкви. На них тоже есть определенная ответственность, но большая часть ответственности лежит на нас, отцах, за нашу семью.

Уважаемые радиослушатели, наше эфирное время подходит к концу, и мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первославянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня в программе мы вспоминали о наших земных отцах, основываясь на словах Писания, взятых из послания апостола Павла к Ефесянам 6 главы «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием, и будет тебе благо. И, конечно же, говоря о наших земных отцах, мы сегодня вспоминаем также и нашего небесного Отца, который мы чтим и верим, что настанет время, когда мы однажды встретимся с Ним и так всегда с Ним будем вместе. Итак, слушайте нас каждую субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени западного Тихоокеанского побережья. Всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Соблюдаемые ко спасению. Тема спасения. Кругом споры. Можно потерять спасение? Нельзя потерять спасение? Что говорит Библия? А Библия представляет целостную картину, отвечая на этот вопрос. В этой передаче мы посмотрим, какова наша роль в акте спасения. Какова она? Какова роль Бога? Итак, мы прочитаем первое письмо Петра, первая глава с 3 по 5 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться последнее время. Что мы видим в этом тексте? Пятый стих. Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению. Что значит соблюдаемых? Значит, охраняемых ко спасению. Спасенные люди охраняются к Богу. Для чего? Для получения этого наследства, которое в 4 стихе. Главным составляющим его это спасение. Соблюдаемых ко спасению. Бог охраняет. Что еще Бог делает? Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Вот еще одна роль Бога. Спасение по благодати через веру – это Божий подарок. И как здесь 9 стих? Сразу тоже не прочитать. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Как вы понимаете, вы спасены через веру. Веру какую? Которую Бог нам дал. И это не от вас. Не от меня, не от вас, не от кого-либо другого. Это Божий подарок. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Если бы наша роль спасения была, что это было бы? Это было бы дело. Мы уверовали, потому что мы приняли Бога. Потому что мы нашли Бога. Да, это так. Но только потому, что Бог открылся нам сам и привлек нас к себе. Это не от нас. Нашего дела спасения нет. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Это полностью роль Бога спасения определенно взятого человека. Итак, Бог охраняет спасаемых до получения наследства, силой Божию соблюдаемых. Теперь мы видим, что Бог спас по благодати, как подарок дал спасение. И это не от наших дел. Что еще, какую мы роль Бога можем видеть в Библии? Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Про кого идет речь? Вы, то есть вы спасенные, вы, услышав слово истины, слово Библии, слово Божье, благовествование вашего спасения, так вера от слышания, да, мы знаем, и уверовав в Него, в кого? В Бога, запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатлены. Бог поставил печать на спасенных. Запечатлены Святым Духом. Где здесь опять роль человека? А кто-то может сказать, услышав слово истины, уверовав в Него. Да, это так написано, уверовав в Него. Но что мы знаем, что сказал Иисус Христос? Никто не придет ко Мне, если не привлечет его Отец. Кого Отец привлек, те, услышав слово истины, веруют в Бога. Спасенные, они запечатлены Святым Духом. Бог работу спасенных доведет до конца. Дальше, 14 стих. Который залог наследия нашего. До получения наследства, которое мы уже сказали, открывает самым главным образом в спасении. Роль Бога в спасении. Нашей роли там нет. Посмотрим еще одно место. Письмо Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Я уверен, что тот, кто начал вас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. Что-то о роли человека написано. Написано, что я уверен, что вы, уверовавшие, дойдете до конца. Нет, роль Бога. Я уверен, что тот, который начал у вас доброе дело, доведет его до конца ко дню возвращения Иисуса Христа. Роль Бога в спасении. Вот она. Бог спасает по своей благодати, это не от наших дел. Бог охраняет спасенных. Бог запечатывает спасенных Святым Духом. Бог совершает дело спасения до дня Иисуса Христа. Это все делает Бог. Наша вера основана на решении Бога. Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец, сказал Иисус. А где здесь наша роль? Где эта связка? То есть это сделал Бог абсолютно. Все, что связано с нашим спасением, сделал Бог. Нашей роли в факте спасения нет и быть не может. Это целиком Божья работа. Но у нас тоже есть своя роль. Какая роль? Если мы спасенные, если мы стали святыми, мы христиане, дети Божьи, у нас есть своя роль. Не роль в факте спасения, которая полностью от Бога. Наша роль состоит в Его подтверждении в нас. Мы должны подтвердить, что мы спасены. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Видите, о чем идет речь? Как мы, которые не играем роль в акте спасения, должны делать свою роль в вопросе, что мы спасены? Мы должны подтвердить это своей жизнью, прежде всего в испытаниях. Бог не дает испытаний больше, чем мы можем перенести. Если эти испытания для кого-то оказываются больше, то вопрос к этому человеку. Мы, если спасенные, должны переносить испытания, потому что Бог знает, какой мере нам их давать. Мы, если спасенные, должны нести свой крест, Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Если мы спасенные, мы взяли крест Иисуса, потому что мы уверовали в Него. И мы идем по жизни с этим крестом. Мы идем по жизни, какой бы она ни была. У кого-то более легкая, у кого-то более тяжелая, у кого-то очень тяжелая. Нас объединяет одно. Став верующими, мы взяли крест Иисуса. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Вот наша роль. Вот наша роль. Победа в испытаниях. Несение своего креста. И не только в этом состоит наша роль. Наша роль в том, чтобы подтвердить, что мы спасенные. Евреям 10:35. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Еще в этом подтверждается то, что мы спасенные. Мы не оставляем упования на Бога. Мы не оставляем веры. Мы не оставляем этого. Почему? Потому что мы знаем, что что бы ни происходило вокруг или в нас самих, мы знаем, что Бог стоит выше всего этого. Если мы спасенные, которые следуют за Христом, вечное царство Господа, тогда наше упование должно быть постоянным. Еще одно место давайте посмотрим. Евреям 3:14. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Начатую жизнь? Какую? Начатую жизнь в вере твердо сохраним до конца. Или по-другому, если мы идем до конца в вере. Видите, друзья, о чем эта тема? Спора, можно потерять спасение или нельзя его потерять, больше нет. Спора больше никакого нет. Потому что роль человека в факте, подчеркиваю слово, в факте спасения нет. Бог призвал, Бог привлек, Бог отдал своего единородного сына, жертву за наши грехи. Что Бог делает? Бог охраняет. Бог запечатывает Святым Духом. Бог совершает дело спасения до дня Иисуса Христа. Нашей роли в факте спасения нет. Наша роль только в его подтверждении. Мы должны подтверждать, что мы спасены. Мы должны переносить испытания, выходить победителями, 1 Коринфянам 10:13, нести свой крест за Иисусом, не оставлять упования, идти в вере до конца. Вот в чем состоит наша роль. Вот в чем состоит наша роль. Таким образом, в вопросе спасения мы видим одну сторону Бога, который полностью сделал для нас факт спасения. И мы видим роль человека в подтверждении, что этот человек, конкретно взят человек, является спасенным. Вот о чем эта тема. Тема соблюдаемых ко спасению. Кто искренне уверовал в Господа, тот будет следовать за Богом, несмотря ни на что. Потому что Бог уже все совершил для него, чтобы он дошел до конца. И он будет подтверждать своей жизнью, что действительно принадлежит Богу. Кто жизнью подтвердить не может свою принадлежность Господу и к его спасению, такому человеку, конечно, возникнут вопросы. Потому что спасенный подтвердит жизнью факт своего спасения от Господа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение за его дар великого спасения, данное всем святым. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа Радио Церкви «Русь Христианская». Сегодня в программе вы услышите запись прямого эфира, состоявшегося в Московском отделении Радио Церкви. Вел прямой эфир Алексей Маркевич, а гостем был диакон одной из подмосковных церквей евангельских христиан-баптистов Николай Александрович Корнилов. Кстати, тема прямого эфира была такова: «Бог, религия и современный человек». В чем суть проблемы, вы узнаете, послушав эту программу. В начале программы я предлагаю вам послушать песню в исполнении Павла Кузнецова «Божья любовь».

0: В эфире программа «Радио Церкви. Русь христианская». А сегодня у нас в гостях Николай Александрович Корнилов. Николай Александрович, пожалуйста.
1: Добрый вечер.
0: Приветствую.
1: Да, дорогие радиослушатели.
0: И если можно, немного расскажите о себе, чтобы наши радиослушатели знали, кто у нас сегодня в студии.
1: Ну, радиослушатели уже поняли, что меня зовут Николай Александрович Корнилов. Я москвич, родился в Москве и всю свою почти более чем 40-летнюю жизнь прожил в этом городе. Сейчас я, кроме того, что служу и диаконом в Салтыковской церкви в Подмосковье, еще преподаю в Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов историю церкви, историю христианства.
0: Хорошо. Так, сегодня у нас тема «Бог, религия, современный человек». В чем же вообще проблема заключается? По-моему, вся жизнь христианская, вся жизнь людей, она как-то связана с Богом и с религией. В чем проблема этих взаимоотношений?
1: Ну, на мой взгляд, самый главный вопрос для человека – это вопрос о Боге. Если человек живет где-то в лучшем случае 80 лет, и на этом его жизнь в среднем кончается, то после этого то, что будет, зависит уже не от человека, совершенно не зависит от человека, а зависит от Бога. И поэтому, не разрешив этот вопрос, человек не решает, на мой взгляд, самого главного вопроса в жизни. Вот, вопрос о Боге, о том, кто он, в каком отношении он находится к человеку и что он предлагает человеку и в этой жизни, и самое главное, в вечности. Поэтому это, на мой взгляд, один из самых важных вопросов. И мы сейчас поговорим о том, как люди относились к этому вопросу, как в прошлом, как они относятся сейчас, как к этому вопросу относится современный человек.
0: Так в чем разница? Вот вы говорите, что как раньше, как сейчас. Обычно мы говорим, что то, что написано в Библии, в Писании, в первую очередь мы на нее опираемся, как христиане, то применимо к нам точно так же, как было применимо к людям, которые жили во времена написания Писания. В чем вот эта разница? Почему мы говорим именно о современном человеке, а не человеке вообще?
1: На мой взгляд, человек прошлого, человек прошлых эпох, прошлых культур, в этом вопросе отличался от современного человека. Человек прошлого, он был не столь уверен в себе, как современный человек. Человек прошлого чувствовал больше свою зависимость от каких-то сил, которые вне его. И поэтому он был больше заинтересован в религиозных вопросах, в вопросе о Боге, и особенно в религиозных вопросах. Поэтому человек прошлого стремился к Богу. Как говорил один проповедник, я не точно цитирую, что в прошлом люди делали все, чтобы достичь Бога, но только сам Бог помог это сделать, послав на землю своего единородного Сына. Он разрешил эти поиски человека. Но современный человек отличается от человека прошлого тем, что он даже и не ищет Бога, не стремится к Нему. Для него этот вопрос не стоит очень часто так, как этот вопрос стоял в прошлом.
0: А что повлияло на то, что изменилось это отношение?
1: Ну, я думаю, на это повлияло, как ни странно, может это показаться, сама религия. Дело в том, что в истории получилось так, что в течение многих веков, благодаря тому, что Бог время от времени через людей своих, через пророков посылал на землю откровения, открывал себя по мере возможности понимания для человека через пророков, повторю. И вот это вот знание о Боге накапливалось, формировалось в Священное Писание, формировалось в какие-то религиозные культы, в религии. И постепенно, в процессе вот этого формирования религий очень часто конечная цель или главная цель религии, она отходила на задний план. И люди больше сосредотачивались на самом пути, на этапах этого пути, на отдельных звеньях этого пути к Богу. И конечная цель терялась. Как бы в самой религии интерес к Богу утрачивался, он затирался какими-то религиозными проблемами, религиозными вопросами, вопросами правильности культа, вопросами правильности традиций, ритуалов. И вот это все повлияло на современного человека. Он в процессе формирования вот это, современного человека, вот этот интерес к Богу, к конечной цели любой религии, он был потерян. И если сама религия потеряла этот интерес к Богу, то неудивительно, что и человек, для которого она предназначена, любая религия, тоже потерял этот интерес. Вот, на мой взгляд, в чем одна из причин вот такого вот отсутствия интереса к Богу.
0: Ну, наверное, еще другие причины — это то, что человек стал чувствовать себя более как-то независимо. Так ли это?
1: Да, человек стал чувствовать себя более независимым от религии, и он продолжил, так сказать, свою независимость в отношении Бога, в отношении к Богу. Он стал чувствовать себя независимым и в отношении к Богу. И что вот интересно, это мое жизненное наблюдение, что чем моложе человек, тем более самоуверенно он себя чувствует. Вот интересно, что я уже, так сказать, сам нахожусь в таком возрасте, уже середина жизни, и мне легче, например, сейчас говорить с людьми, которые уже прожили жизнь какую-то определенную. Они уже поняли в жизни, что они не все могут, что мы не все люди можем, что нам не все, у нас не все получается, мы не всего можем достичь. И вот это вот чувство смирения перед Богом, понимание, что ты не все можешь, очень часто к человеку приходит довольно поздно, когда уже и трудно найти путь к Богу.
0: Но еще очень часто говорят, что в современное наше время, как может человек, который летает в космос, который пересаживает сердце, который добился еще многих и многих достижений там, в науке, технике, культуре и так далее, верить в Бога, там, ходить в церковь. И очень часто эти вещи как бы специально противопоставляются, и говорится именно о независимости человека в связи с этими достижениями.
1: Ну, эти достижения человека напрямую не имеют никакого отношения к Богу. Это достижения человека в этом мире, в этой жизни. Этот мир, или мир, в котором человек живет, он всегда был, так сказать, если хотите, соперником человеческого интереса. Он всегда был даже противником, противящимся устремлению.

0: часто топчется, и вот по кругу ходит своих дел, своих успехов, своего труда, и на этом все замыкается.
1: Когда мы говорим о религии, что мы под этим подразумеваем? Это имеется в виду христианство или наоборот все, кроме христианства?
0: Это и христианство, и нехристианство. Это та форма или тот путь, я повторюсь, по которому человек идет к Богу, который считается человечеством или группой какой-то людей, нации, народом, своим вот таким вот особым путем откровения. Вот. Но более такое, ну, что ли, простое объяснение или можно дать, используя, вот есть такой автор православный Фудель, я давно его книгу читал, вот он приводит там пример, как два разбойника во время Великого Поста ограбили и убили девочку в лесу. Ну, девочка была практически нищая, в корзинке у нее было несколько вареных яиц и еще какая-то пища. Когда полиция арестовала этих двух разбойников, у них спросили: «Ну вот вы были несколько дней в пути, почему вы не съели яйца?» Они ответили: «Мы же христиане, мы в Великий пост, ничего скоромного не едим». А эти яйца были скоромной пищей. То есть вот это, так сказать, крайность религии, когда она сама воспринимается как ценность, а то, к чему она ведет, или тот, к кому она ведет, вообще не воспринимается. Вот это то, что я имею в виду под словом «религия» в обиходе, в обыденной жизни.
1: Некоторые считают, что христианство – это не религия. Но...
0: Я тоже так считаю.
1: Хорошо, мы поговорим об этом поподробнее. А сейчас для вас группа «Дружки». Не привыкайте к чудесам.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете программу Радио Церкви «Русь Христианская». И у нас в гостях Николай Александрович Корнилов, диакон Баптистской Церкви и преподаватель Московской Богословской Семинарии Иванских Христиан-Баптистов. А разговор у нас сегодня идет на тему «Бог, религия и современный человек». Итак, христианство – религия или нет?
1: Ну, христианство и религия, и нет. Как и любое действие или все, что присуще человеку, христианство имеет две стороны. И главная как бы сущность христианства состоит в том, что это не только человеческое устремление к Богу, но это и божественный шаг, божественное откровение навстречу человеку. Поэтому христианство может стать религией, когда только одна человеческая сторона становится главной, и мы забываем о божественной стороне. Мы можем превратить его в религию, но христианство постоянно имеет в себе такую силу, вот, состоящую в Евангелии, вот, в благой и радостной вести, о том, что Бог сам заинтересован в нас, что Царствие Божие близко, что Бог сам хочет установить с нами контакт, и Он сам ищет нас. И вот знаменитые слова Евангелия от Иоанна о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, выражает вот это вот отношение Бога к нам, интерес Бога к нам. То есть Он настолько мощный, настолько сильный, вот эта любовь Бога настолько к нам сильна, что Он отдал Своего Сына за нас, за то, чтобы мы имели жизнь вечную. И вот в этом-то и состоит проблема, в том, что Бог обладает такой любовью, что Он ее проявляет, что Он ее реализовал вот таким образом, а мы, современные люди, совершенно не заинтересованы в Нем, совершенно упускаем Его из виду. Он, так сказать, вне нашего горизонта.
0: То есть христианство не религия, но мы можем превратить ее в религию?
1: Да.
0: И это отпугнет тех людей, которые окружают нас?
1: Да.
0: Так почему же современный человек не приходит к Богу? В чем эти препятствия, в чем эти изменения? Вы сказали, что раньше это было гораздо проще.
1: Ну, раньше просто, если хотите, в картине мира, в картине жизни человека религиозные вопросы были одними из очень важных, одними из очень значимых вопросов. То есть, пожалуй, даже самыми важными и самыми значимыми. Вот вопрос веры, какую веру принять, как говорят нам исторические летописи, обсуждался в народе, обсуждался в правящей верхушке русского государства. И эти вопросы, история свидетельствует нам, они всегда стояли во многих народах, нациях, религиозные вопросы, которые в конце концов в конечной инстанции становится вопросом о Боге. Но современный человек, вот если мы посмотрим на средства массовой информации, телевидение, радио, прессу, часто ли во всем наборе передач, статей, программ встречаем мы по-настоящему задевающую за живое нас с вами разговор о Боге? Вот есть какие-то небольшие, нередко встречающиеся статьи в газетах или программы по радио или по телевидению. Ну и все. И в обыденной жизни очень редко человек задает этот вопрос себе. Недавно я ехал в электричке и разговаривался с одной женщиной. Она очень ругала современную, ну, скажем, правящее у нас правительство, парламент, что называется, крыло, на чем свет стоит, обвиняя в безумии, в халатности. Ну, и я просто привел ей цитату из Библии, что когда Бог хочет наказать, Он лишает разума. И тут она вдруг обрушилась на Бога, обвинила во всем и Его, в том, что происходит. И вот это вот меня удивило. То есть это вот типичный подход современного человека. Когда ему хорошо, когда у него все выходит, ему Бог не нужен. Вот. Но когда у него плохо, вместо того, чтобы обращаться к Богу, он его начинает обвинять. Вот такой парадокс современного человека. Ну и самое главное – это отсутствие интереса. Мы сами все знаем, что современный человек интересуется хорошей работой, хорошей одеждой, хорошими жилищными условиями. Вот. Но совершенно не интересуется духовными вопросами, вопросами о Боге.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом время программы «Русь христианская» подошло к концу. Я напомню, что сегодня вы услышали запись прямого эфира, состоявшегося в московском отделении Радио Церкви. Вел программу Алексей Маркевич, а тема прямого эфира – «Бог, религия и современный человек». В одной из следующих программ вы услышите продолжение разговора на данную тему. Ну а если вы хотите написать нам, то пишите по адресу Россия, 121-019, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русь христианская». До встречи в эфире!

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу Радио Церкви «Русь Христианская». Сегодня в программе «Русь Христианская» вы услышите продолжение прямого эфира, состоявшегося в московском отделении Радио Церкви. Я напомню, что тема прямого эфира была «Бог, религия и современный человек». Вел программу Алексей Маркевич, а гость – диакон одной из подмосковных церквей евангельских христиан-баптистов Николай Александрович Корнилов. Но давайте, прежде чем мы приступим к этому прекрасному эфиру, который состоялся в московском отделении, послушаем не менее прекрасную композицию в исполнении Сэнди Петти.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Загадка Губана. Губаны – это семейство рыб пестрой окраски. В них необычайно ярко проявилась изобретательность Творца. Некоторые особенности этих рыб, необъяснимые с точки зрения теории эволюции, долгие годы изумляли ученых. На заре морской биологии ученые часто относили самку и самца губана к совершенно разным видам. Дело в том, что выглядят они совершенно по-разному. Биологи поняли, что зашли в тупик только когда обнаружили, что согласно их классификации существуют виды, в которых есть только самцы или только самки. В конечном итоге с помощью наблюдений удалось кое-что прояснить, но это лишь привело к новым вопросам. Ученые обнаружили, что некоторые губаны не похожи ни на самцов, ни на самок. Кроме того, в косяках, обитающих возле небольших рифов, не было молодых самцов. Создавалось впечатление, что взрослые самцы просто возникают из ниоткуда. В некотором смысле так и происходило. Дело в том, что когда в среде губанов ощущается нехватка самцов, самки могут превращаться в полностью сформировавшихся взрослых самцов. В Священном Писании слово «премудрость» означает глубокое и доскональное знание о взаимосвязи вещей, кажущихся разрозненными. Уникальная особенность, которой Бог наделил губана, служит прекрасным примером его премудрости и безграничной творческой изобретательности.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопрограмму «Капля росы». Ежедневно в это же самое время мы посвящаем 5 минут изучению послания апостола Иакова. Сегодня откройте вторую главу послания апостола Иакова, прочтем стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это уменилось ему праведность, и он наречен другом Божьим». Сегодня, дорогие друзья, пожалуйста, подчеркните последние слова прочитанного стиха. «И он был наречен другом Божьим». Это удивительно и в то же время истинно, что искренне верующие Богу люди, доверяющие Богу во всем, последовавшие за Господом Иисусом Христом, названы в Писании друзьями Божьими. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, в стихах с 12 по 15 читаем следующее. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Так сказал Господь Иисус Христос. Человек, который примирился с Богом кровью Иисуса Христа, то есть принял верою искупительную жертву Христа, становится в положении друга Божия, если, конечно, человек вполне доверяет Богу и следует его заповеди любви. Послание апостола Павла Колоссянам в 1 главе, в стихах с 19 по 22, Колоссянам, 1 глава, стихи с 19 по 22, читаем следующее. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил плоти тела Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою». Примирение с Богом – это величайшее преимущество, открытое сегодня каждому человеку. Примирение с Богом – это величайшее благословение, какое только может представить себе человек. Мир с Богом, мир с Творцом неба и земли, мир со всеми людьми, потому что Бог, примиряя человека с самим собой, примиряет человека также и с людьми, человека с человеком примиряет. Эту величайшую истину открывает нам Писание, Слово Божие, открывает нам Евангелие. Дух Святой желает открыть каждому читающему Писание и каждому слушающему Писание о том, что Бог через Иисуса Христа желает быть другом каждому человеку. В послании Ефесянам, 3 глава, стихи 12 до 19, Ефесянам, 3 глава, стихи от 12 до 19, апостол Павел напоминает о Христе. Вот что он пишет. Он напоминает о Христе, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные
и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Это чудесно, что во Христе Иисусе Бог делает не только своими чадами людей, но и своими друзьями, и в Нем во Христе дал и дает нам все потребное, удовлетворяет все наши нужды, духовные и материальные. Что же нужно для этого со стороны человека? Только одно – дать Иисусу Христу крепко утвердиться во внутреннем нашем человеке и исполниться Его любовью. Вот что нужно. Дорогой друг, радиослушатель, теперь слово за вами. Решение принадлежит вам. Доверьтесь Богу, будете счастливы вовеки. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, друзья!

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Владимир Александров. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Владимир, ну, в первую очередь, конечно, я скажу, что это человек верующий из Московской Евангельской Церкви, а дальше я даже не знаю, как вас представить. Вы учитель, вы евангелист, вы поэт-песенник, выбирайте.
3: Ну, первая моя профессия, это основная профессия, это мое призвание, это учитель школы. Да, было, есть и будет, я учителем остаюсь, хотя сейчас я не в школе, но, тем не менее, занимаюсь репетиторством, готовлю ребят к ЕГЭ. Поэтом стал, будучи учителем, когда школу заканчивал, мне Бог дал дар, призвание писать. Писать не просто стихи, а писать тексты песен. Вот и третья моя уже профессия, так называемая, это евангелист. То есть я езжу по зонам, по репцентрам, езжу по больницам, по, так сказать, приютам, ну и так далее. Словом, вот три мои так называемые стези, три мои ипостаси.
2: Спасибо, Владимир. Наша программа называется «Выбор». И сегодня вы наш гость, и сегодня вы нам расскажете, как вы сделали самый главный выбор в вашей жизни.
3: О, это было, наверное, как у всех, внезапно и было неожиданно. Дело в том, что, работая в школе, как, наверное, многие люди, я пришел к духовному тупику. То есть я школу очень любил. Я когда шел в школу, я просто в восторге был. Первые 5 лет для меня это было просто, ну, это чудо. Так вот, по мере того, как я преподавал, я чувствовал, что уходит радость, к сожалению, уходит удовольствие от присутствия, уходит от общения. Словом, я становился все более и более сухим, неинтересным,
2: смысл
3: категоричным.
2: Уходит.
3: Да, ушел смысл. Угу. Я понял, что я попал в тупик. И когда человек попадает в тупик, он начинает вопрошать, а что дальше? А куда идти? А какова моя цель? Как жить вообще дальше? Я вообще настолько был предан школе, что даже, так сказать, не изводил семьи, потому что мне гораздо интереснее было то, что я делаю. Дети, победы, вот эти, вот, знаете, неожиданности, эти включения неожиданные, творчество. И я попал в такой духовный тупик, в такое, что понял, что это уже не мое, надо что-то менять. И вот тут мне дал Господь призвание писать песни. Я понял, что это выход. И начался период написания песен. И уволился, и решил, что это мое призвание. Причем я начал писать, это было довольно смешно. Я был в душе. И когда полился дождь водяной, вдруг из меня полились строчки сами собой. Было так неожиданно, это было так странно, это было просто чудесно. И одна другая строка, они сами вылились. И когда я закончил мыться, то я уже закончил песню. Песня была о тройке, которая несется вдаль. Это значит, Господь мне показал, что не все закончено. Оказывается, есть выход. Я понял, что это мое, и начал писать песни.
2: В сегодняшней программе мы будем слушать ваши песни. В нашей программе всегда присутствуют христианские песни. Часто это из альбомов известных певцов христианских. Сегодня это будут ваши песни. Вот. И я была бы рада, если бы вы попутно, начиная от детства, начиная свой путь, чтобы вы рассказывали, как творчество входило постепенно вот в вашу жизнь и каким образом оно реформировалось в христианское.
3: Да, это интересно. Дело в том, что моя мама, она певица, причем певица очень сильная. Она ездила по тогда Советскому Союзу вместе со своей подругой. У них был дуэт великолепный с композитором Аверкиным, надеюсь, вы знаете его, и поэтом Владимиром Харитоновым. Это прекрасный композитор и поэт. Некоторые песни до сих пор поют люди. «На побывку едет молодой моряк», «Мне березка дарила сережки». Словом, «Мне березка дарила сережки» вообще эта песня родилась благодаря моей маме и ее подруге. Как-то раз они ехали в вагоне и предложили Аверкину и Харитонову написать хорошую лирическую песню. И они за ночь написали ее. И эта песня до сих пор, видите, в народе до сих пор нравится людям. То есть она вечна, потому что это песня о любви. Так вот, мама моя певица, и это, видимо, в генах у меня. То есть она пела, я слушал ее, и я чувствовал, что это мое, что это мне близко. Она пела, и я тоже решил запеть. И вот эта песенность, она осталась и до сих пор во мне живет. С разными периодами. Бывает чуть ниже, чуть выше. Но вот это состояние песенности, оно сохраняется до сих пор. И думаю, что до конца моих дней оно меня не покинет. Потому что когда Господь вошел в меня, это приняло совсем невероятные формы. То есть я пою даже ночью. Я ночью даже просыпаюсь, и песня идет. Песня. Как она реформировалась, христианская, когда я ушел из школы, я почувствовал тупик, почувствовал, что мне нужно писать, но я не видел поддержки. Я понимал, что нужна какая-то помощь, какая-то встряска, нужен какой-то поток новой воды, понимаете, живой, чистой, потому что я совсем завратился. Я стал писать песни, знаете, и что самое интересное, ну, как очень многие люди, которые, так сказать, переходят из одного вроде как мира в другой, из мира, так сказать, обычных людей, в мир, так сказать, людей избранных, я посчитал себя таким же избранным. Это как, знаете, у Достоевского «Преступление и наказание». Раскольников посчитал себя избранным, так же и я. Это была такая глубокая ошибка. И что самое интересное, тот дар, который у меня был, он воплощался в песнях. У меня было 2 клипа, снятых на телевидении. Моя песня стала лауреатом международного конкурса. Я чувствовал это призвание к песенности. Но я чувствовал, что я начал и здесь уходить совсем в другую сторону. Вместо того, чтобы поменяться, вместо того, чтобы искать этой чистоты и святости, я начал искать другого. Вот этих вот бляний, вот этих вот, знаете, неожиданных каких-то знакомств совершенно невероятно, которые мне совершенно были нужны. Я понял, что я опять не в ту сторону пошел. Понимаете, наша дорога, она прямая, но с левой стороны кювет и с правой стороны кювет. И вот я, как говорил вам в школе, сначала в один кювет упал, а когда стал заниматься песнями, в другой. И вот я из этого кювета вышел, и вот как раз из этого кювета меня достал Господь.
2: А вот вы сказали, что когда приходит время тупиков, таких безвыходностей, может быть, бессмысленности жизни, человек начинает взывать. И что вы думаете? Каждый взывает к кому-то своему или есть какой-то абсолютный стандарт? Что значит взывать?
3: Ну, это все по-разному. Это душа, когда воет, когда душа кипит. Что делать? Потому что мрак приходит. Приходит какая-то невысказанность. Приходит тучи, хмурь. Что делать? Я по натуре человек очень живой и вдохновительный. Не случайно Бог мне дал призвание, очевидно, поэта. Я очень сильно чувствую, когда какое-то бремя. Ложится бремя на плечи, на твою душу. Понимаете, душа перестает петь. Как же так? Я слышал такую мудрость. У злых людей нет песен. Но я не был злым человеком. Что же произошло? Видимо, кто-то набрасывал вот эту пелену, чтобы я не смог дальше продолжать жить. И вот у меня было вот так. И всегда так происходит. Это или депрессия, или состояние общее непоэтичности. Это состояние невдохновленности. Это когда утром встаешь, и у тебя... Как же так, как же жить дальше, как день прожить? Но когда Господь ко мне пришел, я понял, что каждый день – это начало радости.
2: И вот давайте именно в эту щель сейчас войдем, когда Господь ко мне пришел. В нашей студии бывает очень много гостей, и каждый рассказывает о своем тупике. Каждый заходит в какой-то тупик. Это может быть тюрьма, это может быть просто неудовлетворенность какая-нибудь, да? И каждый взывает в свою сторону. Кто-то идет к бабкам-гадалкам, кто-то занимается нетрадиционной или медициной, или религиями нетрадиционными. Не все знают, куда взывать. Не все знают о живом Боге. Что вы знали о Боге к тому времени? Вообще-то из детства.
3: Знаете, о Боге знал ничего. Только из тех разговоров расхожих, которые вели люди. Я, конечно, видел православных, я видел и просто люди, которые взывали к Богу. Ну, говорили о нем, рассуждали. Я видел храмы. Меня это трогало, красота их. Я иногда приходил в храмы, но как-то не задевало. Я просто вдохновлялся не больше, а потом это уходило куда-то. И для меня это было, ну, на поверхности. Но привела Господа меня моя тетя родная. Я почувствовал тягу. Она раз пришла ко мне, она, будучи уже верующей, пришла ко мне, начала говорить о Боге, о Библии. И, вы знаете, мне это так нравилось. Когда она уходила, я хотел, чтобы этот разговор не прекращался. Она читала из Библии, говорила о Боге. Она говорила спокойно, уравновешенно. Она меня никуда не звала. Она просто говорила о том мире и покое, той радости, которую в ней.
2: Она говорила о сущем просто,
3: да.
2: О сущем.
3: И она меня не агитировала, никакой рекламы не делала. Она просто приходила бы рядом со мной и говорила эти вещи. И я повторяю еще, мне очень нравилось, как будто на душу какой-то елей проливался, какое-то масло. Я после этого был вдохновленный. Господи, что происходит? Я уже начал взывать к нему. Что происходит? Почему так? И вот раз, и два, и три я стал ездить к ней. Она сначала ездила ко мне, а потом я к ней. И однажды она сказала мне: давай произнесем молитву покаяния. Я не знал, что это такое, но я произнес. И вот после этого что-то начало происходить вокруг меня. Я понял, что мир начал меняться. То есть становилось как-то светлее, как-то радостнее, как-то яснее. И люди становились другими. Если раньше я чувствовал тупик, мрак, я чувствовал, что... Ну, не хотел, не стремился к людям. Отношения меня как-то, ну, заморачивали, не хотел. А тут вдруг началось такое, о чем я даже не ожидал. Я начал жаждать людей. Я начал искать Слово Божье. Я стал ходить в ту церковь, куда мне предлагала моя родная тетя. И мне там очень нравилось. Когда я был первый раз, меня это коснулось сильно. Я понял, что это мое место, что здесь я найду и вдохновение, и, самое главное, другую жизнь. И когда я пришел на пятый или на шестой раз в церковь, я понял, что это мое место, и я буду сюда ходить все время. Потому что мне это доставляло не то что удовольствие, а какое-то вдохновение. Я говорил, что натура поэтическая. Я не боюсь этого слова, да. Есть люди, так сказать, которые занимаются поэзией, и состояние вот это, оно потихонечку возвращалось по капельке. После каждого служения я исполнялся удивительной радостью, которую никогда не испытывал.
2: Владимир, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.

когда мы зачитали приговор. Но жизнь тогда кошмаром показалась.

0: как ребенок плакал.
1: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир Александров. Владимир, вы сказали, что вот эти песни, которые стал давать Бог, вот не просто, да, творчество, которое было до этого, это было вот тем недостающим чем-то в вашей жизни, из-за чего вы зашли в тупик жизненный.
2: Да, совершенно верно. Это была отдушина, это был новый водопад, небольшой, но водопад вот духовный, как я говорю, водопад радости, водопад бодрости, водопад, как мы говорим, благости, то есть полился поток, и эти песни, в них, как раз в этих песнях, в них эта песня нашла свое отражение чистота и святость, потому что тогда я уже приближался к Господу, и Он начал меня вести за собой. Я понимал, что то, что раньше я делал, это как не сопрягается с тем, что требует Бог. Я повторяю еще раз, эти требования Божьи, они в виде какого-то приказания, не в виде какого-то давления. Это было внутри, в сердце. И я понял, что писать песни нужно в таком состоянии, когда ты наполнен светом, и тогда песни льются как бы сами собой. У меня масса песен, которые не я написал, а Бог написал. Я просто их записывал. Я просто молился, говорю: «Господь, помоги мне». И шли строчки. Я написал очень много песен, порядка 100 и больше. Часть мы записали на студии с моим другом, часть до сих пор лежит в текстах, часть на демо-вариант, то есть под фортепиано. Но я знаю одно, что это непростые песни. Это слушатель, который будет их слушать, он будет что-то получать. Каждый по-своему. Один получит вдохновение, один получит освобождение, один получит, просто задумается. Как это? Что это за строчка? А ну-ка, вернусь к ней. Словом, эти песни по-разному действуют на людей, но это уже не я, это уже Господь.
1: Вы сказали, что я стал писать, я стал думать, я стал жить так, как хочет Господь. Откуда человек узнает о том, что хочет Господь? Где мерка?
2: Ну, я могу так ответить, что есть чем сравнивать, потому что было одно и стало совсем другое. Я литератор, я аналитик. Я люблю литературные произведения, когда преподавал в школе. Но вы сами понимаете, что когда ты учитель, то ты не считываешь что-то из учебника, и потом это, так сказать, детям спокойно повторяешь. А я искал свои ходы. И когда я искал свои ходы, я погрузился в литературу, при этом изучал жизнь вокруг меня. И вот когда я все это изучил, когда я все это проанализировал, мне легко было преподавать литературу, потому что литературные источники, они брались из жизни, из той жизни, которая нас окружает. И когда я принял Господа в сердце, я понял, что эти литературные произведения и та жизнь, которая вокруг меня, она уступает на 10 голов тому, что предлагает мне Господь. Вы знаете, появилась другая мудрость, появилось другое отношение, появились другие мысли, да появился вообще другой свет, и сердце мое совсем по-другому стало стучать. Оно стало, знаете, чутким, не как раньше. Удивительное состояние. Если раньше мимо проходил лежащего человека на земле, а Бог с ним, там пьяница, то теперь я не могу пройти. Я обязательно подхожу к нему, или поднимаю его, провожаю, или просто молюсь за него, чтобы Бог изменил его. Я повторяю, чуткость сердца стала другой. И то, что раньше меня привлекало в литературе, сейчас это не привлекает. Сейчас я по-другому, другими глазами смотрю. Я еще раз подчеркиваю, все другое. Другая сила, другая мудрость, другое состояние сердца.
1: Где вы ее взяли? Есть абсолют. Где вы взяли другую мудрость, другую силу? Ведь человек по понятиям
2: она вошла
1: не может...
2: Мне. Она просто пришла в меня, я это понял. Это пришло даже, я даже скажу, когда. Однажды в церкви, когда я молился, уже, так сказать, во время служения, пастор сказал: «Встаньте, давайте помолимся». И вдруг я почувствовал, что я что-то испытываю. Это не обязательно каждый должен испытать, у всех свое. Но я лично преображенный ушел после этого. Я понял, что вот как раньше я жил, это неправильно. После того, как я это ощутил, у меня появились желания углубиться, что же, чем я занимаюсь, и кто это Бог. И вот тут появилось желание читать Слово. Я поступил в библейскую школу двухгодичную, и там начался процесс познавания, процесс познания. И начал читать Слово, углубляться в него. Вначале это было немножко поверхностно, вначале много не понимал, а потом чем дальше, тем больше. потому что мы живем сейчас откровениями, я повторяю, христианин истины живет откровениями, Бог показывает ему то или другое, мудрость ли какую-то, новую мысль какую-то, или поворот своей жизни, указывает, рассказывает, объясняет, и все это идет через слово. Я начал читать слово, и какой-то момент один Бог сказал вот это, сказал вот это. Я очень хорошо помню первое откровение, очень сильное откровение, когда он сказал мне: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». И вот я открыл сердце для него. Я понял, что он номер один, что к нему нужно стремиться, и душу, и сердце, и свою жизнь, и судьбу отдать ему. И я начал читать. Я могу сказать так, что с 10 лет чтения слова я очень много получил, но самое главное вот что получил. Я начал рассуждать и говорить, как Иисус. То есть не то чтобы его словами, а через призму его вот восприятия, восприятия жизни, через призму чистоты, через призму милости, через призму любви его. И даже речь изменилась, и глаза. Словом, слово – это разговор с Богом. И сейчас мне доставляет просто наслаждение. Я читаю слово вслух, я заучиваю псалмы, местописания. И, вы знаете, это не просто, как было в школе, выучить наизусть и получить за это отметку. Мне это доставляет огромное наслаждение. Я читаю, я чувствую, что эта сила и любовь входит в меня и преобразует. Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо в нем источники жизни.
1: Владимир, в вашей жизни не произошло ничего такого криминального, может быть, я не знаю, всей вашей жизни. И в связи с этим я хочу спросить, Бог нужен людям, которые совсем упали на дно, или Бог нужен каждому?
2: Да, безусловно, каждому.
1: Ну а если человек не убил, если он не украл, если он ведет добропорядочный образ жизни, зачем ему эта приставка еще?
2: Ну, изначально Библия сказала, что все мы грешники. Адам и Ева согрешили, и грех вошел в каждого человека. Даже если мы хорошо живем. Потому что я был учителем, я тоже считал себя, как говорится, хорошим человеком. Я был добрым и щедрым, и выполнял свою работу, и справедливо старался поступать. Словом, я, так сказать, не занимался ни криминалом, не стремился к каким-то там поступкам из ряда вон. Этого не было во мне. Если даже они и были, то я сильно каялся. Ну, в смысле, считал, что это неверно, и, так сказать, ну, старался не совершать этого.
1: Но, во всяком случае, сами меняли это.
2: Да.
1: В состоянии были сами,
2: да,
1: поменять сам какие-то поступки.
2: Да. Да, но тот грех, который в нас изначально, который пришел от Адама и Евы, этот грех у нас сидит в каждом. К сожалению, я это понял. Это тоже не сразу понимается. Я это понял совсем недавно. И этим грехом мы замараны. И в Библии об этом сказано, что этот грех у нас. И для того, чтобы измениться, необходимо обратиться к Господу и сказать: «Прости меня, мой
1: друг». А величина греха имеет значение?
2: Нет,
1: вот у кого-то
2: значения.
1: Больше греха,
2: нет,
1: у кого-то меньше.
2: Совершенно не имеет. Грех есть грех. Он может быть и мизерный, и так, так же, как болезнь. Бог может лечить от любой болезни, неважно, рак или нет. Это люди придумали, что рак – это что-то опасное, а вот грипп – это менее опасно, вот насморк – это вообще не опасно. Это неважно. Господь может исцелить одним щелчком, одним ударом тебе. Так же и здесь. Если ты каешься, неважно, какая доля греха в тебе, маленькая или большая. Я помню, однажды встречу на Курском вокзале. Мы кормили там людей бездомных. И как раз ко мне человек подошел и спросил: «Слушай, я так замаран, у меня столько грехов, и это, и стал мне перечислять». Я сразу остановил его и сказал: «Дорогой мой, Богу не важно, сколько у тебя грехов и какого они размера. Ты покайся, ты скажи: Господь, прости меня, и Он тебя освободит от всех грехов, какие бы они ни были. Так это действует, и это работает». Это было со мной, с теми людьми, с которыми я общался. Люди очищались, становились чистыми от греха. И если потом они как-то грешили, то они обращались к Господу, и Он очищал их. Не играет роли, какой грех. Тяжелый или большой, или маленький. Это в нашем сознании. Он кажется большим или маленьким. Это мы придумали систему измерений. Господь от любого греха освобождает нас.
1: Владимир, спасибо. Еще одна музыкальная пауза. И я буду очень рада, если эта песня, которая сейчас прозвучит, для нас будет из вашего репертуара.
2: Спасибо. Спасибо.

0: Поэтому я стал учителем. Мои дети, вы знаете, мои дети, они однажды сотворили просто чудо, потому что я их очень любил. Я не хотел их видеть такими. Ведь многие они обездолены были. У некоторых были мамы-пьяницы, некоторые были без отцов. И меня они сильно задевали. Я думал, боже мой, ну почему же так? Ведь я с ними расстанусь, и потом они, куда они пойдут? Как это все произойдет? Я часть ребят, которые были осуждены, или часть ребят, которые были в комнате милиции, там где-то зарегистрированы, я их просто брал с собой, и в течение месяца в лагерях труда и отдыха, там были такие у нас поселения, где мы жили и месяц работали, собирали виноград, яблоки и так далее. И вот я их брал с собой. Окружающие боялись их, а я их не боялся. Я им сказал, мужики, вы класс. Я знаю, что вы труженики, и вообще я вас люблю. И вы знаете, это оказывало колоссальное воздействие. Потому что они видели сердце, они видели, что человек не придумывает, человек не играет. А как можно говорить «я люблю» и потом обманывать? Любовь ты не обманешь. Если истинно любишь, это произойдет. Я просто один эпизод расскажу. Очень сильный из своей биографии учительской. Когда я еще был тогда на большом подъеме, я с детьми был вместе 4 года. Я принял их в 5 классе. Мы с ним должны были расстаться в 9 классе. Мы поехали в Запорожье. Там собирали сладкий перец. И вы знаете, там произошло то, что я просто не ожидал. Тогда я не верил в Бога. Вернее, не был близок к Нему. Но я увидел Его могучую силу. Потому что там мои дети начали творить чудеса. Сам председатель колхоза приходил к нам и говорил, «Слушай, откуда ты набрал таких детей? Это же они работают, как взрослые. Они делали запросто». Норма была 4 часа, а мы за 2 часа делали взрослую норму. Причем спокойно, играючи. И мои девочки, и мои ребята, они все делали добросовестно, аккуратно, спокойно. Учителя подходили ко мне из соседних отрядов и говорили, «Слушай, откуда ты набрал таких детей? Дружелюбные, веселые, жизнерадостные, трудолюбивые». Вы знаете, я не кричал на них. Не было такого случая, чтобы я ругал их или как-то оскорблял. Это был результат моей 4-летней работы. Я сам удивился, что происходило. Мы занимали первые места. Они столько денег заработали. Вы знаете, один мальчик вообще купил японские часы на ту зарплату, которую получил. И когда они приехали, я говорил в школе об этом своей. Никто не верил. А надо верить, потому что я это видел своими глазами.
1: Владимир, вот я понимаю, сейчас вы рассказываете о том, что, веря в Бога, надо не только читать Библию, а научиться жить с Богом. Именно в практической, в реальной жизни. Пусть это труд, пусть это учеба.
0: Да. Потому что вера без дела мертва. Когда ты веришь в Господа, нужно двигаться обязательно. И нужно исполнять Его волю. А исполнять волю – это значит движение. И значит поступать так, как поступал Иисус. То есть не оставлять людей в беде. То есть не отказываться среди ночи. Мне нужно спать, я не высплюсь. Не отказываться от помощи. Смело вставать и идти. В Библии там красным по белому, когда Бог сказал, ты готов... Там его служители так и говорят, я готов, Господь, я готов выполнить то, что ты мне сказал. И вы знаете, вот это, пожалуй, самое сильное, это не только желание добра, а это именно умение встать, идти и делать. Через не могу, через не хочу, через где-то лень какую-то. Но это и есть вера в действии, потому что без дел только одной веры, вера на диване, она ничего не принесет. Нужно обязательно тренировать и свою волю, а тренировать и свои желания. То есть это необходимо, свой характер будет меняться.
1: И свои убеждения тренировать. Они не в теории должны лежать.
0: Конечно. Это самое главное. Я очень часто слышал людей, которые правильно говорили, которые правильно проповедовали. Слава Богу за них, за их проповедь, за их слово. Я не говорю никакого «но». Я говорю о другом, что то, что они говорили, должно подтверждаться своими деяниями. Потому что есть даже целая книга в Библии «Деяния апостолов». И это одна из моих любимейших книг, потому что в них апостолы действовали. Что Павел, что Петр, что все остальные, Филипп, что Стефан. Посмотрите, они погибали за веру. Они двигались, они действовали, они отдавали свои жизни, свою судьбу людям. Это самое главное.
1: И прежде чем время нашей программы подойдет к концу, я спрошу у вас, и что в вашей жизни вот эти заблудшие люди, которые голодные, которых вы на вокзалах кормите, которые в реабилитации находятся в тюрьмах?
0: Это не потерянные люди. Это люди, которым Бог дает шанс вновь подняться. Есть 53 глава в Исаии. Там черным по белому написано, что те, кто в плену, вы имеете право подняться. Те, кто болеет, можете исцелиться. Те, кто неправильно живет, можете найти верный путь.

0: кто считает, что они нагрешили столько, что никакой Бог их не может уже отмыть?
1: Может. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Он сказал, вот это, акцентирую внимание, «жизнь». То есть он дает жизнь людям, поднимает их из болота, поднимает их из мрака, поднимает их из предрассудков, поднимает их из плена, как мы говорим, из тьмы. Эти слова – это не просто слова. Я видел своими глазами, какие чудеса творил Бог. Я встретил человека, которого должны были убить, уничтожить. Он сопротивлялся милиции. Несколько ходок было у него. И вы знаете, когда он принял Господа, он стал другим. Сейчас он лидер в реабилитационном центре. Он женился, у него прекрасный ребенок из Томской области, человек Роман Панов зовут его. Я недавно с ним встречался, я был так рад. Бог реален, он способен поднимать людей, изменять их, и он всегда поможет. Он сказал: «Никогда не брошу тебя, никогда».
0: Владимир, вы сказали, выход есть. Выход – это пассивное какое-то действие, или человек должен сначала сделать выбор?
1: Конечно, выбор, безусловно. Выбор происходит по разным причинам. Или тупик, или мрак, или приходит человек, который говорит ему, или внутри у него что-то происходит. Словом, пути Господни неисповедимы. Но в любом случае, любое слово ли Божие, любой ли поступок Божий, он всегда ведет к выходу. Потому что Бог сказал в Иоанна, что «моя воля, чтобы никто не погиб». Ну, духовно имеется в виду, и да и физически тоже. Его воля, чтобы не погиб никто. Значит, его воля – восставить любого человека. Любого. Я еще раз повторяю, какая бы ни была скорбь, какая бы ни была беда, что бы у человека внутри не происходило. Я это говорю, потому что я это испытал. У меня был вообще крах. Меня должны были убить, но меня не убили. Меня Бог спас. Он просто не позволил этим людям меня убить. Они встали, стояли, смотрели на меня, а я молился. Я упал весь в крови. Меня били. Я упал весь в крови и молился. Они сказали: «Что это ты?» Я верующий, я сейчас молюсь Богу. И эти люди потом меня не тронули. Я их благословил. Я не знаю, что с ними было, но то, что я остался жив, это Божья воля. Он сохранил меня и сказал: «Больше не греши». Потому что я дал очень много зла на того человека, собственно, из-за которого все это произошло.
0: И Божьей милости хватит на каждого грешника,
1: на каждого,
0: всех.
1: На всех. Еще останется, потому что Бог сказал: «Я вам дам жизнь с избытком».
0: Владимир, большое спасибо. Для всех, кто слушал нас, я сообщу, что в эфире была программа «Выбор». И провела передачу Наталья Чернякова. Наш гость сегодня – Владимир Александров из Московской Евангельской Церкви. Учитель, евангелист, поэт, песенник.
1: Большое Владимир, спасибо.
0: Большое вам спасибо за визит. Спасибо за то, что вы нашли время для нас. Для всех, кто слушал нас, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

0: Мир вам, уважаемые слушатели! Мы рады новой встрече с вами в нашей программе «Маяк надежды». Это время проведем с вами мы, ведущие Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Скажите, слушатель, о чем вы сейчас думаете? Контролировали ли вы сейчас свои мысли? Кто-то сказал, наверное, самое сложное в жизни – это осознать собственное мышление. И добавил, из всего самого удивительного и непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое – это человеческая мысль.
0: Важно ли контролировать свои мысли? Можно ли дисциплинировать процесс мышления? Насколько важно содержать свои мысли в чистоте? Сегодня нашу передачу мы посвятили этой теме –

0: Если проанализировать мысленную работу человека за один день, обнаружится хаос. Куда только не уходили наши мысли, что только не приходило в наш ум, каких только картин не рисовало воображение. Иногда наше мышление похоже на проходной двор, через который проходит все нужное и ненужное. Человеческий разум неописуемо загадочен и невероятно чудесен. Он подобен военному штабу, из которого исходят все приказы. Разум приказывает руке взять карандаш и писать. Он же определяет, что следует писать. Разум представляет из себя обширную систему коммуникации, непрерывно посылающую мыслительные потоки.
1: Говорят, что компьютер, который должен воспроизводить функции человеческого мозга, стал бы величиной с известный нью-йоркский небоскреб Empire State Building. Но и в этом случае он не может соревноваться с разумом. Большинство из нас считают разум чем-то само собой разумеющимся. Но Библия говорит, что способность мыслить дана нам Богом, и Он сделал нас ответственными за нее. Каждый из нас в этом смысле подобен царю, управляющему необъятно сложным царством мыслей. Но при этом он несет ответственность за свое управление.
0: Поэтому контроль мышления является одной из важнейших дисциплин, с которой имеет дело верующий человек. То, как мы употребляем свой разум, неизбежно определяет склонности нашего характера и направление жизни. Позитивное, богоугодное мышление ведет к положительным результатам. Нечистое мышление ведет к таким же поступкам и поведению. Библия говорит: «Ибо каковы мысли в душе его, таков и он». Это книга притчей, 23 глава, 7 стих. Кто-то сказал похожую мысль: «Ты вовсе не таков, что ты о себе думаешь, но о чем ты думаешь, тем ты и являешься». Мысли – источник, из которого вытекает большинство наших поступков. Держа под контролем первоисточник, мы тем самым сможем контролировать и вытекающий из него поток.
1: Скажите, слушатель, какая из 10 заповедей говорит о контроле мыслей? Да, это последняя, 10-я заповедь. Она звучит так: «Не пожелай дома ближнего твоего, не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Наше желание – это продукт деятельности мысли. Вначале зарождается мысль. Затем предпринимается действие. Действие может превратиться в довольно устойчивую привычку. Кто-то сказал очень хорошо: «Посей мысль, пожнешь поступок. Посей поступок, пожнешь привычку. Посей привычку, пожнешь характер. Посей характер, пожнешь судьбу».
0: Иисус Христос в период своего земного служения также уделял много внимания мыслям человека. Вам известно, что иудеи подчеркнуто строго относились к соблюдению внешних установлений, не придавая значения того, что у них внутри. Иисус же сказал им, что все внешние действия идут изнутри и делают человека нечистым не поступки, а мысли, которые предшествовали этим поступкам.
2: Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека».
0: Это Евангелие Марка, 7 глава.
1: Часто приходится слышать, как кто-то оправдывает свои греховные мысли, говоря: «Птицы могут летать надо мной, главное, чтобы они не начали на голове вить гнезда». Другими словами, это означает, что грешные мысли, приходящие к нам в голову, не грех. Грех тогда, когда мы приглашаем их в сердце и заговариваем с ними. Такой подход неверный. Всякая грешная, похотливая, злая мысль является осквернением. Да, невозможно жить в этом мире, не отравляясь кричащими рекламами и непристойными разговорами. Единственное средство против этого – это заметить мысль, понять, несет она в себе добро или зло. Если это нечистая мысль, признать ее нечистой, принести ее к Иисусу и попросить очистить и осветить нас.
0: Многие впервые читающие Евангелие бывают очень удивлены словами Христа из Нагорной проповеди.
2: Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
0: Закон гласил «не убивай». Иисус говорит: «даже не помышляй об убийстве». Почему? Потому что мы никогда не совершим убийство, если не будем думать о нем. Закон гласил «не прелюбодействуй». Иисус говорит: «даже не смотри на женщину с мыслью об измене». Если мы запретим самой мысли, нам никогда не придется раскаиваться в совершении поступка. Гражданский суд судит людей по совершенному преступлению. Иисус же предлагает бороться с преступлением на уровне мыслей.
1: В первом послании Иоанна, 3 главе, есть слова: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Нам кажется преувеличением, когда Библия говорит о ненависти как об убийстве. Но давайте подумаем, что эти действия связаны друг с другом, как связаны желание и исполнение, причина и следствие. Ненависть – это убийство в стадии зарождения. Где нет злобы, гнева, ненависти, там нет и убийства.

0: Как мы уже сказали, наш разум – вещь загадочная и непостижимая. И он обладает огромным потенциалом служить как добру, так и злу. От человека зависит то, куда мы направим его усилия. Здесь стоит вспомнить многих писателей, поэтов, музыкантов, которые употребили свой разум на то, чтобы сеять в сердцах людей разумное, вечное и доброе. Кто из нас не слышал оратории Генделя «Мессия»? Все произведение несет в себе отпечаток великолепной духовной проникновенности.
1: Вы также слышали об английском поэте Мильтоне, авторе произведения «Потерянный рай». Он внес большой вклад в литературу таким прекрасным сочинением.
0: Известный художник Микеланджело свой разум также посвятил добру. Его картины и статуи, палитра и красота его произведений не поддаются описанию. Он обладал универсальными умственными способностями, и его мысли живут до сих пор, запечатленные в живописи и мраморе.
1: Вам, конечно же, знакомо имя Чарльза Спержена. Его называют «королем проповедников». Кто-то сказал о нем: «Из всего разума, которым он обладал, из всех шансов, данных ему Богом, он извлекал лучшее». Итак, слушатель, мы видим, сколько доброго и прекрасного можно сделать, направляя свой разум на добро.
0: Есть и другая сторона разума. Он способен творить зло. Мы ужасаемся камерам пыток, концентрационным лагерям с их газовыми камерами и печами. И жертвами всего этого были ни в чем не повинные люди. С сожалением, можно вспомнить творческих людей, посвятивших свой разум тому, чтобы разрушить в людях веру. Сегодня также много людей отдают свой разум на то, чтобы писать и печатать произведения, загрязняющие умы и души людей.
1: Каждый человек обладает огромным потенциалом разума замышлять зло. Мысль – духовная субстанция. Для нее нет преград в виде расстояния и времени. Мысль может перенести нас куда угодно, поставить рядом с любым человеком по нашему выбору. Страшно подумать о всех греховных возможностях, которые возникают в наших мыслях. Если этим возможностям дать уступку, то результат может обернуться в катастрофу. Вот поэтому Слово Божье советует: «О горнем помышляйте, а не о земном». В послании к римлянам, 8 главе, также сказано: «Помышление греховного человека – это смерть, а помышление человека, живущего по духу, – это жизнь. Помышления греховные – враждебны Богу».
0: Друзья, Библия открывает нам, что наши мысли можно и нужно контролировать и действовать при этом решительно. То есть мы должны быть готовы решительным образом управлять мыслительной деятельностью. Для тех, кто еще не спасен, первым шагом является покаяние. Через веру в Иисуса Христа вам следует родиться свыше. Только тогда вы обретете силу Духа Святого, чтобы бороться против нечистых и плохих мыслей. Христианам же следует принести Господу желание иметь чистые мысли. Давид просил об этом так: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Эти слова подходят каждому из нас, не так ли?
1: Второе. О каждой мысли следует судить так, как будто бы мы находимся в присутствии Христа. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, записаны слова: «Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу». Другими словами, нам следует тащить каждую мысль, как пойманного раба, перед лицо Христа, чтобы она повиновалась его суду.
0: Далее, всякую мысль, которую Иисус считает плохой, нам следует исповедать. Где бы мы ни находились, мы тут же должны исповедать грешные, плохие, злые мысли. И, конечно же, изъять эту мысль из разума. Милость Господа направлена на тех, кто не только исповедует свои грехи, но и оставляет их. В книге притчи сказано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Практически это означает, что мы должны 1000 раз в день говорить слово «нет». Как только мы испытываем искушение предаться плохим мыслям, нам нужно сказать самим себе: «Нет, я не продолжу эту мысль и запрещаю ее во имя Иисуса Христа».
1: Далее нам следует учиться думать назидательно. В послании к Филиппийцам в 5 главе есть такие слова. Я прочитаю их в переводе «Слово жизни». Размышляйте только о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что достойно любви и прекрасно, возвышенно, достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Дело в том, что мы не можем одновременно думать об этих вещах и о грехе. Если мысли заняты Христом и Его чистотой, то грех и нечистота должны отступить. Итак, если мы хотим одержать победу в наших мыслях, нам следует следить за тем, что мы читаем, что видим, с кем общаемся. Пикантные книги, журналы, голливудские фильмы и большинство телешоу дают бесконечное множество поводов для дурных мыслей. В этом смысле хорошую услугу нам окажет костер. Пусть превратится в пепел то, что отделяет нас от Бога, делает нас нечистыми и оскверняет.
0: Кроме того, нам следует занимать свой разум чем-то полезным. Кто-то сказал, праздный ум – это мастерская дьявола. Моменты праздности, когда тело получило хорошее питание и отдых, являются опасными. В жизни же неустанного посвящения и служения Господу скрыта невероятная безопасность и защита. Христианин, научившийся дорожить временем, испытывает меньше проблем с неправедными мыслями, ищущими прибежища в нем.
1: Итак, уважаемые слушатели, давайте с помощью Господа учиться размышлять только о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что достойно любви и прекрасно, возвышенно, достойно похвалы.

Друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы рады, если время нашего общения было полезным для вас. Приглашаем вас снова встретиться через неделю. Ваши отзывы и пожелания направляйте по следующему адресу. Радиопрограмма «Маяк надежды». Почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.
1: Да, Василий, это ты хорошо придумал посидеть на солнышке. Сегодня такой теплый день. Я с удовольствием погрею свои старые кости.
2: Взгляни на эти холмы, Борис. Сколько оттенков зеленого, а деревья? Ты замечаешь, насколько различна форма деревьев. Иногда ствол дерева изгибается поразительным образом.
1: Да, Василий, вижу, что у тебя глаз художника. Ты замечаешь детали. А некоторые детали делают дерево интереснее, верно?
2: О да, но их не так легко заметить. Для этого я должен смотреть очень внимательно. Когда я смотрю внимательно, то замечаю птичьи гнезда, мох, лишайник, ветки необычайной формы. Поразительно, но раньше я не замечал всего этого. Я упускал так много.
1: То же самое можно сказать о чтении Библии. Простое чтение Библии никогда не приносит человеку таких открытий, как внимательное изучение ее подробностей. Вот для чего мы отыскиваем в ее главах важные слова и термины. Вот для чего мы ищем художественные приемы, применяемые в оборотах речи. И вот почему сегодня мы будем продолжать разговор о деталях и их изучении в отрывках Священного Писания.
2: Я уже приготовил бумагу и карандаш. Мы можем начать наш очередной урок, Борис.
1: Сегодня мы сосредоточим внимание на изучении структуры и конструкции отрывка из Библии, на внутренних связях между словами. Понимание отношений между отдельными словами поможет нам лучше понять смысл отрывка.
2: Как могут слова образовать конструкцию, Борис?
1: Разбирая текст Библии, мы встречаем три типа конструкции слов. Во-первых, грамматическую. Во-вторых, литературную. И в-третьих, конструкцию по абзацам.
2: Грамматическая, литературная и абзацная конструкции? Я никогда не слыхал об этом.
1: Ну тогда слушай внимательно. Начнем с грамматической конструкции. Как ты думаешь, что это значит?
2: Я думаю, что это нечто связанное с грамматикой. Мы изучали грамматику в школе.
1: Да, Василий. Грамматическая конструкция – это грамматический состав предложения, разбор его по частям и определение его частей, подлежащего, сказуемого, дополнения. Нужно выяснить, есть ли в предложении прямое дополнение, есть ли придаточные или условные предложения, есть ли прилагательные и наречия. Видишь ли, грамматические элементы – это кирпичики, из которых складывается смысл и значение фразы.
2: Кирпичики? Действительно. В каком-то смысле автор строит фразу как здание. Оно может быть простым или сложным, в зависимости от того, сколько грамматических элементов использует автор.
1: Да, автор строит фразу так, чтобы яснее выразить свою мысль. Изучая грамматическую конструкцию предложения, мы выясняем, как эти кирпичики связаны между собою. Открой Евангелие от Иоанна, 1 главу, 1 стих. В нем три самостоятельных предложения. Какое из них первое?
2: Вначале было слово.
1: Так, где здесь подлежащее?
2: Подлежащее слово.
1: Верно. Теперь прочитай второе самостоятельное предложение в этом же стихе.
2: И слово было у Бога.
1: Где здесь подлежащее?
2: Тоже слово.
1: Теперь прочитай третье предложение.
2: И слово было Бог, подлежащее снова слово.
1: Прекрасно. Скажи, Василий, а какой вывод ты можешь сделать на основании того факта, что одно и то же слово использовано как подлежащее?

0: Чаще во всех трех предложениях.
1: Ну, очевидно, автор хочет подчеркнуть это слово, употребляя его во всех трех предложениях в качестве подлежащего. Читатель начинает с любопытством думать, кто же это слово? И тут в третьем предложении выясняется, что это Бог. Ладно, я могу заключить, исходя из этого грамматического разбора, что слово — это одно из главных имен Бога.
0: Вот видишь, Василий, ты сам сделал вывод, который основан на анализе грамматической конструкции стиха.
1: А какой вывод сделал ты, Борис?
0: Да, брат, я тоже кое-что заметил в первом стихе. Я обратил внимание на очень важное слово «в начале». Оно определяет время, о котором идет речь. В начале — это указание на то время, когда мир еще не был сотворен. Но даже тогда, до сотворения мира, существовал тот, кого называют Словом. И это свидетельствует о его вечности, то есть о вечности Слова. Обрати еще внимание на слова «у Бога» в первом предложении. Они указывают на то, что Слово — это независимое лицо, связанное с Богом и находящееся с Ним в определенных взаимоотношениях, хотя Слово само по себе является Богом.
1: О да, несколько лиц, объединенных в одном Боге. Я помню, мы как-то обсуждали с тобой этот вопрос, Борис.
0: Да, мы касались этого вопроса, брат. Это одно из величайших учений Библии. Для его объяснения мы пользуемся понятием триединства Бога, то есть Троицы, которая состоит из трех лиц – Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. И все три лица объединены в едином Боге. Ну а теперь, Василий, давай перейдем к следующим четырем стихам. Тут мы видим очень важное слово «все». «Все» через него начало быть, читаем мы. Куда мы бы с тобой ни взглянули, мы видим творения, созданные тем, кто назван Словом. Все. Небо, земля, птицы, цветы, а также то, что скрыто в земле, к примеру, ископаемые, которые приносят пользу человеку. Слово — Творец всей Вселенной. Все, что существует в мире, создано им.
1: А вот в четвертом стихе мы читаем: «В нем была жизнь». Что это значит, Борис? Только признание того, что Слово — это Творец?
0: Нет, Василий. Смысл этого утверждения гораздо глубже. Это очень короткий, но чрезвычайно важный пункт. Давай рассмотрим его внимательно. «В нем была жизнь». Эта фраза означает признание того, что сама жизнь присуща Слову. Он не просто источник жизни, это его свойство. Обрати также внимание, что Иоанн называет Слово новым именем – жизнь. «И жизнь была свет человеков». Итак, Иоанн назвал Христа Словом, жизнью и светом. И каждое из этих имен по-своему характеризует Христа. Слово — это выражение Бога, Его сущности. Жизнь создает и поддерживает все сущее во Вселенной. Свет же в самом себе открывает любовь Бога к человеку и нашу великую нужду в нем.
1: Ибо мы пребываем во тьме.
0: Да, Василий. Как хорошо-то. Ну, друг, давай теперь поговорим о литературной конструкции первой главы Евангелия от Иоанна. Это другой вид связи слов в тексте из Священного Писания.
1: Что подразумевается под литературной конструкцией, Борис?
0: Литературная конструкция включает в себя различные способы и приемы, которыми пользуется автор, чтобы привлечь внимание читателя и яснее выразить свою мысль.
1: Ага. Значит, рассматривая литературную конструкцию, мы видим, какими приемами пользуется автор в данном отрывке.
0: Правильно! Оглянись вокруг. Представляешь, сколько существует разных способов, чтобы описать то, что мы видим. Я думаю, что ты сможешь сделать это, изучив некоторые из применяемых в Библии литературных приемов.
1: Я бы хотел записать все эти приемы.
0: Ты прилежный ученик, Василий. Давай приступим к делу. Самый распространенный литературный прием основан на том, что уже известно читателю, на чем-то знакомом. Можешь ты сравнить что-то из окружающего нас с чем-то уже известным тебе?
1: Знаешь, Борис, мне уже раньше приходила в голову мысль о том, что наша с тобой беседа здесь, на лоне природы, напоминает мне те дни, когда мы приходим в гости к моей бабушке. Мы сидим за столом в саду, дети играют, взрослые беседуют. Это чудесное время.
0: Ну что ж, из приведенного тобой сравнения мне стало вполне понятно, как хорошо чувствуешь ты себя в гостях у бабушки. В первой главе Евангелия от Иоанна тоже есть сравнение. Тут Иоанн сравнил Иисуса Христа со светом. Иисус назван светом человеков. Мы знаем, что свет рассеивает тьму. Это помогает нам понять, что Христос подобен свету, потому что в нем нет тьмы, нет зла и греха.
1: Я хорошо понял все, брат Борис.
0: Тогда поговорим о втором литературном приеме, который необходимо знать. Это контраст. Автору часто легче выразить свою мысль не с помощью сравнения, а с помощью контраста, то есть противопоставления.
1: То есть автор подчеркивает не сходство вещей, а их различия.
0: Именно так, Василий. В такой чудный, теплый день, как сегодня, приятно думать, что скоро наступит весна. Ты помнишь, какая жуткая погода была 2 недели тому назад? Снег, метель. Мы сидели дома и грелись у печки. Вспоминая о той погоде, мы особенно ярко чувствуем прелесть сегодняшнего дня, верно?
1: Да, Борис, это и есть контраст.
0: Верно. А теперь постарайся отыскать пример контраста в первой главе Евангелия от Иоанна.
1: Вот тут, в 4 стихе, Иоанн сравнивает Иисуса со светом. Затем он противопоставляет его тьме. В 5 стихе первой главы мы читаем: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
0: Да, это контраст между чистотой и праведностью Иисуса и злом и развращенностью мира людей, в который он пришел. А теперь поговорим о третьем литературном примере. Это повторение. Повторяя одно и то же несколько раз, автор подчеркивает свою мысль. Автор может повторить свою мысль, выражая ее разными словами или же одними и теми же словами.
1: В этих стихах нетрудно найти повторение. К примеру, подлежащее слово 3 раза повторяется в 1 стихе. Иоанн подчеркивает одно из имен Иисуса, повторяя его.
0: Отлично, брат! Это пример повторения одного и того же слова. А как насчет повторения одной и той же мысли, выраженной разными словами?
1: Ну вот я приведу вам пример. Ярко светит солнышко, греет лица, руки. Здравствуй, милое тепло, после дней разлуки.
0: Ты, оказывается, и стишки умеешь сочинять. Ты сказал, что солнце греет, а потом заговорил о тепле. Да, пожалуй, ты повторил свою первую мысль. Хорошо. По-видимому, зима показалась тебе такой долгой, что ты уже стихами приветствуешь солнышко, мой друг.
1: Да, очень долгой.
0: Ну, лады. Перейдем теперь к 4-му виду литературного приема. Он называется подытоживанием. Автор собирает вместе все свои основные мысли и повторяет их читателю. Это помогает яснее выразить главную идею повествования. Я продемонстрирую этот литературный прием, когда мы перечислим все остальные. Их всего 10.
1: Борис, помнишь, после чтения Евангелия от Иоанна за 1 присест, мы решили, что главная мысль ее выражена 31 стихом 20 главы. Это и был подытоживающий стих. Вот я нашел это место. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
0: Эти слова, несомненно, выражают основную мысль этой книги, Василий. Иисус есть Христос, Мессия, и в Его имени заключена жизнь. Другой хороший пример подэтаживающего стиха мы находим в послании к евреям. Первый стих 8 главы, где автор подытоживает основные мысли первых 7 глав. Тут мы читаем: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Этот подытаживающий стих в нескольких словах выражает суть всего, о чем автор говорил ранее. Ну а следующий прием, с которым мы познакомимся, называется объяснением. Автор применяет этот метод для пояснения какой-то мысли или термина, когда чувствует, что читатель может не понять его.
1: Точно так, как ты делаешь это, Борис. Ты ведь так много объясняешь мне.
0: Да, Василий. Я стараюсь объяснять и втолковывать, пока не почувствую, что ты действительно все понял. Попробуй найти прием объяснения в первой главе Евангелия от Иоанна. Обрати внимание на 9 стих.
1: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Значит, сперва Иоанн называет Иисуса светом истинным, а затем поясняет, что он имеет в виду, добавляя: который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
0: Да. Иоанн объясняет, что Иисус был светом, потому что просвещал людей, то есть давал им понимание истины. Без этого объяснения читателю было бы труднее понять смысл сказанного. Люди бы стали строить предположения, в каком, собственно, смысле Иисус является светом. Ну что ж, Василий, мы сделали с тобой большие успехи. Шестой литературный прием – это применение вопросительного слова. Есть ли такой прием в Евангелии от Иоанна?
1: О, да, в стихах 19 и 22. Священники и левиты задают вопросы, чтобы установить личность Иоанна Крестителя. Они спрашивают: «Кто ты?» Далее: «Ты Илия? Ты пророк? Что ты скажешь о себе самом?»
0: Интересно, что Иоанн перечисляет все эти вопросы. Как ты думаешь, Василий, почему он это делает?
1: Ну, откуда же я знаю, Борис? Пожалуй, эти вопросы придают ответам больше выразительности. Каждое «нет» Иоанна возбуждает наше любопытство о том, кем же в действительности был Иоанн.
0: Я согласен с тобой, Василий. Я думаю, что вопросы вызывают интерес у читателя, приковывают его внимание к ответу и помогают автору подчеркнуть мысль, выраженную в ответе. А ты заметил, Василий, что мы с тобой задаем друг другу много вопросов?
1: Я не обращал на это внимания до сих пор, но, пожалуй, да.
0: Что ж, продолжим. У каждого хорошего рассказа есть некая высшая точка, кульминация. Это 7-й литературный прием. Автор подводит свой рассказ к кульминационному моменту, к поворотному пункту. Чтобы не пропустить этот момент, читатель должен внимательно следить за развитием событий, приводящих его к этому поворотному пункту. Когда что-то окончательно выясняется или сбывается – в сюжете повествования.
1: Мне кажется, я понимаю, Борис. Скажем, в повествовании о смерти Иисуса такой кульминационный момент наступает, когда гробницу находят пустой.
0: Отличный пример, Василий. В Евангелии от Иоанна есть еще один пример кульминации в первой главе. Вся эта глава посвящена постепенному раскрытию личности Иисуса. Затем, в 49 стихе, Нафанаил очень уверенно заявляет о том, кто есть Иисус. Прочитай, пожалуйста, это место.
1: Нафанаил говорит Иисусу: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Значит, вся глава подводит нас к этому выводу, к этому заключению. Иисус есть Мессия, долгожданный Царь.
0: Да, это кульминационная точка, окончательный вывод о том, кто есть Иисус. А теперь поговорим о другом литературном приеме, называемом причинностью. Людям свойственно желание узнать причину того или иного явления или ситуации. И автор иногда объясняет эту причину, или же предсказывает результаты того или иного поведения людей. В обоих случаях автор пользуется приемом причинности.
1: Ты напомнил мне отрывок из послания к Галатам, где говорится о посеве и жатве.
0: Ты имеешь в виду Галатам 7 стих 6 главы? Там сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Да, мы не можем ожидать, что из семян моркови вырастет картофель. Нельзя ожидать мира и любви, если человек посеял в себе семена злобы и горечи. Причина обуславливает результат. Еще одним примером использования приема причинности может служить третий стих первой главы Евангелия от Иоанна. Прочти его, пожалуйста.
1: «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Это значит, что Иисус Христос был причиной всего того, что существует в нашем мире.
0: Именно так, Василий. Осталось еще два литературных приема, о которых я хочу рассказать тебе. Называются они «обобщение» и «детализация». Сперва поговорим об обобщении. Суть его заключается в том, что мы на основе ряда наблюдений делаем вывод. Скажем, на горизонте собрались тяжелые темные тучи, поднялся ветер, загремел гром. Какой вывод можно сделать на основе этих явлений?
1: Ясно какой. Приближается гроза.
0: Правильно. Вот тебе пример обобщения, то есть вывод, сделанный на основе ряда наблюдений. Иоанн Креститель прибегает к этому приему. В 27 стихе 1 главы он говорит об Иисусе: «Он, идущий за мною, я не достоин развязать ремень у обуви его». На следующий день Иоанн говорит об Иисусе как об Агнце Божьем, который берет на себе грех мира. 1.29. И, наконец, в 34 стихе Иоанн Креститель делает окончательный вывод: «Сей есть Сын Божий».
1: Итак, делая обобщение, мы пользуемся деталями и своими наблюдениями. А что такое детализация, Борис?
0: Детализация – это прием, противоположный обобщению. Сперва делают какое-то утверждение, а затем приводят подробности и детали, подтверждающие его.
1: Ага, значит, скажем, я говорю: необходим хороший дождик. Поля высохли, трава пожухла, упал уровень воды в колодцах. Это и есть детализация?
0: Да. Например, в Евангелии от Иоанна, в первой главе сказано: «Слово было Бог». Поищи в последующих стихах подробности и детали.
1: Так, в 3 стихе Иисус назван Творцом всего сущего. В 9 – светом, просвещающим всякого человека. В 18 стихе назван Единородным Сыном.
0: Видишь, Василий, эти подробности или детали приводят к истинному, всеобъемлющему утверждению о том, что Иисус – Бог.
1: Я никогда не думал, Борис, что Библию нужно изучать именно так. Подумай, сколько бы мы упустили деталей, не изучая Библию так тщательно.
0: Верно, Василий. Ну а теперь, как я обещал, подведем итог нашему изучению литературных приемов. Успел ли ты записать все 10? Давай перечислим их. Сравнение, контраст, повторение, подытоживание, объяснение, вопрос, кульминация, причинность, обобщение, детализация.
1: Я записал все.
0: Хорошо. Ну а теперь вот что. К следующему уроку прочитай первую главу Евангелия от Иоанна и посмотри, можешь ли ты разделить стихи на группы, объединенные одной мыслью.
1: То есть разделить на абзацы, да?
0: Да. И постарайся придумать заглавия каждому абзацу. В этом тебе помогут наши занятия, посвященные художественным приемам в оборотах речи, знание грамматических конструкций и другие детали.
1: Ну, Борис, в Библии главы разделены на стихи. Ты уверен, что я смогу найти абзацы?
0: Постарайся выделить главную мысль, брат. Но тут я помогу тебе, подскажу кое-что. Дело в том, что тут всего 8 абзацев. При встрече мы обсудим их.
1: Ладно, Борис.
0: Ну давай, как всегда, помолимся вместе, брат. Господи, мы благодарим Тебя за тот прекрасный мир, который Ты создал. и за прекрасную литературную конструкцию святого слова Твоего, Библии. Помоги нам тщательно изучить Твои заповеди и жить в соответствии с ними. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54, стих 22. Забота, даже если она направлена на достойный объект, будучи чрезмерной, несет в себе природу греха. Наш Спаситель снова и снова настоятельно внушает нам избегать чрезмерной озабоченности. Тоже повторяют и апостолы. И наставлением этим невозможно пренебречь без того, чтобы не впасть в прегрешение, ибо сама суть чрезмерной озабоченности заключается в воображении, что мы мудрее Бога, и в стремлении взобраться на Его место, чтобы сделать для Него то, что Он взялся сделать для нас». Мы пытаемся думать о том, о чем, как полагаем мы, забудет Он. Мы пытаемся взвалить на Себя наше утомительное бремя, как если бы Он не мог или не хотел понести его за нас. Таким образом, это непослушание Его ясному наставлению, это неверие в Его Слово, это самонадеянность, вторгающаяся в Его сферу, это все полностью греховно. Более того, чрезмерная озабоченность часто приводит к греховным поступкам. Тот, кто не способен спокойно передать дела свои в руки Божии, но хочет сам нести собственное бремя, весьма вероятно, впадет в искушение воспользоваться неправильными средствами, дабы помочь себе. Этот грех приводит к тому, что мы оставляем Бога как нашего советника, и прибегаем вместо этого к человеческой мудрости. Мы приходим к разбитому водоему вместо источника воды живой. Делаем грех, в котором был повинен древний Израиль. Тревога заставляет нас сомневаться в милости Божией, и поэтому наша любовь к Нему охладевает. Мы чувствуем недоверие и поэтому оскорбляем Дух Божий, так что молитвы наши становятся затрудненными, хождение наше непоследовательным, а жизнь наша своекорыстной. Так отсутствие доверия к Богу приводит к удалению от Него. Но если, искренне веруя в Его обетование, мы возлагаем всякое бремя, как оно есть, на Него, и не заботимся ни о чем, потому что Он берется заботиться о нас, то это удержит нас возле Него и укрепит нас от многих искушений. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он.

0: Необычный стих.
1: «Мама, у меня снова проблема», —
0: вздохнула Света, присаживаясь возле стола.
1: «Не хочу учить стих, который задали по литературе».
2: «Чем он тебе не нравится?»
0: Щеки у Светы вспыхнули румянцем, но она пересилила свой стыд и сказала:
1: «Он про влюбленных. Мне неприятно про эту любовь учить и декламировать тоже».
0: Семья Новиковых уже несколько лет жила в небольшом северном поселке. Они переехали сюда для того, чтобы рассказать местным жителям о спасении в Иисусе Христе. Детям было непривычно учиться в совсем маленькой школе. Учеников в классах было мало, и домашние задания проверяли на каждом уроке. Света училась хорошо, и домашнее задание всегда выполняла старательно. Но в старших классах по литературе стали задавать для заучивания такие стихи, которые Свете не нравились. Она уже покаялась, и ей хотелось хранить свое сердце чистым. Мама задумчиво чистила картошку. Наконец она подняла на Свету глаза и сказала:
2: «А ты прочитай христианское стихотворение. Например, то, которое на последнем собрании читала».
0: Света с удивлением смотрела на маму, а та продолжила:
2: «Твоя учительница и одноклассники не хотят ходить на наше богослужение, и ты можешь прочитать им стихотворение о Христе прямо в школе».
0: Света молча ушла. Сидя за своим письменным столом, она думала:
1: «Нет, не буду декламировать в школе христианские стихи. Все будут смеяться надо мной. Пусть приходят на собрание. Там не только стихи, но и пение, и проповеди послушают».
0: Вечером, когда папа пришел с работы, Света поделилась с ним своими переживаниями. Внимательно выслушав, он спросил:
3: «Ты не хочешь читать стихотворение только потому, что оно христианское?»
0: И, не дожидаясь ответа, продолжил:
3: «Не стыдись. Говорить о Господе – это наш долг. Помнишь слова Христа, записанные в Библии? Кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей».
0: Света молчала.
3: «Поступи так, как велит тебе твое сердце», —
0: посоветовал папа. В тот вечер Новиковы всей семьей молились о том, чтобы Господь Иисус помог Свете быть настоящей христианкой и не стыдиться этого перед одноклассниками. На следующий день был урок русской литературы. На перемене Света подошла к учительнице и спросила:
1: «Можно я сегодня прочитаю наизусть христианское стихотворение?»
0: Учительница разрешила. Когда прозвенел звонок и ученики заняли свои места, учительница стала вызывать каждого к доске. Дошла очередь и до Светы.
1: «Мой друг, ты размышлял когда-нибудь, как жертвой стал Христос за наши души? Как на Голгофу совершал Он путь? Я расскажу тебе, а ты послушай».
0: Когда Света произнесла первые слова стихотворения, одноклассники недоуменно переглянулись, но никто не проронил ни слова. Содержание стихотворения настолько привлекло внимание учеников, что они безотрывно смотрели на вдохновенное лицо Новиковой. В конце учебного года учительница дала задание выучить стихи на свободную тему. Света, не раздумывая, выучила оду Державина «Бог». Декламируя это стихотворение на уроке, она несколько раз запнулась.
4: «На этот раз ставлю тебе четверку», —
0: сказала учительница.
4: «Старайся получше учить стихи, тем более такие красивые».

Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».

Стены, колонны и кровли храмов все утопало в этом золотом и багряном свете. В реке, видимой между зданиями, словно бы кровь текла. И чем больше солнце уходило за холм, тем багровее становилось зарево, тем больше напоминало оно зарево пожара. Пуще разгораясь и расширяясь, охватило оно, наконец, все 7 холмов. И, казалось, стало растекаться с них по окрестностям. «Весь город как в огне», — повторила Лигия. А Петр, прикрыв рукой глаза, молвил: «Гнев Божий на нем». Переписка. Венеции, Лигия. Раф Флегон, с которым я посылаю тебе это письмо, христианин. Поэтому он будет одним из тех, кто получит свободу из твоих рук, моя драгоценная. Он старый наш слуга, и, посылая с ним письмо, я могу писать вполне свободно и не опасаться, что письмо может попасть не в твои, а в чужие руки. Пишу из Лаурента, где мы остановились по причине жары. Атону здесь принадлежала великолепная вилла, которую он когда-то подарил Попее. И та, хотя с ним разведена, сочла не лишним оставить за собой этот приятный подарок. Когда я думаю о тех женщинах, что меня теперь окружают, и о тебе, мне кажется, что из камней Девкалиона образовались различные, вовсе не схожие породы людей, и что ты принадлежишь к породе, возникшей из хрусталя. Я восхищаюсь тобой и люблю тебя так, что хотел бы вечно говорить лишь о тебе, и мне приходится себя сдерживать, чтобы писать о нашем путешествии, о том, что со мной происходит, и о придворных новостях. Итак, император стал гостем Попея, которая втайне приготовила роскошный пир. Августян, впрочем, было там немного, но и я, и Петроний приглашение получили. После пиршества мы плавали в позолоченных лодках по морю, которое было такое спокойное, будто спало, и такое голубое, как твои глаза, о божественное. Гребли мы сами, и Августе явно льстило, что у нее в гребцах консулы или их сыновья. Император, стоя у руля в пурпурной тоге, пел гимн морю, который он сочинил предыдущую ночь и с помощью Диодора положил на музыку. Ему вторили на других лодках рабы из Индии, умеющие играть на морских раковинах. И вокруг нас резвились стаи дельфинов. Точно их и впрямь выманили музыкой из пучин Амфитрита. А я знаешь, что делал? Думал о тебе, тосковал по тебе, и мне хотелось взять это море и этот погожий день, и эту музыку, и все отдать тебе. Хотела бы ты, моя Августа, чтобы мы когда-нибудь поселились на морском берегу, вдали от Рима. У меня на Сицилии есть земли. Там целые рощи миндальных деревьев, которые весной цветут розовыми цветами и спускаются так близко к морю, что концы их ветвей почти касаются воды. Там я буду любить тебя и постигать учение, в котором меня наставит Павел. Ведь я уже знаю, что оно не враждебно любви и счастью. Хочешь, чтобы так было? Но прежде, чем я услышу ответ из драгоценных уст твоих, опишу, что случилось с нами в лодке. Уже порядочно отойдя от берега, мы увидели в морской дали парус. И тут завязался спор, обычная ли это рыбачья лодка или большой корабль, идущий из Остии. Я первый увидел, что это корабль. И тогда Августа заметила, что от моих глаз, видимо, ничего не скроешь. И вдруг, опустив покрывало на свое лицо, спросила: «Сумел бы я ее узнать в таком виде?» Петроний быстро ответил, что за тучей и солнце не увидишь. Однако она, словно шутку, сказала, что такой острый глаз могла бы ослепить только любовь. И, называя по именам наших августианок, стала спрашивать и угадывать, в которую я влюблен. Я отвечал ей спокойно, но под конец она произнесла и твое имя. Упомянув его, она открыла лицо и уставилась на меня злыми, испытующими глазами. Я искренне благодарен Петронию, который в эту минуту накренил лодку, чем отвлек внимание от меня.
Ведь доведись мне услышать о тебе неприязненные или насмешливые речи, я бы не сумела сдержать гнев. И мне пришлось бы бороться с желанием разбить веслом голову этой коварной и злобной женщине. Ты же помнишь, что я рассказывала тебе в доме Лина о нашей встрече у пруда Агриппы? Петроний опасался за меня и еще сегодня заклинал не дразнить самолюбие Августы. Но Петроний уже меня не понимает. Он не знает, что кроме тебя для меня нет ни наслаждений, ни красоты, ни любви, и что к Попее я испытываю лишь отвращение и презрение. Ты сильно изменила мою душу. Так сильно, что к прежней жизни я бы уже не мог вернуться. Но ты не бойся, что со мной тут может приключиться беда. Попея меня не любит. Она никого не способна любить. И прихоти ее порождены лишь гневом на императора. Он, конечно, еще находится под ее влиянием и даже, возможно, еще любит ее, но во всяком случае уже не щадит и не скрывает от нее своих бесчинств и мерзостей. Кстати, могу тебе еще кое-что сообщить, что должно тебя успокоить. Перед отъездом Петр сказал мне, чтобы я императора не страшился, ибо и волос не упадет с моей головы. И я ему верю. Какой-то голос в моей душе говорит, что каждое его слово исполнится. И если он благословил нашу любовь, то ни император, ни все силы Гадеса, ни даже сама судьба не сумеет отнять тебя у меня, о Лигия. Как я подумаю об этом? Я счастлив так, словно я сам Бог, который один лишь вечно блажен и спокоен. Но тебя, христианку, может быть, задевает то, что я говорю о Боге и о судьбе? В таком случае извини меня, грешу я невольно. Крещение еще меня не очистило. Но сердце мое подобно порожней чаше, которую Павел из Тарса должен наполнить сладостным учением вашим. Тем более сладостным для меня, что оно твое. Зачти мне как заслугу божественную хотя бы то, что я из этой чаши вылил наполнявшую ее прежде жидкость, и что я не прячу ее, но протягиваю вперед, как жаждущий, оказавшийся у чистого источника. Прошу тебя быть ко мне милосердной. В Анции я дни и ночи буду служить Павла, который уже в первый день пути приобрел такое влияние среди моих людей, что они все время толпятся вокруг него, почитая его не только пророком, но чуть ли не сверхъестественным существом. Вчера я заметил радость на его лице, и когда спросил, что он делает, он ответил: «Сею». Петро не знает, что он находится при мне, и хочет его увидеть, равно как и Сенека, прослышавший о нем от Галлиона. Но вот звезды уже бледнеют, о Лигия, и утренняя звезда становится все ярче. Скоро море порозовеет в лучах зари. Вокруг все спит. Только я думаю о тебе и люблю тебя. Приветствую тебя вместе с утренней зарею, суженая моя. Вениций Лигия. Приходилось ли тебе, дорогая, бывать с Плавтием и Ванцией? Если нет, я буду счастлив когда-нибудь показать тебе эти места. Начиная от Лаурента, тянутся вдоль берега одна вилла за другой. А сам Анций — это сплошь дворцы и портики. Их колонны в ясную погоду отражаются в воде. И у меня здесь есть усадьба близ самого моря, с оливковой рощей и зарослями кипарисов позади виллы. И при мысли, что эта усадьба станет твоей, мрамор кажется мне более белым, сады более тенистыми и море более лазурным. О, Лигия, как прекрасно жить и любить! Старик Миникл, управляющий на моей вилле, посадил на лугах под миртами целые поляны ирисов. И, глядя на них, я вспомнил дом Авла, ваш Имплувий и ваш сад, где я, бывало, сидел рядом с тобой. И тебе ирисы эти будут напоминать родной дом. Оттого я уверен, что ты полюбишь Анций и мою виллу. Сразу по приезде я долго беседовал с Павлом во время завтрака. Говорили о тебе. Потом он начал меня учить. Я долго его слушал и могу сказать лишь одно. Даже если бы я умел писать так, как Петроний, мне все равно не удалось бы высказать все, что я передумал и перечувствовал.
Я и не подозревал, что на земле может быть такое счастье, такая красота и покой, о которых люди еще не знают. Но все это я приберегу для беседы с тобою, когда в первую же свободную минуту прискочу в Рим. Скажи мне, как может земля терпеть рядом таких людей, как апостол Петр, как Павел из Тарса и император? Спрашиваю это потому, что после поучения Павла я вечер провел у Нерона. И знаешь ли, что я там слышал? Вначале он читал свою поэму о разрушении Трои. Затем стал сетовать на то, что никогда не видел горящего города. Он позавидовал Приаму, назвал его счастливым человеком, мол, Приам мог любоваться пожаром и гибелью родного города. Тигелин на это отозвался. «Скажи одно слово, божественный, я возьму факел, и ты еще этой ночью увидишь пылающий Анций». Но император обозвал его дурнем. «Куда бы, — сказал он, — я тогда приезжал дышать морским воздухом и укреплять голос, который меня одарили боги, и который, я, говорят, ради блага народа должен оберегать. Неужели ты не понимаешь, что вреден мне Рим, что от испарений Субура и Сквилина усиливается у меня хрипота? И разве пылающий Рим не представил бы во сто крат более великолепное и трагическое зрелище, нежели Анций?» Тут все наперебой подхватили: «О да, какой неслыханной трагедией была бы гибель города, покорившего мир! Какую ужасную картину явил бы он, превращенный в кучу серого пепла!» Император заявил, что тогда его поэма превзошла бы песни Гомерова, и стал рассуждать, как бы он отстроил город и как грядущие века дивились бы его творению, рядом с которым померкли бы все прочие создания рук человеческих. Тут пьяные сотрапезники завопили: «Сделай это, сделай!» На что он возразил: «Для этого мне надобны более верные и преданные друзья». Признаюсь, слыша это, я сразу встревожился. «Потому что ведь ты находишься в Риме, дорогая». Теперь я сам смеюсь над своими страхами и думаю, что императоры и августианы, как они ни безумны, не отважились бы на такое безумное дело. И все же, видишь, как человек боится за свою любовь? Все же мне хотелось бы, чтобы дом Лина стоял не на узкой улочке за Тибром, не в квартале, населенном чужими людьми, о котором в случае чего не стали бы тревожиться. На мой взгляд, даже палатинские дворцы недостойны тебя. И я хотел бы, чтобы ты не была лишена изящной остановки и удобств, к которым привыкла с детства. Переселись до Мавла, Лигия моя. Я здесь много об этом думаю. Если бы император был в Риме, весть о твоем возвращении, конечно, могла бы через рабов дойти до Палатина, привлечь к себе внимание и вызвать преследование за то, что ты посмела поступить вопреки воле императора. Но он в Анции пробудет долго. А когда вернется, и горожане, и рабы перестанут об этом судачить. Лин и Урс могут поселиться с тобою. Впрочем, я живу надеждой, что прежде чем Палатин увидит императора, ты, божественная моя, будешь жить в собственном доме в Каринах. Благословен день, час и минута, когда ты переступишь мой порог. Если Христос, которого я учусь чтить, сделает это, да будет благословенно и его имя. Я буду служить ему и отдам за него жизнь свою и кровь. Нет, я неправильно сказал. Мы оба будем ему служить, пока не оборвутся нити нашей жизни. Люблю тебя и приветствую всем сердцем.

Урс набирал воду в цистерне и, вытягивая на бечевке сдвоенные амфоры, в полголоса напевал странно звучавшую лигийскую песню, да поглядывал с нежностью на Лигию и Вениция, чьи фигуры белели среди кипарисов в саду Лина, как две статуи. Ни одно дуновение ветра не колебало их одежды. Спускались сумерки, обволакивая все золотистой и фиолетовой мглой. А они, среди вечернего покоя, держась за руки, вели тихую беседу. «Не может ли приключиться с тобой беда, Марк, из-за того, что ты уехал из Анции без ведома императора?» — спросила Лигия. «Нет, дорогая», — отвечал Вениций. «Император объявил, что на 2 дня уединится с Терпносом и будет сочинять новые песни. Он это часто делает, и тогда ни о чем знать не хочет и ничего не помнит. Да что мне император, если я рядом с тобою и смотрю на тебя? Слишком я истосковался по тебе, в последние ночи и сна не стало. Лишь сомкну глаза от усталости, как вдруг пробуждаюсь с чувством, что над тобой нависла опасность. А то снится, будто украли моих лошадей, которых я разместил по дороге, чтобы ездить из Анция в Рим, и на которых примчался быстрее любого императорского гонца. Просто не мог дольше выдержать без тебя. Я слишком люблю тебя, дорогая, бесценная моя. Я знала, что ты приедешь. Урс уже 2 раза ходил по моей просьбе в Карины. Спрашивал о тебе в твоем доме. Лин надо мной смеялся. И Урс тоже. Действительно, было видно, что она его ждала. Вместо обычной темной одежды на ней была легкая белая стола, из красивых складок которой ее руки и прелестная головка выглядывали, как первоцветы, распустившиеся в снегу. Несколько розовых анемонов украшали ее волосы. Вениций прижался губами к ее руке, потом они уселись рядом на каменную скамью среди дикого винограда и стали смотреть на закат, последние лучи которого

каплю крови, каждым дыханием своим и вместе с тем ощущать такой безграничный, такой сладостный покой, словно душу твою убаюкали сон и смерть. Это для меня вновь. Гляжу на покой деревьев, и чудится, он проникает в меня. Только теперь я понимаю, что может быть счастье, о котором люди до сих пор не знали. Только теперь понимаю, почему и ты, и Помпония Грицина всегда так безмятежны. О да, это дает вам Христос. А она, прижавшись лицом к его плечу, сказала: «Марк, дорогой мой». И слова замерли на ее устах. От радости, благодарения и сознания того, что теперь, наконец-то, ей дозволено любить, у нее перехватило горло, и глаза наполнились слезами. Обняв ее стройный стан, Веницей слегка привлек ее к себе. «Да будет благословенна та минута, Лигия!» — сказал он, — «когда я впервые услышал его имя». «Я люблю тебя, Марк», — тихо ответила она. И снова оба они умолкли, от избытка счастья, не находя слов. «Я это знаю», — сказал Веницей. «Едва я вошел сюда, едва поцеловал милые твои руки, я прочел в твоих глазах вопрос, усвоил ли я божественное учение, которое ты исповедуешь, и принял ли крещение?» «Нет еще, я пока не окрещен. Но знаешь, цветок мой, почему?» Павел сказал: «Я тебя убедил, что Бог явился в мир и отдал себя на распятие ради его спасения. Но в источнике благодати пусть омоет тебя Петр, который первый простер над тобой руки и первый тебя благословил. Да и я, дорогая, хотел бы, чтобы ты присутствовала при моем крещении. Оттого я до сих пор не крестился, хотя уже уверовал в Спасителя и в сладостное его учение. Павел меня убедил, обратил. Да разве могло быть иначе? Как мог я не поверить, что Христос явился в мир, когда это говорит Петр, который был его учеником, и Павел, которому он явился? Как мог я не поверить, что он был Богом, если он воскрес? Ведь его видели и в городе, и у озера, и на горе, и видели люди, чьим устам неведома ложь. Я этому верил еще тогда, когда слушал Петра в Астриане. Еще тогда я сказал себе: любой человек другой на свете мог бы солгать, только не этот, который говорит: «Я видел». Но учения вашего я страшился. Мне казалось, оно у меня отнимет тебя. Я полагал, что в нем нет ни мудрости, ни красоты, ни счастья. Но теперь, когда я его узнал, хорош был бы я, если бы не желал, чтобы в мире царила истина, а не ложь, любовь, а не ненависть, добро, а не злодейство, верность, а не предательство, жалость, а не месть. Где найдется такой человек, который бы этого не хотел, об этом не мечтал? А ведь вера ваша именно этому учит. Другие учения тоже требуют справедливости, но только ваше делает справедливым сердце человеческое и вдобавок чистым, как чисты сердца твое и Помпония. Я был бы слеп, если бы этого не видел. И если Господь Христос к тому же еще обещал жизнь вечную и такое неслыханное блаженство, какое лишь всемогущество Божье может дать, тогда чего еще желать человеку? Спроси я у Сенеки, почему он советует быть добродетельным, когда неправедно и легче достигнуть счастья. Он, ручаюсь, не смог бы ответить ничего вразумительного. Но теперь я знаю, зачем надо быть добродетельным. Затем, что добро и любовь исходят от Христа. И еще затем, чтобы, когда смерть сомкнет мне глаза, обрести жизнь, обрести блаженство, обрести самого себя и тебя, драгоценная моя. Как же не возлюбить и не принять учение, которое открывает истину и заодно уничтожает смерть? Кто бы не предпочел добро злу? Я думал, что это учение враждебно счастью. А Павел вот убедил меня, что оно не только ничего у нас не отнимает, но еще дает. Все это с трудом умещается в голове, но я чувствую, что это правда. Ведь я никогда не был так счастлив, да и не мог.

мог быть, даже если бы забрал тебя насильно и держал в своем доме. Только что ты мне сказала «я тебя люблю», а ведь тебя не заставило сказать мне эти слова все могущество Рима. О, Лигия! И разум говорит мне, что это учение божественное и самое лучшее. И сердце мое это чувствует. И таким двум силам кто сумеет воспротивиться? Лигия слушала, вперев в него свои голубые глаза, напоминавшие в лунном свете два таинственных цветка, и, как цветы в росе, влажно мерцавшие от слез. «Да, да, Марк, это верно», — сказала она, крепче прижимаясь головою к его плечу. И в эту минуту оба чувствовали себя бесконечно счастливыми, сознавая, что кроме любви их соединяет еще иная сила, сила добрая и неодолимая, благодаря которой сама любовь становится чем-то неиссякаемым, неподвластным перемене, разочарованию, измене и даже смерти. В сердцах обоих жила твердая уверенность, что при любых превратностях они не перестанут любить и принадлежать друг другу. И эта уверенность наполняла их несказанным спокойствием. А Веницию вдобавок было ясно, что их любовь не только чистая и глубокая, но и совершенно новая, какой мир доселе еще не знал и знать не мог. В ней, в этой любви, для него сливалось все. И Лигия, и учение Христа, и тихо дремлющий на кипарисах лунный свет, и ясная ночь. И мнилось ему, что любовью этой наполнена вся Вселенная. Немного помолчав, он снова заговорил тихим, взволнованным голосом. «Ты будешь душой моей души, будешь самым дорогим для меня существом. Сердца наши всегда будут биться заодно, единой будет молитва наша и благодарность Христу. О, дорогая моя, вместе жить, вместе чтить сладостного Бога и знать, что когда придет смерть, глаза наши опять откроются, как после блаженного сна, для нового света. Можно ли вообразить что-либо прекраснее? И я только дивлюсь тому, что раньше этого не понял. А знаешь, что мне сейчас кажется? Что этому учению никто не сумеет противостоять. Лет через 200 или 300 его примет весь мир. Люди забудут про Юпитера, и не станет других богов, кроме Христа, и других храмов, кроме христианских. Но кто же не захочет собственного счастья? Ах да, я ведь слышал беседу Павла с Петронием. И знаешь, что Петроний сказал под конец? Это не для меня. Но ничего больше он возразить не мог. Повтори мне слова Павла, попросила Лигия.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. И сегодня я вам расскажу одну удивительную невыдуманную историю, которая называется «До края земли». Многие годы Стефан Сайнт думал, что Тамбукту – это выдуманное название края Земли. Когда же узнал, что это реально существующее географическое место в Африке, то сразу же заинтересовался им. Стефан отправился из Бамака, Мали, в Тамбукту, преодолев путь 800 километров. Ему досталось последнее из 6 мест на маленьком самолете, летящем от организации детского фонда ООН. В Тамбукту у них было 2 врача, которые, возможно, будут лететь обратно. А это означало, что Стефан не сможет улететь вместе с ними. Но он все же решил рискнуть. Так Стефан Сайнт и оказался на опустошенной ветром окраине отдаленного города Берберов. Там, посреди коричневых пейзажей Сахары, он не заметил ни единого пятнышка растительности. В воздухе кружился песок, затмевая солнце. В 40-градусной жаре он пытался разглядеть глинобетонные дома города с населением в 20 тысяч человек. Когда он собирался отправиться в город, к нему подошел пилот. Он сказал, что с ними возвращаются врачи. Поэтому Стефану придется искать иной способ вернуться в Бамако. «Спроси на рынке. Может, у кого-то есть грузовик? Но будь осторожен, так как жители Запада не выдерживают долгой жары, если по дороге в пустыне вдруг сломается грузовик». Стефану не понравилась такая перспектива. Но, наверное, то, что он оказался в центре пустыни без возможности выехать, соответствовало его душевному состоянию. С тех пор, как он прибыл в Африку с ее суровыми жизненными условиями и немыслимыми страданиями голодающих людей, ему чудилось, будто он блуждает в духовной и эмоциональной пустыне. Открытый рынок в центре города был переполнен людьми. Вокруг сновали мужчины и женщины в длинных темно-синих халатах и огромных тюрбанах, защищающих от палящих лучей солнца. Стефан почувствовал, что за ним бдительно следят. Подозрительность легко понятна в Тамбукту. Здесь никому и ничему нельзя доверять. Когда-то эти люди жили в достатке, а теперь даже их земля восстала против них. Засуха превратила богатые степи в пустыню. Палящее солнце и пыльные бури уничтожили почти весь животный мир. Люди умирали тысячами. Стефан тщетно обращался ко многим людям, надеясь, что хоть кто-то разговаривает по-английски. Наконец, местный жандарм кое-как понял его ломаный французский. «Мне нужен грузовик. Мне нужно ехать в Бамако», — сказал Стефан. Темное лицо жандарма излучало великое удивление.
2: «Нет грузовика», — сказал он, — «потому что нет дорог, только песок».
1: К этому моменту присутствие белого человека уже вызвало волнение на рынке. Его окружили маленькие дети, прыгая и выпрашивая монетку или сувенир. Внезапно у него появилось очень сильное желание поговорить со своим отцом. Он, несомненно, знал, что значит быть иностранцем в чужой стране. Его отца, Нейта Сайнта, уже не было в живых. Он был одним из 5 миссионеров, убитых индейцами Аука в джунглях Эквадора в 1956 году. Стефану тогда было без одного месяца 5 лет. И папа запомнился ему высоким, худым, сильным и целеустремленным человеком. Он был настоящим пилотом джунглей, переправлявшим миссионеров и медицинский персонал на своем самолете. В Мали Впервые в своей жизни Стефан был окружен людьми, которые не разделяли его веру и даже противились ей. Что-то подобное происходило и в жизни отца, когда он был в Эквадоре. Как часто Стефан повторял слова, которые папа, вполне возможно, говорил индейцам, убившим его. «Мой Бог реален, Он живет во мне, и у меня с Ним очень особенные и личные взаимоотношения». Но Стефана продолжал терзать вопрос, почему отец должен был умереть? Всю свою жизнь он помнил, как люди с уважением отзывались о его отце. Он был тем человеком, который был готов умереть за свою веру. Но в то же время мальчик думал, что убийство было совершено только по случайному и несчастливому стечению обстоятельств. Папа со своими друзьями приземлились в тот момент, когда у индейцев Аука было плохое настроение, никак не связанное с верой или американцами. Если бы самолет отца приземлился днем позже, то миссионеры, скорее всего, остались бы живы. Мальчику казалось, что смерть миссионеров не повлияла каким-либо образом на индейцев. Для них это было очередное убийство в истории убийств. Но 30 лет спустя смерть отца оказывала влияние на сына. «Господи!» – начал молиться он, осматривая рынок. «У меня возникли неприятности. Пожалуйста, сохрани мою жизнь и покажи, как выбраться отсюда. Пожалуйста, прояви себя и свою любовь так же, как ты это делал по отношению к моему отцу». После этого не ударила молния с неба, но мелькнула новая мысль. «Где-то ведь должны быть какие-то средства телекоммуникации». Стефан смог бы выслать телеграмму в Бамако и заказать самолет. Конечно, пришлось бы заплатить много денег, но другого выхода он не видел. «А где здесь телеграф?» – спросил Стефан другого жандарма. Тот объяснил, как пройти на телеграф, а затем добавил. «Телеграф передает сообщение только в том случае, если включена станция в Бамако. А если нет?» Он пожал плечами. «И что теперь делать?» Это был действительно край земли. Довольно много жителей Запада без вести пропадали в пустыне. Затем Стефан вспомнил, что перед самым полетом в Тамбукту его сотрудник сказал: «В Тамбукту есть знаменитая мечеть. Она была построена из глины в 1500-х годах. Много мусульманских паломников ежегодно посещают ее. Там есть также одна очень маленькая христианская церковь, которую почти никто не посещает. Сходи к ним, если у тебя будет возможность». Стефан обратился за помощью к детям, окружившим его. «А где здесь евангельская церковь?» Детям очень хотелось помочь белому человеку, хотя они и сами толком не знали, что ему надо. Несколько раз пожилые мужчины и женщины грубо ругали их, но они, не обращая внимания, продолжали поиски вместе со Стефаном. Наконец, они пришли, но не в церковное здание, а к небольшому домику, построенному из кирпича. Никого не было в доме, но внутри на стене висел текст с надписью на французском языке: «Ранами его мы исцелились». Через несколько минут дети указали на молодого человека, приближающегося к дому по переулку. Затем ребята исчезли в лабиринте проходов и оград Тимбукту. Это был красивый, темнокожий молодой человек, одетый в свисающий халат. Но он сильно отличался от остальных. Насколько Стефан понял, его звали Ноух Аг Инфаятара. Ноух сказал, что знает человека, который может быть переводчиком. Он отвел Стефана в конец города, где жил американский миссионер. Стефан был рад повстречать миссионера. Но с тех пор, как увидел Ноуха, он понял, что у них есть нечто общее.

0: «Расскажите ваше обращение к Господу», – попросил его Стефан. Миссионер перевел ответ на ухо. «За оградой у миссии был прекрасный огород. Однажды, когда я был маленьким, мы с другом решили украсть несколько морковок. Это было опасное дело. Нам говорили, что тубабы, белые люди, едят детей кочевников. Несмотря на свое проворство и значительный опыт, меня поймал прежний миссионер мистер Маршалл, который не съел меня. Вместо этого он дал мне морковь и несколько карточек, на которых были записаны Божьи обещания из Библии. Он сказал мне, что если я выучу их наизусть, то подарит мне чернильную ручку».
1: «Ноух, и ты их выучил?» – спросил Стефан.
2: «Конечно! Только у наших правителей и старшего учителя школы были чернильные ручки. Но когда я показал свою ручку в школе, то учитель понял, что я разговаривал с белым человеком, а это было строго запрещено. Он очень сильно избил меня.
0: Когда родители Ноуха узнали, что у него есть карточки с отрывками из столь презренной и оскверняющей книги, они на какое-то время выгнали Ноуха из дому, запретив при этом другим впускать его к себе. Ему также запретили посещать школу. Но произошло нечто удивительное. Ноух поверил, что слова, записанные в Библии, правдивы. Мама Ноуха была в отчаянии. Ее репутация, а также репутация всей семьи, была в опасности. Наконец, она решила убить своего сына. Она достала яд у колдуна и подсыпала его Ноуху в пищу во время семейного праздника. Ноух съел свою порцию, и ничего не произошло. Его же брат, который по своему незнанию украл отравленный кусочек мяса, сильно заболел и был частично парализован. Увидев Божье вмешательство, члены семьи и жители поселка побоялись предпринимать дальнейшие попытки убийства.
1: «Тебе, наверное, нелегко было в юные годы быть твердым и жить в презрении у всех окружающих. Что укрепляло твою веру?» – спросил Стефан.
2: «Мистер Маршалл не мог принять меня, иначе моя жизнь подверглась бы опасности», – говорил Ноух. «Поэтому он дал мне несколько книг о тех христианах, которые страдали за свою веру. Моей любимой книгой была книга о пяти молодых людях, которые добровольно рисковали своей жизнью, неся благую весть индейцам в джунглях Южной Америки. В этой книге говорится, что они позволили индейцам убить себя копьями, хотя имели оружие и сами могли убить нападающих».
0: Миссионер-переводчик сказал:
1: «О, я помню эту историю. Кроме того, у одного из тех миссионеров была такая же фамилия, как и у тебя, Стефан».
0: «Да», — ответил Стефан, — «тот пилот был моим отцом».
1: «Твоим отцом?» — вскрикнул Ноух. «Значит, это правдивая история?»
0: «Да», — ответил Стефан, — «это подлинная история». Обнявшись с Ноухом, Стефан понял, что Бог их настолько сильно любит, что устроил эту встречу на краю земли. Стефан уверил его, что история, которая придала ему смелости, была правдивой. А тот, в свою очередь, уверил Стефана в том, что Бог использовал смерть его отца на благо. Смерть Нейта Сайнта помогла Ноуху иметь такую веру, за которую не страшно даже умереть. Вот такой крепкой веры, ребята, пожелаю и я всем вам. А еще мне осталось только попрощаться с вами. До свидания.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. И там мы найдем слова Иоанна Крестителя, который говорит о Христе следующее слово. «Он, Христос, будет крестить вас Духом Святым и огнем». Сегодняшняя тема у нас с вами – огненное крещение. Или «Христос будет крестить Духом Святым и огнем». Давайте вспомним вообще, какие крещения мы встречаем в Евангелии. Если у вас есть Библия с собой, откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Там Христос говорит следующее. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Речь идет о водном крещении. Водное крещение – это завет с Богом. Это обещание доброй совести или в современном переводе «просьба к Богу о чистой совести». В книге «Деяния святых апостолов» в 1 главе, в 5 стихе мы находим тоже слова Христа. И там говорится о том, что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Вообще в книге «Деяния святых апостолов», кто читал ее, это 5 книга Нового Завета, там мы встречаем и водное крещение, и духовное крещение. Допустим, в 19 главе, если вы прочитаете со 2 по 6 стих, там апостол Павел пришел в Ефес и говорит людям, которые искали Бога, «Крещены ли вы Духом Святым? Приняли ли вы Духа Святого?» Они отвечают, «Мы даже не слышали, есть ли Дух Святой». И он объясняет им путь спасения, потом крестит в воде, и потом Дух Святой сходит на них. Эти люди были крещены водой и Духом Святым. Наш текст говорит о том, что Господь будет крестить не только Духом Святым, не только мы должны принять водное крещение, но в нашей жизни будет огненное крещение. Обратите на это внимание. Обратите внимание ваше на слово «будет». Он будет крестить. Слово «крестить» – погружать. И можно сказать так. Христос будет погружать своих учеников в огонь. Он будет крестить Духом Святым и огнем. Что касается Духа Святого, интересно заметить, что Дух Святой не сошел ни на одного человека, которые были возле Иисуса Христа. На него – да, а крещение Духом Святым началось после того, как Он вознесся на небеса. Христос принял водное крещение. Если у вас есть Священное Писание, вы можете открыть Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих. И там говорится, что когда Христос крестился, Он тотчас вышел из воды. Ему водное крещение преподавал Иоанн Креститель. Здесь же говорится о том, что все отверзлись небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глас небес, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Он принял водное крещение, и Дух Святой сошел на него. И Сын Божий был крещен огнем. Мы будем говорить об огненном крещении в нашей жизни. Мы должны с вами сразу отметить, что сам Сын Божий был крещен водой, Духом Святым и огнем. Что касается Духа Святого, о нем сказано так, что Дух Святой пребывал на нем. Многие люди получают крещение Духом Святым, но пребывает ли Дух Святой на тех, которые получили крещение Духом Святым? Мы же с вами знаем, что крещение – это погружение. Итак, крещение Иисуса Христа в огне. Он вышел на миссию в 30 лет и начал проповедовать Евангелие, говоря, «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие». Если в нашем зале есть люди, которые еще не покаялись, вы должны это сделать, если вы хотите попасть в Царство Небесное, в Новый Иерусалим. Если вы не хотите попасть в ад, вы должны покаяться. Покаяние – это вера в жертву Иисуса Христа, что Он пришел в этот мир, взял грехи мира на Себя, умер на Голгофе, это гора возле Иерусалима. Он был там распят за наши грехи, воскрес и вознесся на небеса. Это принятие Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это одна грань. А внутренний процесс следующий. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Нормальное покаяние – это надо бросить грешить и поменять свои мысли. Если этого не случится, человек может
оплакивает свои грехи, он может раскаиваться, он может сожалеть, потому что у греха есть последствия. У всякого грешника есть последствия в жизни от его греха. И это не избежать. Мы сегодня говорили уже немного о сеянии и жатве. У любого греха, у любого действия, у любого поступка есть последствия. А иногда это страшные последствия. Иногда эти последствия тянутся в вечность. Итак, покаяние. Если Бог касается твоего сердца и зовет тебя, и ты чувствуешь, что тебе надо покаяться, сделай это сегодня. Когда Иисус вышел на миссию, прошел о нем слух по всей Сирии. Знаете, есть такое выражение, сарафанное радио. Слух прошел. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Чем дальше человек погружается в грех и в оккультизм, тем больше одержимых людей бесами, припадками, бесноватых людей, лунатиков, расслабленных. Грех влияет на наше тело. И о Христе сказано, что следовало за Ним множество людей. Люди, многие следовали за Ним. И по-разному люди следовали за Ним. И причины были разные. Некоторые ели хлеб и насытились. Однажды к Нему пришли люди и хотели нечаянно взять Его и сделать Его царем. Он накормил их. Они были очень довольны и нечаянно хотели взять и сделать царем Его. У меня интересный вопрос. Интересно, если бы к вам люди подошли и захотели сделать царем, вы бы отказались, нет? Он удалился. Я думаю, что многие люди взяли бы на себя тяжесть быть царем. А он, когда была возможность, полная возможность стать царем на земле, он отказался. Он говорил перед Пилатом такие слова: «Царство мое не от мира сего». Многие, когда слушали его, говорили: «Все хорошо делает». Человек по имени Нафанаил, это израильтянин, он назвал его учителем Иисуса. Говорит: «Ты сын Божий, ты царь Израиля». Множество народа слушали его с услаждением. Одна женщина возвысила голос и сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы, питавшие тебя». Восторг у этой женщины был. У него были враги. Иисуса Христа называли обманщиком. Некоторые говорили: он одержим бесом. Другие хотели свергнуть его с горы. Однажды хотели побить его камнями. Враги утверждали, что он друг мытарям и грешникам. Это тяжчайшее обвинение против него. Друг мытарям и грешникам. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить его. Вообще, Пилат знал, что его из зависти предали. В конце своей жизни, перед своими голгофскими страданиями, Иисус сказал следующие слова: «Крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится». Или современный перевод этого текста: «Я должен буду принять иное крещение, и как томлюсь, ожидая, когда оно совершится». К нему перед его голгофскими страданиями подошли два ученика, его ученики, Иоанн и Иаков. Это были два брата, и они говорят, что мы желаем вот в царстве твоем сесть один по правую сторону, другой по левую. Вот такое желание: в славе твоей мы желали бы, чтобы один из нас правую сторону занял, а другой левую. И Иисус им говорит: «Не знаете, чего вы просите?» И потом спрашивает: «Можете пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я буду креститься?» Они отвечали: «Можем». Он им говорит: «Вот чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Современный перевод этого текста: «Разве можете вы принять такое страдание, которое мне придется принять? Разве можете креститься крещением, которым мне придется креститься?» И отвечает им и говорит: «Вот страдание, которое я приму, вы примете, и крещение, погружение в страдание, вы тоже получите». И следующая мысль. У огненного крещения есть две грани. Мы говорим сегодня об огненном крещении. Первая грань – это внутреннее страдание, чашу, которую он говорит: «Я буду принимать, я буду пить». Это внутреннее страдание. И вторая грань огненного крещения, погружения – обстоятельства, пучина, труднейшие обстоятельства, в которые попадает человек. И Бог говорит:
что верующие в Него будут креститься водой, Духом Святым и огнем будут креститься. И вот сейчас мы начнем говорить о Его огненном крещении. Евангелие от Матфея 26:67. Откройте, посмотрите, пожалуйста. «Тогда плевали Ему в лицо, заушали Его, другие же ударяли Его полонитом. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его, и воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и одели Его в багряницу. И говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били Его полонитом. И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобной, по-еврейски Голгофа». Это начало Его огненного крещения. И при Его крещении были разные люди. Посмотрите Евангелие от Матфея, 26 глава, 60 стих. «Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: „Он говорил: „Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его“». Много лжесвидетелей было при Его распятии, при Его обвинении. Крещение огнем – это страдание. Крещение огнем – это всегда нечестно, это всегда незаслуженно, это всегда несправедливо. Если мы сегодня с вами будем говорить и говорим о крещении огнем, мы должны понять, что крещение огнем – это всегда нечестно, это всегда незаслуженно, это всегда несправедливо с точки зрения крещаемого. Евангелие от Луки 23:33. Посмотрите. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Писание говорит: «И к злодеям причтен был». Три распятия на Голгофе, два разбойника, масса людей. Одни плачут вдали, женщины, которые любили Его, мать Его, которая тоже проходит огненное крещение. Это Симеон еще ей сказал: «И тебе самой оружие пройдет душу». На ее глазах распинают ее сына. И третий, Сын Божий, там прибита табличка: «Се царь иудейский». И люди, которые проходят, не знают ситуации, они к злодеям причисляют всех троих. Крещение огнем, оно ограничено временем. Евангелие от Марка, 15 глава, 25 стих. «Был час третий, и распяли его». 33 стих. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Иуда, Пилат, священники, все знали, что он абсолютно невинный человек. Все те, кто предавал, кто распинал, кто организовал это, отлично понимали, что он невиновен. И в этой ситуации Бог Отец молчит при крещении огнем своего сына. Посмотрите Евангелие от Марка, 15 глава, 34 стих. «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил“». Я хочу, чтобы мы поняли, что христианская жизнь – это не только водное крещение. Я хочу, чтобы мы понимали, что христианская жизнь – это не только духовное крещение, а христианская жизнь – это и огненное крещение. О Христе сказано: «Он претерпел крест» – первая грань. Вторая грань – «пренебрег посрамление, позор». И третья – «воссел одесную престола Божьего». И потому, когда мы проходим огненное крещение, это надо перетерпеть, это надо пережить позор, зная, что когда мы проходим огненное крещение, нам придется терпеть, быть опозоренными. Слава придет потом. Это принцип Христа и для христиан, о котором мы сейчас говорили с вами. Мы должны понять, и это не вписывается в наше представление о Боге очень часто. Вот вспомните слова апостола Павла. Он говорит: кто надеется на Христа только в этой жизни, тот несчастнее, что дальше говорится, всех человек. Я пришел к Тебе, Господи, благослови меня, устрой мою личную жизнь, дай мне пройти по Твоей благословляющей десницей, я не хочу огненного крещения. Теперь следующая грань. Крестящий огнем других, сам в огне страданий. Есть такой герой в Новом Завете,
имя его Савл. Если вы откроете Деяния святых апостолов, 22 глава, 4 стих, он говорит о себе следующее. «Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». И 5 стих говорит о том, что он шел в Дамаск за тем, чтобы в оковах вести христиан в Иерусалим для истязания. Он организовывал крещение огнем для верующих. Это всегда было незаслуженно, это всегда было нечестно, и это всегда было несправедливо. Они никакого зла не делали. Саул, дыша злобой, угрозами и убийством, преследовал христиан. Позже он уверовал и стал апостолом Павлом. И о себе, как о гонителе, он говорит: «Я изверг». Изверг – это злодей, лютый, жестокий человек, который должен быть извергнут с общества. А когда он стал апостолом Павлом, он пережил очень серьезные страдания. Посмотрите книгу «Деяния святых апостолов», 23 глава, 12 стих. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Когда он уверовал, теперь он переживает огненное крещение. Его называли язвой общества, возмутителем, мятежником, Иисуи словом называли его. Годы его жизни, от покаяния до момента, когда он ушел на небеса, были очень трудными. У него много было огня в его жизни, огненного крещения много было. Вот смотрите, что он говорит во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 23 стих. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение». Я хочу спросить верующих людей, скажите, если бы вот через такие страдания, через такой огонь пришлось пройти некоторым из нас, как вы думаете, осталась бы вера внутри и любовь к Богу? Не связано ли наше христианство с такой мыслью, что я уверовал, Господи, и теперь благослови меня, дай мне дожить до 90 лет, и чтобы под плать правнуков ангелы твои взяли мою душу и в Царство Небесное отнесли? Понимаете, христианство и Евангелие говорит о том, что верующие люди, искренние христиане, будут гонимы от этого мира, и они будут проходить страдания. Мы должны понять это. Я понимаю, что эта мысль не нравится человеку. Хотелось бы без этого, но наш текст говорит, он будет крестить Духом Святым и чем еще? Огнем. Смотрите, как Павел пишет о себе. «Мы сами в себе имели приговор к смерти, всегда надеяться на Бога. Сила Божья действовала в нем очень сильно. Он пишет 14 посланий, он обращает язычников в веру, бесы изгоняются, люди исцеляются, он имеет величайшие откровения. Но какой ценой? Но какой ценой? Оказывается, когда мы решаемся следовать за Богом, мы должны понимать, что придется платить цену преследования за Богом. Я сейчас вспомнил одну фразу с послания к евреям. Там евреи проходят огненное крещение, и апостол Павел говорит о них такие слова. Говорит им: «И расхищение имущества вашего встретили с радостью». Вдумайтесь, пожалуйста, расхищение вашего имущества они встречают как? Зная, что у них на небесах есть нерукотворенный дом. Вдумайтесь только, крещение огнем. Давайте несколько примеров из Библии приведем. Я думаю, что это очень полезно. В 6 веке до христианской эры в Вавилоне были 3 мужа – Сидрах, Месах и Авдинага. Они занимали при дворце достаточно высокие должности. И в 3 главе книги пророка Даниила описывается эта история. Принципы те же самые. Негодные люди, они всегда при огненном крещении – доносят царю, что 3 иудея, они поклоняются золотому истукану. Навуходоносор был человек очень жестокий. Он ожесточил свое сердце до дерзости. Кого хотел, убивал, кого хотел, миловал. Полный диктатор был. Что касается внутренней политики в этом государстве, он построил идола, очень большой идол, золотой идол, и сказал, если кто не будет поклоняться, убивать.
кто не будет поклоняться идолу. И три еврея отказались это делать. И он пришел в ярость и спрашивает у этих евреев: с умыслом вы богам моим не служите и золотому истукану не поклоняетесь? Ну и три еврея отвечают, что Бог наш может спасти нас. Мы не будем поклоняться золотому истукану, мы поклоняемся живому Богу. Говорит, а если даже не спасет нас, мы золотому истукану твоему поклоняться не будем. Интересная мысль. Мы надеемся на Бога, что Он спасет нас от твоей руки. Только это говорят очень жестокому царю. Но если даже не спасет, все равно золотому истукану поклоняться не будем. Помните слова Иисуса Христа? «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». По приказу царя языческого они брошены в печь. И когда смотрит царь, то он видит посреди пламени четыре мужа, которые воспевают Богу. И царь говорит вельможам своим: я вижу четыре человека, они не связаны, среди огня ходят, и нет им вреда. И четвертый имеет вид, подобный Сыну Божьему. Они были спасены. Следующая история в книге Даниила, 6 глава. Там рассказывается, что царь Дарий, языческий царь Дарий, издает такой приказ, вельможи подговорили его, чтобы в течение 30 дней все молились царю. Даниил отказывается это делать, и его бросают в ров львиный. И когда он брошен в ров львиный, та же история, негодные люди оклеветали его, и царь пытался спасти его, но не смог. А утром царь уже у рва львиного и говорит: мог ли Бог спасти тебя? Оказывается, Бог спас Даниила. Крещение огнем в жизни Иосифа. Он продан братьями в Египет, попадает в дом Потифара. Женщина оклеветала его, и теперь он в темнице. Та же история, те же принципы. Люди негодные, нечестные, иногда мерзавцы. Они устраивают вот эти вещи, и Бог допускает это. И это очень часто не вписывается в наше представление о Боге. Почему Бог допускает в жизни Иова страшные вещи? Дети погибают, сам в проказе, приходят друзья и начинают искать в нем грехи. И Бог молчит. И Бог ничего не делает. И Бог дает развиваться этой ситуации. И Иов говорит в отчаянии души своей: не виновен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Человек, любящий Бога, праведный, непорочен, он допускается в жуткие страдания. И в этих жутких страданиях молчит Бог, и люди, которые нечестные, негодные, стоят и мучат эту жертву. Почему Бог допускает это? Знаете, за водным крещением очень часто очередь. И когда человеку говорят, что не преподадим тебе водного крещения, некоторые из-за того, что им не преподают водного крещения, обижаются. О духовном крещении люди тоже ревнуют. За огненным крещением ни очереди, ни ревности. В одной библейской школе студенты молодые пришли и прочитали, что есть огненное крещение. Как начали молиться Богу: «Господи, крести нас огнем!» Есть такой ответ у Иисуса Христа: «Не знаете, чего просите?» Признаки огненного крещения. Посмотрите, пожалуйста, 1 Петра 4:12. Это очень важная тема, огненное крещение в жизни христиан. Знаете, иногда смотрят на жизнь того и другого и думают: а это он жнет, что сеял. А это Бог его через огненное крещение проводит. 1 Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленное, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Я еще раз подчеркну, огненное крещение всегда незаслуженно, всегда нечестно, всегда странное приключение. За что, почему, в чем я виновна? Если вы посмотрите Псалом 65:10, найдете такие слова: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». 12 стих. «Бог посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу».
Я не знаю твоей жизни. Я не знаю, какие процессы проходят в твоей семье. Я не знаю, что ты переживаешь. Но я скажу тебе, что Писание говорит, что всякий верующий человек, который следует за Иисусом Христом, он не только пройдет водное крещение, не только духовное крещение, но его ждут и огненные испытания, огненное крещение. Чаще всего огненное крещение, как мы с вами говорили, ограничено временем. Это надо пережить, это надо претерпеть, это надо пройти. И когда мы проходим огненное крещение, нам нельзя допустить обиды на Бога. «Я так любил тебя, я так любила тебя, а ты со мной так поступил. За что? Почему я служил тебе так искренне и честно, а ты допустил такие переживания в моей жизни?» Нельзя допустить обиды на людей нечестных, которые организовывают огненное крещение. Когда Иисус Христос был в Гефсимании, плакал, молился, пришел один из учеников, ведя за собой толпу. И он сказал людям: «Кого поцелую, тот и есть». И подошел и поцеловал Христа. И Христос отвечает, как этого человека звали? Иуда. «Друг, целованием ли ты предаешь Сына Человеческого?» Интересно, обратите ваше внимание. Он пришел, чтобы отдать его на смерть. Целует его нечестный человек, негодный человек. Он ему говорит: «Друг, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» А теперь я хотел бы реальные примеры из жизни привести. Это очень важно. Понять нам, что часть нашей христианской жизни – это страдание. Часть нашей христианской жизни – это пережить огненное крещение. И не надо думать, что это приключение странно. Индия. Там в некоторых штатах бывают очень серьезные гонения на христиан. Недавно родственники наши летали в Соединенных Штатов в Индию, и там часть группы пустили, а часть не пустили, потому что они ранее проповедовали Евангелие. Рассказывают такой случай из жизни в Индии. Один молодой пастор проповедовал Евангелие, и там был штат, который очень серьезное гонение. Его посадили на 2 года, жену забрали его и отдали какому-то богатому человеку. Когда пастор вернулся с тюрьмы через 2 года, отпустили его жену, и эта женщина, которая была тоже верующей, и она принесла сына от этого богатого человека. Пастор принял эту женщину, свою жену. И те, которые рассказывали, я слушал это свидетельство, это реальная жизнь. Это реальная жизнь. Серьезные переживания. Человек прошел вот такое огненное крещение. Огненное крещение иногда называют долиной плача или долиной смертной тени, земля страданий. Я не понимаю, почему в его жизни, пастора жизни, было допущено такое состояние. Но я знаю одно, что иногда Бог проводит нас через сильнейшие, труднейшие обстоятельства. Навуходоносор, который видел, как Сидрах, Месах и Авдинаго брошен в печь огненную, он признал Бога иудею. Дарий, видя, как львы не тронули пророка Даниила, он тоже признал Бога иудею. Сотник, который видел, как умирает Иисус Христос, воскликнул: «Воистину, Он Сын Божий». Бог допускает огненное крещение в жизни людей. И вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание на следующую грань нашей беседы. Что не является огненным крещением? Мы говорили с вами, что является, а теперь что не является огненным крещением? Откройте первое послание Петра, 4 глава, 15 стих. «Только бы кто не пострадал из вас, как убийца, или как вор, или как злодей, или посягающий на чужое». Допустим, человек, который посещает какую-либо церковь, пойман на воровстве. Его судят, судьи неумолимые, ничего не помогает, ни знакомства, ни деньги, и ему дают 5 лет за его воровство. Он в тюрьме, это не огненное крещение. Это из области, что человек посеял, то и пожал. Наш текст говорит, чтобы кто не пострадал, как посягающий на чужое, или вор, или злодей. Второй пример из жизни. Молодой человек, который работать не хочет, который хочет жить с деньгами. Ему очень нужны были

Ей 25 лет, она очень красивая и умная. Она посещает небольшую церковь, там нет молодых людей. Ей хочется выйти замуж, очень хочется. Она бросает церковь, уезжает в большой город. Встречает молодого бизнесмена, начинает флиртовать с ним. Он женатый, жена его ждет ребенка. Она становится любовницей его. Пока жена была в больнице, их отношения стали очень близкими. И однажды, когда жена вышла, и муж ей сказал, что я развожусь, она встретила свою соперницу и сказала, чтобы с твоими детьми поступили так, как ты со мной поступила. Он развелся со своей женой, женился. Прошло время, 5-10 лет, она пришла в церковь, покаялась, принята в члены церкви, у них рождаются дочери. Прошло 25 лет, старшая дочь выходит замуж. Когда старшая дочь выходит замуж, через некоторое время появляется соперница, которая уводит у старшей дочери муж. Я хочу здесь одну мысль сказать. Я хочу, чтобы мы подумали. Иногда в нашей жизни бывает жатва через много-много лет. И что говорит Библия, то правда. Нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Или второе. Что человек посеет, то пожнет. Ни один человек не может судить о другом. Это у него огненное крещение или это жатва в его жизни. Иногда небесный повар подает очень острые и горькие блюда к нашему столу. Но плоды для этих блюд он собрал на поле нашей жизни. А семена на этих полях сеяли кто? Кто сеял? Мы. Колесо правосудия Божьего настигает нас. Бог говорит, помилую, но не оставлю без наказания. Мы должны понять одну вещь, что с Богом вероломно поступать нельзя. Когда мы вступаем в завет с Богом, Он очень ревнивый Бог, имя Ему Ревнитель. Когда мы вступаем в завет с Богом, мы должны быть верны Ему, честны пред Ним. Мы должны любить Его, как говорит Писание, возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душою и всей крепостью своей. Писание говорит следующее. Тем же языком люди благословляют Бога и тем же языком проклинают человека. Что ты говоришь о своем муже, о своей жене, о своих детях, о своей невестке, о своей свекрови? Что ты говоришь? Слова имеют значение. И тогда, когда приходит жатва, человек иногда мечется и думает, ну за что? Но почему? Но есть внутренний отличительный момент. Когда мы проходим огненное крещение, тяжелейшие испытания, тяжелейшие, трудные испытания, мы не чувствуем суда совести. Дух Святой не подсказывает нам некоторые картины с нашей жизни и не говорит, что эти страдания твои связаны вот с этими моментами. А когда это сеяние и жатва, Дух Святой очень часто говорит, вспомни, что ты делал. Вспомни, что ты делал. Грехи, не распятые в родителях, мы увидим в своих детях. Я хотел бы, чтобы мы поняли, что духовные законы неумолимые, они очень серьезные. И мы сегодня говорим с вами об огненном крещении. И я хотел бы еще одну грань отметить. Ни о ком мы не можем сказать, это ты жнешь в своей жизни. Мы можем говорить только о себе. Только Дух Святой может сказать нашему сердцу, от чего происходят наши страдания. Это крещение огнем или горькая жатва. Потому и сказано, не судите никого никак. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Если ты проходишь огненное крещение, Он, Христос, будет крестить нас огнем. Апостол Павел, знающий, что такое огненное крещение, говорит, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести это. Цель крещения огненного. Зачем вообще Бог допускает такие трудные, тяжелые страдания в жизни верующих людей? Ну, благословил бы, провел бы, чтобы все видели, что, служа Богу, мы благословенны духовно, материально благословенны. Почему Бог допускает это? Посмотрите, что говорит апостол Петр. 1 глава, 7 стих, 1 послание. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего,

хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести славе явления Иисуса Христа. Ты испытал нас, ты переплавил нас, как серебро, говорит псалмопевец. Наше духовное строительство, когда оно не из сена, не из дерева и соломы, оно выдержит все эти искушения. Бог поможет пройти вот эти все страдания. Я хотел бы пригласить людей, которых касался сегодня Бог в покаянии. Я не знаю твоего сердца, я знаю только, что любит тебя Господь. Если ты чувствуешь, что Бог касается твоего сердца и зовет к покаянию, приди к нему. Если ты чувствуешь, что в твоей жизни есть моменты, когда ты жнешь, что сеял, приди к Богу и скажи: Господь, я осознаю свои неправильности. Народ Божий, пройдя огненное крещение, войдет в Новый Иерусалим, где улицы из чистого золота и жительство наше на небесах. Кто хочет принять Иисуса Христа как личного Спасителя, вы можете прийти наперед и сказать: Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мое сердце. Я хочу, чтобы я принял водное крещение, духовное крещение, и чтобы ты помог мне пройти сквозь огненное крещение. Во время пения ты можешь прийти к Богу и раскаяться в своих грехах.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Критики и недоброжелатели христиан часто придумывают разного рода уловки, чтобы доказать, что Библия – это ошибочная книга. Почему она ошибочна? Потому что в ней есть ошибки. Так утверждают эти недоброжелатели. Так, двое исламистов, находясь в одной из англоговорящих стран, спрашивали прохожих, верят ли они в безошибочность Библии. У них завязался разговор с одной женщиной, которая была уверена, что Библия – это 100% слово истинного Бога, и в ней нет никаких ошибок. Так эти недоброжелатели стали вешать, что называется, лапшу на уши, вводя в заблуждение по поводу возраста иудейского царя Ахозии, который начал правление в 22 года и царствовал в Иерусалиме 1 год. Они говорили, что в одном месте Библии возраст 22, а в другом 42. Они создали видео, выложили в YouTube. Зачем они это делают? Подходят к людям, что-то доказывают, выкладывают в YouTube. Они пытаются поколебать веру людей в истинность Писания. Мы, как Божьи воины, имея все необходимое вооружение, должны противостоять этим проделкам дьявола и идти наступление, взяв духовный меч. И не только его. Ефесянам 6 глава 10 по 17 стих. Итак, исламисты ссылались на места, при этом точно их не называя. Это места 2 Паралипоменон, 22 глава с 1 по 2 стих, и 4 Царств, 8 глава с 26 по 27 стих. И там указан один возраст начала правления Ахозии – 22 года. Вот так. Имея Библию, мы всегда можем не спровергнуть слова людей, которые пытаются выставить слово истинного Бога ошибочным. Какую они Библию имели сами? Что показывали женщины? Какой-то совершенно необоснованный перевод, который специально содержит ошибки, чтобы разубедить людей в истинности Божьего Слова. Друзья, примите все оружие Божье. Возьмите меч духовный, чтобы нам, как армии Христа, всегда побеждать ложь и тьму, которую продвигает дьявол и его слуги. Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что продажа и употребление кокаина больше не должно считаться уголовным преступлением. По словам мэра, борьба с наркотиками является извращенной и контрпродуктивной. Кокаин считается наркотой, конечно же. Это наркотическое средство. Это средство по своему действию намного сильнее марихуаны. Марихуана для некоторых так, баловство. Первой страной, полностью легализовавшей употребление травы, в личных целях стал Уругвай. Закон о легализации принят там в 2013 году. С 2017 ее легально продают в аптеках. На данный момент много других стран последовали этому заразительному примеру. Но чтобы кокаин легализовать, это нонсенс. Ведь этот наркотик, во-первых, намного сильнее, чем марихуан. Во-вторых, он намного дороже, не все его могут позволить. Как бы там ни было, мы отчетливо видим тенденцию того, что яд признают официальным. Все больше государств, власти начали с малого. Теперь пошли в разнос. Потребление кокаина делают официальным. Пока такая инициатива только в Голландии. Но процесс легализации наркоты только набирает обороты. То же самое происходит и в Германии, и в других странах. Иисус людей освобождает, Иоанна 8 глава, стих 32. Как современные люди относятся к еде? Если для многих еда – это обыденность. Что такое обыденность? То, что еда для большинства людей современных – это просто сходить в магазин. Ну и самое сложное еще приготовить, конечно. Но все чаще встречаются полуготовые блюда, которые достаточно поставить только в микроволновку или в духовку. Но для миллиардов людей еда не является обыденностью. Еда – это то, что эти люди видят иногда только один раз в день. Один раз в день. А пробовал ли кто-то из вас, дорогие друзья, есть только один раз в день? А многие люди на планете Земля едят один раз в день. Когда придется? С утра ли придется? Вечером ли? В обед? А еще добавляется нехватка пресной воды, но это уже другая тема. Правильное отношение от нас требуется в Библии во всем. Это то, чему нас учит Бог на страницах своего слова. Притча 1 глава, стих 25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. О чем это говорится? Если для нас еда – это обыденность, для многих людей это не обыденность, это выживание просто. Как мы должны правильно относиться к еде? Вот как написано в притче 1 глава, стих 25. Относитесь к еде правильно. Вы сыты, слава Богу. Тогда вы имеете возможность помочь тому, кто практически еды вообще не имеет. Голодающим христианам. Помогайте таковым, потому что часто, кроме помощи других христиан, им помочь больше некому. Галатам, 6 глава, стих 10. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Отпадение. Послание к евреям, 2 глава, 1 стих. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. В конце семестра мы отправились к дочери за 100 километров, чтобы забрать ее на каникулы. На обратном пути мы заехали на морское побережье, где отдали должное местным закускам. Отдыхая, мы смотрели на яхты, стоящие у берега. Обычно хозяева ставят их на якорь, чтобы течение не унесло судно в море. Но с одной яхтой было что-то не так. Она медленно двигалась среди других, постепенно и неуклонно отдаляясь от берега. После в машине размышлял о предупреждении, данном верующим в послании к евреям. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И нам есть что слушать и чего держаться. Автор пишет, что хотя Моисеев закон был верен и подлежал исполнению, весть о Божьем Сыне намного превосходнее. Наше спасение так велико, что им никак нельзя пренебрегать. Когда человек начинает отдаляться от Бога, это происходит постепенно и незаметно. Но последствия катастрофичны. Время, проведенное в молитве и чтении Его Слова, а также в общении с другими верующими, утверждает нас во Христе. Если мы ежедневно приходим к Господу, Он поддержит нас и не даст отпасть. Что побуждает вас быть ближе к Иисусу Христу? Чтобы не отойти от Бога, бросьте якорь на камни. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема, на которую хотелось бы сегодня поговорить, это то, что сегодня у многих на устах. Многие люди сейчас комментируют или выставляют свои какие-то комментарии насчет чипирования и числа зверя. Все это связано с этой пандемией, коронавирусом, COVID-19, и из-за того, что это распространяется, может быть, и кто-то использует это в своих каких-то личных интересах, то, конечно, возникает очень много вопросов. И среди нас, также христиан, в нашей среде возникают подозрения и также большое количество вопросов. Прежде всего, я заметил, часто люди даже сегодня требуют, чтобы пастора или служителя дали какой-то определенный ответ, как-то прокомментировали ситуацию, как-то сказали, в чем вообще дело, что происходит, какой позиции придерживается та или иная церковь. Знаете, я все-таки вижу во многом мудрость пастырей и также служителей, которые не торопятся отвечать на те или иные какие-то высказывания или предположения. Во-первых, пастора не могут все прочитывать и просматривать, на это бы ушло колоссальное количество времени. И это просто физически невозможно. Они, возможно, выжидательную позицию занимают, чтобы просто посмотреть. Это мудро, друзья, потому что мы можем с вами прокомментировать что-то, мы можем с вами высказать свое мнение по поводу того или иного вопроса, а потом сидеть с вами и краснеть за то, что мы сказали, оказывается, оно было не так. Почему? Потому что сегодня существует

Очень много различных теорий, теорий заговора и различных предположений, что сегодня происходит в мире и что творит государство, и последнее ли то время, вот мы стоим при дверях. Знаете, я хочу сказать, что действительно это так. Действительно, мы живем в последнее время, и все, что сегодня мы видим, свидетельствует об этом. Поэтому здесь не остается сомнений, что это время наступило. Оно наступает, и пророчества начинают сбываться, те, которые записаны в книге Откровения. Хотел бы сказать, что был такой у меня интересный разговор с одним пастором из Молдовы, который говорит, что есть у них также один брат, служитель из Санкт-Петербурга. И как-то у них был разговор насчет вот этой пандемии, а этот брат участвовал в научно-исследовательской группе тех исследователей, которые проводили эксперименты или опыты, изучая этот коронавирус. И они все-таки пришли к выводу, что этот вирус был создан естественным путем, то есть не лабораторно выведенным путем, а естественным. Если можно тогда доверять этому брату, этому служителю, то оно так и есть. Конечно, из-за того, что сегодня происходит в мире, мы видим, как продвигаются какие-то законы определенные. Мы видим, как в различных странах странно происходят какие-то моменты, когда действительно принимают законы вопреки мнению большинства в обществе. То есть идут против родительской власти и так далее. Это все понятно. Действительно что-то происходит. Я не знаю, только, наверное, сам Господь знает, что происходит на самом деле, что это за вирус. Страны, представители и президенты различных стран обвиняют друг друга в создании этого вируса. Очень много шума, очень много теорий, но мы опять приходим к одному выводу, что все, всякая теория не может быть правдой. Что-то должно быть одно правдой, одна истина. Потому что существует очень много теорий, но откуда знать, что есть правда? Знаете, мы не должны слишком сильно зацикливаться и думать насчет вот этих различных предположений, переживать чересчур, чрезмерно то, что вызывает в нас страх, сеет панику, потому что мы тогда уже мыслим не так, как того от нас ожидает Господь. Мы уже не возлагаем такое упование на Господа, как мы с вами, дети Божии, должны на это реагировать и уповать на имя Божие. Знаете, действительно много теорий, действительно много мнений, но тем не менее, когда мы говорим о чипировании и числе зверя, конечно, мы в точности не знаем, как это будет выглядеть. У людей в разные поколения были разные мнения, было разное мнение, они придерживались той или иной позиции. Сегодня, конечно, если мы посмотрим, что и когда мы в Библии читаем, что нельзя будет ни продавать, ни покупать и так далее, то приходишь к такому логичному, я скажу, выводу, что, скорее всего, это похоже на некий чип. То есть микрочип, который действительно будет руководить вот этими покупками, транзакциями, невозможностью что-либо делать. То есть вся информация личная, которая будет храниться на этом чипе, оно выглядит действительно так. Но, как говорится, поживем, увидим. Возможно, в мире нанотехнологии придумают еще какое-то изобретение, которое переплюнет этот чип. И мы будем потом думать, а может быть, все-таки вот это изобретение является тем самым. Как говорится, также время покажет. Время действительно нам покажет. Ну хорошо, давайте остановимся на том, что сегодня есть чипирование, есть число зверя, о которых мы читаем в книге Откровения.
Я бы хотел сразу сказать о том, что мы должны помнить, что это когда мы боимся каких-то вакцинаций, и действительно есть свидетельства и какие-то доказательства того, что эти вакцины, эти различные прививки, они не приносят пользы. Действительно есть доктора, которые об этом говорят прямо, открыто, что где-то это и вредит здоровью. Но я думаю, что любое лекарство в какой-то мере, оно действительно вредит здоровью. Но вопрос в следующем. Будет ли это принято нами, начертание зверя, о котором говорится в книге Откровения, осознанно, либо в один момент, когда вдруг нам вживят, ну скажем, этот чип, и мы просыпаемся, и мы понимаем, что оказывается все поздно. Теперь мы только поклоняемся зверю, теперь мы уже обрести спасение не можем. Я думаю, что Библия об этом нас не учит. Библия говорит совершенно о другом. Во-первых, если мы читаем в книге Откровения, в 13 главе, 16 по 18 стихи, мы видим такие слова. Здесь написано, и он сделает, то есть Антихрист, зверь, то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Вы знаете, я всегда задавался вопросом, почему не только на правую руку, почему также на лоб? Я пришел просто также к такому выводу, что правая рука может быть не у всех, особенно у инвалидов, а лоб у всех есть. Без правой руки мы можем обойтись, а без лба мы точно не можем обойтись. Голова нам всем нужна, чтобы продолжалась наша жизнь и деятельность. Поэтому вот здесь есть такое предпочтение. Нет руки, инвалид, хорошо, мы сделаем тебе это на лбу. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Когда некоторые, может быть, служители или люди пытаются предположить, что это могло бы значить, конечно, мы иногда сразу на это реагируем таким образом, что зачем в это лезть, это не нужно. Давайте заниматься совсем другими делами. Но, как я вижу здесь, в принципе, сам Господь говорит, кто имеет ум, тот сочти. То есть, сделай вычисление. Попробуй понять, что это. Может быть, будет какое-то своевременное предупреждение. Может быть, будет это на пользу христианам, которые будут просто предварены об этом. И они будут как-то себя духовно готовить к тому, что их ожидает. Поэтому я думаю, что это небольшая проблема. Большая проблема в том, что люди выносят это на, скажем, пророческом уровне, говоря, что именно сам Господь им это открыл, и это неоднократно происходило на протяжении истории, но все это оказывалось ложью. Давайте теперь прочитаем книгу Откровения, 14 главу, с 9 по 12 стихи, каким образом это начертание будет применяться. Здесь написано, и третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и обратите внимание, и принимает начертание на чело свое или на руку свою. Кто принимает, именно тот, кто принимает, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне, и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и, опять обратите внимание, принимающие начертание имени его. Здесь как бы итог всего этого написано, хотел бы несколько слов сказать, что самое главное здесь, здесь момент — это принимание, то есть принятие.
осознанное решение, что я это принимаю. Вы знаете, дьявол требует такого же поклонения искреннего и осознанного, как и Господь. Потому что Господу не нужны просто слова. Ему нужна искренность. Дьявол пытается во всем этом уподобиться и копировать его. Поэтому не бойтесь, братья и сестры, без вашего ведома, что бы ни произошло с вашим телом, что бы вам ни вживили, это не будет тем, о чем говорит здесь нам Писание и предупреждает нас. Это будет именно то, что будет принято нами осознанно, если мы не будем бодрствовать, если мы примем зверя, и если мы будем поклоняться Антихристу. Поэтому здесь, в 12 стихе, подводится всему итог. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Друзья, когда мы говорим об этом, мы также вспоминаем Сидраха, Месаха и Авдинаго, когда также никто обманным путем их не вынудил поклоняться золотому истукану. Это было осознанное решение. На что они сказали так: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, даже если мы сгорим», да, другими словами, «то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Друзья, поэтому в завершение хотел бы сказать, знаете, в Библии часто звучат слова «остановитесь». Сейчас как раз то время, во время этой пандемии, когда мы остановились. Псалом 45:11 написано так: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Нам иногда в своей суете просто нужно остановиться, поразмыслить. Иеремия 6 главе 16 стихе сам Господь говорит так. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». И не дай Бог, если будет так же, как написал пророк Иеремия. Но они сказали: «Не пойдем». Нам сегодня дано время, чтобы мы остановились на своих путях, рассмотрели пути древние. Вы знаете, то, как верили наши праотцы, это действительно путь древний. Но мы должны откинуть всякие традиции, всякие заповеди человеческие, а искать живого Бога. Настоящие, живые примеры служителей Божьих и наших отцов веры, которые действительно донесли нам истину. Остановимся на наших путях и поразмыслим, что для нас является сейчас главным, что нужно привести в порядок с Господом. Спасибо, что смотрели нас, и если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать их по тем данным, которые вы увидите в конце этого видеоролика. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: Вы слышали, что было сказано древним? «Не прелюбодействуй!» А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, так как лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в гиену. Если твоя правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, так как лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в гиену. Сказано было также, что если кто отпустит жену свою, пусть даст ей отпускное письмо. А я говорю вам, что кто отпустит жену свою, кроме как по причине блуда, тот дает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на той, которая отпущена, прелюбодействует.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Земная жизнь – это только начало. И самая истинная ее цель – научиться жизни бесконечной. Иисус Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Тот, кто поверил Христу, тот начал новую жизнь. Новое начало – так назвал свою проповедь Ярл Николаевич Пести.
1: О чем говорит нам явление Иисуса Христа, Сына Божия, на нашу землю? О возможности нового начала для каждого из нас. Не мечтал ли ты, уважаемый радиослушатель, о такой возможности – начать жизнь сначала? Конечно, мечтал, ты говоришь. Так хотелось бы избавиться от своих пороков, но до сих пор, сколько я ни старался, ничего у меня не получается. А наоборот, я погружаюсь все глубже и глубже в болото безнадежности. Так хотелось бы начать жизнь снова на высшем уровне. Друг мой, цель этой передачи — сказать тебе, что такая возможность есть. Она доступна именно тебе. Что тянуло людей к Иисусу, когда Он ходил здесь на земле? Все Его заявления, проповеди, беседы давали людям надежду. Надежду на новую жизнь. Особенно подобно магниту, Он притягивал к себе мытарей, это мафиозники того времени, и всякого рода грешников. Это, однако, сильно раздражало религиозных лидеров того времени, фарисеев и книжников. Они же, слушая Иисуса, роптали, что Он, мол, принимает таких недостойных людей и ест с ними. Почему они были такими кислыми и недовольными? От зависти. Их чисто законническая и обрядовая религия не привлекала таких отбросков общества. Она им ничего не предлагала, кроме лишней нагрузки. Человек продолжал быть таким же без всяких изменений. Сердце оставалось лукавым, каким оно всегда было. При одном случае, когда собрались вокруг Христа грешники послушать Его, пришли и фарисеи, саддукеи, религиозники. И Господь им рассказал три притчи, и все они обнадеживали и давали шанс на новое начало. Его с особым вниманием слушали мытари и грешники, а религиозники сидели и роптали. Как четко и ясно притча о блудном сыне, Христос указывает о возможности нового начала жизни, приводя вот этот крайний пример падшего человека, блудного сына. Да, Христос показал, что человек, который ниже уже не мог пасть, что и ему дана возможность. Юноша этот, оставивший родной дом, отправляется в далекую страну. Там он теряет все, остается без копейки, покинутый всеми, одинокий, потерявший свой человеческий облик, питается со свиньями, рожками, и ему представляется новое начало. Вот это то, что Христос пришел не только возвестить всем людям, что оно актуально, что все могут пережить новое рождение, стать новыми людьми, но Он обещает это сделать Сам каждому желающему. В этом, дорогие друзья, и заключается подлинное христианство, евангельская весть. Может быть, мой друг, сейчас ты находишься в такой ситуации. Ты говоришь: «Хуже моей невозможно. Я самый несчастный человек, заброшенный, всеми покинутый, обречен на погибель. Нет ни малейшей надежды для меня». Нет, мой друг, для тебя есть надежда. Тебе Господь предлагает новую жизнь, прощение твоих грехов, спасение твоей бессмертной души. Приводя притчу о блудном сыне, Христос хочет сказать, что именно ты, мой друг, считающий себя забытым всеми и даже Богом, что для тебя есть надежда. А ты говоришь: какая польза? Сколько раз я пробовал выбраться из этих трудных обстоятельств, и ничего не получается. А стало еще хуже. Я потерял все. Как раз могу тебе с уверенностью сказать, на основании Слова Божия, что ты не прав. Сам Господь говорит о надежде для тебя. Ты не покинут. У тебя есть друг, который тебя не забыл, и сегодня Он тебе говорит: «Я тебя люблю, таким именно, каким ты есть. Я отдал мою жизнь за тебя, пролил мою святую кровь, чтобы дать тебе возможность нового начала». Христос тебе сегодня, сейчас предлагает это новое начало. Однако оно не произойдет само собой и результатов никаких не даст, если ты будешь только слушать об этом и ожидать. Разбойник на кресте сделал то, что мог. Больше от него ничего не требовалось. Он обратился к Спасителю, висящему около него, и просит его с воплем: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». К этому Господь дает способность всякому желающему иметь новую жизнь. Что же тебе нужно сделать? О блудном сыне, оказавшемся в свинарнике и питавшемся вместе со свиньями, сказано, что он пришел в себя. Что это значит? То, что он готов был не только признать свою отчаянную ситуацию, но и свою вину. Никто другой не виноват, только я один. Вот это значит прийти в себя. Это первое. Ты должен признать свою вину, что твой грех привел тебя к краху, к погибели. Второе. Ты должен оставить свой грех, свой прошлый образ жизни, отвернуться от него и вернуться домой к ожидающему тебя Отцу, Богу. Сделай это сейчас, не откладывай. Блудный сын не только сказал: «Встану, пойду к отцу моему», но он встал и пошел. Милый друг, если ты так поступишь, то тебе Библия дает 100% гарантию, что у тебя будет совершенно новое начало. Почему? То, что казалось невозможным, теперь стало возможным. Ты не изменишь сам себя. Тебе нужно дать Богу изменить тебя и дать тебе новое начало. Он может, и он готов это сделать. Когда отец увидел приближающегося сына, он побежал ему навстречу, обнял его, стал целовать его, велел слугам дать ему новую одежду, новую обувь и перстень на руку его. Все стало новым. Старого уже нет. Он теперь сын. Он стал новым человеком. Началось все новое. И это сделал возможным его отец. Вот это и есть причина, почему Христос пришел на эту землю, чтобы сделать возможным то, что человеку было невозможным, сделать нас новыми людьми, дать нам новое начало, родить нас заново, свыше. И это, мой друг, тебе предлагается сейчас. Есть надежда. Воспользуйся этой чудной возможностью, не откладывая ни на одну минуту. Приди к Иисусу сейчас и скажи: «Господи, спаси меня». И он сам совершит это чудо.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Говорит радио «На пути».
2: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
3: «Момент творения». Трилобиты-фермеры. Согласно эволюционным представлениям об истории человечества, древний человек был настолько примитивен, что ему потребовалось более миллиона лет, чтобы додуматься, как обрабатывать землю. Проблема, однако же, состоит в том, что даже муравей листорез умеет выращивать, удобрять и собирать свой урожай. Эволюционисты объясняют это тем, что у муравьев эволюционировал разум, поскольку они – существа общественные, и интеллект необходим им для решения социальных задач. Такая трактовка способностей муравьев встретила возражение со стороны ученого из Лондонского музея естественной истории. Ричард Форти предоставил доказательства того, что низшие существа, трилобиты, также практиковали земледелие и даже скотоводство, хотя и не являлись общественными существами. Ныне вымершие трилобиты выращивали бактерии, способные превращать серу в энергию. Форти указывает, что форма тела трилобита позволяла ему культивировать бактерии прямо на себе. Эти предположительно примитивные создания также имели специальную сумку для вынашивания потомства. Форти предполагает, что родители, возможно, заботились о подрастающем поколении до тех пор, пока потомство само не начинало выращивать бактерии в качестве независимого источника питания. Было бы интересно услышать объяснение эволюционистов по поводу того, каким образом трилобит научился выращивать бактерии. Но с креационной точки зрения ответ на этот вопрос не так уж и сложен. Это существо было создано разумным творцом, который и наделил его такими необычными способностями. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, братья и сестры. Господь подарил нам новый прекрасный день. И сегодня я хотел бы поделиться с вами словами, которые открывают шестую главу книги «Исход». Здесь Моисей приходит к Господу, и вот только что он уже получил первый отказ от фараона. Фараон впервые, первый раз дал отворот-поворот Моисею, Аарону на их просьбу отпустить Божий народ. И Моисей приходит к Богу, и Господь говорит ему такие слова. «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Итак, Господь утешает и вдохновляет Моисея помнить и не забывать, какой крепкой рукой обладает Бог. Моисей в каком-то смысле должен встать в сторонку, в каком-то смысле он должен стать в позицию наблюдателя, созерцателя и смотреть, как Бог будет устраивать выход для своего народа, для своих детей из египетского рабства. Братья и сестры, Господь сегодня говорит те же самые слова каждому из нас. Если в вашей жизни есть какой-то фараон, который вам чем-то угрожает, вселяет в вас страх какой-то, лишает вас свободы, Господь говорит: «Теперь увидишь ты, что я сделаю. Смотри, наблюдай, как я буду совершать свой труд, свою работу в твоей жизни, как я буду прокладывать твой путь». Братья и сестры, давайте мы с вами сегодня будем наблюдать, будем созерцать, как Бог выстраивает путь нашей жизни, как Бог прокладывает наш путь. И обратите внимание, что Господь, говоря о своей крепкой руке, тем не менее, не сразу, не моментально освобождает народ израильский. Впереди Моисея и народ Божий ждут еще 10 казней, ждут еще 10 отказов, 10 болезненных несогласий фараона с тем, чтобы отпустить народ Божий. Это страдание, это боль, это томление, это такая тревога постоянная. Однако в итоге итогом будет Божья победа. Господь крепкой рукой своей совершит то, что Он обещал. Он освободит свой народ, освободит так, что царь египетский фараон, он действительно вытолкает просто народ из Египта. То же самое было с нашим Господом, когда пришел Он на землю, чтобы спасти нас. Не сразу, не моментально Он совершил свой спасительный величайший подвиг. Прежде Ему пришлось пройти через страдания, через отвержение, через издевательство и позор. Точно так же и мы с вами, зная, что наш Бог, Бог, обладающий крепостью, Бог, обладающий силой, прокладывает наш путь, должны быть готовы, что свобода, избавление от страданий, от каких-то трудностей, они не будут моментальные. Иногда нам нужно через них пройти, и проходя через них, мы приближаемся к той победе, мы приближаемся к тому освобождению, которое Господь наш крепкой своей рукой обязательно нам совершит, нашей жизни совершит. Давайте сегодня будем жить, уповая на крепкую Божью руку, уповая на то, что она над нами, она прокладывает наш путь. Да благословит Господь ваш день!

отношение к миру. Относясь благоговейно к Богу, человек не может не относиться с благоговением и к собственной душе своей, в которую заложены божественные свойства. Человек, который уважает дарованные ему способности, тем самым отстраняет от себя грех. Совершающий грех презирает свою душу. Грех есть поругание святости. Человек, совершающий грех, омрачает и бесчестит образ Божий, который он в себе носит. Познание самого себя, уважение к самому себе – вот то, что ведет к чистоте, духовной зрелости и духовному равновесию. В человеке мы отличаем три области – тело, душу, то есть разум, и дух. Эти три стороны нашего существа тесно связаны и зависят одна от другой, хотя и сильно между собой различаются. Самообладание необходимо во всех этих областях, причем труднее всего обуздывать дух свой и достигнуть полного равновесия, равномерного подчинения всех этих сторон существа нашего. Затем, у человека есть три отношения к миру. Во-первых, к самому себе. Во-вторых, к ближнему своему. В-третьих, к Богу. Отношение к Богу определяет два других отношения. Часто бывает, что в человеке одно из этих отношений превозмогает другие. Внимательное отношение к себе может заслонить от нас и ближних, и Бога. Люди могут отвлечь нас от заботы о нас самих и от мысли о Боге. Односторонняя любовь к Богу иногда заставляет человека совершенно забывать о ближних и о самом себе. И только в том случае, если любовь эта полная, глубокая, гармоничная, только тогда у нас устанавливаются правильные отношения и к людям, и к самим себе. Если мы умеем действительно владеть собою, это доказывает, что у нас правильное отношение к Богу. Владеть собою умеют часто и люди безбожные. Они иногда обладают в этом отношении сильной волей, но самообладание их одностороннее. Оно не захватывает того, что самое ценное в человеке. Ведь всякая полнота исходит только от Бога и вливается в душу того человека, который готов принять ее.

Тимофею, глава 1, стих 11 и глава 6, стих 15. И возьмем эти два места за наш главный текст. Привожу эти два места Писания. Первое послание Тимофею, глава 1, стих 11. «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». И первое послание Тимофею, глава 6, стих 15. «Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царей и Господь Господ». Все же как мы можем и должны быть благодарны нашему Господу Иисусу, что имеем Его Слово? Ибо в Его Слове Святой Дух сообщает нам одновременно глубочайшие качества Бога, то есть качества Его сущности и Его личное состояние, которые могут быть присущи только единому живому Богу. В нашем главном тексте мы читаем о блаженном Боге, а мы с вами должны знать, что этим выражением имеет в виду Святой Дух. В противном случае мы просто автоматически прочитаем это место и подобные места в Писании и даже не будем знать, о чем в них идет речь. Поэтому я надеюсь, что в ваших поместных собраниях вы собираетесь в определенные дни недели для разбора слова, чтобы вы лучше вникли в сообщение Святого Писания, чтобы понять намерения Бога, чтобы приобрести больше доверия и уважения к Слову Божьему. Ибо кто связан со Словом Божьим, тот связан с Иисусом Христом. Кто связывается с этим миром, тот является мирским человеком. А кто связывается с алкоголем, тот является алкоголиком. Кто на футбольном поле бегает за футболом, тот является футболистом. Но дети Божьи должны быть найдены в том, чтобы они тесно были связаны со Словом Божьим. Что было бы, если бы футболист не бегал за футболом, а только пил алкоголь? Из него не получился бы настоящий футболист. И что это было бы за дитя Божье, которое заботилось бы обо всем в этом мире, но только не о Слове Божьем? Конечно, так дело не пойдет. Это совершенно ясно. Поэтому мы должны с вами заботиться о том, чтобы до глубины проникнуть в Слово Божье. Но и больше того, нам, всем детям Божьим, подарена возможность, чтобы заглянуть в сущность Бога, как мы это не можем достичь по отношению к себе. Все дети Божьи имеют в себе Святого Духа, который однозначно показывает нам эту возможность. В первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, или откроет, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Бог открывает и показывает нам свою сущность в такой мощной полноте, как каждый из нас в отдельности не знает лично себя. Это значит, что Бога и нашего Господа Иисуса мы в Его Слове можем лучше познать, чем мы можем познать себя. Это просто восхитительно, что в этом первом послании Павла Тимофею слово «благочестие» встречается в различных формах 9 раз, что, согласно числовой символике, означает «духовный плод». Именно это мы хорошо видим в главе 6, где 4 раза подряд имеем это слово. В этом отрезке слово «благочестие» тесно связано со всем его содержанием. Поэтому приведу стихи с 3 по 11. Итак, первое послание Тимофею, глава 6, стихи с 3 по 11.
кто учит иному и не

0: следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». В стихе 3 данного текста мы видим, насколько важно, чтобы мы держались и следовали здравым словам Господа Иисуса. А затем Святой Дух добавляет «и учению о благочестии». «А кто учит иному, тот горд, ничего не знает». И со всеми вытекающими последствиями, о которых читаем в стихах 4 и 5. А всего слово «благочестие» встречается в этой главе 5 раз. Для интереса привожу также остальные места. Первое послание Тимофею, глава 2, стих 2, глава 3, стих 16, глава 4, стихи 7 и 8, глава 6, стих 15. Однако я обращаю ваше внимание на самый главный аспект этого текста, а именно на тот факт, что Святой Дух здесь тесно связывает. Он связывает воедино здравые слова Господа Иисуса и учение о благочестии. Поэтому у нас возникает логичный и правомерный вопрос – разве этого недостаточно, чтобы дети Божьи старались придерживаться и исполнять Слово Божие, которое и есть здравые слова Господа Иисуса? Но Господу Иисусу угодно, чтобы искупленные Его кровью следовали не только Его сказанным словам, но следовали также учению о благочестии. Тогда нам нужно знать смысл слова «благочестие», но при этом возникает определенная трудность. Обратимся к католической религии. Есть, конечно, среди католиков и рожденные свыше, но подавляющее большинство католиков – это религиозные, нерожденные свыше люди, которые относятся к 5 неразумным девам, но которые, вопреки сообщению Слова Божьего, стремятся спастись добрыми делами. Они очень много и от всего сердца жертвуют. И все свои отношения к Иисусу Христу они строят на чувствах. Это тоже своего рода благочестие. Поэтому наши отношения к Господу Иисусу должны строиться, должны базироваться не на чувствах, а на чистом сознании, исходящем из наших сердец. Переводчики русской Библии неверно перевели место в Писании, а именно в послании Филиппийцам, глава 2, стих 5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Но правильно следует читать. ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». В слово «благочестие» или на немецком языке «Gottseligkeit» Господь Иисус вложил «благоговение» с глубоким уважением или почтением. А точнее, можно еще так сказать. В слово «благочестие» Господь Иисус вложил любовь своих искупленных по отношению к нашему Творцу, любовь, полная благоговения, с глубоким уважением и почтением. Именно эту мысль пытался выразить Соломон уже в Ветхом Завете в книге «Экклесиаста», глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его, или чтобы мы Его боялись». Это не значит, чтобы мы перед Ним тряслись и трепетали, как осенний лист на ветру, но чтобы мы постоянно преследовали за Ним во всем, что мы делаем и мыслим, с почтением и глубоким уважением и чистой, неподдельной любовью относились к Нему. Это то, что касается нас, детей Божьих. Но мы имеем с вами сегодня намерение рассмотреть и понять, что означает слово «блажен» по отношению к Богу. Мы хотим с вами сегодня увидеть, что содержит в себе выражение «блажен» по отношению к Богу, что касается Его сущности. Наш Небесный Отец является тем Богом, который в себе является блаженным Богом, который для своего собственного блаженства ни в ком и ни в чем не нуждается. Если мы хотим стать блаженными, то нуждаемся в Божьем даре в наши сердца. Но наш Бог настолько богат, что Он во всей полноте блажен в себе. Я постараюсь в сегодняшней проповеди этот факт объяснить. С другой стороны, именно в этом блаженстве Бога находит свое выражение полнота, которая находится в Боге. Только Бог обладает такой полнотой, которая не допускает больше пространства или места для приема Его божественных вещей. Для чего нам нужно знать, что скрывается за этим блаженством Бога, чтобы глубже заглянуть в сущность живого и единого Бога, потому что блаженство относится к сущности Бога, о котором мы прочитали в двух частях нашего главного текста. А именно, по славному благовестию блаженного Бога, первое послание Тимофею 1 стих 11, и во второй части нашего главного текста, в которой Павел призывает Тимофея. Как читаем в первом послании Тимофею глава 6 стихи с 12 по 15. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое, то есть сумма всех заповедей, в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих». Мы можем сказать, что Бог преисполнен Божьих качеств до самого верха, или, как говорят в народе, до самой макушки. Об Иисусе Святой Дух свидетельствует в Писании, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Послание Колоссянам, глава 2, стих 9. Это говорит о том, что Иисус и в плоти был Богом. Поэтому хорошо запомните, это есть та полнота, в которой мы также познаем образ выражения «блаженный Бог». Это что-то такое, что мы, люди, даже не можем себе представить, потому что в нашем состоянии, в нашей греховной плоти, мы, кроме злых вещей, половинчатости и недостатка, ничего не знаем. Это должно быть всем ясно. Что представляет собой наша земная жизнь? Сверху и донизу несовершенство. И если в нашей жизни что-то совсем сильно выставить на первый план, что должно рассматриваться как положительное, то это все же по той причине несовершенно, что оно подвержено времени и недолго продолжается, имеет короткую жизнь. В этом первом послании Тимофею наш Господь Иисус выступает не как судья, но открывается в своей благодати Богом Спасителем. Это совершенно другое положение. Повторяю, в этом послании Павла мы имеем в Иисусе не дело с судьей, а имеем дело с Богом Спасителем. В этом он и является блаженным Богом. Благовестие благодати Павел называет Евангелием славы блаженного Бога. Именно из этого Евангелия, основа которого является Голгофский крест, блеск его славы и сегодня еще светит. И даже тогда, если время стало очень мрачным, то мы все же видим, что тем людям, которые открываются свету Евангелия, свет с креста светлее светит. Чем темнее окружающая среда, тем яснее виден свет с креста. Поэтому и мы, все дети Божьи, должны нести этот свет в темный мир, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. А Бог, наш Небесный Отец, прославлен в Сыне». Так говорит Господь Иисус в перспективе на свою смерть на кресте в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи 31 и 32. «Когда он вышел, Иуда Искариот, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его». На греческом языке слово «блаженство» или «блаженный» буквально означает, соответственно, тоже «блаженство» или «блаженный». Следовательно, где в русском переводе Библии мы имеем слово «блаженство», то и в оригинальном греческом тексте стоит слово «блаженство». Поэтому словом «блаженство» мы сегодня займемся. Это слово в связи с Богом, то есть быть в Боге или с блаженным Богом, свидетельствует о божественной достаточности. Это значит, что Бог ни в чем больше не нуждается. Полнота, с которой мы здесь имеем дело, это такая полнота, которой Бог довольствуется. То есть Он сам доволен этой полнотой. В этой полноте Бога имеется во всем все в наличии. Этот сильный Бог, носящий в Ветхом Завете имя Эль, является Богом в самом себе, в этой полноте, в своей сущности, в своем проявлении, в своей внутренности, в своем бытие. Он есть Бог в совершенстве. Чтобы хотя немного охватить и понять сущность Бога и его бытие, Возьмем из Слова Божьего 4 пункта, на основании которых мы познаем, что содержит в себе его сущность, сущность Бога. Первый пункт. Полноту, которую мы имеем в Боге, возможно только в Духе найти, но не в нас, если мы даже являемся детьми Божьими. Поэтому написано в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Только в Духе, но не в слабом грешном плотском человеке, возможно такое совершенство. На основании творения человек носит на себе только образ Бога. Это значит, что на основании творения люди сотворены по образу Бога. Мы можем также сказать, поскольку Бог есть Дух, то в отношении нашего творения, в отношении нашего образа мы являемся Духом, образом Бога, образом Божьего Духа. Я думаю, так будет понятнее. Полнота совершенства, с которой мы здесь имеем дело, которая находится в Боге, которую этот блаженный Бог выразительно в себе содержит, возможно только в Духе. Но на основании того факта, что мы стали детьми Божьими, Библия говорит, что и в нас живет Божий Дух. Об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Но и больше того, как только мы избавимся от смертного тела, то и сами станем Духом, как и Господь Иисус, при восхищении Церкви Иисуса в небесную славу, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 50 по 54. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы, оставшиеся в живых, изменимся тоже в духовное тело. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Поскольку плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, то в вечности, в небесной славе, мы будем в Духе, в совершенстве будем Господу Иисусу равны, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем равны Ему, как и Иисус, будем в Духе, потому что увидим Его, как Он есть». Дух Божий настолько силен, что посредством отдачи от себя Он может творить новые духовные существа. Это первое, и это есть основа. И даже тогда, если в Писании сказано, что в Нем, то есть в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно, то со стороны Божьего сыновства это, в конечном счете, указывает на Бога. Иисус есть Сын Божий. Иисус и тогда есть Сын Божий, если Он даже открылся в плоти. Поэтому в Нем, с которым мы имеем дело, как в Божьем Сыне, была связана эта блаженная божественность. Второй пункт. Второе, что содержится в выражении «блаженный Бог», мы находим в первом послании Иоанна, глава 1, стих 5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, то есть от Иисуса, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Бог есть свет, который тоже является сущностью Бога. Свет противостоит тьме, или тьме противостоит свет. Они противопоставлены друг другу. Свет дает нам возможность узнавать. Тьма не дает возможность делать вещи видимыми, хотя они имеются налицо. Этот имеющийся в Боге свет настолько велик и мощный, что там, где присутствует Бог, не появляется никакая тень, как читаем в первом послании Тимофею, глава 16, и в послании Иакова, глава 1, стих 17. Читаю первое послание Тимофею, глава 6, стих 16. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Послание Иакова, глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Реха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, дорогие радиослушатели. Шалом алейхим, Татьяна.
1: Шалом, шалом, Дмитрий.
0: Татьяна, сегодня мы с тобой поговорим об очень интересной теме, но прежде я хочу тебя спросить, что в Писании тебе читать скучнее всего?
1: Наверное, родословные списки. Мне иногда хочется просто перелистнуть все эти страницы.
0: Согласен с тобой. Многие из нас, впервые сталкиваясь с родословными в Библии, стараются их пропустить. Тем не менее, апостол Павел написал, что все Писание Бога вдохновенно, и поэтому Бог приводит эти родословные в своем слове, что свидетельствует об их важности. Почему это важно? Во-первых, родословные списки устанавливают происхождение человека, его принадлежность к еврейскому народу, к определенному колену. Во-вторых, его право на царствование или предстояние перед Богом, если это касалось священников. Важный факт. Все родословные в Писании идут только по мужской линии. В них упомянуты только мужские имена. Но самое удивительное, лишь одна родословная линия прослеживается в Библии от начала и до конца. Это линия царя Давида. И это не случайно. Писание раскрывает каждое имя до Давида, то есть от Адама до Давида, и каждое после Давида. А поскольку Мессия должен был быть из дома Давида, эту линию мы и будем рассматривать. В Новом Завете мы встречаем два варианта родословной Мессии, которые составлены по принципу родословных, имеющихся в еврейских писаниях. Появляются те две родословные у евангелиста Матфея в 1 главе и у евангелиста Луки в 3 главе. В Евангелии от Матфея ведущую роль с самого начала играет Иосиф, а Мария остается в тени. Матфей описывает ангелов, явившихся Иосифу, но не упоминает ангелов, явившихся Марии. У Матфея описаны мысли Иосифа, но не сказано, о чем думала Мария. С другой стороны, Евангелие от Луки рассказывает нам ту же самую историю, но в восприятии Марии. Из контекста этих Евангелий становится очевидным, что у Матфея описана родословная Иосифа, а у Луки родословная Марии.
1: Тогда у меня возникает вопрос. Зачем нужны две родословные, тем более, что Иешуа, Иисус, не был сыном Иосифа?
0: Чтобы понять необходимость этих двух родословных, важно увидеть два требования к претендентам на царствование в еврейских писаниях. Они были разработаны после смерти Соломона, когда его царство разделилось. Первое требование применялось в Южном царстве, в Иудее, со столицей в Иерусалиме, а второе – в Северном царстве, Израиле, со столицей в Самарии. Требованием к иудейскому престолу было происхождение от Давида. Никто не мог восседать на престоле Давида, не будучи его потомком. Поэтому, когда был составлен заговор, чтобы покончить с домом Давида, об этом написано в Исаии в 7 главе, Бог предупредил, что любой такой заговор будет обречен на провал. Требованием для престола в Израиле, Северное царство, было пророческое одобрение или божественное назначение. Любой, кто пытался править на престоле Самарии без пророческого разрешения, был умерщвляем. Исходя из этих двух библейских требований о царстве и того, что открывается в двух родословных Нового Завета, вопрос о праве Иисуса на престол Давида кажется решенным. Но давай посмотрим на все обстоятельства, чтобы быть точно уверенными.
1: Давай посмотрим. Давай начнем с родословной Иисуса в Евангелии от Матфея.
0: В своей родословной Матфей нарушает еврейскую традицию и обычаи. Он упоминает имена четырех женщин – Фомарь, Раав, Руфь и Версавию. Это противоречило еврейской практике упоминать женщин в родословной. Талмуд говорит, материнскую родословную нельзя назвать родословной. Дальше больше. Те несколько женщин, которых упоминает Матфей, были далеко не самыми выдающимися женщинами в родословной Иешуа. Матфей мог бы упомянуть Сару или Рахель, но не сделал этого. Тем не менее, у него были причины назвать эти четыре женщины, а других нет. Во-первых, все они были язычницами. Это видно по Фомаре, Раафе, Руфе. Не исключено, что это относится к Версавии, поскольку ее муж был Урия, который был хитиянином. Здесь Матфей намекает на то, что он разъяснит позднее. Хотя главная цель прихода Иисуса заключалась в спасении заблудших овец дома Израилева, язычники тоже смогут получить благословение от его прихода. Во-вторых, Трое из этих женщин были повинны в сексуальных грехах. Версавия была виновна в прелюбодеянии, Раф в проституции, Фомарь в кровосмешении, то есть связь с близким родственником. Опять же, Матфей только намекает на то, что он позже уточнит. Цель пришествия Мессии состояла в том, чтобы спасти грешников. Но не это является главным в родословной Матфея.
1: Дима, что же тогда является главным?
0: Давай рассмотрим поближе родословные. Родословная у Матфея нарушает традицию в том, что оно пропускает имена. Он прослеживает линию Иосифа, отчима Иисуса, углубляясь в историю, доходя до современного времени. Он начинает прослеживать линию от Авраама, продолжает к Давиду. Из многих сыновей Давида был избран Соломон, а затем линию прослеживает до Иехонии, одного из последних царей перед Вавилонским пленением. От Иехонии линия прослеживается до Иосифа. Иосиф был прямым потомком Давида через Соломона, а также через Иехонию. Звено Иехонии в этой цепочке имеет важное значение в родословной Матфея. Из-за особого проклятия, наложенного на Иехонию, записанное в Иеремии 22 главе. В ней пророк сказал, что ни один потомок Иехонии более не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Ни один потомок Иехонии не имел права на трон Давида. Впрочем, согласно самой Иеремии, первым требованием к родословной Мессии это было происхождение из дома Давидова. Но им же было оглашено и ограничение. Итак, царю нужно было быть не просто из дома Давида, но также быть не связанным с родом Иехонии. Согласно родословной в Евангелии от Матфея, в жилах Иосифа текла кровь Иехонии. Он не имел права занять трон Давида. Он не был наследником. Это также означает, что ни один сын Иосифа не может претендовать на престол Давида. Поэтому, если бы Иисус действительно был сыном Иосифа, он бы лишился права на престол Давида. Он также не мог бы быть претендентом на престол Давида, если бы Иосиф его усыновил, потому что Иосиф не был настоящим наследником. Таким образом, цель родословной Матфея состоит в том, чтобы показать, почему Иешуа, Иисус, не смог бы быть царем, если бы он был сыном Иосифа? Цель не в том, чтобы показать здесь царскую линию. Именно поэтому Матфей начинает свое Евангелие с родословной, показывая проблему с Иехонией, а затем переходит к описанию девственного рождения, которое с точки зрения Матфея является решением проблемы Иехонии. Но Иисус не был сыном Иосифа, потому что он родился от Девы Марии.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

опыт или откровение. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2:12. Действительно, это искупление, а не мое переживание искупления. Но искупление ничего не значит для меня, пока оно не заговорит на языке моей сознательной жизни. Когда я рождаюсь свыше, Дух Божий берет меня от меня самого и от моего опыта и отождествляется Иисусом Христом. Если я оставлен с моим опытом, мой опыт не производится искуплением. Доказательством того, что переживания произведены искуплением, служит то, что я все время вывожусь за пределы опыта. Я не обращаю на него внимания, как на основание действительности, а только на саму действительность, которая произвела во мне переживания. Мои переживания ничего не стоят, если они не хранят меня у Источника, то есть у Иисуса Христа. Если вы будете препятствовать Духу Святому производить в вас субъективные переживания, вы увидите, что Он порвет все преграды и поведет вас назад к историческому Христу. Никогда не лелейте переживаний, источником которых не был Бог и результатом которых не была вера в Бога. Если вы это делаете, ваш опыт антихристианский, какими бы ни были до этого ваши откровения. Является ли Христос господином вашего опыта, или вы ставите ваш опыт выше Него? Неужели ваши какие-нибудь переживания для вас дороже вашего Господа? Он должен быть Господом над вами, и вы должны не обращать внимания ни на какие переживания, Господом которых не является Он. Бывает иногда, когда Господь сделает вас нетерпимыми по отношению вашего опыта, и вы говорите: «Мне все равно, что я переживаю. Я уверен в Нем, в Господе». Будьте безжалостны к самим себе, если вы предаетесь переживаниям, которые не имели корня во Христе. Вера, которая уверена в себе, не есть вера. Вера, которая уверена в Боге, это истинная вера, и другой веры нет. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога.

До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».

0: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Есть у человека такая потребность – делиться с другими тем, что у него лежит на сердце. И люди, ища облегчения, рассказывают друг другу о своих нуждах, болезнях, переживаниях. И облегчение наступает. Рассказал, и вроде легче на душе стало. Но действительно, вроде. А когда рассказал несколько раз, то наступает момент, когда чувствуешь, что облегчения от того, что в очередной раз поделился, нет. Видишь, что слушателю твоему неинтересно. Он только из вежливости на тебя смотрит и не перебивает. И ты вспоминаешь, что не в первый раз ему это рассказываешь. Комкаешь свой рассказ и смущенно смолкаешь. Проходит немного времени, и потребность поделиться своими переживаниями возвращается. А иногда человеку так плохо, или он в такой растерянности, на сердце такое беспокойство, тревога, страх, что он и не знает, как другому об этом рассказать, чтобы тот понял, посочувствовал и что-то посоветовал. Это и о потребности человека в молитве. И когда эта потребность не находит правильного выхода, то человек ищет понимания, помощи, сочувствия у другого человека. И каждый раз убеждается, что даже самые близкие, любящие, понять его до конца не могут. Так уж устроен человек, что он нуждается в Боге, нуждается в молитве. Открыть это в себе и для себя – великое преимущество. И есть тогда у нас тот, кто не устает слушать, кто все понимает и очень сочувствует, так как сам страдал неимоверно, сам унижен был, и оставлен, и оплеван, и распят. Молитва – великое преимущество верующей души, а тот, кому мы молимся, обещал нас всегда слышать, всегда нам отвечать, всегда брать наши заботы на себя. Он даже просит нас о том, чтобы мы не забывали наши заботы возлагать на Него, ибо Он печется о нас. Молитве, прекрасному, уникальному средству общения с нашим Небесным Отцом, и посвящен этот номер журнала. Благословенного чтения, дорогие друзья!
1: Вера Кушнир. Молитва. Смиряюсь пред величием Твоим, мой Бог, мой Искупитель, мой Господь. И каюсь в том, что часто моя плоть совалась с наставлением Своим. И возмущение, зависть или злость собою заслоняли кроткий дух. О, преклони ко мне, прошу, свой слух, и освети, омой, прости, не брось. Ведь я Твое спасенное дитя, плохая иногда, но все ж Твоя. Жизнь новую во мне в любви творя, веди вперед и дай забыть себя. Не дай врагу напоминать о том, что Ты давно простил и позабыл. Не угаси любви священный пыл, дай до конца дышать и жить Христом.
0: Проповедь. Иван Вылков. На молитвенной башне. Что знает о молитве современный человек? Целое поколение воспитанников атеистической эпохи было лишено возможности молиться. Вот почему у многих, впервые слышащих, как кто-то молится, остается неизгладимое впечатление. Иногда на богослужении проповедь так не воздействует, как искренняя молитва. Когда мы начинаем посещать церковь, то не только вслушиваемся, как молятся другие, но и сами учимся молиться, подстраиваясь к тому, что слышим. Это хорошо, но только в начале. Надо признать, что когда мы слушаем других, нас часто привлекает не столько сила молитвы, сколько ее красота. Когда я переехал в Украину и начал работать с маленькой группой новообращенных, меня поразил один факт. После посещений Одесской церкви одна из сестер часто восхищалась красотой слышанных там молитв. В течение времени она начала молиться почти так же, теми же словами, даже тон ее был таким же. Это заставило меня задуматься. Каждый человек имеет свою индивидуальность, каждый должен разговаривать с Богом по-своему. И если он говорит с Богом чужими словами, он копирует кого-то, не вкладывая и не выражая в этой молитве себя. Такой молитвенный путь, который мы сами выбираем, ни к чему не приводит. А если это так, то надо задуматься. Когда последний раз я молился по-настоящему? Вспомним, как молился Иисус Христос. О нем написано. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и прошения могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Евреям 5:7. Христос проводил в молитве целые ночи, но среди людей молился очень кратко. В своих молитвах о воскресении Лазаря и при сотворении чуда с хлебом и рыбами он не стал сначала молиться своему отцу о том, чтобы быть услышанным. Ночью во внутренней своей комнате Иисус приготовился ко всему предстоящему. Перед людьми же он сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа, здесь стоящего». Иоанна 11, 41-42. Предвидя опасность, которая угрожала ученикам, Иисус молился заранее. Он сказал Петру: «Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе». Луки 22, 31-32. Нередко и апостол Павел говорил: «Я молился о вас». Те, о которых он молился, не были очевидцами его молитв, но испытывали результат этих молитв в своей жизни. Можем ли мы сегодня подтвердить, что увидели в жизни брата или сестры результат своих молитв? Сам процесс молитвы описан в Божьем Слове так. Ученики Иоанна молитвы творят. Луки 5:33. Перед тем, как выйти на кафедру, проповедник трудится, чтобы сотворить последовательную проповедь, в которой передаст то, что ему открыл Святой Дух. Молитва тоже является служением перед Богом и должна быть сотворена. Бог вложил в нас творческий ум, который после нашего уверования постепенно должен преображаться в ум Христов. Если мы совершенствуем условия, в которых живем и трудимся, если заботимся о том, чтобы наши проповеди и свидетельства становились лучше, почему мы забываем о необходимости совершенствовать свои молитвы? Рассмотрим процесс сотворения молитвы. Божие Слово через чудесные образы раскрывает нам его последовательность. Во-первых, необходима подготовка к молитве. Вслушаемся в слова царя Давида. «Так как Ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: устрою Тебе дом, то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такой молитвой». 2 Царств 7:27. Давид понимал, что молится Богу, который интересуется человеческим сердцем. Вот почему он начинал с молитвы, которая подготовила бы его: «Раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой». Но как человек может подготовить свое сердце? Мы являемся храмом Духа Святого. Известно, что храм является местом, где люди собирались для молитвы. Он состоял из нескольких отделений: святое святых, святилище, внешний двор и место для язычников извне. Пришедшие издалека имели возможность произвести мену денег и купить животных для жертвоприношений. Но во всем этом должен был сохраняться определенный порядок. Каждый должен был знать свое место. А во времена Христа животные и меновщики денег, продавцы и покупатели оказались внутри храма. Поэтому Христос прогнал их оттуда и восстановил порядок. Мы живем в реальном мире и неизбежно нуждаемся в вещах, деньгах и других ежедневных потребностях. Но когда бытовая суета занимает в нашей жизни неположенное ей место, это ненормально. С раннего утра мы погружаемся в житейские дела, и невозможно их обойти, потому что если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот хуже неверного. 1 Тимофею 5:8. Но бытовые проблемы, которые должны оставаться в нашем уме, могут проникнуть и в сердце, оскверняя наш храм и отягощая наш дух. Христос предупреждает: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались заботами житейскими». Луки 21:34. «Ибо тогда мы не можем молиться, как должно. Хотим сотворить молитву, но что-то нас останавливает, и нам ничего другого не остается, как помолиться стандартно, традиционно, заученными фразами». Если мы хотим молиться как должно, то вначале надо обратиться к Богу с мольбой об очищении. Апостол Павел приглашает нас приступать к престолу благодати, очистив сердца от порочной совести. Евреям 10:22. Очищение — это постоянный процесс. Священники в храме постоянно кропили кровью жертвенных животных, которая вносилась даже за внутреннюю завесу в святое святых, Евреям 9:1-14. Творчество требует постоянного труда. Не инерции, не автоматизма, а постоянного служения. Молитва — это труд, который требует посвящения. Нельзя забывать, что во время молитвы мы разговариваем с первосвященником. Перед тем, как выразить какую-нибудь просьбу перед должностным лицом, мы долго думаем, взвешиваем каждое свое слово, чтобы не пропустить чего-то или не сказать лишнего. Так почему же мы позволяем себе небрежно молиться? Мы имеем богатое наследство образов в Ветхом Завете, от которых можем научиться творить молитву. Книга «Псалтырь» раскрывает внутренний духовный мир человека и законы внешнего духовного мира. Чтобы творить молитву, нужно научиться вникать в свой внутренний духовный мир. Естественно, трудно постичь всю его глубину. 1 Коринфянам 2:11-14. Почти невозможно проникнуть в него нашим человеческим, плотским умом. Часто, желая помолиться, мы не знаем, с чего начать. Нам трудно настроиться на молитву. Каким образом мы можем вникнуть в себя? Именно для этого нам дано Божие Слово. Давид говорит: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» — Псалом 118:105. Божие Слово является тем светильником, который помогает нам понять свой внутренний мир — Иоанна 16:14. Хорошо перед тем, как молиться, почитать молитвы Давида. Не для того, чтобы их выучить наизусть и молиться ими, а чтобы войти вместе с Давидом в святое святых. Необходимо осознать, что мы — скиния, в которой есть святилище, являющееся частью небесного, нерукотворного святилища. Из Ветхого Завета знаем, что священник входил в святое святых, где находился ковчег со скрижалями, на которых написан Божий закон, 10 заповедей. Бог говорит об этом месте: «Там я буду открываться тебе» — Исход 25:22. Надо научиться входить в святое святых, чтобы понять, что Бог говорит нам, и, выйдя, реализовать это в нашей жизни. Необходимо жаждать откровений от Бога, которое Он дает своим духом посредством Слова. Ефесянам 1, 17-19. Давид пишет: «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи» — Псалом 118, 31. Когда читаем псалтырь рано утром перед молитвой, это помогает нам вникнуть в наш внутренний мир. Она раскрывает переживания человеческой души. Мы находим, что переживания псалмопевца являются и нашими, и становимся соучастниками его молитв. Так Божие Слово помогает нам углубиться и проникнуть в святое святых. Например, в Псалме 25 Давид обращается к Богу: «Проверь меня, Господи, и испытай меня». Если в нашей жизни случилось что-то, что ожесточило наше сердце и сделало нас неспособными слышать голос своего Спасителя, то во время чтения псалма Святой Дух обращает наше внимание на этот стих, и мы повторяем с Давидом: «Господи, испытай меня». Так мы можем открыть для себя то, что сокрушит нас и пробудит желание молиться конкретно о своих проблемах. Поэтому необходимо не просто читать Библию, но и вкушать ее, Иезекии 3:1-3, изучать. Так, проникая во внутренний мир, Божие Слово показывает наши проблемы, раскрывает и расширяет сердце. И позже, когда начинаем молиться, Слово, вложенное во внутренний наш ковчег, выходит произнесенное нами. Мы его воспроизводим, может быть, даже цитируем, и такая молитва имеет особенную силу. Мы произносим именно то, о чем напоминает нам Святой Дух, то, что отвечает потребностям нашей души в данной ситуации. Подтверждение этому находим у многих мужей и жен веры, в чьи сердца проникло и мощно действовало Слово. Так молится Мария в Евангелии от Луки 1:46-56. В книге «Деяния апостолов» видим, как молились ученики, подкрепляя свою молитву Божьим Словом. Они единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные и князья собрались вместе против Господа и Христа его. ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Деяния 4:24-29. Обратите внимание на то, что все их естество, ум, душа, сердце участвовало в молитве. В данной ситуации они использовали слово, сказанное Давидом, которое в этот момент полностью соответствовало их нужде, и сотворили молитву, от которой земля потряслась. Необходимо изучать Слово Божие не только чтобы проповедовать и применять в жизни, но и для молитвы. И мы действительно, как говорит апостол Павел, не знаем, о чем молиться, Римлянам 8:26, но Святой Дух подкрепляет нас в нашей немощи. Сначала Он влагает Божие Слово в нас, а потом, когда мы молимся этим Словом, дает благословение. Таким образом может протекать молитва в Духе, Ефесянам 6:18. Если мы действительно вложим сокровище Слова Божьего в наше сердце, то Дух Святой в нас может его употребить.

их. Евреям 10:16. Если дадим возможность Святому Духу извлечь вложенное в нас, мы будем молиться о том, чего даже не планировали, и почувствуем силу извлеченного слова, которое посредством молитвы достигает самого неба. Сатана пытается ввести в заблуждение Божий народ, внушая, что надо молиться Христу, который находится внутри нас. Но это неправильно. Мы молимся, вникая в себя, не для того, чтобы устроить в своем сердце место для поклонения своему «я», а чтобы пережить процесс освящения через слово. Существует определенный порядок в построении молитвы. Апостол Павел пишет: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения». 1 Тимофею 2:1. Например, сначала можно молиться о прощении. Молиться о себе, чтобы Господь нас простил, очистил и омыл. И первосвященники перед тем, как принести жертву за народ, совершали жертвоприношение за себя. После этого необходимо поблагодарить Бога, принести Ему жертву хвалы за услышанную молитву. Следующий этап молитвы – войти в присутствие Бога. Для христиан истинным святилищем, куда надо войти, является небо. Бог говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом». Исаии 57:15. Иисус Христос есть священнослужитель святилища и скинии истинной. Евреям 8:2. На небе. Образы из Ветхого Завета раскрывают истинное служение Иисуса Христа. Священники в те времена исполняли свое служение каждый день, принимали дары от народа и приносили их перед Богом. Но Иисус Христос является истинным первосвященником. День и ночь Он выслушивает наши молитвы, которые исходят из наших сердец и поднимаются к небу. Он не только слышит произнесенные слова, но видит и сердца, из которых исходят молитвы, знает их цели, поэтому может принять их или не принять. Христос еще на земле показал свое отношение к молитвам мытаря и фарисея. Сколько раз каждый из нас творил неразумные молитвы, при воспоминании о которых нам становится страшно. Мы должны благодарить Бога, что не все наши молитвы были приняты. Бог лучше знает, что нам необходимо, а что может навредить. Принимая жертвенных животных, священники должны были одновременно быть и ветеринарами, и судьями. Они всегда должны были быть трезвыми, чтобы не допустить ошибок, которые могли оказаться фатальными для кого-то. Но не все священники и не всегда честно исполняли свое служение. Иногда они гневили Бога, принося в жертву больных животных. Так и людям иногда хочется, чтобы их порочные молитвы были приняты. Некоторые молятся о том, чтобы Божья воля присоединилась к их воле, дабы были наказаны брат или сестра, которые их обидели. Исаия описывает возмущение израильского народа, не получившего ответ на свои молитвы. Грех нашел место в их посте и в молитве, и Бог не услышал их. В истинное небесное святилище не может войти ничто нечистое. Если сердце не было очищено от осквернения, то и молитвы будут нечистые. Чтобы достичь святое святых, чтобы достичь Бога, необходимо сначала найти Его. Моисей взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его «скинией собрания». И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Исход 33:7. Обратите внимание, приходил не тот, кто искал решение своих проблем, а тот, кто искал Бога, и он впоследствии решал проблемы. Матфея 6:33. Искать Господа означает желать Его присутствия, Его голоса. Он дает откровение, дает озарение нашему духу и разуму, плачущей и страдающей душе. Аввакум пишет: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Аввакум 2:1. «Будучи на молитвенной башне, не спешите сходить с нее. Останьтесь и выждите». Давайте научимся не только изливать свою душу перед Богом, но и слышать то, что Он говорит нам. Иногда Бог отвечает через определенный стих из слова, привлекая наше внимание к Нему. А в сердце, которое получило Божье откровение и ответ на молитвы, воцаряются мир, покой и радость.

О слове вечном. Надежда Орлова. Если ты есть. Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе. Матфея 14:28. Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва, где «я не могу», где «я могу», нет молитвы. Василий Розанов, русский религиозный философ. Помните ли вы первый в вашей жизни ответ на молитву? Помните ли ощущение свершившегося чуда? Помните, безусловно, помните, такое забыть нельзя. Пусть с годами и сама молитва кажется детской, смешной, наивной, и ответ представляется или естественным развитием событий, или случайным стечением обстоятельств, но потрясение и восторженное удивление останутся на всю жизнь. Нет ни одного человека, который бы никогда не обращался к Богу. Возможно, это был крик отчаяния, обращенный к небу, поскольку другого адресата уже не осталось. А у кого-то была полусмущенная, полушуточная фраза студента перед экзаменом: «Господи, если ты есть, то пусть мне достанется первый билет». «Если ты есть». Сколько людей произносят эту фразу в тот момент, когда идти уже некуда, просить больше некого, сам уже ничего сделать не можешь. Из года в год, из века в век звучит она на всех языках земли. Идет человек по жизни, упрямо идет своим путем, преодолевает препятствия, решает проблемы, страдает от боли, бежит за счастьем, барахтается в грязи. Доходит до тупика, стоит перед ним в изумлении, кричит, бьется. Рядом ждет Творец, ждет, когда от глухой стены, от жестокого упрямства, от глупой гордости человек повернется к нему. И вот тогда зазвучит мольба обессилевшего: «Если ты есть, помоги». Сколько людей получало ответ: «Да, я есть». Открывались невидимые двери, появлялись иные обстоятельства, простиралась рука помощи. Слепые прозревали, хромые начинали ходить, прокаженные очищались, глухие слышали, мертвые воскресали и нищие благовествовали. Матфея 11:5. У кого-то это стало первым, но не последним ответом Господа. У кого-то осталось эпизодом. Удивившись в очередной раз тому, что в жизни все может быть, человек возвращался к привычному ритму. А для многих эта первая молитва становилась началом диалога Творца и его творения. Диалогом, который никогда уже не закончится, как не закончится общение Бога с его детьми. «Если ты есть, то я познаю, что такое вечная любовь». Любовь прошла. Знаете, в какой-то момент я понял, что любовь закончилась. Мы растеряли свою любовь. Как часто мелькают такие высказывания. Все правильно. Без источника любви любовь угасает. «Если ты есть» — самое популярное начало первой молитвы. В нем надежда и страх, смущение и ожидание чуда, дерзкий вызов окружающему миру и самому себе. И лучший ответ на нее — слова последующих обращений: «Благодарю за то, что ты есть». «Если ты есть» — первый робкий шаг навстречу тому, кто давно тебя ждет. Ждет со дня твоего рождения, с твоего первого робкого шага от дивана, где сидит мама, до кресла, где сидит папа, с твоей первой улыбки, с твоей первой слезы. Ждет со времен творения Вселенной. И это шаг по направлению к вечности, шаг по направлению к познанию Бога и самопознанию. В детстве художник Марк Шагал произнес такую молитву: «Господи, ты, что прячешься в облаках или за домом сапожника, сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Я хочу видеть мир по-своему». «Если ты есть» — произнесенные слова —
И Бог, прячущийся за домом сапожника, или за соседней девятиэтажкой, или за Эйфелевой башней, или за горными вершинами Анд, или за тем перелеском, или за ближайшим барханом, или за ледяным торосом, станет явным и близким, другом и помощником. И между Творцом и душой возникает связь, нить, трос, канат, с якорем надежды, проникающей внутрь за завесу, в святое святых, и тайна сия велика. Если ты есть, значит, в мире есть индивидуальность, значит, я могу не быть как все, могу не подстраиваться под толпу, могу не потакать прихотям молвы, могу не приспосабливаться, могу не подлечить. Потому что есть тот, кто ценит меня как личность и называет другом. Если ты есть, значит, жизнь имеет смысл. Есть надежда на успех. Советский военачальник во время Великой Отечественной войны, командующий 62-й армией, особо отличившийся в Сталинградской битве, дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков, всю жизнь хранил клочок бумажки с записанными на ней словами молитвы. «О, могущий ночь в день превратить, а землю в цветник! Мне все трудное легким содей и помоги мне!» Если ты есть, надо успеть произнести эти слова при жизни, а не как французский писатель Франсуа Рабле, сказавший на смертном одре: «Я отправляюсь на поиски великого может быть». На поиски надо отправляться все-таки пораньше. Для человечества актуальность имеет вопрос «есть ты или нет», а не пресловутый «быть или не быть». Потому что если ты есть, значит смерти нет. Или она лишь эпизод пребывания на земле, не очень-то влияющий на историю моей жизни. Человек — единственное животное, знающее, что его ожидает смерть, и единственное, которое сомневается в ее окончательности. Это слова физико-теоретика Уильяма Хокинга, нашего современника, парализованного уже много лет, с 1985 года общающегося с миром с помощью синтезатора речи, поскольку в результате операции на горле потерял способность говорить. Вопреки этому утверждению «если ты есть, я не животное» и сомнение в том, что смерть — это не окончательное событие, переходит в убеждение. Потому что если ты есть, значит, есть и я. Благословение. Любовь Сергеева. Запад-Восток. Одна черно-белая фотография сменяется другой. Мужчины в старинных костюмах и в пенсне, женщины в длинных до пола платьях, растерянные лица пленных Первой мировой. Групповой портрет участников конференции 1920 года. Более поздняя хроника. Автомобили 60-х годов прошлого века, газовый баллон, превращенный в контейнер для Библии, грузовики с Евангелиями на Красной площади в эпоху ранней перестройки. Мелькают фотографии в слайд-шоу. История смотрит в зал с экрана. Меняются лица, прически, мода, автомобили. Остается одно – верность Господу, посвященность Его делу, забота и переживания за жителей Восточной Европы. Отзвучавшая эпоха, прошедшее время. Кто-то так и думает. Однако для тех, кто собрался в Карнтале 10-11 апреля, это было близко, понятно, актуально. Близко и актуально для гостей из России, Эстонии, США, Канады, Румынии, Молдовы, Болгарии, Казахстана, Украины. Близко и понятно для жителей Германии, которые приехали на конференцию из многих городов страны. Участники услышали сообщения миссионеров из разных государств мира и смогли принять участие в молитвенном служении. Каждое выступление, как кусочек мозаики, открывало перед слушателями панорамную картину служения. В эти дни миссия «Свет на Востоке» отмечала свой юбилей — 90 лет. 90 лет — это почти век. Да какой! Две мировые войны, глады и моры, массовые репрессии, переселение целых народов. Восток и Запад сходились друг с другом в жестоких битвах, как две гигантские людские волны.
А когда умолкла канонада, вместе с послевоенной тишиной на землю опустился железный занавес и воздвиглась бетонная стена Берлина. Весна конца 80-х смела их, открыв границы. На таком бурном и трагическом фоне мировой истории Бог писал историю миссии. Разорванная надвое Европа сшивалась нитями благовестия и Божьей заботы. Несмотря на политические амбиции, на международные интриги и распри, пропаганду ненависти, миссия являлась одним из тех звеньев, одной из тех нитей, что хранили и поддерживали связь двух частей континента. Побежденные противники организовывали библейские курсы для пленных победителей. В страны воинствующего атеизма они, рискуя своей свободой, контрабандой доставляли Слово Божье. Христиане Запада преодолевали таможни и границы, переживали обыски и заключения в тюрьмах, чтобы доставить обезвоженному коммунизмом Востоку живую воду Священного Писания. И Бог всегда был верен им и остается таковым сейчас. И так будет всегда. Это ободряет и поддерживает на любом историческом этапе, в любых обстоятельствах, при различных правительствах. Ободренные Божьей верностью, это стало девизом прошедшей конференции. Когда-то все началось с двух евангелистов-энтузиастов – Якова Крекера и Вальтера Жака. А сейчас это огромная семья «Свет на Востоке» с разветвленной сетью партнерских организаций, радиостанциями, издательствами, детскими христианскими лагерями, социальным служением неимущим слоям населения, этническими христианскими общинами в небольших республиках, со служением в странах ислама и с переводами Библии на языки малых народов. И с журналами «Вера и жизнь» и «Тропинка». В эти дни детский журнал отмечал свой 20-летний юбилей. За это время он стал выходить на 8 языках. Трогательной и торжественной была заключительная часть встречи. Молитва Василия Ивановича Давидюка, пастора церкви и председателя правления миссии «Светло на сходе», о сотрудниках немецкой миссии, и молитва Мартина Хиршмюллера, председателя правления миссии в Германии, о сотрудниках партнерских организаций. «Восток благословил Запад, Запад благословил Восток».

«Отплыви на глубину». Вальдемар Цорн. Дорогие читатели, дорогие друзья миссии «Свет на Востоке», с глубоким прискорбием сообщаем вам, что 28 марта 2010 года в 5 часов утра после долгой болезни в кругу своей семьи отошел в вечность многолетний сотрудник миссии, радиопроповедник Вальдемар Клад. Его посвященность своему призванию была образцовой, его служение казахскому народу благословенным, его искренность и простота в общении достойными подражания. Под своим казахским именем Болот Эбышев он 20 лет проповедовал казахскому народу Евангелие Христово. Родился Вальдемар Клад в Украине 2 июня 1940 года в семье учительницы. Через год его мать с 4 детьми была выслана в Казахстан. Здесь, чтобы спасти младенца от голодной смерти, она отдала его в казахскую семью. Видеть она могла его только один раз в год, таков был договор. Когда Вальдемару, Болоту Эбышеву, было 17 лет, умерла его казахская мать. Видя его печаль, приемный отец открыл Вальдемару семейную тайну. Он немец, сын той самой женщины, что раз в год приезжала к ним в гости. Вальдемар решил уйти к своей настоящей матери, хотя родным для него был казахский язык. Воспитывался он в казахской культуре, один из его братьев стал известным казахским писателем. Считал он себя мусульманином. Мать позаботилась о том, чтобы Вальдемар выучил русский язык, а потом и немецкий. Более того, она так пламенно молилась Господу о его спасении, что он, подглядев однажды, как она, спрятавшись в зарослях, рыдая, умоляла Бога вырвать сына из мусульманского заблуждения, начал искать такого же близкого общения с Богом. Вскоре Вальдемар нашел его в Иисусе Христе. Переехав с Урала в Киргизию, Вальдемар встретил и полюбил Ольгу, свою будущую жену. Через несколько лет он заболел лейкемией, и после бесполезных попыток вылечить его, врачи выписали его домой, умирать. Он болел уже около 2 лет, когда в 1975 году в их дом пришел Ардап Ардер, благословенный проповедник из Эстонии. Семья собралась на вечернюю молитву. Ольга попросила брата Ардера сказать слово утешения для умирающего мужа. Арпат Ардер открыл Библию и прочел из 5 главы Евангелия от Луки: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Не бойся, отныне будешь ловцом людей». Эти слова вызвали смущение у Вальдемара и Ольги, но гость повторил их еще раз во время прощания у порога дома. Пройдя через многие трудности и испытания, удивительные чудеса и испытав особое водительство Божье, Вальдемар Клад стал сотрудником и радиопроповедником миссии «Свет на Востоке». После посещения Ардера прошло 15 лет. В 1990 году в Германии на конференции Миссионерского союза «Свет на Востоке» среди выступающих были казахский радиопроповедник Вальдемар Клад и давний друг миссии Ардап Ардер. «Ваше пророчество исполнилось полностью», — сказали Ольга и Вальдемар Ардапу Ардеру. Но он ответил: «Не мое оно было, это Бог вам его дал». Жена Вальдемара, Ольга, все эти годы была ему верной помощницей. По ее свидетельству, он умер так, как он этого хотел, рядом с женой, окруженной детьми, в мире с Богом и людьми. Сотрудники миссии скорбят вместе с семьей и благодарят Бога за то, что им была оказана честь и возможность на протяжении многих лет поддерживать служение казахского проповедника.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Ученые-эволюционисты нас убеждают, что жизнь на Земле существует миллиарды лет. И нам кажется, что за это время может произойти любое, даже самое невероятное событие. Так ли это? Спросим об этом нашего гостя, кандидата физико-математических наук Алексея Валерьевича Попова. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
4: Здравствуйте.
3: Мы сейчас будем говорить о вероятности и невероятности каких-то событий?
4: Да. Ну, на самом деле не событий, а, скажем так, о том, действительно ли эволюционный процесс мог вписаться в те сроки, в которые его пытаются вписать сторонники теории эволюции. Дело в том, что нас убеждают, и вы правильно сказали об этом, что вот если Земле, предположим, 4,6 миллиарда лет, если жизнь на Земле существует 3,5 миллиарда лет, то за это уж время, вот за эти миллиарды лет, у нас все, что угодно может произойти. То есть даже когда мы сталкиваемся с очевидной сложностью, с очевидными проблемами, как из неживой материи могла возникнуть жизнь, да, как эта жизнь потом могла развиваться вот от амебы к человеку, это кажется... Ну, человек, который над этим задумается, он поймет сразу, что это очень сложно.
3: Да.
4: Но ему тут же говорят, ну, да, скажем, за год это не произойдет, за 100 лет не произойдет, за 1000 не произойдет. Но мы-то говорим о сотнях, миллионах и миллиардах лет. За это время все, что угодно может произойти. То есть эти миллиарды лет, они в каком-то смысле нас завораживают. И убеждают в том, что да, наверное, эволюция шла. Ей, хотя это очень маловероятный процесс, но... Тут такое время огромное, наверное, за такое-то время она могла произойти. Но вот сегодня я как раз хотел коснуться этого вопроса, так ли это на самом деле? То есть достаточно ли этих миллиардов лет в том случае, когда мы говорим об эволюции? Тут надо сделать одно важное замечание. Дело в том, что сама теория эволюции, она претерпевала с течением времени собственную.
3: Эволюцию.
4: Вот. И те теории, которые представляют ее сейчас, так в общем, если мы говорим в общем об эволюции, потому что здесь много теорий, которые так или иначе вписываются в эту общую концепцию. Вот эти вот теории, которые представляют ее сейчас, они весьма сильно отличаются от того варианта этой теории, который был предложен Дарвином в его книге, вот этой основополагающей, да, я совсем недавно ее полное имя, полное название узнал, очень удивился. То есть мы всегда говорим происхождение видов путем естественного отбора, а там на самом деле была еще и добавочка, или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь.
3: Вот как.
4: Вот так вот она называлась. Но здесь, как я уже сказал, вот эти современные теории, которые вписываются вот в эту эволюционную концепцию, они весьма сильно отличаются от той первоначальной теории. Но у них все равно есть одно общее положение. Эволюция, то есть это положение заключается в том, что эволюция происходит благодаря случаю. Если мы отбросим это положение, то есть предположим, что она идет не только благодаря случаю, то нам надо вводить в теорию разумный замысел, очевидно, что сторонники теории эволюции делать категорически не хотят. Поэтому в любом случае случайность остается... основой, такой движущим фактором эволюции. А такие процессы, то есть если эволюция действительно процесс, который значит, происходит благодаря случайным каким-то вещам, то такие процессы, они описываются с помощью математического аппарата, который хорошо разработан в теории вероятностей. И мы имеем полное право в таком случае применить этот математический аппарат к теории эволюции, посчитать соответствующие вероятности, а потом перевести это на время, которое необходимо. Но тут есть один вопрос. Дело в том, что какая бы маленькая вероятность для события, какого-то случайного события у нас не получалась, мы всегда можем сказать, ну, оно же все-таки случайное, значит, есть вероятность того, что хоть она и маленькая, но она вот сегодня, сейчас вот здесь произойдет.
3: Или не сегодня, а завтра.
4: Или завтра произойдет, да. Пусть это происходит очень редко, но ведь она может и сегодня произойти.
3: Да, за 3,5 миллиарда лет-то может.
4: Так ли это? Оказывается, нет. Я вот здесь хочу вас уже спросить. Вы, когда в эту студию пришли, вы с собой скафандр взяли?
3: Нет, конечно.
4: Нет, а хотя бы маску с кислородным баллоном взяли?
3: Нет, не сделала.
4: Не сделали, да. Но это вообще очень неосторожно с вашей стороны. Почему? Потому что вообще-то есть вероятность того, что все молекулы воздуха, они находятся в тепловом движении, да? Так. И вот есть очень маленькая, но она есть, не нулевая вероятность того, что вдруг вектор движения, так сказать, вектор скорости всех этих молекул воздуха окажется направленным в одном направлении или в сходящихся направлениях вон в тот угол. И весь воздух в этом помещении соберется в том углу студии, а мы, соответственно, находясь здесь, просто задохнемся.
3: А я в вакууме окажусь.
4: Да, мы окажемся, ну, в безвоздушном, будем так говорить, пространстве. Поэтому, вот видите, а вдруг такое произойдет-то? Хотя там вероятность очень маленькая. Но мы же сказали, если она все-таки, значит, есть не нулевая какая-то, значит, такое может даже сегодня произойти, значит, все-таки надо ходить с кислородным баллоном или не надо ходить с кислородным баллоном? Конечно, нет. Конечно, не надо. И такие события, они никогда не происходят. На самом деле, это говорит об одной очень важной вещи. Даже если событие имеет не нулевую вероятность, но эта вероятность ниже определенного порога, такое событие не произойдет, по крайней мере, за время существования нашей Вселенной.
3: Угу.
4: И в разных работах немного по-разному оценивают вот эту вот пороговую вероятность. Но как бы ее ни оценивали, это оценка от 10 минус 50 степени до 10 минус 80 степени. Безумно малая вероятность. Вот. Но мы сейчас увидим, что когда мы говорим об эволюции, мы оказываемся в области гораздо более меньших, скажем, гораздо меньших вероятностей.
3: Да вы что?
4: Вот. Который гораздо меньше, чем даже этот порог. Для того, чтобы это описать, для того, чтобы это подтвердить, мы можем применить... И, кстати, это очень просто сделать. Здесь не нужно сложных даже вычислений. Нужен только калькулятор, потому что в уме не посчитаешь.
3: Угу.
4: Вот. Можем посчитать вероятность случайного происхождения. Причем вероятность случайного происхождения даже не жизни, там, не какой-то протоклетки, и даже не молекулы ДНК, а мы возьмем такую не самую сложную белковую молекулу. Молекулы угу. белка, они состоят из аминокислот, так называемых. Так вот, мы возьмем, значит, белковую молекулу, состоящую из 150 аминокислот. Не самая простая, не самая сложная. Вот. И попробуем посчитать, какова вероятность того, что эти 150 аминокислот соберутся в нужном порядке. Причем мы эту задачу очень упростим. Ну, вообще говоря, сначала, если посчитать такую вероятность, то она оказывается, этот подсчет был сделан, 10 в минус 164 степени.
3: Так это меньше, чем 10?
4: На 80 порядков. Это не просто меньше, это меньше на 80 порядков. То есть это далеко ниже этого порога.
3: То есть в нашей Вселенной это
4: не должно происходить. Но мы все-таки посмотрим... Хорошо, в нашей Вселенной это не должно происходить, но давайте мы посмотрим, а сколько времени нужно, чтобы это все-таки произошло.
3: Угу.
4: Вот зададимся таким вопросом. Я просто хочу посмотреть, а вот этих миллиардов лет-то... Ну, мы видим уже, что их, видимо, недостаточно.
3: Кажется, маловато, да?
4: Маловато, да. Вот если судить о пороговой вероятности, если мы сравниваем с пороговой вероятностью. Но давайте все-таки посмотрим, а сколько действительно нужно лет, чтобы вот эта белковая молекула реализовалась случайным образом.
3: А это какая-то нужная молекула, да, для жизни?
4: Ну, я буквально некую абстрактную даже беру молекулу из 150 аминокислот. Наверное, такие есть или похожие на это есть. И белки вообще, они нужны для жизни, так или иначе. Угу. Кстати сказать, насколько я знаю, в нашем мире белки, они не возникают случайно. Они синтезируются только внутри живых организмов. Вот благодаря как раз молекуле ДНК, которая на самом деле является кодом, который кодирует, вот как строить эти самые белки. То есть там это не случайно происходит, а вся информация о том, из чего должен состоять тот или иной белок, из каких аминокислот, в какой последовательности, это все закодировано в нашем генетическом коде, в молекуле ДНК. Но мы-то говорим не об этом, мы говорим о случайном возникновении этой молекулы. Давайте посмотрим. Значит, 10 в минус 164 степени. Можно ли это как-то перевести на человеческий язык и посмотреть, значит, насколько эта вероятность мала, велика. Да. Ну, я недавно совсем нашел вот такую иллюстрацию и хотел бы ей с вами поделиться. То есть это не моя иллюстрация, я ее увидел в одном из фильмов. Вот. Но очень интересная иллюстрация, потому что всегда трудно вот эти безумно малые вероятности как-то наглядно чем-то представить. А вот здесь, мне кажется, получилось довольно удачно.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
4: Итак, мы начнем создание идеальной среды для химической эволюции. То есть мы возьмем воображаемый мир, который предоставляет нам все возможности для успеха. То есть, во-первых, мы берем и заполняем все океаны нашей Земли аминокислотами.
3: Угу.
4: То есть все атомы на Земле, включая весь ее запас углерода, азота, кислорода, водорода, серы и так далее, предоставлены для формирования вот этих вот, ну, у нас в белках используется 20 типов аминокислот. Да.
3: Угу.
4: Вот. Вот все эти, значит, все атомы, которые есть на Земле, предоставлены в распоряжении этого процесса, и из них можно сформировать 10 в 41 степени законченных наборов из этих вот 20 аминокислот, угу. Вот, которые используются для построения белков. Затем мы еще даем фору здесь. Мы отменяем законы природы, которые говорят о том, что вообще у нас есть космическое излучение, у нас есть ультрафиолетовое излучение, которое эти белки разрушает. Мы это все убираем, ничего этого нет. То есть идеальная среда для того, чтобы этот белок образовался.
3: Вот. Рай для белка.
4: Да. Дальше мы предполагаем, что аминокислоты начинают в большом порядке, в такой большой скоростью связываться друг с другом, составляя эту цепочку из 150, значит, аминокислот. Но они случайно, понятное дело, связываются. То есть у нас вероятность того, что на нужное место попадет нужная аминокислота, поскольку аминокислот всего 20, у нас 1/20 это вероятность. Мы даже забываем о том, что нам нужны не просто аминокислоты, а нам нужны левоспиральные аминокислоты. Я не буду сейчас в это вдаваться. На самом деле вероятность не 1/20, а 1/40, но мы про это забудем. Пусть у нас вся Земля заполнена правильными, нужными для белка, который строит живой организм, правильными аминокислотами.
3: Угу.
4: Что у нас происходит? У нас аминокислоты связываются друг с другом, как я уже сказал, в случайном порядке, но очень быстро. И за каждую минуту, вот в таких условиях, у нас будет происходить 6000 миллионов, миллиардов, триллионов, триллионов попыток. Связи,
3: их же много.
4: Вот, связи этих, соответственно, аминокислот друг с другом. Значит, это означает, что за время существования Земли, если мы берем его равным 4,6 миллиарда лет, это самый большой расчетный возраст, который есть у сторонников теории эволюции, число цепочек, таких вот попыток возможных, да, связаться с 150 аминокислотов в нужную цепочку, превысит 10 в 58 степени. Это, конечно, очень много, но это очень далеко от 10 в 164 степени попыток, которые нам необходимы для того, чтобы образовался правильный белок благодаря случайности. То есть оказывается, что для времени существования Земли для этого не хватает. Уже.
3: Так.
4: Мы уже к этому пришли. Но сколько же тогда все-таки времени нужно? Давайте сделаем вот какую вещь. Мы возьмем всю нашу Вселенную.
3: Так.
4: Значит, Вселенная, причем возьмем ее по максимуму, ее размер по максимуму. Дело в том, что мы сказали, уже говорили как-то в одной из первых передач, что у нас Вселенная существует примерно 14 миллиардов лет. То есть ее радиус должен составлять 14 миллиардов световых лет. Но мы еще на это накладываем расширение Вселенной, и радиус тогда получается примерно 45 миллиардов световых лет. Ну, гигантское расстояние. Но мы возьмем не радиус, а диаметр. То есть от одного края до другого, то есть у нас 90 миллиардов световых лет.
3: Хорошо.
4: Вот такое вот расстояние небольшое совсем, да? Мы строим через Вселенную от его одного края до другого мостик длиной 90 миллиардов световых лет. На один конец мостика мы помещаем простое одноклеточное существо, амеба. Часто мы ее упоминаем, когда говорим о первой жизни, да, вот такое бесформенное существо, которое в то же время может передвигаться. И передвигается она с умопомрачительной скоростью в 30 сантиметров в год.
3: 30 сантиметров в год.
4: В год. То есть за год она перемещается на 30 сантиметров.
3: Вот. Скороход.
4: Да, очень большой скороход. Так вот, мы, пользуясь тем, что она такая быстроходная, мы ее ставим на один кончик моста и запускаем ее по мосту через всю Вселенную. 90 миллиардов световых лет. Она проходит все расстояние в эти 90 миллиардов световых лет. Она возвращается
3: Зачем
4: обратно.
3: Зачем она туда пошла?
4: Ну, так мы ее заставили, мы ее кнутом гнали, я не знаю, что-то еще, еду какую-нибудь там положили, правда, как она ее учуяла на таком расстоянии. Но об этом уже, так сказать, история умалчивает. Так. Но она поползла вот с этой скоростью, переползла всю Вселенную, потом ей там надоело, она вернулась обратно.
3: Так.
4: Можно себе представить, сколько времени это у нее займет. И вообще говоря, вот когда она вернулась обратно, уж, наверное, белок-то наш на Земле, который там каждую минуту происходит 6 тысяч миллионов, миллиардов, триллионов, триллионов попыток, чтобы собрать эти...
3: Да, наверное, значит, да.
4: Наверное, уже образовался? Оказывается, еще нет.
3: А, нет.
4: Хорошо, мы запускаем ее второй раз в это путешествие. Она второй раз переползает через всю Вселенную, возвращается обратно, но теперь-то образовался? А оказывается, еще нет.
3: Еще нет.
4: Хорошо, мы усложняем задачу, мы решаем, что нечего этой амебе переползать через Вселенную пустой. И мы ее нагружаем. Раз уж она туда ползает, давайте будем ее заставим выполнять полезную работу. Мы на нее положим один атом. Нагрузим ее одним атомом и запускаем ее по этому мосту в 90 миллиардов световых лет. И вот она перенесла атом на другой край Вселенной, сбросила его там, возвратилась обратно порожняком. Мы нагружаем еще один атом, отправляем ее, опять она возвращается. Пока еще никаких следов нашего белка на Земле не видно. Хорошо, эта амеба атом по атому переносит всю нашу Землю через всю Вселенную, да еще с обратным возвращением.
3: Так.
4: Смотрим, белка нет.
3: Ну что же это такое-то?
4: Грузим ее всеми остальными атомами Солнечной системы. Она перенесла Солнечную систему через всю Вселенную со скоростью 30 сантиметров в год по атому, да еще с возвращением. Смотрим, белка еще нет. Хорошо, мы нагружаем ее всеми атомами, ну, по атому за раз имеется в виду, нашей галактики «Млечный путь». И вот она переносит по атому и с возвращением обратно всю галактику нашу, «Млечный путь». Мы смотрим наш суп вот этот вот,
3: так,
4: идеально приспособленный для образования белка. Белка еще нет.
3: Да не может быть.
4: Так вот, оказывается, да, но теперь мы нагружаем ее уже всей Вселенной. То есть всеми атомами во Вселенной, да, 10 в 80 степени протонов, да, плюс еще там тяжелые элементы, и она по атому за раз на 90 миллиардов световых лет, потом еще возвращаясь обратно, переносит всю Вселенную. Но теперь это уже точно белок должен быть, а его еще нет. На самом деле, можно посчитать, это вот наша вероятность 10 в минус 164 степени. Она переводится в такой срок, в такое, ну, огромное количество времени, что за это время амеба, вот эта вот амеба, двигаясь со скоростью 30 сантиметров в секунду и перенося через всю Вселенную от одного края до другого один атом, потом еще возвращаясь назад, она перенесет эту Вселенную 56 миллионов раз. Вот когда она перенесет всю Вселенную 56 миллионов раз по атому, вот тогда мы увидим, что случайно этот белок образовался.
3: Вот как.
4: Да.
3: Так, но он все-таки образовался.
4: Но можно себе представить, какой срок потребовался для того, чтобы образовался этот белок. Я даже цифры, если вы меня сейчас спросите, это сколько ж лет будет, то я даже не отвечу. Почему я этот пример привел? Я просто привел этот пример. Нас завораживают миллиардами лет. Я хочу заворожить наших зрителей тем, что этих миллиардов лет не то, что недостаточно. Их просто почти бесконечно мало. Не просто для того, чтобы жизнь на Земле появилась, а для того, чтобы появился один не самый сложный белок. Понятно, что появление одной белковой молекулы благодаря случаю – это еще не появление жизни. Нам нужно гораздо больше белков, да? На самом деле нам ведь не только белки нужны, нам нужны вот молекулы ДНК, которая намного сложнее, чем белок со 150 аминокислотами. Бесконечно сложнее, я бы так сказал. Невообразимо сложнее. Нам нужны, причем даже если у нас есть ДНК, этого еще мало, на нее должна быть правильная информация записана, да, как раз о том, как производить эти белки. Вот. Но даже если это есть, нам еще нужно как-то эту информацию считать. Просто записанная информация, она не приводит к возникновению протоклетки, это понятно. Нужно как-то эту информацию считать и применить. То есть нам нужны еще удивительно сложные молекулы информационной РНК, которые считывают информацию из ДНК. Нам нужны транспортные РНК, еще одна безумно сложная молекула, которая переносит аминокислоты к рибосомам, где фабрики для производства белков. Вот. То есть, более того, нужны механизмы коррекции ошибок. Потому что ведь при считывании информации из ДНК у нас какие-то ошибки могут образоваться. Угу. Любой считывающий механизм когда-то может допустить ошибку, даже самый совершенный. И здесь тоже могут быть ошибки. То есть нужны какие-то механизмы коррекции. И более того, нам ведь еще нужно, чтобы это все возникло одновременно. Вот это тоже огромная проблема теории эволюции. Ну, да. Так называемый принцип несократимой сложности. Его проще всего проиллюстрировать, ну, скажем, вот с примером тех же часов. Мало, чтобы одна шестеренка образовалась, да? И мало даже, чтобы все шестеренки образовались, но одной какой-то не хватило. Часы будут работать только в том случае, если все шестеренки будут уже образованы, если они будут правильно собраны, они будут правильно сконфигурированы, и они будут каждая поставлена на свое место. То есть то же самое здесь. Чтобы клетка работала, нужно не просто образовать молекулу ДНК, там, молекулу РНК, образовать значит, эти механизмы коррекции ошибок, считывающие механизмы, но нужно, чтобы это все возникло одновременно.
3: Да.
4: Мы поговорили о вероятности всего лишь возникновения одного не самого, так сказать, сложного белка, и уже убедились, что для этого не хватит не то что времени жизни Вселенной, для этого не хватит никакого разумного времени. Когда мы говорим о сложности жизни, даже самой простой, даже простой живой клетки, хотя я так вот говорю, простая живая клетка, это на самом деле исключительно удивительно сложное,
3: ну да,
4: сложное образование. Да, настолько сложное, что мы даже, в общем-то, еще близко не приблизились, ну, прошу прощения за тавтологию, мы далеко не полностью, и я даже не знаю, как это сказать, только самые верхи, так сказать, вот этих сложных процессов, которые в клетке происходим, знаем и изучаем. Вот. Я думаю, что если бы Чарльз Дарвин, когда писал вот эту свою книгу «Происхождение видов», знал то, что мы знаем сегодня. Он-то там переживал из-за глаза, если вы помните, да? То есть он говорил, я просыпаюсь в холодном поту, когда вспоминаю об устройстве человеческого глаза, и я вот думаю, как моя эволюция могла это, ну, я своими словами передаю, могла это создать. Если бы он тогда не знал ни о молекулах ДНК, он не знал генетику, тогда она только создавалась, только начинала, так сказать, свой путь. Дарвин про нее, насколько мне известно. Ну, может, он слышал о работах Менделя, они примерно в одно время жили, но он еще не представлял, во что это выльется. Вот. Если бы он все это знал, я думаю, эта книга просто не появилась бы на свет.
3: Вот, я все думаю, ну неужто никто не удосужился посчитать-то?
4: Что именно?
3: Да вот, сколько времени понадобится.
4: Ну, во времена Дарвина просто такой информации
3: нет. Нет, не во времена Дарвина, в наше время. Почему? Вот я, например, об этом только сейчас слышу. Вроде бы мы и в школе учились, и да потом всякие публикации же должны были происходить. Я не знаю даже, удивительно.
4: Я бы даже сказал, что вот я, собственно, эти числа взял из того примера, и я их проверил, у меня еще хуже получилось. Вот у них получается 10⁻⁴ вероятности, мы из нее исходили. Но если мы просто в лоб возьмем, действительно, что все события, ну, то есть каждая аминокислота с вероятностью 1/20 занимает свое место, и то, какая аминокислота займет следующее место, не зависит от того, что было до этого, а это естественно, то есть это как бы независимые случайные события, то у нас получается вероятность 1/20 в 150 степени, поскольку у нас 150 аминокислот. И это там, я сейчас точно не помню, но точно меньше, чем 10⁻�190, даже не 164, а 190. То есть здесь еще даже какая-то фора дана на 30 порядков, и все равно получается вот такая картина. То есть, в общем, здесь можно заключить, что случайное возникновение жизни и ее эволюция, это, мягко говоря, очень мягко говоря, чрезвычайно невероятные процессы. И постулируемая сторонниками теории эволюции вот там 4,6 миллиарда лет существования Земли или 3,5 миллиардов лет, ну, здесь уже, если говорить о возникновении жизни, то тут мы говорим о всем возрасте Земли, это совершенно недостаточно. Более того, недостаточно никакого разумного числа лет. Сколько бы мы ни взяли лет, берем мы миллиарды, берем мы триллионы, берем мы секстиллионы, секстиллиарды и что угодно. Знаете, какое самое большое число, имеющее название?
3: Нет.
4: Не знаете? Интересно. Вот от слова, я не знаю, придумал его мальчик, я не знаю, почему он именно так придумал, но созвучно со словом Google. Вот, Google. Это 10 в сотой степени. Вот никаких гуголов лет недостаточно для того, чтобы просто возникла средней сложности молекула белка. Вот. Не говоря уже обо всем остальном. Вот. Так что не надо
3: попадать под магию чисел.
4: Да, не надо прельщаться вот этой вот магии миллиардов лет. Простая теория, теория вероятности, как только мы применяем к эволюции теорию вероятности, мы получаем вот такую картину. То есть эволюция, она чрезвычайно невероятна. Если мы вспомним о пороговой вероятности 10 минус 80, то процессы, которые должны происходить в эволюционной теории, в процессе эволюции, они имеют гораздо меньшие вероятности, а таких процессов должно произойти очень большое количество. Соответственно, такая суммарная вероятность, я даже не берусь сказать, какая. То есть, если на белок нужно 10 минус 164, то на то, чтобы клетку собрать, это вообще какая-то невообразимая величина. Вот. То есть теория вероятности, на мой взгляд, вот так непредвзято примененная, она ставит крест на теории эволюции. И здесь я не знаю, как сторонники теории эволюции из этой ловушки выбираются. Вот вы спросили, неужели они не могли посчитать? Это нетрудно посчитать. Даже обладая азами знаний в теории вероятности, можно посчитать вот хотя бы вероятность происхождения случайного белка. И сразу получается страшная величина.
3: Да, Алексей Валерьевич, действительно, спасибо. Вы интересную вещь сказали и позабавили своим рассказом. Я думаю, это хорошая иллюстрация, она запомнится надолго. Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за то, что были с нами. Смотрите нашу следующую и последнюю программу в этом цикле. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 12 октября, суббота. По традиции я хочу вступить в этот день с вами и начну с небольшой, но поучительной притчи. Выбросила как-то карася на берег. Подергался он, подрыгался, и удалось ему как-то вернуться в воду. Уф, чуть не задохнулся. Хорошо-то, как в воде наслаждался карась. Разумеется, собрались возле него все рыбы, знакомые ему. Интересно им, что он там в другой стихии увидел. Спрашивают карася: «Ну и как там?» «Там жизни нет», — ответил карась. Что называется субъективизм в действии? Да, мы, люди, способны оценивать мир с позиции собственных знаний, опыта и возможностей. То, что нам незнакомо, нередко вызывает страх, иногда пресловутая ксенофобия доводит до действий агрессивных. Самым громким, пожалуй, событием, поразившим мир на этой неделе, стало нападение на еврейскую синагогу в Германии. Два человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле, земля Саксония-Анхальт. В эти дни, 8 и 9 октября, еврейство празднует один из самых важнейших своих праздников, который называется Судным днем или Днем прощения, Днем отпущения грехов. Синагогу в этот день зачастую посещают даже те евреи, которые в другие дни не соблюдают никаких традиций. Так вот, они молятся и всячески пытаются пребывать в покое в этот день. Именно в это время злоумышленник решил совершить свой теракт. Он бросил гранату на территории еврейского кладбища, хотя изначально намеревался взорвать двери синагоги, ворваться вовнутрь и устроить там бойню. После того, как убийца не смог все это осуществить, он пытался проникнуть в турецкую закусочную. Вообще такое впечатление, что ему было все равно, кого убивать и где стрелять. Так вот, вовнутрь к туркам он закинул какое-то пиротехническое изделие и выстрелил наобум в витрину. Там скончался один человек. Еще несколько человек ранены, все они получили огнестрельные ранения, и абсолютно все они случайно. Надо сказать, что хотя в Германии в целом проявления антисемитизма осуждаются, тем не менее, раз за разом мы встречаемся здесь с этим явлением, и они повторяются. И странно или нет, но прежде всего к этому склонны люди с какими-то психическими отклонениями. И почему-то именно для них евреи являются причиной всех их бедствий. И они пассивно, а кто-то и активно, как мы слышали, пытаются это показать. СМИ пишут, например, о некоем Иоаре Файнберге. Он приехал из Израиля 6 лет назад и сразу почувствовал себя желанным гостем в Германии. «Я ощущал, что мне здесь рады», — вспоминает израильтянин. До этого он жил в Вене, где отношение к евреям было не таким спокойным, как теперь для него в Берлине. Тем не менее, он говорит: «Но сейчас времена немного изменились, и, к сожалению, в худшую сторону». Он уже даже привыкнуть успел к этому. Еще бы. Ведь каждые несколько дней ему приходят по электронной почте письма от человека, называющего себя именем одного из руководителей оккупационной администрации в Польше времен Третьего Рейха. Так вот, в этих письмах антисемит называет Файнберга грязной крысой, а Холокост, по его мнению, не более чем выдумка. Ну и вообще всем евреям место в газовой камере. Представляете, в наше время живут такие люди, одержимые подобными идеями. И в последние месяцы в Германии неоднократно происходили антисемитские нападения. Недавно в Бонне, например, 20-летний выходец из семьи палестинцев напал на приехавшего из США израильского профессора. Чуть позже широкую огласку получил инцидент, случившийся с 19-летним сирийцем, который набросился на своего почти ровесника, 21-летнего гражданина Израиля, который надел кипу. Тем не менее,

школах. А вот в Италии католические епископы борются за сохранение символики распятия именно в школах. И это в то время, когда Министерство образования страны предлагает очистить школьные классы от любой религиозной символики. Удаление традиционных распятий из классов, по мнению атеистов и реформаторов, сделает классные комнаты более инклюзивными, что ли, и комфортными для нехристиан. Так считают они, по крайней мере. И это в той стране, где около 80% граждан являются католиками. «Я считаю, — говорит министр образования Италии, — что наши школы должны быть светскими и давать место для самовыражения любой из культур. Нам не следует отдавать предпочтение каким-то конкретным символам той или иной веры». А вот на прошлой неделе люди в Красноярске, наоборот, порадовали. В этом городе состоялось освящение громадного, просто прекрасного, нового молитвенного дома церкви евангельских христиан-баптистов. На торжественном богослужении присутствовал первый заместитель председателя Российского союза ЕХБ Виктор Владимирович Игнатенков. Также был пресвитер по Красноярскому краю, разумеется, Иван Булычев, бывший региональный заместитель председателя Союза по Сибири Эдуард Адольфович Генрих, ну и многие другие служители и гости. Богослужение было торжественным, в программе участвовали музыкальные группы из разных церквей. Особый интерес вызвал доклад пастора церкви Владимира Рудольфовича Сыско. Он, в частности, рассказал о том, что история этой церкви очень длинная, но сама по себе история строительства весьма интересна. Дело в том, что этот дом молитвы строился долгих 14 лет. Конечно, освящение здания стало долгожданным и радостным событием для верующих. Участники торжественного богослужения были исполнены благодарности Богу за его помощь, а также тем, кто отдал строительству много сил и средств.

Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, стих 18. В последнее время все чаще можно услышать мысли о том, что любая попытка хоть каким-то образом подкорректировать свое поведение, реакцию на происходящее, подкорректировать слова, в конце концов, вполне можно расценить или классифицировать как проявление слабости, лицемерия, подавления в себе личности, ограниченности, убогости, ну, словом, потерю лица. Сейчас, как вы знаете, буквально все библейское подвергается испытаниям. А докажи, что это так и где это в Библии написано. Подвергается переоценке или как минимум вопросам. Ну, таково время. Не стало исключением и индивидуальность, которая для современного человека стала проявлением себя, такой, какой я есть, демонстрацией того, что тебя отличает от всех остальных, и все это стало неким ориентиром, в том числе и для христиан. Несомненно, каждый человек многократно в течение каждого дня сталкивается с ситуацией, когда ему нужно проявить себя каким-то образом. И всякий раз в таких случаях срабатывает некий датчик. Как мне быть? Если остаться самим собой, то следует пойти по приглашению собственной природы. В отличие от этого, альтернативный вариант обычно требует от человека усилий над самим собой. Как здесь не вспомнить, например, слова Христа: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». В таком случае это уже не совсем как бы уже и ты не являешься более

0: самим собой, следовательно, ломаешь себя, а значит, лицемеришь. Ну, или как минимум вредишь собственной индивидуальности. Где грань? Где грань между стремлением к святости, подражанием Богу и лицемерием, ну или банальным фарисейством? Не секрет, что с легкой руки современного человека все вышеперечисленное стало называться так называемой религией. То есть любое стремление к благочестию, усилия, работа над собой, благоговение перед святым всемогущим Богом рискует получить ярлык «религия». Как же в таком случае должно выглядеть преображение, спрашиваем мы. Преображение в тот же образ от славы в славу, о котором мы с вами прочитали, чтобы при этом не делать человека религиозником, фарисеем или лицемером. Как принять чужой, другой, то есть несвойственный тебе по природе образ, и при этом остаться самим собой? Ведь речь идет о полном, глубинном изменении твоей индивидуальности, о том, что Библия называет новой тварью, обращением, воздержанием. Апостол говорит еще более радикально, и уже не я живу, то есть я совершенно отказался от себя, уж о какой индивидуальности речь? Может ли иметь все это какой-то другой смысл? Ну и, наконец, последнее. Как попытаться жить по законам неба и при этом не избежать создания субкультуры в окружении общества, живущего по законам земли? Ведь в чем-то конкретном, видимом, ощутимом и заметном это преображение должно проявляться? На самом деле, в чем? Все это, конечно, вопросы, но они отнюдь не праздные. Они весьма насущны и являются тем, с чем мы ежедневно вынуждены сталкиваться. Итак, получается дилемма. С одной стороны, спасение человека вовсе не зависит от его дел. Об этом нам сегодня все чаще напоминают. С другой же стороны, есть вполне понятный текст, содержащий ясный вопрос. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? То есть в одном случае спасает только вера, и дела спасти не могут, в другом вера без дел бесполезна. Более того, мертва. Пожалуй, стоит с самого начала внести ясность. Слово Божие никогда не противоречит само себе. И в тех случаях, когда кажется, что это не так, проблема заключается лишь в нашем понимании того, что говорит нам Слово Божие. Так и здесь. Если мы внимательно изучим текст послания Иакова, то становится ясно, что речь идет о человеке, который только говорит, что он имеет веру. Проблема в том, что устного заявления, декларирования наличия веры, то есть когда человек только говорит, что он имеет веру, всего этого для спасения недостаточно. Другими словами, для того, чтобы спастись, человеку необходимо иметь настоящую веру, веру от всего сердца. Именно о такой вере говорит нам Слово Божие. Вера, существующая только на словах и не исходящая от сердца, такая вера не настоящая. Вера непременно, обязательно и непреложно имеет последствия. Она всегда в чем-то выражается. В противном случае она попросту не родилась. Ну, или родилась мертвой. Посмотрите, как это объясняет Господь. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему». И далее он говорит, «Добрый человек из доброго сокровища, то есть из сердца своего, выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». Ибо от избытка сердца говорят уста. Таким образом, плод человека, его дела являются своеобразным и показательным результатом того, что именно находится в его сердце. Спасение – это не просто исповедание. Я говорю, что у меня есть вера. Нет. Спасение – это проявление веры в делах. Это вовсе не потеря собственной индивидуальности. Напротив, это показатель новой, в корне измененной природы человека. Если в сердце действительно живет вера, то дерево, как назвал его Христос, самым естественным образом приносит соответствующий плод. И этот плод добрый. Он не старый, не плотский, не греховный, то есть такой, каким был когда-то этот человек. Этот плод новый, живой, совершенно другой, преображенный, как мы с вами прочитали. Грешному человеку по понятным причинам не всегда просто побороть свою натуру, ведь она, как мы уже сказали, грешна. Иначе слово не называло бы это преобразованием, преображением. И это отнюдь не стирание своего образа, и уж точно не лицемерие, ну или религия, кто бы и как это ни называл. Добрые дела – это совершенно естественное явление в человеке, имеющего настоящую веру. Оно настолько же естественно, как для хорошего дерева приносить добрый плод. С другой стороны, вера без дел мертва. Дела, как мы уже сказали, являются явным показателем веры и ее естественным продолжением. Поэтому мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в Его образ, то есть, стирая свою натуру и противободрствуя ей, пытаемся подражать делам Господним и Его плодам, Его качествам, Его дивному образу. И через это прославляется наш Господь. «Так да светит свет ваш пред людьми, — говорит Он, — чтобы они видели ваши добрые дела, не только веру, но и дела, и через это прославляли Отца вашего Небесного».
1: Что еще?
0: В Израиль с Международной христианской газетой. Согласованы даты поездки. Она состоится с 19 по 26 марта 2020 года. Набирается уже группа, лучшие гиды и интереснейшие экскурсии ожидают вас. И затем, как бонус, полноценных 2 дня отдыха на Мертвом море в отеле «Давид». Туристы принимаются из любой страны. Если у вас есть интерес и желание, обязательно свяжитесь с нами. Заканчивает наш 20-й юбилейный подкаст камерный хор «Оазис» из Сакраменто своей песней «Умирая, нас любил». Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

0: Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Иисусе Христе. И я рад приветствовать вас, уважаемые радиослушатели, начиная нашу эту программу с мысли о том, что сегодня Америка на государственном уровне празднует День Отца. И, конечно же, нас, христиан, это радует, как жителей этой страны, поскольку в этот день дети как-то по-особенному встречаются со своими родителями, дарят им улыбки, подарки, цветы и, конечно же, самые теплые воспоминания из прошедшей семейной жизни. Словом, дети выражают отцам свое почтение. Кстати, история празднования Дня Отца в Соединенных Штатах берет свое начало с 19 июня 1910 года с города Спокен, штата Вашингтон. И появился он как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. В послании к Ефесянам, 6 главе, 2 и 3 стихами, апостол Павел дает нам повеление делать это и не один раз в году, а каждый день. Написано: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо». Как видим, Слово Божие учит, чтобы дочери и сыновья чтили своего отца, были уважительными к отцу не только в словах и делах, но даже в мыслях и чувствах своих. Почтение, о котором мы говорим сегодня, означает превозносить своего отца, ценить его авторитет и дорожить его честью. Почет заключается в уважении не только за заслуги отца, но и за статус, данный ему самим Богом. И не только дорожит статусом отца, но и матери тоже, а не наши родители. Этого требует Божья справедливость, друзья дорогие. И слушая эту передачу, давайте сегодня мы как-то по-особенному посмотрим на наших отцов, которые, может быть, уже и не такие молодые и привлекательные, как это были раньше, в годы своей молодости. Но наши отцы от этого не перестали быть нашими отцами. И в таком возрасте им дорого и наше внимание – и почтение, и уважение. Написано: «Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу». Будем дорожить честью наших отцов, и будет нам благо. Итак, хорошо, что есть на свете папа. Так и называется наша сегодняшняя программа. Будем размышлять о своих отцах, дорогие друзья, слушая эту передачу, и будем благословенны.
1: На Христовом пути

0: Пусть Бог сегодня благословит твое и мое сердце, дорогой брат, дорогая сестра, нас, дедушек и бабушек, с тем, чтобы мы могли проанализировать, чему мы научили своих детей, чему мы учим сегодня наших внуков, которых Бог также вверяет и в наши руки, чтобы та вера, которую мы имеем в своем сердце, она могла наполнять сердце наших детей и внуков.
1: Путь нелегкий пролет.

Сегодня у нас определенная тема. Тема нас связана с праздником, который страна наша празднует, День Отца. И для нас это, конечно, тема очень близкая, поскольку большинство здесь мужчин, они уже отцы и дедушки. Есть готовящиеся, которые будут отцами, есть те, которые еще не думают об этом, но это тоже, если даст Бог жизнь, оно придет в жизнь. И я хочу поздравить всех тех, кто пережил, что такое быть или стать отцом, вот с этим праздником. И хочу сказать, что, братья дорогие, это для нас привилегия, что Бог дал нам возможность почувствовать, что такое отцовство. Наверное, в мире, в котором мы сейчас живем, все меньше и меньше этому дается определенное значение. Хоть праздник мы и празднуем каждый год в этой стране, но все-таки вот это понимание, что значит быть отцом, оно, наверное, утрачивает и утратило свою ценность, свое понятие. Текст, который я сегодня хочу вместе с вами прочитать и поразмышлять, записан в книге «Бытие». 18 глава, мы прочитаем с 17 стиха. Итак, книга «Бытие», 18 глава, 17 стиха. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня вместе могли посмотреть на те ценности, которые не мир сегодня нам предлагает, а то, что сегодня предлагает нам Писание, то, о чем Бог с самого начала заповедал для всех отцов, или же как Бог видит сегодня отцовство на этой земле. И мы можем вспомнить с вами, что первое упоминание об отцах прозвучало во второй главе книги «Бытие», когда Господь создал Адама и Еву, и когда было сказано это повеление. Мы время от времени, в принципе, на каждом бракосочетании его вспоминаем. Это записанный текст 2.24 «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Уникально то, что это было сказано еще тогда, когда еще детей не было у Адама с Евой. Вы знаете, мне интересно, что об этом думал Адам, вот когда он слышал это слово «отцы». И мы с вами имеем действительно большую привилегию, что Бог для нас открылся как наш Отец, и Он действительно показал нам, что такое быть отцом. Это, наверное, самый правильный, самый яркий, это идеал, это эталон, пока отец должен сравнять свою жизнь. И я верю, что мы с вами, дорогие братья, мы должны с вами смотреть вот именно на этот образец. Потому что это не секрет, сегодня дьявол сделал свой образец. И этот образец, или же вот эта форма, в которую человек, можно сказать, как жидкость или как металл раскаленный, да, он заливается и придается эта форма. Сегодня дьявол, конечно, очень много сделал, постарался, чтобы эта форма она была совершенно отличная от нашего Бога или то, каким отцом является Бог. Напоминаю нам текст, записанный в книге пророка Исаии, 64 глава, там сказано так, 8 стих, «Но ныне, Господи, Ты, Отец наш», это пророк Исаия пишет, «Мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Господи, Ты, Отец наш, мы глина, Ты образователь наш. Посмотрите, когда Библия, или же вот здесь, в данном случае, пророк Исаия сравнивает Бога как отцам, посмотрите, в какой сопоставимости он его представляет. Он говорит, ты отец, а мы глина. Да, другими словами, рисуется этот образ человека, который берет в свои руки вот этот материал, которому он должен придать форму. И он говорит, что, Господи, мы понимаем, да, что ты
работаешь над нами, что мы в твоих руках как глина, ты наш образователь. И уже в руках Отца заложена вот эта сила, по крайней мере, в нашего Небесного Отца. И у Него есть мудрость, у Него есть видение, что Он хочет сделать из этой глины. И поэтому мы с вами, как Его дети, и не только братья и сестры, мы все с вами рожденные свыше люди, мы понимаем, что Господь берет нас в свои руки, и Он начинает придавать нам форму, свою форму. То, что мы с вами наилучшим образом можем исполнить в этой жизни. Поэтому это великая милость для нас сегодня, что мы имеем этого Отца, который работает над нами, как над глиной. И мы все-таки, сознавая свое недостоинство или же свои ошибки, действительно можем понять, что есть вещи, над которыми нам приходится работать в течение всей жизни. На этой земле нету ни одного совершенного отца. И перед вами сейчас стоит тоже очень несовершенный отец. Да, Господь дал мне семью, Господь подарил мне детей. Я знаю, насколько много вещей, которые действительно, за которые я понимаю, что как отец я с ними не справился. Да, какие-то вещи уже упущены. Какие-то вещи, может быть, хотелось бы вернуть и изменить, но я понимаю, что это уже невозможно. Но какие-то вещи еще стоят передо мной, и я хочу, братья дорогие, сегодня для всех нас с вами, для тех, кто, как я уже сказал, уже отцы, может быть, уже не один год или десяток лет отцы, кто уже и дедушкой считается, и даже кто еще и готовится, и, может быть, это еще впереди вас, я хочу, чтобы мы все с вами сегодня обратили на наш текст и посмотрели все-таки, каково видение Бога Отца, что Бог Отец хочет, чему Бог Отец хочет научить вот нас, земных отцов, каким принципам, какие ценности сегодня Бог особо подчеркивает в Отце. И как мы прочитали наш текст, который записан вот в книге «Бытие», в 18 главе, особое положение здесь. И можно сказать, этот стих, он здесь просто описывающий Авраама. Вообще сама история, она немножечко о другом, потому что здесь, по большому счету, Бог идет, вернее, Авраам только что был свидетелем Божьего такого обетования, что все-таки родится от него сын, это долгожданный сын, которого Авраам так долго ждал, и что у Сары будет сын, и вот Господь ему еще раз напомнил об этом, как Бог и вначале перед этим говорил, что придет еще год, и это обетование, оно придет в твою жизнь. И вместе с тем, и вот эта история, она плавно переходит в диалог Авраама с Богом о Содоме, о Гоморре, о том разрушении, о том наказании, которое Бог уже решил произвести над этими людьми, живущими в этом городе. И вот, казалось бы, среди вот этих двух больших событий, мы с вами прочитали наш текст, который начинается словами, да, «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать». Вы знаете, вообще сам этот диалог можно увидеть и сказать так, это большая случайность, ну, по-человечески, мы, конечно, размышляем по-человечески, большая случайность. И мы в 16 стихе, предыдущем стихе, можем увидеть, как это все произошло. В 16 стихе мы прочитаем с вами, когда мужи те встали, написано после разговора с Авраамом, и оттуда отправились к Содому, и читаем так, Авраам же пошел с ними проводить их. Вы знаете, оказалось, все то, что последует дальше, вот его ходатайство, и вы знаете, вот это проявление, можно сказать, вот этого важного отцовского качества, оно бы не произошло, ну, по-человечески мы говорим, да, не произошло бы, если бы у него не было вот этого чувства, вот этого внимательности и почтительности, да, почтительности к странникам. Вот у Авраама было вот это чувство почтительности, и он понимал, что даже вот эти люди, странники, которых он видел, и он понимал, что это особые странники, хоть они имели эту человеческую природу, все, но он понимал, что это Господь через них говорит. И вот вы знаете, вот, когда они пошли уже, они не сказали, Авраам, ты не хочешь пойти с нами, у нас есть что тебе сказать. Вы знаете, мы такого не читаем.
Они ни о чем не сказали. Они передали ему Божье предсказание или обетование. Вот, сказали, что через год у тебя будет сын, и все. И они пошли дальше. У них была своя миссия. Но посмотрите, вот то, что происходило в Аврааме, то, что, чем он жил, чем он горел, вы знаете, это вызывает особое расположение Бога. И Бог сам выходит навстречу, и мы с вами прочитали, что Господь сказал: «Утаю ли от Авраама, что хочу делать?» То есть, по большому счету, это должно было остаться тайной. То, что Господь уже решил произвести вот этот суд. Но посмотрите, вот именно качество Авраама и его сердце, его отцовство, оно привлекло Бога настолько, что он говорит: «Я эту тайну, я хочу тебе ее открыть». Не потому, что Авраам его просил об этом, но потому, что Бог сам расположился, и он говорит: «Я хочу, я не хочу скрывать от тебя то, что предстоит мне сделать». Вот, и мы дальше с вами читаем о том ходатайстве, которое Авраам оказывал и выпрашивал у Бога, что есть и 50, есть и 40. И вот он, мы с вами знаем эту историю, но я очень хочу сегодня подчеркнуть для всех нас вот это качество, которое Бог подчеркнул в Аврааме. И сегодня, как никогда, это качество, мне кажется, одно из самых лучших качеств и, наверное, самых утраченных качеств, дефицитных качеств, которые сегодня, возможно, мы можем увидеть в своей жизни и в жизни отцов, современных отцов. И что мы здесь прочитали с вами вот с 18 стиха? «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Посмотрите, братья и сестры, хочу обратить или начать наше размышление над тем, что Господь говорит: «Я избрал Авраама». И мы знаем с вами об этом избрании. Это была особая личность, да, Авраам, отец всех народов. Но посмотрите, как здесь сказано, он не просто избрал его быть отцом всех, что через него должно было произойти, или же умножиться Израиль через все 12 колен. Вот. Он не просто был родоначальником, но Господь здесь описывает цель, по которой он избирает Авраама. Он говорит: «Я избрал его для того». Есть определенная цель в этом избрании. И посмотрите, эта цель не просто размножиться, и чтобы их было много, но он говорит: «Я избрал его, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Вот первое, на что я хочу сегодня обратить внимание, то, что было важно для Авраама, для чего Бог его избрал. Он говорит: «Я хочу, чтобы Авраам научился заповедовать», да, или «чтобы он заповедовал своим детям и всему дому, даже после него, после его жизни, чтобы это касалось». Вы знаете, братья, я хочу, может быть, сделать на этом особое ударение, что такое заповедь, что такое «я чтобы он заповедал своим сынам». Вы знаете, заповедь – это не просто совет, это не просто какое-то пожелание, это не просто какой-то намек. Мы с вами понимаем, как верующие люди, уже зная, что Господь Христос создал церковь свою, и Он заповедал нам, да, у нас есть непосредственные две заповеди, которые мы стараемся соблюдать в нашей церковной жизни: заповедь принятия крещения, заповедь участия в вечере Господней, заповедь любить ближнего, как самого себя, заповедь любить Бога больше всего. Вот это те заповеди. И мы понимаем, что Господь здесь не колеблется. Он не говорит, что было бы неплохо, если бы к концу жизни вы могли хоть как-то, может быть, преклонить к этому сердце. Господь говорит, что без этого жизнь христианина невозможна. Ты не можешь жить правильно и быть угодным Богу, если этих заповедей не будет в твоей жизни. На этих заповедях написано: построен закон и пророки. И вот здесь, братья и сестры, я хочу, чтобы мы обратили внимание, что Авраам, Бог говорит: «Я избираю тебя, я избрал тебя, чтобы ты заповедал сынам».
Это особое, такое недвусмысленное направление, которое Авраам должен предоставить для своих детей. И написано не только для своих детей, но и дому своему, всему дому, даже после тебя, кто будет. Это напоминает нам историю, которую мы, наверное, тоже хорошо знаем, записанная в книге Иеремии, 35 глава. История про сыновей Ионадава. Я думаю, что это знакомое для всех нас повествование, когда Иеремии было сказано, Богом было сказано: «Пойди в этот дом, да, и дай им вина, чтобы они пили». И вот мы с вами помним эту ситуацию, когда Иеремия сделал это все, и дети сказали: «Мы не будем». Мы не будем ни пить, и мы многие другие вещи не делаем, мы не строим дома, не садим виноградники, только лишь потому, что нам отец так заповедал. Они говорят, не потому, что мы посмотрели и видим, что нету в этом смысла, земля здесь скудная, ничего расти не будет, или мы собираемся переходить в другую землю, поэтому дома строить не будем. Вы знаете, здесь не логика включается человеческая, не объяснения какие-то. Они говорят, у нас есть заповедь от нашего отца. Нам отец заповедал. Он сказал, вот так нужно, вот так, дети мои, поступайте, вот так стройте свою жизнь, вы и дети ваши. И поскольку это была заповедь от отца, то эти дети, они восприняли ее как заповедь. И в этом направлении они дальше строили свою жизнь. Поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами поняли, вот на примере Авраама, что наша задача не просто наблюдать, как наши дети развиваются. Вот они родились, вот они такие маленькие, да, там приятные, с ними интересно вот проводить время. Потом они уже маленькие, вредненькие становятся, да, потом мы уже не знаем, как с ними сделать. Они делают, что хотят, а мы уже и сами не знаем, что нам делать. Вы знаете, вот все-таки отец, и любой отец, он должен понимать, что Писание хочет, чтобы мы могли направлять своих детей, чтобы мы оставляли им определенные заповеди. То есть это серьезное, четкое направление, чтобы они понимали, что они не будут делать, что они хотят делать, но что у них, у отца их есть серьезные намерения к их жизни. Он хочет им передать, он хочет их воспитать, он хочет их направить. И они должны понимать, что вот есть здесь вот это такое направление, которое отец пытается поселить в их сердце.

Напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», и сегодня в программе мы вспоминаем о наших земных отцах. И, конечно же, мы говорим сегодня о нашем Небесном Отце. Как всегда, мы благодарны всем, кто не переключается и остается с нами.

И вы знаете, все это начинается, конечно же, первый такой шаг – это наставление, как мы читаем с вами книги Притч 22:6, где сказано так: «Наставь юношу в начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится, наставь юношу». Это то, что мы с вами в ответе перед Богом. Что происходит с нашими детьми, когда они начинают отличать плохое от хорошего, да, когда они отличают правое от левого. Мы с вами в ответе перед Богом, чтобы наставить их, чтобы заповедовать им, чтобы они понимали, что родители их, они очень серьезны в этих отношениях. Они не просто закрывают глаза, они просто отворачиваются, но они серьезно смотрят на нас. И вы знаете, дорогие братья, это действительно ложится на нас, как отцов, хоть мы с вами иногда делаем себе какие-то скидки, мы говорим, ну я же занятый, у меня так много работы, вот мне приходится рано уходить, поздно приходить, я уставший, мне не до этого. Но мы не имеем с вами вот этого экскьюза или же этого извинения со стороны Писания. Потому что Господь, как сам будучи отцом, Он говорит, что «я хочу, чтобы вы, отцы, этим занимались. Наставь юношу». Да, и как по примеру Авраама, Он говорит, «я избрал тебя, чтобы ты заповедовал». Чтобы ты заповедовал. Не Сара, не служанки твои, не школа, может быть, если на наше время сегодня переводить. Не кто-то другой должен взять эту ответственность, дорогие братья. Это сегодня то, в чем, возможно, где-то мы имеем какое-то упущение. И я понимаю все трудности и тягости вот нашей современной жизни, всего того темпа, в котором мы с вами живем. Но я хочу, чтобы сегодня каждое сердце поняло, что у нас нет достаточного экскьюза или же извинения с тем, чтобы не заповедовать своим детям. Мы с вами в ответе за них, поэтому я хочу, чтобы сегодня, может быть, те из нас, кто уже воспитали своих детей, вы знаете, может быть, уже поздно вкладывать, да, мы понимаем, что дети, они принимают все в очень раннем возрасте, может быть, до 12 лет, они уже на 75% сформированы, но я все-таки хочу подчеркнуть вот эту мысль, что мы можем делать по нашим силам, по нашему возрасту, по нашему пониманию, возрасту наших детей, мы все равно должны им заповедовать. Первый шаг – это процесс наставления, но, вы знаете, есть и второй шаг, тогда, когда уже дети вырастают. И тогда, когда уже мы понимаем, что уже здесь недостаточно, чтобы, ну, как-то так вот, как мы в детстве, да, их могли просто громко там сказать или что-то еще сделать, вот, но есть и второй момент, о котором тоже говорит Писание, и вот это предупреждение, которое мы с вами хорошо тоже знаем из Писания, это первая книга Царств, 3 глава, 13 стих, идет речь о Илии, пророке Илии и его сыновья, которые были, ну, к сожалению, получилось так, что они вот были не людьми нечестивыми, да, в семье священника, но это были нечестивые люди. И тогда в 3 главе 13 стихе мы читаем, Господь говорит так: «И я объявил ему, что я, говорит Бог, накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечевствуют, и не обуздывал их». Вот другая ступень, другая стадия, можно сказать, воспитания, когда отец должен проявить себя, это в обуздании, да, и это, может быть, слово, оно, ну, такое, режет слух кому-то, да, думаю, что это такое, мы живем в обществе, где, ну, попробуй ты что-то скажи уже своему сыну, который, ну, постарше стал. Но я хочу, чтобы мы, братья и сестры, поняли, что слово «обуздать» – это абсолютно не говорит о какой-то бесконтрольной жестокости. Вы знаете, иногда у нас есть эти крайности, может быть, не у нас или в мире, вот, где люди действительно уже, если их не слушаются, то они выходят из себя, и уже здесь контроль теряется. То есть уже здесь не идет процесс воспитания как таковой, да, не передается какие-то ценности, а здесь просто проявляется характер и проявляется недовольство. И вы знаете, Писание хочет нас предостеречь от этого. Писание говорит, что человек должен контролировать себя, да, и отец должен уметь контролировать себя и даже свой гнев. Гнев, написано, мы вспоминали недавно об этом, что гнев человека, он не творит правды Божией. Это не важно, что у тебя есть на что гневаться, у тебя есть все факты налицо, да, и ты считаешь, что ты абсолютно в полной справедливости можешь сейчас вот вскипеть.
И даже если оно и есть в нас, то, братья, Писание нас не оправдывает в этом. Оно не говорит, что это правильно. Но что правильно в Божьих глазах будет для отца, у которого дети уже взрослые, он говорит, что если ты знаешь... Если это, в принципе, доходит до тебя, и ты понимаешь, что твои дети, они совершают неправильные поступки, они где-то поступают неправильно, то в твоих полномочиях есть вот это обуздывание, да, в английском оно звучит как restrain, но в русском языке вот слово «обуздать», мне кажется, оно ярко подчеркивает все-таки вот то, что люди делают с лошадьми, да, и мы с вами знаем, что вот их обуздывают, лошадей обуздывают. То есть, что это значит? Это же не просто какое-то накладывают бремя, что ли, на лошадь, чтобы ей было просто тяжело жить. Да? Для чего уздечка сделана? Чтобы направлять, правильно, да? То есть, уздечка не сделана для

перед Богом направлять, не проявлять свой характер, не перестать разговаривать, если вас не слушают. Нет, но вы ответственны в том, чтобы обуздывать, в смысле направлять своих детей и говорить, знаешь что, вот здесь вот, как я понимаю, да, и, или же мы, конечно же, самое лучшее наставление будет не просто из личного переживания, хотя это тоже нужно. Вы знаете, есть многие вещи, которые мы с вами переживаем в своей жизни, у нас есть определенный опыт, и потом этим опытом нужно делиться. Но бывает, это не совсем опыт, который поможет нашим детям, потому что мы, может быть, уже прожили жизнь, да, и этот опыт, он хорошо работал, может быть, 30 лет назад. И там, тогда, вот в нашу молодость, да, это действительно работало, оно действительно имело место и было хорошо, хорошим таким действием, да. Вот мы должны быть внимательны к тому, что сейчас происходит в мире, да, с чем наши дети сталкиваются, какие проблемы они сегодня решают. Поэтому опыт – это хорошо, но когда мы с вами их учим или передаем эти заповеди из Писания, когда мы говорим, не просто «я так хочу, сын мой», не просто «так это у меня было», да, мы говорим, «посмотри, Господь этого хочет, Господь меня этому учит». И я верю, что и Господь и тебя хочет этому научить. Вот это правильный путь. И когда мы с вами начинаем обуздывать, мы с вами уподобляемся нашему Отцу, потому что мы и знаем, что Господь тоже, когда Он наказывает, да, и об этом мы читаем Евреям 12:6, и сказано так, «Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». То есть вот это характер отцовства. У Бога Он есть. Господь, будучи самым лучшим отцом, да, имея этот идеал, образ, которому мы должны подражать, он говорит, Господь наказывает. Господь бьет, написано, всякого сына. Почему? Не потому, что он злой. Потому что это наказание, оно выправляет человека. И когда мы с вами, братья, видим определенные моменты в жизни наших детей, да, пока они маленькие, мы можем их наказывать. Да, мы можем их обуздывать, мы можем их направлять, наставлять, и мы должны это делать. Проблема, когда мы с вами, может быть, закрываем на это глаза, когда нам кажется, ну ничего, пускай вырастет, пускай, может быть, наберется ума. Но вы знаете, он вырастет и наберется, но не наберется того, что мы могли бы ему передать. Поэтому, когда мы с вами рассматриваем вот вопрос отцовства, это, я считаю, перед Богом, мы несем ответственность за собой, чтобы заповедовать своим детям, чтобы мы были четкими в нашем видении, как мы хотим, чтобы семья могла расти, как мы хотим, чтобы наши дети развивались, что мы хотим в них вложить и что мы хотим им передать. И посмотрите, вот с этим мы с вами читаем второй момент. То есть первое – это нужно учиться заповедовать своим детям. Да? А второй момент – что заповедовать? Здесь в Аврааме Бог подчеркивает, да? Заповедовать – ходить путем Господним. Вот это, наверное, самое сердце этого стиха – ходить путем Господним. Мы с вами помним, текст Писания или же Библия нам говорит о том, что для того, чтобы ходить путем Господним, да, мы должны помнить, что пути Господни, они отличаются от человека. Да? И об этом мы читаем в книге пророка Исаии, тоже в 55 главе, с 8 по 9 стих. «Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Мы должны помнить, что несмотря на всю нашу образованность, может быть, на всю нашу грамотность, эрудированность и все прочее, но если мы хотим заповедать нашим детям ходить путем Господним, то прежде, я так понимаю, что сам отец, он обязательно должен понимать, что такое путь Господень. Знаем ли мы сегодня, братья, пути Господни, не пути человеческие. Я вот делаю на этом особый акцент. Да, пути человеческие, они обманчивые пути. Да, нам кажется, иногда мы употребляем и логику, и опыт наш, и все, но все-таки здесь говорится о том, что у детей нужно воспитывать, ходить путями Господними. И поэтому мы с вами, отцы, иногда не имеем, наверное, вот такого тесного контакта с Богом. Вы знаете, нельзя знать путь Господень, если не находиться с Ним в общении.
Мне кажется, иногда вот у родителей, я знаю, что есть такие семьи, которые страдают от этого. Страдают, потому

Потому что отец пытается воспитать своих детей. Вы знаете, проблема, когда дети смотрят на отца, и они понимают, что отец даже и не знает Господа. Он, может быть, говорит хорошие вещи, он, может быть, говорит о вещах, и даже иногда духовно оно звучит. Но если у отца нет этого понимания, если отец не следует сам, не ходит этими путями, если он не знает Бога своего, то, знаете, это будет фиаско, это будет неудача в таком воспитании. Оно не будет иметь силы. Слова могут звучать. Но если сам отец не знает путей Господних, то, скорее всего, воспитать не получится, не получится передать это детям своим. И как мы с вами прочитали, что об этом не только нужно знать. Вот почему здесь и сказано об Аврааме, сказано, чтобы он передал ходить путем Господним. Вы знаете, сегодня это, наверное, бич нашего времени, когда знание, оно просто переполнило сегодня всех людей, да, верующих людей. Сегодня так много всей информации, так много мы всего можем получать и через проповеди, и через интернет. И, в принципе, по всем вопросам можно сегодня получить много информации. Но все решается в том, как, что происходит, эта информация с нами. Да, помогает ли она нам ходить этими путями? Можно знать о Господе, да, можно знать, как правильно. Но как мы сами ходим? Как действительно, что происходит в нашей ежедневной жизни? Чему мы будем детей учить? Мы будем просто им передавать знания, сказать: знаешь, сын мой или дочь моя, вот знай эти вещи. Или мы будем говорить: знаешь, что вот делай эти шаги. И вот когда ты начинаешь делать эти шаги, когда ты поступаешь так, вот тогда действительно Бог будет с тобою. Видите, мы с вами, наверное, все понимаем, что намного легче сегодня передать вещи, ну, такого земного характера. Я не хочу сказать, что это плохо. Это нормально. Вы знаете, тогда, когда вот отец, к примеру, хочет, вот если отец механик, да, или компьютерщик там, или еще кто-то, и он хочет, чтобы его дети тоже пошли этим путем, да, к примеру, работает человек, у него хороший бизнес, вот, и он думает: ну, хорошо было бы, чтобы мои дети тоже вот были в этом бизнесе. И это правильно, и это хорошо. Хорошо, когда у человека, у отца, к примеру, есть привязанность, ну, как к спорту, к примеру, да, или же к охоте, есть много охотников, есть много рыбаков, и вы знаете, вот это страсть такая, да, вот к этому делу. Конечно же, они подтягивают своих детей и говорят: знаешь что, вот я сегодня на охоту иду, пойдем со мной, да, на рыбалку иду, идем со мной. Вы знаете, это хорошо. Но замечаем ли мы сегодня с вами, что сегодня дьявол настолько вот эти вещи начинает и переворачивать, так что выводится вот это понимание воспитания путям Господним. Легко воспитать рыбака, легко воспитать, может быть, охотника, передать ему свое ремесло, это легче сделать. Но сегодня мы видим, как катастрофически стало не хватать людей, которые ходили бы путями Господними. И иногда мы с вами являемся этой причиной. Когда мы с вами не ходим путями Господними, естественно, мы передадим только лишь то, в чем мы с вами варимся, что нас интересует, что для нас является сегодня центром нашей жизни. И поэтому для каждого отца сегодня это воззвание, это вызов, который Писание делает. Является ли сегодня хождение путями Господними в центре твоей жизни? Потому что иначе твои дети, они пойдут по твоим стопам. Есть поговорка, которая, ну, в мире бытует: яблоко от яблони недалеко падает. Да? И мы с вами абсолютно согласны. Пусть это не из Библии взято, хотя, ну, как принципы, в принципе, идут оттуда, но мы понимаем с вами, что если отец сегодня живет совершенно другой жизнью, если у отца сегодня какие-то жизненные вот такие цели: построить дом, там, собрать денег себе, чтобы как-то уметь отдыхать хорошо, вы знаете, ну что можно ожидать от детей? Даже самые духовные речи, даже самые лучшие проповедники, они, возможно, не будут иметь той силы, которую имеет сегодня жизнь отца, и его намерения, и его пути, по которым он ходит. Поэтому Писание сегодня напоминает, вот на примере Авраама мы видим, Бог говорит: я избираю тебя, избрал тебя, чтобы ты заповедовал своим детям, своему дому ходить путями Господними.
И третье, что мы с вами видим здесь, это определенные условия, как нужно ходить, что должно происходить, когда мы с вами ходим путями Господними, об этом мы читаем дальше, ходить путем Господним, творя правду и суд. Творя правду и суд. И это обязательное условие. Мы с вами знаем, что есть законоустройство в нашем государстве. Мы с вами знаем, что это нелегко ходить в суды. Да, некоторые из нас уже там были. И это особое состояние, особое переживание, когда ты стоишь, и вот сидит человек в мантии, да, и ты понимаешь, что это такой же человек. Да, если бы вы на улице встретились в магазине, возможно, у вас не было бы того чувства, таких переживаний, но когда вы приходите туда, когда вот это все происходит, да, то здесь возникают совершенно другие чувства. Братья и сестры, а почему вот судья, вот этот обыкновенный человек, но когда он сидит на судейском месте, почему такое особое состояние происходит? Потому что знаю, что здесь сейчас должна решиться правда, да, здесь должна быть проявлена справедливость, особенно если это дело серьезное какое-то, может быть, кто-то жизнь потерял, да, сидят родственники, но они не допустят, чтобы здесь судья поступил неправильно, да, они будут добиваться какой-то определенной справедливости. Так вот, здесь мы с вами прочитали, что когда Аврааму Господь заповедовал вот таким образом поступать, жить свою, строить и воспитывать своих детей, он говорит, что нужно, чтобы в твоей жизни было же вот такое же уважение к тебе. Ты должен все дела, которые ты делаешь, делать по правде и по суде, да, поступая, творя правду и суд. Поэтому мы, дорогие отцы, с вами, чтобы у нас не получилось, как это, наверное, сейчас это, наверное, такая одна из тем злободневных, да, вот когда говорят о полиции, говорят, вот они пользуются своим положением, да, и где-то они превышают свои полномочия. И люди это сегодня видят, да, и сегодня много есть реформ, связанных с этим. Так вот, братья дорогие, мы с вами, чтобы не сохрани нас Бог, чтобы мы не попали в такое же с вами положение, когда мы, получив право, получив все привилегии со стороны Бога, воспитывать своих детей, чтобы мы не злоупотребляли этим положением. Мы думали, а вот если я хлопну кулаком по столу, да, значит, так и должно быть. А оно не так. Мы должны иметь этот страх Божий. Мы должны сами ходить путями Божьими и должны знать эти пути Божьи. Как воззвать к своему ребенку, да, как к нему достучаться? Кого-то нужно действительно обуздать, да, кому-то нужно сказать, знаешь что, вот будут такие ограничения, да, может быть, ремнем тебя уже наказывать не будем, но ограничения определенные будут. И мы не можем сказать, ну все уже, что я могу сделать. Вы знаете, чтобы мы с вами понимали, что во всех наших делах, во всем нашем воспитании, которое мы оказываем, чтобы мы подражали Отцу нашему Небесному, написано, что Он воспитывает. Он останавливает, он где-то ограничивает, он где-то допускает определенные переживания, да, болезни где-то, еще какие-то потрясения приходят. Почему? Потому что Богу мы не безразличны. И Он хочет, чтобы и отцы, мы тоже научились с вами вот такому подходу, когда мы с вами заповедуем, то есть мы не расплывчаты, мы не говорим, дети, ну мы не знаем, что вам сказать, ну растите, как вы сами можете. Нет, мы должны четкими знать. Писание очень ясно говорит, если отец действительно читает Писание, ну у него не возникает вопросов, как воспитывать своих детей. Он знает, что нужно учить, что перед лицом седого вставать нужно, это нужно учить. Нужно, что к старшим нужно оказывать уважение. Ты не можешь прийти и сказать, эй, ты. Да нет. И отец, знающий Писание, ходящий путями Господними, он это должен передать. И если он видит, что его ребенок не поступает так, да, это не просто, ну ничего, подрастет, когда-нибудь узнает. Он не подрастет и не узнает. Он вырастет и будет наглецом. И он будет попирать любой авторитет, если мы его не научим. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы Господь сегодня благословил каждого отца, дедушку, тех, которые будут отцами в свое время,
чтобы вы, друзьям, или все мы все с вами в этом нуждаемся, я в первую очередь нуждаюсь в мудрости от Бога, чтобы действительно не отпускать все на самотек. Наверное, одна из больших проблем – это когда вот все отпускается и так уже думает, ну, как-то они воспитаются, да, вот жена у меня есть, она воспитает их, там, дедушка с бабушкой есть, я им туда отвезу, они воспитают. Вы знаете, отцы дорогие, с нас Господь просит, когда-то Илию, да, мы с вами прочитали этот текст, посмотрите, какое серьезное предупреждение было Илии, он там сказал, что я накажу дом его навеки, накажу дом его навеки за то, что знал, что сыновья его так ведут, и не обуздывал их. Хотим ли мы, чтобы не просто наше поколение, а может быть, дети наших детей, а может быть, еще дальше, кто мы с вами не знаем, но Господь может забрать эту милость, если мы будем небрежными. Я не думаю, что это желание любого отца. Это, наверное, самый такой страшный кошмар, который может присниться, если бы мы услышали такие слова: «Я накажу дом его навеки». Дорогие братья, пусть сегодня Бог действительно поможет, даст нам мудрости, признавая все свои неправильные поступки. Вы знаете, это, наверное, самое сложное в деле отца или в жизни отца. Да, признать, что ты неправ. Признать, что ты допускал ошибки. Признать, что где-то не хватало смелости, где-то не хватало внимательности. Но этому нас Писание учит. Если мы хотим ходить путями Господними, то Господь обязательно будет нас учить. Нету совершенных отцов. Мы с вами делаем эти ошибки. Поэтому их нужно учиться признавать. Признавать перед собой, перед Богом и перед детьми. Просить за них прощения и заповедать им, заповедать ходить путями Господними.

0: говорим сегодня об этом, потому что так важно сегодня передать эту веру нашим детям. Есть Божье определение, которое определяет веру людей на этой земле. Евреям 11 глава, 1 стих, Павел говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Кто-то должен был передать эту веру, передать от всего сердца, вложив детям и внукам. Я не думаю, что в жизни этих людей, бабушки и мамы Тимофея, не было других забот, как только заботиться о Тимофее. Это была естественная жизнь, это были свои заботы, свои переживания, свои потрясения, свои трудности, которые необходимо было разрешать. Но приоритет передачи веры, он был очевиден, они заботились о Тимофее, чтобы его сердце наполнилось этой верой. Иуда в своем послании, 1 глава, 3 стих, пишет так: «Возлюбленные, имея усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым».
1: Мне сегодня вот так видится, именно к отцам сегодня нужно говорить. Писание призывает нас, чтобы мы не перекладывали ответственность на кого-то. Написано: «Отцы, вы воспитываете в учении и наставлении, жены нам помощники, помощницы наши, и они будут помогать нам в этом служении». Но лидерство в семье должен занимать отец, он глава семейства. Итак, не перекладывать эту ответственность на учителей, к примеру, воскресной школы, и даже не на пастыря, и даже не на церкви. На них тоже есть определенная ответственность, но большая часть ответственности лежит на нас, отцах, за нашу семью.

уважаемые радиослушатели, наше эфирное время подходит к концу, и мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первославянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня в программе мы вспоминали о наших земных отцах, основываясь на словах Писания, взятых из послания апостола Павла к Ефесянам 6 главы «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием, и будет тебе благо. И, конечно же, говоря о наших земных отцах, мы сегодня вспоминаем также и нашего небесного Отца, который мы чтим и верим, что настанет время, когда мы однажды встретимся с Ним, и так всегда с Ним будем вместе. Итак, слушайте нас каждую субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени западного Тихоокеанского побережья. Всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: «Библейский радиоурок», программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Начало служения. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 12 тексты. Второе послание Петра, 1 глава, 19 текст. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 8 тексты. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 12 тексты. Книга пророка Исаии, 9 глава, 1 и 2 текст. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 17 по 22 тексты.
3: Памятный стих. «И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 текст. Человечество бьется в догадках, стараясь понять, в чем заключается смысл и цель жизни. В конце концов, мы не рождаемся с подобной письменной инструкцией в руке. «Я не понимал, в чем смысл жизни», – признался 17-летний юноша из благополучной семьи, который стал наркоманом. «И я сейчас не понимаю, но тогда я думал, что все остальные понимают это, что есть какой-то большой секрет, о котором знают все, кроме меня. Я полагал, что все поняли, для чего мы находимся здесь, и что все они втайне счастливы, в отличие от меня». Пол Фейерабенд, немецкий философ и методолог науки, признался в своей автобиографии: «Один день сменяется другим, и непонятно, почему стоит жить. У нас нет заветной инструкции, но у нас есть нечто большее – Библия, Евангелие, история жизни Иисуса и того, что Он сделал для нас. В Иисусе, Его предсуществовании, рождении, жизни, смерти, служении на небесах и втором пришествии мы можем найти ответы на самые насущные жизненные вопросы. На этой неделе мы рассмотрим начало жизни и земного служения Христа, без понимания которых нам никогда не постичь своего предназначения».
2: Иоанн Креститель и настоящая истина. Глава 3 Евангелия от Матфея начинается с описания Иоанна Крестителя, чьи первые слова в тексте – это повеление «покайтесь». С одной стороны, это краткое изложение вести, с которой Бог обращается к человечеству с момента грехопадения. «Покайтесь, примите мое прощение». «Оставьте свои грехи, и вы найдете спасение и покой душам вашим». С другой стороны, несмотря на универсальность этой вести, Иоанн определенно преподносит ее как настоящую истину, весть для конкретных людей, живущих в определенное время. Прочитайте Евангелие от Матфея, 3 главу, 2 и 3 тексты.
4: «И говорит:
5: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
2: Что представляла собой настоящая истина, которую проповедовал Иоанн наряду с призывом к покаянию, крещению и вероисповеданию? Иоанн подкрепляет свои слова выдержками из Ветхого Завета, который часто цитируют новозаветные авторы и их персонажи. Ветхозаветные пророчества оживают в Новом Завете. Снова и снова, будь то Иисус, Павел, Петр или Иоанн, все они цитируют Ветхий Завет, с его помощью обосновывая, объясняя или даже доказывая смысл того, что происходит в Новом. Неудивительно, что Петр, бывший свидетелем множества чудес, тем не менее делал акцент на вернейшем пророческом слове, когда рассказывал о служении Иисуса. Прочитайте Евангелие от Матфея, 3 главу, с 7 по 12 тексты.
4: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
6: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
2: Какую весть Иоанн пытался донести до вождей народа? Какая надежда им здесь предлагается, несмотря на его резкие слова? Обратите внимание на центральное место Иисуса в проповеди Иоанна. Уже тогда вся его весть была целиком сосредоточена на Иисусе, его личности и делах. И хотя Иоанн возвещал благую весть, он ясно дал понять, что будет окончательная расплата, когда пшеницу отделят от плевел и сделает это тот, о ком говорят пророчества. Это еще одно доказательство того, что Евангелие и суд неразделимы. Здесь также мы видим пример того, что в Библии первое и второе пришествие Иисуса часто преподносятся как одно событие. В контексте первого пришествия Христа Иоанн говорит также и о втором.
3: Контраст пустыни. «Тогда Иисус возведет был духом в пустыню для искушения дьявола» Матфея 4:1. Представьте себе эту сцену с точки зрения самого сатаны. Божественная величественная личность, которую он знал как сына Бога, унизила себя, облегшись в человеческую плоть, чтобы спасти человеческий род. Это был тот же самый Иисус, против которого он воевал на небесах и который изгнал его и его ангелов. Но кем был этот Иисус теперь? Истощенным человеком, находящимся в одиночестве в суровой пустыне без явной поддержки. Несомненно, теперь Иисус должен был стать легкой мишенью для уловок сатаны. Впервые столкновение между сатаной и Сыном Божьим произошло, когда Христос был повелителем небесных воинств. Тогда зачинщик восстания на небесах, сатана, был низвержен. Теперь они как бы поменялись местами, и сатана стремился извлечь преимущество из своего положения. Какой контраст! Тогда как Люцифер некогда стремился быть подобным Всевышнему, Иисус отказался от славы небес. Здесь, в одной сцене, мы можем увидеть огромную разницу между эгоизмом и бескорыстием, святостью и грехом. Сравните книгу пророка Исаии, 14 главу, с 12 по 14 текст, и книгу «Послание к филиппийцам», 2 главу, с 5 по 8 тексты.
7: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, подпиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
4: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной.
3: Что это сравнение говорит о разнице между характерами Иисуса и сатаны? Представьте себе, как ангелы, знавшие Иисуса в его небесной славе, смотрели на происходящее, на то, как два противника сошлись в схватке, которой прежде никогда не было. Если мы хорошо знаем, чем закончилось это противостояние, то у ангелов и небожителей, внимательно наблюдавших за ним, такого преимущества не было. Сатана возвысил себя, Иисус, напротив, смирил себя, быв послушным даже до смерти. Чему мы можем научиться, видя столь разительный контраст, и как мы можем применить эту важную истину к себе? Как это должно повлиять на принятие нами решений, особенно тех, в которых задето наше собственное «я»?
2: Искушение. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 главу, с 1 по 12 тексты.
8: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
9: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
8: Он же сказал ему в ответ:
10: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
8: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему:
9: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает и тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
8: Иисус сказал ему:
10: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
8: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
9: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
8: Тогда Иисус говорит ему:
10: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
8: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею.
2: Что означают все эти искушения? Почему Иисус должен был пройти через это? Какое отношение эта история имеет к спасению? Как Иисус мог противостоять столь сильным соблазнам в таких жестких условиях? И что это должно сказать нам о преодолении искушений? Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 текст начинается с, казалось бы, сомнительной мысли. Именно: «Дух привел Иисуса в пустыню для искушения от дьявола». Предполагается, что мы должны молиться, чтобы не впасть в искушение дьяволом. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Почему же тогда Святой Дух привел туда Иисуса? Ключ к пониманию находится в предыдущей главе, где описывается крещение Иисуса. Видя сопротивление Иоанна, Иисус говорит: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Чтобы исполнить всякую правду, то есть сделать все необходимое для того, чтобы стать совершенным примером для человечества и его совершенным представителем, Иисус должен был креститься, хотя и был безгрешен. В искушении, в пустыне Иисус должен был пройти тот же путь, что и Адам. Ему нужна была победа над искушением, которой никто из нас, начиная с Адама, не смог добиться. Но ему пришлось делать это в условиях, несравнимых с теми, в которых находился Адам. Своей победой Иисус показывает, что греху нет извинения и оправдания. Посредством веры и послушания мы можем победить в искушении. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Как эта история, убеждая нас в том, что нет никакого оправдания греху, показывает нашу острую нужду в праведности Христа? Представьте, что было бы, если бы мы могли рассчитывать исключительно на свою собственную праведность. Какую бы мы имели тогда надежду?
3: Земля Завулонова и земля Нефалимова. В книге Евангелия от Матфея, 4 главе 12 тексте, говорится о заточении Иоанна в темницу, которым заканчивается его служение. В этот момент служение Иисуса официально начинается. Стих не объясняет, почему, услышав новость об Иоанне, Иисус удалился в Галилею. Возможно, пока Иоанн еще проповедовал, Иисус предпочитал оставаться в тени, чтобы не возникало соперничества. Греческий глагол в Евангелии от Матфея, 4 главе 12 тексте, который обычно переводится как «удалился», может передавать идею ухода во избежание опасности. Проявляя присущее ему благоразумие, Иисус, возможно, старался избежать неприятностей. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 главу с 13 по 16 тексты, и также книгу пророка Исаии, 9 главу 1 и 2 тексты о поселении Иисуса в пределах Завулоновых и Нефалимовых.
4: «И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
7: Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме во дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня».
3: Что эти стихи говорят о служении Иисуса? Завулон и Нефалим были двумя сыновьями Иакова, и их потомки составляли два колена, которые в конечном счете обосновались в прекрасном северном регионе. К сожалению, эти два колена оказались среди 10 колен, которые оставили свою веру в Бога и переняли обычаи окружавших народов. Многие ветхозаветные пророки порицали греховность, суетность и злодеяния северных племен. В конечном итоге их захватили ассирийцы, которые затем рассеяли их по всему известному тогда миру. В свою очередь, язычники поселились в Израиле, и Галилея заполнилась смешанным населением, стала сомнительным и мрачным местом. Самым известным галилейским пророком был Иона, что уже многое говорит об их уровне посвященности. Какими бы ни были проблемы в Галилее, в книге Исаии содержалось прекрасное пророчество, что даже в окутанной мраком земле Завулона и Нефалима, сидящем в стране и тени смертной, воссиял свет. Другими словами, именно сюда, где потребность в этом была так велика, где людей считали грубыми, отсталыми, невоспитанными, именно сюда пришел Иисус, чтобы жить среди этих людей и служить им. Несмотря на все величие Христа, мы видим Его готовность смиряться ради других. Также мы снова убеждаемся в том, что тема служения Иисуса красной нитью проходит через весь Ветхий Завет. Как мы можем избежать соблазна считать некоторых людей недостойными наших усилий, служения и свидетельства? Что плохого в таком отношении?
2: Призвание рыбака. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подобно Иоанну, Иисус начал свое служение с призыва к покаянию. Как Иоанн, Он знал падшее состояние человечества и нужду всех людей в том, чтобы покаяться и прийти к познанию Бога. Поэтому неудивительно, что его первое публичное провозглашение, по крайней мере то, о котором сообщает Матфей, было призывом к покаянию. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 главу, с 17 по 22 тексты.
9: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
11: „Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков“.
9: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним».
2: Что эти стихи говорят нам о всеобъемлющем характере того призыва, с которым Иисус обращается к нам? Здесь, в забытой земле Галилейской, в небольшом рыболовном товариществе трудились четверо молодых мужчин: Симон и его брат Андрей, Иаков и его брат Иоанн. Эти люди, по-видимому, любили Бога, так как какое-то время некоторые из них следовали за Иоанном Крестителем. Но, к их удивлению, Иоанн Креститель направил их к другому молодому человеку из их собственного региона. Эти люди пришли к Иисусу и спросили, можно ли им находиться в Его обществе. В той культуре это происходило так. Люди подходили к раввину и просили разрешения следовать за ним. Но именно раввин принимал окончательное решение о том, кого взять себе в ученики. И когда раввин просил вас быть его учеником, это был по-настоящему волнительный момент. Многие люди полагают, что когда Иисус позвал учеников на море, это была их первая встреча с ним. Но из глав 1 по 5 Евангелия от Иоанна мы знаем, что эти люди общались с Иисусом на протяжении целого года, проводя с Ним значительную часть своего времени. Иисус призвал необразованных рыбаков, потому что над ними не тяготели традиции и предрассудки того времени. Они обладали природными дарованиями, были смиренны и готовы учиться. Вот таких людей он мог превратить в своих сподвижников. На жизненном пути мы нередко встречаем таких тружеников, терпеливо выполняющих череду повседневных обязанностей и не подозревающих, что они обладают способностями, которые, будучи приведены в действие, поставили бы их наравне с самыми почитаемыми людьми. Чтобы разбудить эти дремлющие возможности, необходимо прикосновение искусной руки. Вот таких людей и призвал Иисус быть своими соработниками, дав им великое преимущество находиться рядом с Ним.
3: Один евангелист приехал в город и разрекламировал свою встречу так: «Приходите посмотреть, как проповедник вырывает страницу из Библии. Без сомнения, собралась толпа. Он встал перед ними, открыл Библию и, к их изумлению, вырвал одну страницу. „Этой страницы, – сказал он, – никогда здесь не было. Это та страница, что разделяет Ветхий Завет с Новым“. Независимо от степени своих театральных способностей, проповедник был прав. Эти две книги в действительности являются одной. В Новом Завете постоянно цитируется Ветхий Завет. Снова и снова сам Иисус или новозаветные авторы объясняют и обосновывают события Нового Завета, ссылаясь на Ветхий Завет. Как часто Христос в той или иной форме утверждал, что Писание должно исполниться? Иисус неоднократно обращался к Писаниям Ветхого Завета. Павел также ссылался на Ветхий Завет. а в книге Откровения насчитывается около 550 аллюзий на Ветхий Завет. Все это убедительно свидетельствует о прочной взаимосвязи между Новым Заветом и Ветхим. Ветхие и Новые Заветы – это Божье откровение человечеству о плане спасения. Хотя некоторые части Ветхого Завета, такие, например, как система жертвоприношений, определенно уже не являются обязательными для исполнения христианами, мы никогда не должны совершать ошибку, отводя Ветхому Завету второстепенную роль. Библия состоит из обоих заветов, и из них мы узнаем важные истины о Боге и о плане спасения.
2: Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Мы можем увидеть различные способы, которыми сатана искушал Иисуса, и как в этом, и в других случаях Иисус не поддался соблазнам и уловкам. Заметьте также определяющую роль Слова Божьего в победе Христа. Хотя сам Иисус был Богом, сейчас, находясь в подобии плоти греховной, Он использовал Писание как защиту от искушений дьявола. Если сам Иисус поступал так, то что это говорит нам о том, каким важным и первостепенным должно быть место Библии в нашей жизни, особенно в моменты, когда мы боремся с искушением? Хотя в теории мы знаем, что должны использовать Библию в нашей битве с искушением, как мы делаем это на практике? Каким образом мы можем использовать Библию, чтобы с ее помощью противостоять тем нападкам, с которыми все мы без исключения сталкиваемся?
3: Вопрос второй. Почему смирение является ключевым качеством для христиан? Как мы можем научиться быть и оставаться смиренными? Как может крест помочь нам в этом важнейшем деле?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Одна весьма распространенная газета обратилась несколько лет тому назад ко многим известным людям всей страны со следующим вопросом. Что случилось бы, если бы какую-либо сверхъестественную силою люди вынуждены были бы в течение 24 часов не солгать ни словом, ни делом? На вопрос этот влиятельные государственные и деловые люди, профессора, миллионеры, люди, принадлежащие к самым различным слоям общества, все, за немногими лишь исключениями, дали следующий ответ. Подобные 24 часа явились бы национальным бедствием. Представитель одного из самых значительных городов высказал даже такое мнение, что событие это было бы для страны пагубнее сильного землетрясения и повлекло бы за собой несравненно худшие последствия. Дело в том, что ложь занимает огромное место, как в политической, так и в общественной, да и в семейной жизни. Ложь говорится на съездах и в парламентах, в судах, в газетах, на собраниях, в приветственных речах и у могил. Человек от самой колыбели и до смерти так привык лгать, то из вежливости, то из деликатности, то из страха, что просто-напросто трудно было бы жить, видя и слыша везде одну лишь правду. Факт этот подтверждается на каждом шагу. Да вот, например, один пожилой человек страдал долгое время болезнью почек. Все ясно видели, что он угасает. Один из его знакомых спросил его, не хочет ли он, чтобы профессор, который его лечил и который его считал безнадежным, сказал ему, наконец, откровенно всю правду. На это больной возразил, «Нет, что вы, я боюсь узнать правду». Сатана назван в Писании «отцом лжи». Он самым беззастенчивым образом лжет людям, внушая им вещи, вполне неправдоподобные, и люди верят ему. Он, например, говорит, что мир якобы сотворился сам собою, что человеческой жизнью управляет слепая случайность». Одно из общепринятых мнений состоит в том, что чистой правды вообще придерживаться не следует, потому что без лжи на свете не проживешь. Это нашептывает сатана всякому юноше или девушке, которые начинают жизнь и только поступают на учебу или службу. Без лжи никак в жизни обойтись нельзя. Лгут люди словами уст своих и своих писем, лгут выражением лица, взглядом и всем своим наружным обликом. Существуют бесчисленные виды лжи, вынужденной служебной лжи, из вежливости или желания угодить. Безнадежно лжет всякий, кто находит это вполне естественным. Но что же говорит по этому поводу Слово Божье? Мы читаем у пророка Исаии в 5 главе, в 20 стихе, «Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое горьким». Если бы люди задумали написать истинную историю лжи, она начиналась бы с того, что сатана был первый лжец, соблазнивший Адама и Еву выйти из повиновения Богу. В этой истории лжи, если бы она была правдиво написана, мы прочли бы, что по природе своей все люди способны лгать и склонны ко лжи. Во все времена, во всех слоях общества существовали особенные, так сказать, артисты лжи. Знаменитым лгуном был, например, известный французский дипломат Талейран, которому принадлежит крылатое выражение «Слова существуют для того, чтобы скрывать свои мысли». В теории многие люди говорят «лгать нехорошо», но когда им задают вопрос «не бывает ли иногда полезно солгать», большинство отвечает «конечно». И даже очень полезно. Действительно, бывают случаи, когда люди посредством лжи достигают своих целей. Но если мы себя спросим, оказывается ли это им в конце концов полезным, то придется ответить «нет». Все эти люди своей ложью только сильнее запутались в сети сатаны, отца лжи, и дальше отошли от Бога. Такие сделки человека с совестью постоянно эту совесть усыпляют. Человек идет по ложному пути, забывая, что каждый день приближает его к тому моменту, когда придется дать отчет перед престолом Божьим. В тот страшный день откроется все, что было скрыто, вся наша ложь обнаружится, и лицом к лицу мы увидим того, кто, живя еще с нами здесь, на земле, предупреждал нас. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих

часто действительно кажется, что вроде бы невозможно сказать правду. Иногда нам грозит столько затруднений и опасностей, что из страха, и чтобы их избежать, человек решается лучше сказать неправду. Совесть наша настолько сбита с толку, что многие считают своим долгом ложью выгораживать перед судом своих товарищей, друзей или родных. Но если б ты ложью мог даже спасти своего отца от верной смерти, все равно не делай этого, не лги. У Бога есть тысяча способов спасти твоего отца. У очень многих людей от привычки лгать притупилась совесть. С детства во многих случаях, когда это им казалось полезным, они говорили неправду, и на них сбылось слово «всякий, делающий грех, есть раб греха». Иоанна 8:34. Они так втянулись в ложь, что лгут уже бессознательно. Где и как это им удобно? Вот почему большинство людей и не считают свою ложь грехом. С убеждением они говорят: «Да ничего дурного я за собой не знаю». Если же вы их спросите: «Можете ли вы сосчитать, сколько раз вы сказали ложь?», они начинают смеяться. «Ложь? Да ведь все же лгут, в этом ничего дурного нет». Такие люди думают, что под словом «грех» надо понимать воровство, убийство или тому подобное, а наша невинная ложь, ну какой же это грех? Но так ли смотрит на ложь Бог? Конечно, нет. Он сказал, что лжецы не войдут в Царство Небесное, они не наследуют небесную славу. Если вам, дорогой слушатель, когда-либо случалось солгать, позвольте вас спросить, укоряет ли вас совесть или нет? Это очень важный вопрос. Есть люди, до такой степени изолгавшиеся, что кажется безнадежным освободить их из сети лжи. Иногда думается, что их можно победить любовью, что можно настолько приобрести их доверие, что они скажут тебе правду. Но вскоре приходится убедиться, что все твои старания напрасны. Они с тобой лицемерят и лгут, и ничего с ними не поделаешь. Ни ласка и увещание, ни наказание, ни насмешки, ничего не действует. И тут есть только одно средство, чтобы такой человек сам осознал свой грех, искренне исповедал бы его перед Богом и призвал бы благодать его на помощь себе. Тогда Господь и помог бы ему, и освободил бы его. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, мы читаем: «Если Сын освободит вас, истинно свободны будете». Ведь Господь Иисус все может. Может Он помочь человеку избавиться от всякого, даже всякого вкоренившегося в его душу греха. Существует один только путь, достойный человека, достойный верующего. Это путь правды. Недавно надзиратель одной тюрьмы рассказал такой случай. На днях пришел к нему молодой человек, которого он сначала и не узнал. Он был прилично одет, хорошо держал себя. Оказалось, что это один из прежних заключенных. Надзиратель стал спрашивать его, как он живет. На ответ его, что живет он вполне благополучно и имеет хорошее место, тот с удивлением спросил: «Но как же вам удалось найти заработок так скоро после выхода из тюрьмы? Обыкновенно годы проходят, пока посчастливится человеку пристроиться».

И вот что юноша рассказал. Выйдя из тюрьмы, я отправился прямо в большой торговый дом и спросил, нет ли у них для меня занятий. Меня провели к директору. Тот внимательно посмотрел мои документы и удостоверения с мест прежней службы, а потом задал вопрос, которого я так боялся. «А где же вы были последние 3 года?» Сердце мое сильно билось, и тогда я ответил, «Я был в тюрьме». «За что же вы были наказаны?» «За подлог». «А как же вы решились так открыто мне в этом признаться, в то же время просите у меня место?» И юноша ответил, что проповедник убедил меня в необходимости всегда говорить правду, и я ему это обещал. «А обещали вы этому человеку, — продолжал директор, — впредь честно относиться к вашей службе?» «Да», — ответил я. Тогда директор протянул мне руку и сказал, «Ввиду того, что вы сдержали ваше первое обещание и сказали мне правду, я верю, что вы сдержите и второе. Так что то, чего добиваются другие в продолжении многих недель, я получил сразу и только потому, что предпочел правду лжи. Человек этот на себе испытал верность Божью, а директор принял человека на работу, который никаких гарантий своей честности не мог ему дать, кроме искреннего признания и искреннего сердца. Кто таким путем приходит к Богу, тот бывает им принят. Господь Иисус ищет погибших, виновных грешников, откровенно Ему говорящих, «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою и уже не достоин называться Сыном Твоим». Дорогой слушатель, есть ли у вас желание, стремление никогда не говорить лжи, быть искренним во всем? Не говорите, что это невозможно. Быть правдивым — вот одно, что в вашей власти, и чего от вас Бог требует. Это единственное условие ставит Бог грешнику, ищущему мира с ним. Он должен быть искренним перед Богом. Да благословит каждого из нас Господь всегда говорить правду и сторониться лжи. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Рассказы для детей. Рассказ 16. Ложность теории об эволюции. Наука считает более 2 миллионов зарегистрированных родов или видов растений, животных и микроорганизмов, продолжая открывать новые виды, доселе науке неизвестные. Но все эти виды ведут свою родословную линию от создания мира. Бог все создал и все установил в самом процессе творения мертвой и живой природы, как написано. Дела его были совершенны, приведены в законченный вид, еще в начале мира, послание к евреям, 4 глава. Современная система образования силится преподнести студентам теорию эволюции как нечто недавно наукой открытое, строго проверенное и установленное как абсолютную истину, как факт, в подлинности которого ученые не имеют права сомневаться. Самый поверхностный просмотр древней истории открывает каждому исследователю, что еще за 700 лет до Рождества Христова такая же теория цвела среди тогдашних ученых-мудрецов. Египетский ученый-философ Фалес учил, что из воды возник зародыш жизни. Этому же учили и греческие философы Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель и другие. Пресловутая модерная теория эволюции имеет по меньшей мере 2500-летнюю древность. Эта языческая теория мудрецов прежних веков, высказанная еще в глубокой древности, потребовалась в наш атомный век для оправдания безбожной жизни и для насаждения атеизма в мире. Основное задание этого ложного учения направлено, чтобы удалить Творца Вселенной, объяснив происхождение всего материального мира рациональным путем. Вторая цель – опровергнуть истинность утверждений Библии, подорвав в людях авторитет Священного Писания, таким путем покончить с верой в Бога. Теория эволюции, излагающая происхождение видов, пришлась по сердцу не только ученым-материалистам, но и всем безбожникам-атеистам, вообще всем, увидевшим эту новую основу для отрицания Творца. При всестороннем поддержке ученых-безбожников, а также безбожных правителей стран, теория эволюции завоевала себе прочное, но ложное место, как предмет в программе высших учебных заведений. Те же безбожники сопричислили к лику безбожников академика Павлова, ученого, убежденного христианина. То же самое безбожники сделали и с Эйнштейном, объявив его атеистом. Сам же Эйнштейн заявил: «Я верю в Бога как в личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом». Чарльз Дарвин своей теорией пытался объяснить только происхождение видов, растений и животных, но проблему возникновения жизни Дарвин не решал, как некоторые это ему приписывают. Он даже не занимался этим предметом. Будучи глубоковерующим человеком, Дарвин не допускал самопроизвольного возникновения жизни и проявления этим же путем новых существ. Он писал: «Есть величие в этом воззрении на жизнь, сия различными силами, изначало вложенные Творцом в значительное число форм и не только в одну форму». При помощи позднейших ученых-материалистов и многих незрелых умозаключений теория Дарвина была извращена и пошла развиваться в направлении выигрышном для безбожных выводов. Эти же ученые объявили Дарвина атеистом, в то время как он до самой своей смерти был верующим христианином, диаконом англиканской церкви и членом церковного совета. Можно с уверенностью сказать, что никакая атеистическая наука никогда не сгладит и не устранит границы, какую установил Творец между мертвой и живой природой, между сознательной личностью и минералом. Вторым барьером, который никогда не удастся перешагнуть атеистам, является Богом установленный закон – рода. Виды, не позволяющие одному роду растений или животного переходить в другой род, но производить на свет потомство, подобное себе. первой главе Библии сказано: «Бог сотворил траву, сеющую семя по роду своему, рыб, животных, птиц по роду их, скотов и гадов и зверей земных по роду их». В этой одной главе Бог повторяет фразу «по роду их» 7 раз, подчеркивая этим важность закона. Согласно с точно обоснованными фактами и наблюдениями ученых, в продолжении ряда веков растения, животные и сам человек могли претерпевать серьезные изменения, но при всем том они всегда оставались в пределах данного рода. Виды растений и животных не изменяются, они постоянны. Нет развития из одного рода в другой, более высший, как учат эволюционисты. Человек мог быть когда-то выше ростом, крупнее телосложением, с лучшими мускулами, нервами, выносливее, но он всегда оставался человеком, не переходил в другое, высшее какое-то существо. Разнообразных форм одного и того же вида может быть много, но в конечном итоге всегда это один род. Есть много сортов пшеницы, но она не превращается в арбуз или фасоль, не даже в рожь. Расти могут в непосредственной близости. Имеются, например, миниатюрные мексиканские собачки и огромные швейцарские сан-бернары с разными между ними вариациями форм. Но все они собаки и не превращаются с течением времени в козлов или кабанов. Мышь родит мышь, коза – козлят. Вся тварь размножается по роду своему. Есть много кошачьих пород, но ни один кот не перешел в род леопарда или барса. Существует много лошадиных пород, но все они лошади. Можно смешать лошадь с ослом, получится мул, который не способен воспроизводить свое потомство. Мулы, как и все гибриды, в животном и растительном царствах преграждают путь проповеди об эволюции среди нормальных ученых и здравосмыслящих людей. Советские ученые Мичурин, Тимирязев и другие широко применяли гибридизацию, скрещивание растений, фруктовых деревьев, домашние скота и тому подобное, преподнося простому народу полученные гибриды как неопровержимое доказательство, что Бога нет. Окружающая нас природа создала и продолжает создавать. Эти несчастные ученые умалчивали о том, что созданные ими гибриды растений, ягод, фруктов или животных не являются родом и поэтому не могут воспроизводить потомство по роду своему. Существует 255 разновидностей обезьян, но все они принадлежат к одному обезьяньему роду и не больше. То же самое нужно сказать и о разных породах голубей, кур, уток и тому подобного. Существует множество вариаций роз, но все они берут начало от основной, так называемой дикой розы. И если перестать культивировать гибриды роз, то все они вскоре возвратятся к своему первоначальному дикому роду. В истории естествознания не было ни одного случая превращения одного рода в другой, более высший. Никаких промежуточных звеньев между кошкой и львом, овцой и коровой, собакой и лошадью не было. Ссылка на отдельные доисторические периоды, миллионы или миллиарды лет назад, или на особые природные условия, ничего в сущности не объясняют и никому ничего не доказывают. Это одурачивание и больше ничего. Никто не станет отрицать, что каждое млекопитающееся животное бывает снабжено органами пищеварения, дыхания, размножения и других органов и духовных качеств еще в утробе своей матери, и что только достигшее своего зрелого возраста животное способно воспроизводить на свет себе подобное. Тоже следует сказать и о растениях. Следовательно, все твари откуда-то появились, прежде чем они имели свои репродуктивные органы и первый свой акт. Доказано, природа не создает новых родов, а только репродуктирует их. Посему чудо создания рода предшествовало чуду репродукции этого именно рода. Если наука отвергает и не признает этой истины, то страдает от этого не истина, а сама наука. В царстве растительном встречаемся с тем же фактором – поспевание плода и его воспроизводимостью. Отсюда берет свое начало известный вопрос – что появилось прежде – дуб или желудь? Факты говорят, что дуб вырастает из желудя, и дубовые желуди растут только на дубе. Для создания дубового желудя требуется такое же сверхъестественное действие Бога, как и для создания могучего дуба. Материалисты и ученые должны или признать наличие божественного чуда, или доказать, что желуди могут появляться и без дуба, а дуб способен вырасти и без желудя. В царстве пернатых встречаемся с той же самой проблемой, что появилось раньше, яйцо или курица. В царстве рыб появилась раньше икра или рыба, мечущая икру. У приверженцев теории эволюции нет ответа даже на эти детские вопросы, они отделываются шутками. Эволюционисты основывают свою теорию на микроизменениях, происходящих якобы на протяжении тысячелетий, и таким путем явилось создание новых видов животных и всего существующего. Однако раскопки доказывают обратное. Мамонты, динозавры и многие другие ископаемые животные вымерли. Где же процесс эволюции? Палеонтологи признают, что цветущие растения и насекомые возникли одновременно и внезапно. Раскопки не только смущают ученых, но убеждают их в факте внезапного творения, и в природе нет даже намека на какую-то непрерывность эволюционной цепи. Все сооружения и виды человеческого творчества непременно имеют за собой чей-то умысел, намерение, план, чью-то идею и цель, которые безошибочно открывают тот уровень умственного развития того, кто создал данное произведение. Это же критерий является доказательством при созерцании царств природы и всего существующего во Вселенной. Рассматривая дело его перстов, мы не можем не согласиться с тем, что все видимые нами шедевры от макрокосмоса до микрокосмоса, от протоплазмы до человека были созданы по определенному и точному плану, для выполнения которого понадобился совершеннейший творческий разум и всемогущество Божие. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои» – Псалом 9. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» – Евангелие от Иоанна 3:16. Иисус Христос, Единородный Сын Божий, на земле не занимал никакого ответственного поста или общественного положения, не имел ни партии, ни капитала, ни оружия, ни армии, ни мирской власти, ни влиятельных связей. Объявлял себя, говоря: «Я свет миру, я хлеб жизни, я есть путь и истина и жизнь, я победил мир». Воскресший из мертвых перед воскресением на небо и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» – Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «Это Евангелие я проповедую. Кто будет веровать и креститься, спасен будет» – Марк 16, 16. Выписывайте библейский курс, он поможет вам в изучении Библии. Можно выписывать и по новому адресу: Иван Колесников.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, ОНД, Оклахома, поставьте две буквы О и К, почтовый код 73083 США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете на английском языке www.oldpaths.com. Еще раз: www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Я прочитаю три места из Священного Писания и скажу несколько мыслей по этим текстам. Первый из них – это книга «Исход», 10 глава, с 9 стиха. «И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с отцами нашими, овцами нашими и волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу». Второй текст – это Святое Евангелие от Луки, 1 глава с 15 стиха, с 13 прочитаю выше немножко. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захарий, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведникам, дабы представить Господу народ приготовленный». И третье место – это последняя книга Ветхого Завета, книга Малахии, 4 глава, прочитаю 1, 5 и 6 стихи. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, когда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Савов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Ни для кого из нас не секрет, что Библия обращает внимание на отношения между детьми и родителями. Два примера приведу. Один из них – это Ной и его сын Хам. Вы помните эту историю. И чем она закончилась? Когда сын посмеялся над отцом, естественно, его поколение было проклято. И второй пример – это когда Бог ставит для народа израильского, у пример сыновей Рехава, рехавиты. Бог говорит народу израильскому, посмотрите на этих сыновей. Все, что заповедал им их отец, они это исполняют. И он ставит в укор народу израильскому, к которым он так много обращался, так много говорил. Тем не менее, они не слушаются Господа. Тогда как сыновья Рехава просто-напросто послушали своего отца и исполняют все то, что он им заповедал. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на эти три текста, которые я прочитал. Они открывают нам очень много. Я думаю, что не один раз вы слышали проповеди на эту тему, но я хочу сегодня обратить на одну мысль. Мысль очень важная. И мысль та, на которую порой мы не обращаем внимания. Вы хорошо знаете историю выхода народа израильского из Египта, когда Моисей не один раз входил пред лицо фараона и говорил, что «отпусти народ». Так сказал Господь, отпусти, чтобы они совершили жертвоприношение Господу. И фараон, естественно, не соглашался. Огромная толпа людей, это рабочая сила, которые работали на них. А теперь их отпусти, кто работать будет, когда мы привыкли не работать. И вот теперь, когда в очередной раз приходит к нему, после очередной казни, приходит к нему Моисей, и фараон его спрашивает, а ты скажи, кто пойдет? И он говорит, пойдем все. Пойдем с малолетними, пойдем с стариками, пойдем с сыновьями, пойдем с дочерями. Служение у нас Господу. Все пойдем, ни копыта не оставим. И фараон говорит, хорошо, я готов вас отпустить, но с одним условием. Идите вы, а детей оставьте здесь. Мы, наверное, слышали не один раз, насколько это прекрасно и хорошо, что Моисей настоял на своем. И приводилось не один раз примеры о том, что в действительности это цель отцов, чтобы дети были вместе с родителями. Но здесь есть одна очень важная мысль, которую мы упускаем. Скажите, что понимал фараон, когда он говорил эти слова? «Пойдите одни мужчины, а детей оставьте». мысль одна единственная. Фараон понимал, если останутся дети, родители вернутся назад. Они пойдут совершать служение, и так как оставлены дети здесь, они вернутся назад. Я приведу один пример. Это не касается родителей, это касается животного мира. Но пример, который поможет нам понять эту истину. Народ израильский отступает от Господа, и Господь в очередной раз возбуждает филистимлян прийти на них войною. И вы помните эту историю, это когда два священника Илия берут ковчег Господень и приходят в стан. Народ радуется, теперь Господь с нами, будет одержана победа. Но все-таки филистимляне одерживают победу и забирают этот ковчег. Забирают ковчег к себе, как то, что они отвоевали у народа израильского, это их Бог, они приводят его к себе. И вот они останавливают в одном месте, и вдруг на людей нападает ужас. Люди стали умирать, у них наросты, появляются мыши, которые уничтожают их урожаи. Они отправляют это в другую область, в другой город, и там то же самое. Отправляют в третий, и люди подняли вопль и говорят: «Зачем вы привели к нам ковчег Господень? Мы все погибнем, мы все умрем. Отправьте вы его туда, откуда вы его взяли». И помните, как решают мудрецы того времени или жрецы, которых они призвали, и говорят: «Как нам отпустить этот ковчег? Может быть, это просто случайность, что с нами это происходит? Может быть, этот ковчег вовсе не причастен к тем бедствиям, которые постигли нас?» Они им говорят следующее: «Возьмите двух первородных коров, новую колесницу, запрягите этих коров, а телят отведите домой, и вот потом вы решите, это была случайность или нет». Почему они так сделали? Они прекрасно понимали. Я думаю, те, что когда-то держали животных, они знают, что когда отнимаешь теленка у коровы, корова никогда не пойдет в другую сторону. Она непременно уйдет назад к теленку. Мало того, это была проблема для пастухов, когда теленок дома, а корова находилась в стаде. Она каждый раз так и норовила, чтобы убежать назад к своему теленку. Так было в животном мире. И мы прекрасно знаем, Слово Божие неоднократно говорит о медведице, которая лишенная детей своих, как она ведет себя. И точно так же и среди людей. Вспомните, как говорил Господь: «Забудет ли женщина грудное дитя свое?» И это в действительности правда. Потому что это ее частица, сердце ее там. И поэтому такое отношение у родителей к детям своим. Я приведу еще один пример. Это жена Лота. Очень часто мы слышим о том, что она оглянулась, потому что, ну, там она выросла, там был ее дом, там было все, что богатство ихнее. Братья и сестры, дочери ее были там, частица сердца ее была там. И вот она, уходя, она знала повеление Господне, что оглядываться нельзя. И она знала, что должно постигнуть этот город. И у нее была одна мысль, одно переживание: что с моими дочерьми, что там происходит, а может быть, они сзади меня идут, я хоть краем глаза посмотрю. И она оглянулась и стала стальным столбом. Ее дети были там. Иногда случается так, что ради детей люди меняют свои взгляды, они меняют свое отношение, они иногда даже попирают истину. Я приведу еще один пример, который говорит об этом. Книга Судей, 25 глава, Гедеон. Знакомая для нас история. Я не буду ее всю рассказывать, но там, когда Гедеон уже согласился, Бог обращается к нему и говорит: «Ты должен сделать одно дело. У твоего отца есть жертвенник, и возле этого жертвенник Ваалу, на котором он приносит жертвы. И возле жертвенника этого стоит посвященное или святое дерево, как его называли. И Бог ему говорит: ты сруби это дерево и разрушь жертвенник. И устрой новый жертвенник, такой, как и я повелел, и соверши на нем жертвоприношение». И там в 27 стихе говорится так: «Но так как Гедеон боялся домашних отца своего и жителей города сделать это днем, то он сделал это ночью». Он боялся домашних отца своего. Но отца было такое понимание на то время, что Ваал – это Бог, которому нужно приносить жертвы. И он это делал, он это совершал. И теперь Гедеон прекрасно понимал: это же мой отец. И вот домашние все, они так понимают. И если я это сделаю, что скажет мне отец или как он поступит? Он это боялся, но Слово Божие было к нему как за основу, и он делает это ночью. И вот вы помните дальше эту историю, когда утром жители проснулись и смотрят, а по всей вероятности это не было у каждого дома, это было у дома Иаса, отца Гедеонова. И они смотрят, жертвенник разрушенный, дерево срублено, и они пришли в удивление, начали расспрашивать, узнавать, расследовать, и узнали, что это сделал Гедеон. Приходят к отцу и говорят: «Выведи сына своего, он должен умереть, посмотри, что он сделал». И помните, что сказал Иас? «Кто вступится за Ваала, в это же утро будет убит». Подожди, но только немножко назад, буквально еще вечером, может быть, ты приносил жертвы на этом жертвеннике, ты считал, что это священное дерево, ты считал, что Ваал твой бог, а теперь ты вдруг это говоришь. А почему ты поменял свое мнение? А потому что это касается моего сына. Если бы это касалось сына соседа, я бы промолчал. Или я бы не обратил на это внимания. Пусть его убивают, раз он разрушил жертвенник Ваала, раз он срубил посвященное дерево. Но так как это касается моего сына, у него сразу меняется мнение. Он свою истину отбрасывает, и теперь он говорит: «Ну, раз он сделал, раз это сын мой сделал, правильно сделал. А вы не вступайтесь за него. Если он Бог, пусть он сам вступается за себя». Мы, люди, готовы на все ради своих детей. Это же мой ребенок. А при чем здесь мои понимания и моя истина? Ее можно поменять, и можно посмотреть на это совсем по-другому. И очень часто мы это замечаем, очень часто мы это видим. Если ты за, если ты молчишь, все хорошо. А если ты только скажешь против, я думаю, что многие знают, чем это заканчивается. И очень часто мы испытываем это на себе, когда какое-то событие или какое-то понимание, оно сразу же меняется, меняется вся картина, меняется вся обстановка, потому что это касается моего ребенка, или моего сына, или моей дочери. Я приведу один такой пример, чтобы мы понимали, как это происходит. Помните слова Иисуса Христа, которые Он однажды сказал, это написано в Евангелии от Иоанна во 2 главе. Когда у него был разговор с книжниками и фарисеями, он однажды сказал следующие слова: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Да, сказал эти слова Иисус Христос, но мы читаем Евангелие от Матфея, когда Иисус Христос уже стоит арестованный перед Синедрионом, стоят там же те же книжники, фарисеи, первосвященники, священники, и они искали обвинение. Как бы обвинить Иисуса Христа? В чем бы его обвинить? И сказано, они призвали многих лжесвидетелей, но ничего не помогало. И вот пришли двое, которые повторили слова Иисуса Христа. Он говорил: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». И это прозвучало как обвинение в адрес Иисуса Христа. И вы знаете, в чем это заключалось? Ведь Иисус Христос говорил эти слова. Это были Его слова. Почему тогда вы молчали, а теперь вы это привели в обвинение для Него? А потому что это выгодно для нас. И Слово Божие называет их лжесвидетелями. Почему? Потому что то было сказано в отношении Иисус Христос говорил себя. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». То есть, вы можете меня убить, и я через 3 дня воскресну. А здесь же, когда они приводят эти слова, они их повторяют, только они говорят: «Разрушь храм Божий, и я в 3 дня воздвигну его». То есть, имея в виду, он говорил против храма Божия. Совсем другое понятие в это вложено, совсем на другое указано, и теперь это приводится как обвинение. Братья и сестры, не бывает ли так в нашей жизни? Не меняем ли мы иногда что-то сказанное или что-то сделанное по-своему, потому что это выгодно нам? Не уступаем ли мы иногда истине, потому что это касается наших детей? Как говорила одна сестра: «Да пусть уже красятся, лишь бы в собрание ходила. Да пусть игры играют дети на компьютерах. Да пусть ходят на разные сайты. Да пусть одеваются, как хотят. Да пусть украшают себя, как хотят. Лишь бы в собрание ходили». А где же истина тогда? О чем мы тогда говорим? Я недавно встретился с одним человеком, и меня удивило его понимание. Когда коснулась одежда его жены, он говорит: «Ну это же Ветхий Завет. Это там написано, что нельзя мужскую одежду носить. В Новом Завете это не написано». А когда коснулось украшения, он говорит: «Так в Израиле же носили украшения». Или коснулось оружия, которое он имеет, он говорит: «Ну Давид же меч носил». То есть тот же Ветхий Завет, но то, что мне выгодно, я беру, а то, что мне невыгодно, я его отвергаю. И так постепенно, постепенно мы уступаем истине. И мы забываем о том, что фараон прекрасно знает, что он делает. Он знает убедить детей что-то делать. И со временем родители уступят этому. И со временем родители начнут понимать или станут на сторону своих детей, ведь нужно же их защитить. И поэтому он прилагает на сегодняшний день все старания, все усилия для того, чтобы детей убедить делать то, что делают в мире. И, естественно, будет следствие. И поэтому на сегодняшний день мы смотрим и порой удивляемся, как быстро мы уклоняемся от того пути. И как часто мы приводим Моисея как пример для того, что он говорил: «Нет, мы пойдем с детьми нашими», то сегодня иногда у нас получается наоборот. И теперь следует следующий момент. А что же нам делать? Как же нам поступать? Что нам предпринять? Я не случайно прочитал второе место, которое говорит нам о миссии Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель пришел для того, чтобы приготовить путь Господу. И как здесь говорится в этом отрывке, который я прочитал, чтобы возвратить сердца отцов детям. Возвратить не сердца детей отцам, а сердца отцов детям. Я хочу, чтобы мы правильно поняли этот текст или это выражение, которое здесь написано, и хочу обратить ваше внимание на тот период времени, в который жил Иоанн Креститель. Вспомните, когда Иисус Христос входил по земле, к Нему очень часто подходили с разными проблемами. Вы встречали ли когда-нибудь в Библии ту проблему, с которой обращались к Иисусу Христу, где была проблема родителей с детьми? Да, мы встречаем проблему, когда подошел один человек и говорит: «Вот нам имение нужно поделить с братом, и мы этого не можем, помоги нам в этом». Да, это было. Но чтобы была проблема родителей с детьми, этого не было. Была совершенно другая проблема на то время. А какая именно была проблема? Вот я приведу пример с Евангелия от Иоанна, 8 глава. Это замечательная глава, когда Иисус Христос проповедовал об истине, и Он, обращаясь к тем, которые уже уверовали в Него, и говорит: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». И помните, как там отреагировали те люди, которые уверовали в Него? Они говорят: «А мы рабами никогда не были». И какое основание было у них? У них основание было одно. Они говорят так: «Отец наш Авраам есть». Чуть ниже они говорят: «Мы дети Авраама». То есть это были наши отцы, а мы ихние дети. И они этим гордились, они превозносились. Они говорили: «Вот смотрите, какие у нас отцы были. Авраам был друг Божий, а мы его дети». И Иисус Христос обращается к ним и говорит: «Да, я знаю, что вы дети Авраама, но только дела у вас не те, которые были у Авраама. Отец ваш в действительности по плоти был Авраам, но сердце ваше не такое, как сердце было у Авраама. Авраам желал видеть день мой и увидел, и возрадовался, а вы ищете убить меня. Какие же вы дети Авраама?» И теперь Иоанн, который пришел для того, чтобы приготовить народ, он говорит: «Я хочу, чтобы у вас было сердце такое, как было сердце у отцов». Помните в Евангелии от Луки, в 3 главе, когда мы читаем саму проповедь Иоанна Крестителя, что он говорил, обращаясь к тем людям, которые пришли к нему, чтобы принять крещение. Он им говорил следующие слова: «Не думайте говорить: отец у наш Авраам есть, ибо Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». То есть вы говорите, что вы дети Авраама, но сотворите достойный плод покаяния, чтобы и сердце ваше было такое, как сердце было у Авраама. И это в действительности самое главное. Мы очень часто в нашей жизни говорим так: мы дети наших отцов, а наши отцы тюрьмы прошли, они лагеря прошли, они отстаивали определенную истину. Но таково ли сегодня сердце наше? Поступаем ли мы так поистине, как поступали отцы? Или, может быть, в действительности и нам нужно сотворить достойный плод покаяния? И наша жизнь должна измениться. Или мы забываем об этом? Мы просто говорим, что мы дети Авраама, что мы дети тех отцов, которые полагали жизнь свою за истину, за Слово Божие. Но на самом деле мы поступаем совершенно по-другому. И так шаг за шагом. Чем дальше, тем больше становится проблем. И точно так же, как говорит нам Слово Божие, начиная от первых дней и до самых последних дней. Я не случайно прочитал последний стих или последнее выражение книги Ветхого Завета. Очень часто ее путают и говорят, что это относится к Иоанну Крестителю. Можно так считать. Хотя, если посмотреть на весь контекст, сама третья глава, которая говорит о дне пришествия Господа, она не говорит о том, что это была миссия Иоанна Крестителя, который должен приготовить народ к встрече с Господом, приготовить народ к принятию благой вести. Нет, здесь говорится: «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится». И здесь говорится о том, что этот день, он пылающий, как ночь. То есть это говорит о втором пришествии нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И теперь, что Он говорит? Он говорит не о том, что говорил Иоанн Креститель, возвратить сердца отцов детям. Что значит слово «возвратить»? Я что-то потерял, или я что-то оставил, или у меня кто-то что-то украл. И теперь вот это найденное они возвратили тому, который это потерял. Здесь говорится совершенно другое. Здесь говорит Слово Божие, и Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Обратить, то есть повернуться. И повернуться не лицом друг к другу, а повернуться друг к другу сердцем. Я хочу обратить вашу мысль на отношения в Ветхом Завете. Вы хорошо знаете, как должны были поступить родители со своими детьми, которые не покорялись им. Не покорялись или приступали закон Господень. Они должны были вывести его пред народ и сказать, что «сын мой буйный там или непослушный, или он вас не слушает». И так ведь что делали? Побивали камнями. То есть было определенное наказание. Слово Божие говорит о том, что не жалей розги для того, чтобы сына исправить своего. Это был Ветхий Завет. А что сегодня мы знаем? О чем сегодня говорят? Если, например, как я приводил, в дни Иисуса Христа еще не было этой проблемы, то сегодня проблема совершенно другая. Сегодня фараон говорит: «Не тронь». Не тронь, он правильно, он понимает так, пусть он так понимает, а ты как хочешь. И хотя твое сердце болит, хотя твое сердце переживает за твоего ребенка, тебе предстоит сделать одно. Или чтобы ваши сердца обратились друг к другу, или между вами получится разрыв. И Бог говорит: если это состоится, я поражу землю проклятием. Это следствие. Это следствие того отношения, которое есть на сегодняшний день. Я вспоминаю одного брата, который вот с этой кафедры говорил, что вот есть такая нация, армяне, это очень плохая нация. У нас на Ранчо-Кордове два магазина армянских. Я очень часто разговаривал с женщиной, приходил с детьми, они видели моих детей, и она рассказывала за своих сыновей, за своих детей. И она однажды мне рассказала такую истину, которой я удивился. Оказывается, у них не дочь досматривает за своим отцом или за своей свекровью, а невестка. Старшая невестка, которая есть в их доме, она обязана досмотреть до старости родителей своего мужа. Я когда услышал, я удивился. Братья и сестры, это восточное понятие. Они так воспитаны, они так научены почитать родителей и относиться к ним как к родителям. Тогда, когда мы знаем, что происходит на сегодняшний день. Мы нигде не встречаем в Библии о престарелых домах, туда, когда дети отдают своих родителей. А сегодня это сплошь и рядом. Мало того, на сегодняшний день в среде христианства, я не говорю в этом мире или в этой стране, где мы живем, в среде христианства многие говорят так: что мне, в Америке за деньги досматривают. То есть, кому будут платить, тот и будет досматривать за родителями. А каково же наше отношение к нашим родителям? Повернуты ли наши сердца к нашим родителям, или может быть нет? Повернуты ли сердца детей к нам, или может быть тоже нет? Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сделали вывод из всего этого. Да, наше сердце, оно привязано к нашим детям. И эта истина, она записана на страницах Священного Писания. Но фараон прекрасно это знает. И он делает все, чтобы сердца детей отвратить в сторону. Чтобы не было этого общения. И сегодня мы знаем те программы, которые направлены на то, чтобы разрушить семью. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы мы сегодня могли обратить на это внимание, чтобы мы могли помогать друг другу, чтобы мы могли молиться друг за друга, чтобы мы могли говорить об этом, учить наших детей. Потому что порою, как я уже говорил, фараон это знает, а мы этого не знаем. Мы не знаем того, что, любя своих детей, мы иногда уступаем им, мы иногда позволяем их что-то, мы не думаем о последствии. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли сегодня, в это последнее время, жить так, чтобы Господь, придя, не поразил земли проклятием, но чтобы мы могли сохраниться, как христианские семьи, прославляя нашего Господа. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54, стих 22. Забота, даже если она направлена на достойный объект, будучи чрезмерной, несет в себе природу греха. Наш Спаситель снова и снова настоятельно внушает нам избегать чрезмерной озабоченности. Тоже повторяют и апостолы. И наставлением этим невозможно пренебречь без того, чтобы не впасть в прегрешение. Ибо сама суть чрезмерной озабоченности заключается в воображении, что мы мудрее Бога, и в стремлении взобраться на Его место, чтобы сделать для Него то, что Он взялся сделать для нас. Мы пытаемся думать о том, о чем, как полагаем мы, забудет Он. Мы пытаемся взвалить на Себя наше утомительное бремя, как если бы Он не мог или не хотел понести его за нас. Таким образом, это непослушание Его ясному наставлению, это неверие в Его Слово, это самонадеянность, вторгающаяся в Его сферу, это все полностью греховно. Более того, чрезмерная озабоченность часто приводит к греховным поступкам. Тот, кто не способен спокойно передать дела свои в руки Божии, но хочет сам нести собственное бремя, весьма вероятно, впадет в искушение воспользоваться неправильными средствами, дабы помочь себе. Этот грех приводит к тому, что мы оставляем Бога как нашего советника и прибегаем вместо этого к человеческой мудрости. Мы приходим к разбитому водоему вместо источника воды живой. Делаем грех, в котором был повинен древний Израиль. Тревога заставляет нас сомневаться в милости Божией, и поэтому наша любовь к Нему охладевает. Мы чувствуем недоверие и поэтому оскорбляем Дух Божий, так что молитвы наши становятся затрудненными, хождение наше непоследовательным, а жизнь наша своекорыстной. Так отсутствие доверия к Богу приводит к удалению от Него. Но если, искренне веруя в Его обетование, мы возлагаем всякое бремя, как оно есть, на Него, и не заботимся ни о чем, потому что Он берется заботиться о нас, то это удержит нас возле Него и укрепит нас от многих искушений. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Хранители света. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог озарил наши сердца». Их называют хранителями света. Возле маяка на мысе острова Хаттерас, к северу от побережья Южной Каролины, стоит памятник тем, кто заботился о маяке с 1803 года. Вскоре после того, как существующая конструкция была перемещена дальше от берега из-за эрозии побережья, имена прежних хранителей были высечены на камнях старого фундамента. Эти камни разместили в форме амфитеатра, обращенного к новому месторасположению маяка. Таким образом, посетители могут пройти по историческим следам хранителей и тоже проследить за маяком. Иисус Христос – главный источник света. Он сказал: «Я – свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это радикальное заявление, но Иисус сделал его, чтобы подтвердить свои отношения с пославшим Его Небесным Отцом, Создателем света и жизни. Когда мы обращаемся ко Христу за спасением и следуем Его учению, Он примиряет нас с Богом и дает новую силу и цель в жизни. Его преображающая жизнь и любовь – свет людей, сияет в нас и через нас освещает темный и порой опасный мир. Мы последователи Иисуса, хранители света. Пусть люди увидят в нас Его свет и откроют для себя жизнь и надежду, которую может дать только Он. Как на практике вы можете сиять светом Христа? В чем сегодня Бог призывает вас быть послушными Ему? Господь Иисус, я славлю Тебя за Твой свет и любовь. Помоги мне сиять для Тебя.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу «Апокрифические книги Ветхого Завета». Продолжение. Книги, отвергнутые всеми, или псевдоэпиграфа. Большое количество этого рода книг, которые иногда носят громкие имена великих людей Ветхого Завета, или происходивших громких событий, однако не имеющие ничего общего ни с этими именами, ни событиями. Многие из этих книг есть фальшивыми и поддельными, и поэтому были всеми отвергнутыми, даже самыми крайними критиками, как книги, не заслуживающие доверия, чтобы их можно было назвать книгами Священного Писания. Однако эти книги могут быть полезными, если принять и читать их лишь как религиозную литературу, в которых иногда проливается свет на исторические события, биографии, обычаи, правдивые ли они или фантастические. Читатели этих книг сами могут понять, что есть правдивое, а что фантастическое. Принимая их как произведения человеческие, а не как Слово Божие, мы этим самим признаем, что людям всегда свойственно ошибаться. Поэтому эти книги квалифицируются не как Слово Божие, а как религиозная духовная литература. Известны некоторые случаи, где новозаветные авторы ссылаются на события, написанные в апокрифических книгах. Например, книга Иуды, цитирую: «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом спора о Моисеевом теле». Иуды, 1 глава, 9 стих. И стих 14. «О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама». Возможно, эти слова взяты из пророчества Еноха. Апостол Павел во втором послании к Тимофею 3:8 пишет о Иании и Иамврии, как Иании и Иамврии противились Моисею. В Талмуде упоминаются эти два имени, которые, согласно еврейского предания, были вождями египетских магиков, противодействующих чудесам Моисея, совершаемых им в Египте перед фараоном. В Деяниях апостольских 17:28 Павел говорит: «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Цитируемо Павлом цитата взята из произведений греческого поэта Аратуса, жившего 250 лет до Христа. В первом послании к Коринфянам 15:33 пишется, цитирую: «Не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы». Взято из произведений греческого поэта Трагика Менандера, жившего 290 лет до Рождества Христова. Послание к Титу, 1 главе, в 12 стихе, пишется: –

Из них же самих одних, один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые зверы, утробы ленивые», взятые из произведений критского поэта Эпименидида. Сведения взяты из британской энциклопедии. Псевдоэпиграфа – сущность таких книг. Слово «эпиграфа» состоит из двух греческих слов. Псевдо – ложно, и эпиграфа – наука о древних написях. Взятые эти два слова совместно означают «неправильно» или «что-нибудь ложно описанное». Поэтому псевдоэпиграфическими книгами называются такие книги, которые, вне всякого сомнения, есть подложными и неаутентичными книгами. Эти книги выражают религиозную фантазию и волхвование. Написаны они в периоде 400 лет, 200 до Христа и 200 после Рождества Христова. В римо-католических теологических кругах эти книги принято называть апокрифическими, однако этот термин и значение его невозможно смешивать с протестантским значением этого слова. Упоминаемые здесь апокрифические книги у протестантов называются «широкая апокрифа» или «апокалиптическая литература». Большее содержание этих книг – это сны, видения или откровения, как подражание пророчествам Иезекииля, Даниила и Захарии. Характеристической чертой этих книг – это то, что они рисуют светлое будущее мессианского царства, в фантастической форме описывают период творения, роль ангелов, греха, страданий и награды за верность. Фактическое число этих книг неизвестно, потому что каждым исследователям даются разные имена и число книг, которые, по мнению исследователя, есть главными. Мы здесь упомянем лишь о 18 таких книгах, достойных нашего внимания. Их можно квалифицировать следующим образом, на 5 разрядов. Первое. Легендарные книги. 7. Книга Еноха, завещание 12 патриархов, волхвование Сибилы, смерть Моисея, вторая Еноха или книга Енохових тайн, вторая Варуха или сирийский апокалипсис Варуха, третья Варуха или греческий апокалипсис Варуха. Вторая. Книги апокалиптические. 4 книги. Книги юбилеев, письмо Ариста, книга Адама и Евы, мученическая смерть Исаии. 4 книги. Третье. Дидактические. Третья Маковеев, четвертая Маковеев, Пирке Абот, история Ахикара. 4 книги. Четвертое. Поэтические. Псалмы Соломона и Псалом 151. 2 книги. Пятое. Исторические. Фрагмент дел Задокиды. 1 книга. Апокрифические книги приняты некоторыми, но не всеми. Близко граничащие с каноническими книгами есть книги апокрифические. В древнегреческой классической литературе значение слова «апокрифа» означало нечто, что тяжело понять, или что-то сокрытое. В раннем периоде христианской эры некоторыми отцами церкви, как Иринеем и Иеронимом, слово «апокрифа» впервые было применено для этого рода книг Ветхого Завета. В послереформационном периоде велись дискуссии по поводу того,
Что означает данный ярлык этого рода книгам? Сокрытое. Нужно ли понимать его в плохом или в хорошем смысле? Говорит ли это слово о том, что книги эти были кем-то сокрыты, чтобы их сохранить, а потом найдены и открыты? Или же, что их смысл глубок и сокрыт в своем значении, что духовный их смысл нелегко понять? Или беря это слово в отрицательном смысле, что неизвестно, откуда эти книги пришли, кто является их автором и так дальше? Являются ли настоящими или подложными, например, как книга Адама и Евы? Действительно ли она была написана Адамом и Евой, живших в периоде преданий и не знавших еще алфавита? Чтобы найти ответ на ряд подобных вопросов, ученые занимались исследованием каждой книги в отдельности, чтобы восстановить, так бы сказать, идентичность каждой этой книги. Замешательство по поводу апокрифических книг. Замешательство произошло по поводу апокрифы, которую некоторые ее сторонники старались надать им канонический статус, чтобы их включить в каноническую Библию. Известные для нас два канона. Первый канон назывался Палестинским каноном, и второй – канон Александрийский. Палестинский канон является историческим корнем всех происходивших библейских событий, покрывая период времени от Адама, Моисея до последнего из пророков Малахии. Он содержит в себе 22 или по другой квалификации 24 канонических книг Ветхого Завета, или в нашей Библии 39 книг. В Александрийском каноне находится дополнительно 14 или 15 апокрифических книг. Как установлено в греческом переводе Септуагинты, эти книги были помещены после 4 столетия нашей эры. Я продолжу беседу о апокрифических книгах в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Жатва у нас прошла, урожай собрали. А теперь что будем делать? Дальше будем сеять. Слово Божие, как само о себе говорит, Господь говорит, да, что Слово Божие это семя, которое должно сеяться в наше сердце, и наше сердце – это почва. Поэтому мы обратимся к Слову Божьему, это время, которое у нас осталось, посвятим изучению Слова Божьего. Знаете, мне кажется, что наше собрание можно разделить на две категории. Одна часть – это те, которые ждут, когда будет очередная проповедь по книге «Откровения». Я знаю таких. Есть другая категория, которые говорят: о, опять это откровение, сложная книга, зачем вообще, что там такого полезного, зачем в ней вообще разбираться, давайте что-нибудь такое практическое, чтобы я вот пошел, у меня жизнь стала лучше, вот не знаю, что-нибудь такое, вот советы какие-то. Не знаю, какой категории больше. Вот. Ну, наверное, есть еще третья категория, которые приходят, и когда начинается проповедь, они усаживаются поудобнее и чтобы подремать, да? Ну, меня утешает хотя бы то, что если во время моей проповеди мирно дремлют, значит, мой голос все-таки сладок. Давайте обратимся к Слову Божьему и будем продолжать читать книгу Откровения. И сегодня мы с вами обратимся снова к трубам. Ну, напомню, что эти образы, которые мы читаем в книге Откровения, мы видим два таких, если так грубо разделить, что два блока событий, которые произойдут в будущем в мире, это пророчество. Один блок таких событий, они связаны с печатями, то есть снятие каждой печати означает какое-то событие, происходящее в мире. Семь печатей, после открытия седьмой печати начинается второй блок таких событий во всем мире, которые уже теперь происходят в ответ на звучание труб ангельских. Семь вот таких труб. В прошлый раз мы с вами уже коснулись этого. Давайте сейчас мы прочитаем с вами книга Откровения, 8 глава, с 6 стиха. Опять же, этот отрывок мы уже читали, но прочитаем еще раз. Книга Откровения, 8 глава, с 6 стиха. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Вот такие глобальные происшествия, или, как мы говорим, катаклизмы, то есть бедствия, которые произойдут на земле, когда будут звучать вот эти трубы. Мы размышляли над этим текстом, поэтому я не буду повторять, но я хотел бы, чтобы вот на фоне этих труб или вот этих историй, чтобы мы с вами задались другим вопросом. Немножко сделали такое отступление и задались вопросом, как же будут звучать эти трубы? Как вы представляете себе звучание вот этих ангельских труб? Где они будут звучать? Там далеко на небесах, так что мы их не услышим? Или они будут звучать так, что все услышат? На всех материках. Что это будет за звук? Все ли их будут слышать? Что это будет за звук? Как вы это по себе представляете? Сегодня я хочу вам показать несколько роликов. Этим будет необычная моя проповедь сегодня. И вот первый ролик, который я хочу показать, одно явление, которое произошло в Иерусалиме. Это такое интересное образование облаков в виде круга, сияющего на небе, и определенные звуки. Очень короткий ролик, если кто-то может выключить свет.

Этот ролик достаточно известный, о нем даже говорили где-то в новостях, и, конечно же, мы можем говорить об этом, спорить, дискутировать, что это такое, и, конечно же, в интернете, как всегда, существуют разные мнения, и кто-то говорит, да, это все эти шутники, да, кто-то там нарисовал, придумал, все это в компьютере делается, кто-то говорит, нет, это было реальное явление такое удивительное. Интересно, что я пытался найти в Библии нечто похожее. Я нашел у пророка Иезекииля первая глава. Дома почитайте. Интересно, он описывает тоже вот какой-то такой круг, светящийся с явления Господа. Ну, не будем на этом останавливаться, это просто попутно я хотел сказать. На самом деле множество людей свидетельствует о том, что по всей земле фактически, на всех континентах, что люди слышат определенные звуки, вот подобные, как сегодня, сейчас мы слышали в этом ролике, и очень много таких свидетельств. Я хочу показать следующий ролик, где вот тоже в разных частях мира как бы люди снимают, на, ну, сегодня смартфоны у каждого, пытаются понять, что происходит, и вот снимают вот эти, там, конечно, не видеть, надо слушать, потому что картинки никакой не будет особенной. Но послушайте, что за звуки исходят из небес.

можно сказать, достаточно там роли большой, можно из других частей мира смотреть другой, но я думаю, достаточно для того, чтобы получить представление. И знаете, по характеру передвижения камеры можно услышать этот немой вопрос: что это, да, где, что вообще происходит, да, и где, откуда исходит звук. То есть люди снимают, не зная, что снимают, да, но вот звук какой странный, пугающий. И так происходит вот по всему лицу Земли в годах приблизительно 2011, 2012, 2015, вот в эти года все эти съемки происходили. Конечно, опять же, об этом всегда спорят и есть разные мнения, но все-таки многие свидетели утверждают, что это действительно реально и это был настоящий звук. И я скажу, что после первого богослужения ко мне подошли люди, которые реально слышали такой же точно звук у нас здесь в Челябинске. И я слышал ролик, да, в интернете есть такой ролик, где в Челябинске тоже был подобный звук. Поэтому это происходит по всему лицу Земли, вот подобные звуки странные или явления, которые мы сейчас слышали. И знаете, я скажу свое впечатление. Да? Когда я смотрел это, многие говорят о том, что это есть трубный звук, вот то, о чем говорит книга Откровения. И я вообще вам скажу, что я такой скептик, несмотря на то, что я верующий человек, но у меня есть такой скептицизм какой-то, который, ну, как мне кажется, здравый, когда я вот взвешиваю немножко, сразу сходу не веришь, для того, чтобы все взвесить. И вот, услышав это, первая мысль у меня была: ну это ж надо, какие ангелы там на небесах, которые не умеют дудеть в трубу, да, то есть что-то там пробуют, не получается, они там учатся или что. То есть я так представляю, что если уж там ангелы заиграли на трубах, там должно звучать супер, да, то есть это должен быть уровень мастерства и так далее. Вот, поэтому мне кажется, это что-то какое-то странное такое звучание, которое... Но я представлял себе, что это должна быть, наверное, какая-то мелодия труб. Но кто сказал, что вообще там должна быть мелодия? Дело в том, что трубы не всегда издают именно мелодию, потому что есть разные трубы. Даже у нас в современном, так сказать, многообразии труб мы с вами знаем, есть такая труба, как горн. Да? Горн обычно не играет какой-то мелодии. Да, он может менять тона, но это обычно инструмент, который дудит, призывает к определенному там сборам там, и так далее. Да? Есть все-таки трубы, на которых играют, да, то есть играют мелодию определенную. То же самое было в древности у евреев. Были трубы, которые назывались музыкальными инструментами. На них играли. Они действительно издавали, то есть, вот эту определенную музыку. Но были также трубы в виде рога или рогов животных, там баранов, козлов, самые разные рога были. И люди дули в эти рога, и таким образом издавался звук, который мог означать что-либо. Либо это сигнал к там, сбору людей, либо сигнал бедствия, там, опасности какой-то, предупреждения или еще чего-то. Там самые разные есть вот эти звуки, которые обозначают разные моменты. И у евреев такой классический трубный инструмент это шофар, так называемый шофар, который использовался на протяжении многих веков в Иерусалимском храме. И если вы помните о том, что в Ветхом Завете очень много сказано о трубах, есть праздники труб. Ну, у евреев, да, то есть заповеданы Господу. Господь говорил о том, чтобы левиты, священники трубили во время богослужения. То есть труба является частью богослужения Божьего, да. И трубы всегда использовались как в быту, там, ну, в смысле, там, на войне, например, призыв был к сражению, так и в священнодействиях определенных. Поэтому мы можем предполагать и не предполагать, а утверждать, потому что, опять же, на основании Библии, что и на небесах тоже есть эти трубы, и трубы тоже звучат, Божьи трубы или ангельские трубы. Но вопрос, как они звучат? И я хочу следующий ролик вам показать. Это ролик, как звучат настоящий еврейский шофар. Точнее, два шофара. В одной церкви просто решили верующим тоже показать, как звучат эти шофары. Я хочу, чтобы вы услышали тоже.

Возможно, что вот эти ангельские трубы, о которых мы читаем в книге Откровения, возможно, они будут звучать подобным образом. То есть, возможно, это и есть вот такой шафар. То есть, это не мелодия какая-то будет, а вот что-то подобное. И вопрос, что соотнесли как-то вот этот звук шафара с тем, что мы видели сейчас в других роликах, слышали, да? Что там тоже был подобный звук, да, очень похожий на шафар, на звук трубы. Так вот, здесь, наверное, такой вопрос, который возникает, или, наверное, вы понимаете, что я к этому веду, что как же все-таки относиться к этим звукам, которые по всей земле происходят, звукам на небе, да? Что это за звуки? Можно ли это назвать все-таки вот этими ангельскими трубами? Или это что-то другое? И я вам скажу, наверное, поделюсь с вами мыслями для того, чтобы так мы понимали, разбирались в этих вопросах. Я поделюсь с вами моими сомнениями, да, почему я не совсем как бы согласен с тем, что вот эти звуки по всей земле, которые происходят, что это действительно те самые ангелы, о которых сейчас мы читаем в книге Откровения, что это они трубят. Ну, во-первых, что меня смущает, что там не только звук похожий на шафар, а там еще какие-то звуки, да, если слышали, всякое гудение там и так далее, скрежет какой-то и так далее. Когда все-таки звучит труба, да, пусть это шафар, то эта труба всегда издает определенный звук, конкретный звук, призывающий там, к действиям там, или к войне, там, или к, обращающий на что-то внимание, или еще что-то. Да? То есть это всегда явно выраженный конкретный звук. Здесь же что-то такое непонятное, иногда вообще, то есть сложно это назвать вообще трубным звуком, да? То есть что-то неконкретное. Во-вторых, прежде чем зазвучат ангельские трубы, о которых мы с вами читаем в книге Откровения, все-таки должны произойти события, которые произошли или будут происходить при раскрытии семи печатей. Ведь согласитесь, что это все-таки хронологически последовательно, да, описано в Библии, что сначала печати происходят, потом происходит звук труб. И, соответственно, таким образом события. Поэтому, если вот в этих годах произошло действительно звучание тех самых ангельских труб, а в интернете говорят, вот, типа, это вот апокалипсис, все, Армагеддон, там, караул, все, конец света, и, то тогда мы должны обратиться снова к событиям, которые описаны или будут происходить при печатях, при снятии печатей, и посмотреть, произошли ли действительно ли эти события. Ну, давайте вспомним, при четырех первых печатях, помните, четыре всадника выходят, да? Каждый всадник обозначал определенные действия, процессы, происходящие в мире. И, в общем-то, о всадниках, наверное, мы можем сказать, что, ну, можно соотнести с чем-то происходящим сегодня в мире, и возможно, что это что-то уже то, что исполняется, да, эти пророчества. Ну, это такой вопрос, о чем можно рассуждать. Там при пятой печати апостол Иоанн видит картину

2004 году на Суматре, вы помните, в Индонезии было землетрясение более 9 баллов, да, очень мощное землетрясение. Дальше в 2010 году на Гаити было очень мощное землетрясение, 7 баллов. В Чили тоже в 2010 это было 8,8 баллов. В Японии 2011 год это 9,1 балла. И в Японии, ну это помните, там история с Фукусимой была. Это землетрясение, оно так и его и назвали, тоже великое землетрясение. Вот. Но все-таки оно какое бы ни было великое, но оно осталось японским землетрясением, правда? То есть как-то вот не коснулось это всего мира или там третьей части, как мы здесь в пророчестве там читали. Ну еще там в Непале было в 2015 году тоже 7,8 баллов. То есть вот это самые крупные землетрясения, которые были последние годы. Ну в общем-то по годам, да, где-то что-то соотносится, можно немножко натянуть, как говорится, да, там и растолковать таким образом. Но я все же немножко, или не тороплюсь, что ли, так вот все собирать это в кучу, потому что мне кажется, все-таки Библия говорит о каких-то, о каком-то землетрясении более мощном, глобальном, где действительно будет там третья часть повреждена и так далее. Это вот что касается печати, которые должны были произойти, событий, которые должны были произойти до звучания труб. Но если мы берем сейчас звучание труб, если вот этот звук, который распространяется по всей земле, если это звук вот той ангельской трубы, то у меня тогда вопрос. Должно произойти какое-то событие, связанное с этим звучанием трубы, правда? Ведь звучит труба и происходит событие. Если труба это звучала, или, например, там можно предположить, что в течение нескольких лет ангел облетал всю землю и трубил во всех концах земного шара, да, и вот дальше должно было произойти событие. Какое событие должно произойти после первой трубы? И мы с вами читали град и огонь. Град и огонь, там с кровью, да, что-то такое. Где это событие произошло? Произошло ли оно? Я специально искал, выискивал, думаю, ну где какой-то необычный град, какой-нибудь там с кровью. Ну крови вообще нигде не нашел, чтобы град с кровью что-то был. Вот. Но град, конечно, всегда в истории были необычные грады. Например, оказывается, самые крупные градины в размере, в диаметре 40 сантиметров. Можете себе представить, вот такие падали. Вот. Ну, конечно, да, это необычно, но сказать, что это вот библейское пророчество исполняется, я бы, наверное, так не соотносил, вот, и тем более там есть еще сказано о том, что погибла там третья часть деревьев там и так далее, то есть я не думаю, что можно какое-то событие соотнести вот с этим пророчеством. Именно поэтому я эти звуки не соотношу все-таки с трубами ангелов, о которых мы с вами читаем. Поэтому я призываю вас быть немножко так, быть более сдержанными в своих оценках, да, то есть все-таки думать, размышлять. Вот. Но я говорю лишь свое мнение, и поэтому я не знаю, что на самом деле происходит. Я тоже так же, как и вы, наблюдаю, анализирую и пытаюсь какие-то сделать правильные выводы. Поэтому, как говорится, жизнь покажет, и Бог покажет, и все со временем станет еще яснее. Но я хочу напомнить о том, что все-таки Библия говорит о том, что в последние времена будет много знамений, да, на небесах и на земле, и эти знамения не описаны, не сказано о том, какие знамения, что это будут за знамения, но знамения, то есть знаки определенные или явления странные, которые люди не могут объяснить, все это будет происходить. Об этом говорил Иисус Христос, что это будет в последние времена. И, наверное, это и происходит. Вот можно к этому отнести, что да, какие-то звуки, какие-то явления, что-то происходит. И действительно, мы живем в такое время, когда много всякого странного происходит. Ну, а теперь давайте мы вернемся к этим ангельским трубам, о чем говорит Библия, да, и посмотрим с вами, что могут означать события, или как могли бы, или что могло бы действительно произойти, как могло бы реализоваться пророчество о вот этих бедствиях, которые будут происходить при следующих трубах. Итак, мы первый и второй ангел, или трубы, мы уже с вами в прошлый раз говорили, позапрошлое воскресенье. А теперь обращаемся к третьему ангелу, или третьей трубе. Итак, с 10 стиха мы читаем. Третий ангел вострубил,
И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на землю, на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Ну, после звучания трубы мы видим событие, падает на небо с неба большая звезда. Ну, еще раз я хочу об этом сказать, что везде, где сказано о звезде в Библии, да, или падающей, тем более, звезде, то слово «звезда» в Библии – это всегда греческое слово «астеро», то есть, которое вот и означает «астероид», что мы называем, или «метеорит», по-нашему, более по-русски, да, то есть, это падающий метеорит, поэтому здесь тоже ясно, четко написано, что упала с неба большая звезда или большой астероид, горящий подобно светильнику. Ну, понятно, как он светит, уж челябинцам не знать, правда? То есть, насколько ярко может сиять метеорит. Но хорошо, упал метеорит, да, или упадет метеорит при третьей трубе. Но здесь в 11 стихе мы читаем такой интересный комментарий или уточнение. Да? Имя сей звезде – Полынь. То есть это не какой-то неизвестный объект, ну просто какой-то метеорит, вот как к нам упал, да, тоже метеорит, ну безымянный просто вот, да. Но здесь мы видим, что у этого метеорита есть какое-то имя. Конкретно называется имя, Полынь называется. Образно, буквально, или как это понимать, вот это имя или название. Ну, наверное, вы знаете версию, которую, наверное, по всем и телеканалам, и газетах писали об этом, что люди обнаружили такую интересную параллель с событием, которое произошло однажды в Украине. Помните, да? Чернобыль, да. Именно Чернобыль люди почему-то соотнесли вот с этим пророчеством. А почему? Потому что название Чернобыль – это как раз один из видов полыни, так называется, Чернобыль. И вот то, что произошло в Чернобыле, взрыв этой атомной станции, и вот как мы здесь читаем, да, значит, третья часть вод сделалась полынью горькой, ну, как мы понимаем, да, радиационной зараженной, да, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Ну, образно говоря, эта вода стала зараженной, да. И вот так ли это на самом деле или нет? Ну, опять же, я скептически отношусь к этой версии, потому что если так, то тогда нужно выстроить все события последовательно и увидеть другие какие-то исполнившиеся пророчества, которые должны были до этого произойти. Но мы этого не видим, поэтому я думаю, что это какое-то другое будет событие. И также потому, что здесь вот написано, третья часть вод сделалась полынью. Ну, я думаю, опять же, это очень, Чернобыль, это было такое местное событие, хотя, наверное, вода была заражена, но люди не пили, а здесь написано, что многие из людей умерли от вод. Ну, может быть, я чего-то не знаю, что, может быть, так много людей тоже погибло, хотя я не слышал об этом. Поэтому я не думаю, что эта версия, она правдива. Что же другое может быть? Вот в этом пророчестве за что можно зацепиться или как мы можем лучше понять или представить себе, что может произойти, как это может реализоваться или исполниться пророчество. Ну, я вам представлю мою версию. Я не считаю эту версию там правильной, да, потому что, как еще раз скажу, что жизнь покажет или Бог покажет, да. Вот, поэтому, но мы праве делиться мнениями, а что если, а может быть так, а может быть так. Поэтому я выскажу вам просто те мысли, которые, так сказать, то, что я накопал, или то, что смог, рассуждая, так сказать, увидеть. Дело в том, что название «Полынь» – это вот то, от чего мы можем оттолкнуться. Да? Название «Полынь» имеет латинский вариант названия. И по-латински «полынь» – это «артемизия». «Артемисия». «Артемисия» образована от древнегреческого названия, которое связано с именем богини Артемиды. То есть, другими словами, это есть имя Артемиды. Ну, вы знаете, слышали об этом имени богини такой, да?
И вот когда я увидел вот эту взаимосвязь или два названия, да, то я задался вопросом. Ну, то есть вот эта полынь, да, должна упасть с космоса. Есть ли какой-то объект в космосе, который имеет такое название? Артемисия, ну или Артемида. И я нашел. Оказывается, существует такой астероид, которому дали имя Артемида. Он находится в главном поясе этих астероидов, там их куча летает. И открыт был этот пояс в 1868 году. Вот. И конкретно этот астероид, он был как бы обнаружен, и ему было дано вот это название. Он находится в поясе астероидов, и этот пояс находится в Солнечной системе между орбитой Марса и Юпитера. И там скопилось, там находится скопление множества таких вот объектов, астероидов или камушков, которые там летают. Вот их большое множество, какие-то имеют названия уже открытые, а какие-то еще не имеют названия. И ученые говорят, что траектория вот этих астероидов, траектория может меняться. И если представить себе, что вот этот астероид, название которого мы знаем, да, что просто в какой-то момент изменит свою траекторию и полетит в сторону Земли, и упадет на Землю и произведет вот такие бедствия. Можно ли сказать, что это будет как раз вот исполнением этого пророчества? Может быть. Может быть. Это просто версия. Что же еще можно здесь предположить? Я нашел еще одно название, связанное с космосом, и название как раз вот этой богини Артемиды. Оказывается, в мае 2019 года НАСА объявили о начале программы под названием «Артемида». Это программа по возвращению американцев на Луну. Эта программа делится на два этапа. Первый этап включает высадку на Луну в 2024 году и начало строительства международной окололунной станции. А второй этап программы – это уже полеты на Луну и создание лунной инфраструктуры. Ну, такие вот амбициозные планы. И вот этот проект называется «Артемида». Я так представляю, что туда будут летать эти корабли. И можно ли представить себе, что какой-то из этих кораблей, может быть, или что-то вот вдруг выйдет из, так сказать, под контроля и упадет, и, может быть, не знаю, с каким-нибудь опасным грузом на Землю отравит часть вод и так далее. Опять же, это просто вот такие мысли, штрихи, которые вы перевариваете, думаете и как бы имеете это в виду. А что на самом деле будет, мы, конечно, увидим это. Может быть, увидим, может, нет, может, мы не застанем. Да? Но все это дело будет в будущем. И вопрос еще вот в том, что здесь сказано о том, что упадет на третью часть рек и на источники вод.

пресной воды – это подземные воды. Поэтому, может быть, что-то случится с подземными водами. Я не знаю, но, опять же, я просто привожу некоторые данные для того, чтобы вы могли это все как-то соединить в какую-то свою, может быть, картину. Вот и все, наверное, что я могу сказать по толкованию, так сказать, вот этого пророчества. Теперь следующий ангел, четвертый ангел, мы читаем 12 стих. И здесь сказано: «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи». Ну, это мы видим, что было, то есть будет поражение светил на небе, да? Ну, немножко выглядит невероятным. Может ли вот так померкнуть там солнце, да, вот так, что там луна и третья часть звезд, и вот так все одновременно? Ну, мы знаем с вами, что луна, там солнце, на солнце тоже определенные процессы проходят, ученые изучают этот момент, что солнце тоже, оно не вечно и так далее. Но так, чтобы вот и на солнце, и на луне, и еще и на всех звездах одновременно вот так все как-то померкло, как это может произойти? И вот здесь два вопроса, которые у меня возникают. Первый вопрос – это буквально ли это будет поражение светил солнца, луны и звезд, да? Или все-таки это будут какие-то нарушения в атмосфере, из-за чего вот эти все светила, они будут просто, ну, восприниматься недостаточно яркими, да? То есть как бы плохо проглядываться и освещать Землю. И вот здесь мне обратил внимание на слово, где написано, что затмилась третья часть их. То есть затмилась, то есть тьмой было покрыто. То есть поэтому я предполагаю, что это будет не что-то там происходящее в далеком космосе, а где-то здесь наша атмосфера, из-за чего солнце будет давать меньше света, луна померкнет, просто потому что что-то будет происходить с нашей атмосферой. Но второй вопрос, который здесь тоже как бы логически просится, так сказать, все-таки это произойдет в результате человеческого какого-то действия или вмешательства. Или это будет какое-то удивительное, такое чудесное, Божье явление, что-то произойдет без человеческого вмешательства. Ну, я думаю, что мы все можем это соотнести с Божьим действием, потому что все это Бог будет в любом случае допускать, но это не исключает, конечно же, человеческих каких-то действий. Знаете, иногда там светские люди объясняют какие-то вещи, вот пытаются сказать, что ну это вот так, потому что это вот так разложить по полочкам, по молекулам там и сказать, как это все происходит. Но это же чудо не отменяет, правда? То есть как бы ученые там не объясняли, а все равно то, что происходит, это уже чудо. Поэтому не важно как, но важно то, что все равно это по определенному действию Божьему произойдет подобные события. Может быть, они будут иметь техногенную природу, но все равно это будет Божьи действия, Божьи суды, Божьи бедствия, которые Он будет насылать, так сказать, на землю. Конечно, все это трудно объяснить, и все это кажется каким-то трудным, фантастическим, но я предлагаю вам самим тоже размышлять, думать, если у вас есть какие-то интересные версии, подходите, делитесь, говорите, чтобы мы как-то вот могли тоже обогащать свои, может быть, представления. Может быть, кому-то что-то Бог особенно откроет. Вот. Но это пока что вот то, что я смог увидеть в этом. Может быть, что-то в будущем добавлю. Главное то, что это Божье Слово. И это пророчество, которое исполнится. Как бы то ни было, но это обязательно будет. Но что дальше? Что дальше? Ну, понятно, там есть три ангела, которые дальше тоже трубят. Ну, давайте прочитаем 13 стих. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Ну, следующие трубы описываются, как видите, отдельно, как самые ужасные бедствия, да, которые будут происходить на земле. Но вот тут вопрос, который я себе задал, наверное, может быть, кто-то из вас задаст. Ну, а стоит вообще вот дальше лезть во все это там? Какие-то дальше будут события?

события происходить. Достаточно того, что мы вот это вот ближайшие события знать, что там произойдет. А там дальше что, как оно будет, да, неважно. Стоит ли на это, может быть, там время тратить, да, и гадать, как оно произойдет. Да неважно, как произойдет и произойдет. Но все же я думаю, что нам полезно это читать, полезно изучать и полезно исследовать. И вот так, может быть, какие-то искать предположения, как это может исполниться. Почему это нужно? Ну, четыре причины приведу. Во-первых, нам важно знать, что будет, для того, чтобы нам осознать, в каком месте человеческой истории находимся мы. Другими словами, сверить наши часы, так сказать, с мировыми часами, да, чтобы понять, где мы находимся, что происходит сегодня, да, и понять вот в целом вот эту картину, так сказать, сценарий, хотя бы в общих чертах представить себе этот сценарий завершения человеческой истории. Во-вторых, когда будут происходить эти события, если мы читали об этом, если мы знакомы с этим, то мы уже не окажемся в неведении. Мы будем знать точно, что происходит, да, потому что мы читали, мы размышляли об этом. И я думаю, что Библия именно поэтому дает нам эти знания. Если бы это не нужно было бы, мы бы, наверное, не имели этого всего. Но Библия открывает нам это для того, чтобы мы размышляли об этом. Третья причина, что на самом деле есть очень много процессов, происходящих в мире, каких-то изобретений, каких-то сегодня в новостях мы можем слышать эти какие-то, ну не знаю, проекты, изобретения, как я уже сказал, что-то новое, что внедряется, внедряет человечество, да, изобретает. И когда мы смотрим это, наверное, многие из вас смотрят на это и никак не соотносят с Библией. Ну, что там библейского, да? Ну, подумаешь, там изобрели то или другое, третье. Но когда мы знаем то, что произойдет в будущем, мы можем увидеть некоторые параллели. И изучая книгу Откровения, я слушаю новости или смотрю, или слышу то, что происходит в мире, и я вдруг увижу вот эти какие-то ниточки, возможные параллели, которые, ну, то есть какой-то процесс, который сегодня уже осуществляется в мире, он может привести к исполнению каких-то пророчеств книги Откровения. Поэтому я думаю, что нам стоит обращаться к этой книге дальше и читать то, что произойдет дальше. Но, конечно же, книга Откровения не всегда дает хронологию. Как я уже сказал, что семь печатей, семь труб, они как бы описаны последовательно, хотя есть там и другие мнения богословов, я все-таки склоняюсь к тому, что это хронологически описано. Но, возможно, есть, конечно, другие тексты книги Откровения, которые мы не знаем, в какой хронологии будут находиться в последовательности событий. Поэтому в любом случае нам стоит читать эту книгу и изучать для того, чтобы вот эти штрихи как бы держать, может быть, где-то в памяти, а дальше наблюдать за тем, что происходит. Ну, в следующий раз мы с вами обратимся к следующим трубам. Там пятая, шестая, седьмая труба. А сейчас в завершении своей проповеди я хочу, чтобы мы с вами посмотрели еще один ролик. Это передача, которая называется, по-моему, «В центре событий». Просто посмотрите, и потом мы с вами поразмышляем.

0: вблизи Анапы перуанские Шарм-эль-Шейх, Курилы, Тува, Вануату в океане, побережье Суматры, граница Ставрополья и Кабардино-Балкарии, Иран, Новая Зеландия, Сальвадор. Что объединяет эти места? Землетрясение. Во всех этих районах на этой неделе трясло кое-где основательно, как в Иране, Перу и Вануату. Кое-где о толчках узнавали лишь со слов ученых. Они, кстати, ответственно заявляют, нашу планету сильно потряхивает. Геологическая активность такова, что впору говорить о геолихорадке. По всему миру регистрируется и еще одно странное явление – гул Земли. Что бы это значило, пыталась разобраться Мария Богомолова.
1: Этот гул не предвещает ничего хорошего. Он с чудовищной скоростью распространяется по планете, приводит в ужас людей и ставит в тупик исследователей. Невыносимый скрежет вдруг появляется ниоткуда и сразу же заполняет собой все вокруг. Что это? Испытание новейшего разрушительного оружия? Или, может быть, это предупреждение о грядущем апокалипсисе? Тихим солнечное утро на американском побережье было недолго. То же самое происходит в самых разных местах по всему миру. Сотни тысяч людей стали свидетелями уникального и совершенно необъяснимого звукового явления. Одни сравнивают его со скрипом металла, другие с шумом реактивных двигателей, третьи с грохотом несущегося скоростного поезда.
2: Я живу один, и я слепой. Несколько минут назад мой дом вдруг задрожал. Вы не знаете, что это могло быть?
3: Я точно не уверена. Мы получили несколько подобных звонков и проверим, что это было.
1: Люди обеспокоены, ведь пока неизвестно, что явилось причиной невыносимого гула. Свидетели аномалии стали объединяться и искать что-то похожее. И нашли. Подобные звуки впервые появились в тибетских пещерах.
4: В детстве в Тибете я слышал необычный и очень громкий гул. Это духи, живущие под землей, недовольны тем, что человек забирает то, что принадлежит им. Духи могут разгневаться, и тогда нарушится равновесие. Будут бушевать стихии, наводнения, сильные ветры, земля будет дрожать.
5: И вот этот гул – это как раз первый признак того, что природа просит нас, слезно просто молит обратить на нее внимание.
1: Ученых же такое объяснение не устроило. Звук все же записали и исследовали. Однако прояснить его происхождение так и не удалось. Земля же продолжает стонать, и все чаще.
6: Услышал сильный хлопок. Как бабахнуло, я тут же проснулся.
4: Обычно такой звук можно услышать при движении грузовика. В этот раз невозможно было понять, откуда он несется и почему.
6: Грохот был достаточно сильным, задрожали стекла в окнах. И до сих пор все спрашивают друг друга, что же это было на самом деле. Но никто ничего не знает.
1: В России также слышны стоны земли. В Тыве, например, перед январским землетрясением земля целый день гудела.
7: Осадочные пласты там, в глубине, они просто сыпались. Например, значит, там песчаник разрушенный, а внизу полость пустая. Из этого песчаника камни падали. Ну, представляете, масштаб большой, их очень много. И когда они падали, они возникал звуковой эффект. Из-под земли шел гул.
1: Движение земной коры стало универсальным объяснением стонов земли. Ученые не связывают страшные звуковые эффекты ни с военными испытаниями, ни со вспышками на солнце. Единственное объяснение – земля своим глазом действительно нас предупреждает. И это научный факт.
8: Что бы есть предвестник катастроф? Это если в одном, как в том месте, где у вас готовится катастрофа, у вас земная кора, она состоит на самом деле из мелких блоков земной коры, они все друг от друга трутся, и вот там как раз, когда они трутся, возникает вот этот шум, гул, который вы интересуетесь. Вот. А вот когда она склеилась, то вот эти колебания, они становятся более или менее синхронными.
1: Вот эта синхронность и порожденный ею инфразвук и позволил физику Любашину предсказать страшное мартовское землетрясение в Японии. Он знал о нем еще в 2009-м, но тогда ему не поверили. Аномалии, и не только звуковые, продолжают появляться. В Ирландии и Англии теперь можно увидеть северное сияние. То, чего и быть не могло. Однако случилось. Некоторые исследователи считают, что всепланетный жуткий гул и свечение атмосферы взаимосвязаны и предвещают скорую смену магнитных полюсов и конец света, по крайней мере того, к которому мы привыкли.
2: Никто не знает, какими фактическими приметами может сопровождаться настолько глобальный катаклизм. Пока что мы изучаем только общую модель смены полюсов, и по ней смещение происходит почти мгновенно. Мартин Стэнли, профессор.
1: Сколько времени займет это мгновенно, ученые сказать не могут. Однако они уверены, что весь этот гул неспроста. Так много шума из ничего не бывает. Наша планета о чем-то нас же предупреждает, уверены эксперты. Вопрос только, успеют ли они понять о чем и захотят ли после этого предупреждать всех нас. Мария Богомолова, Олег Орлов, Виктор Мальцев, Валерий Максимов и Евгений Рыбин. В центре событий.
9: Ну, ученые выдвигают разные версии, да, того, что происходит на нашей планете. И я уж не буду ерничать по поводу некоторых ответов, вариантов, да. Ну, для того, чтобы была такая общая картина от таких разных мнений, да, в том числе вот совершенно людей неверующих, которые ищут ответ и не имеют в виду даже Бога. Но вот то, что происходит действительно на нашей Земле, вот что мы, как верующие люди, можем ответить? Мы понимаем, что происходит, или не понимаем? А Библия как-то описывает происходящее или нет? Можем ли мы в Библии что-то найти, что может нам как-то подсказать или дать эту подсказку? Я хочу привести один текст из Библии. Это второе послание Петра, 3 глава, с 10 стиха. Вы этот текст знаете. Мне кажется, здесь описывается такая достаточно понятная картина. 2 Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Вот что говорит Библия о том, что будет происходить в День Господень. Никакой смены полюсов, это все не будет происходить. Здесь сказано о разрушении земли и неба, о разрушении того мира, в котором мы с вами живем. Посмотрите, если там говорят «стон земли» там, или «гул неба», возможно, это есть вот этот процесс, как здесь написано, «шумом придут небеса», да? То есть, или стихии, разгоревшись, то есть усилившись, да, разгоревшись, они в конце концов пойдут в разнос, так говорят, да? То есть, и разрушатся в конце концов. И то, что сегодня происходит, эти стихии разгораются, да, и небеса издают этот шум. Это может говорить о том, что близок этот день Господень, который придет однажды, и тогда все это шумом разрушится, потому что Господь приведет этот мир к концу. Вероятно, что наш мир уже, как говорится, трещит по швам, и конец действительно близок. И при звуке тех труб, о которых мы с вами читали, будут происходить вот те самые бедствия, да, катаклизмы, там, на земле, на море, в космосе. Но сегодня мы можем, мне кажется, вот такую оценку сделать, да, что мы видим предвещание этого, то есть какие-то события, которые что-то происходит в мире, что говорит о том, что эти события приближаются. Но, наверное, самое главное, что мы, верующие люди, должны извлечь из всего этого. Вот апостол Петр не просто пугает всех тем, что вот что-то произойдет, стихии тут разгорятся, да, все будет разрушено. Но он говорит так, что если так все это разрушится, то... И дальше он духовный урок или вопрос, который должен нас привести к какому-то выводу духовному. И он говорит, то какими тогда должно быть в святой жизни и благочестии вам? Какими мы тогда должны быть святыми и благочестивыми? И написано, ожидающими, желающими пришествия Дня Божия. Ожидаем ли мы действительно, желаем ли мы этого дня, дня пришествия Господа? Кто из вас желает, чтобы Господь быстрее пришел? Вы знаете, чего вы желаете? Вы желаете, чтобы разрушился этот мир, Тогда, когда все стремятся сохранить экологию, там что, да, мы пытаемся улучшить наш мир, да, построить. А если вы хотите, чтобы Господь скорее пришел, это значит, чтобы скорее все эти камни попадали, скорее все это вот уничтожилось. Это несколько странно, да, выглядит, вот когда верующие люди ожидают дня Господня. Но дело в том, что мы с вами, как верующие люди, мы понимаем, что этот мир построен на вот этих пороках, да, на гордости человеческой, на грехах человечества. Поэтому однажды придет этому конец. Однажды Господь придет и установит свое царство, уничтожит этот мир, но создаст новый мир. И, конечно, как Библия говорит, что Он возьмет в этот новый мир святых, благочестивых людей. Поэтому апостол Петр призывает, что мы должны быть тем более святыми и благочестивыми, когда мы знаем, что очень близок этот переход. Можете ли вы назвать себя святыми, благочестивыми? Ну, святой – это отделенный, посвященный Богу. Насколько мы посвящены Богу? Насколько мы отделены для Бога? Какой ты, мирской или Божий? Или где-то посередине? Или в какой-то степени? Благочестие. Что такое благочестие? Ну, другими словами, благоговение и почтение Богу. А как проявляется благочестие или благоговение, почтение к Богу? Как проявляется? Ну, сегодня люди говорят, Бог, о, и там говорят, о, Бог, и с придыханием. То есть какое-то такое религиозное чувство, да? И что, люди вот это испытывают, религиозное чувство, но идут и живут опять же своей греховной жизнью. Какой смысл от такого благочестия? Это не есть благочестие. Благочестие – это когда ты совершаешь конкретные дела, угодные Богу. Живем ли мы вот этой благочестивой жизнью? Живем ли мы той жизнью, которая действительно угодна Господу? Живем ли мы вот так в страхе, в почтении Богу? Поступаем ли мы так, как угодно Богу? Святой и благочестивой жизни здесь так сказано. Поэтому я хотел бы призвать сейчас нас к молитве. Я хочу, чтобы вы задумались над тем, что значит для тебя день пришествия Христа. Что для тебя значит этот день? Разрушение всех планов? Представляете, да, вы там напланировали, вы мечтаете о чем-то, и тут Господь пришел, и вы, ну вот, как же ж так, я же хотел, я же планировал, я же деньги коплю, чтобы купить что-то, и тут Господь пришел, все планы нарушил. Или нет? Или наоборот, мы с радостью Господа встретим, потому что все вот эти, вся эта суета нас так не радует, как радует, может быть, грешника. Что значит для тебя день пришествия Господа? Конец всего хорошего? Представляете, сколько мы всего хорошего в жизни настроили, имеем, да, радуемся, чем-то наслаждаемся. И вот придет конец всему этому. Или наоборот, это будет начало новой жизни. Что для тебя значит день пришествия Господа? Страх и ужас? Или это радостное предвкушение, ожидание, надежда? Давайте сейчас встанем в молитве и обратимся к Господу. Вот в таком благоговении и почтении обратимся к Господу. Я призываю нас сегодня, каждого, просить Господа, чтобы Он нас сделал, ну еще, может быть, чуточку святее. Еще чуточку благочестивее. Потому что день Господа приближается, но, оглядываясь назад, это печально, если мы можем сказать, что ничего в нашей жизни не меняется. Я не становлюсь лучше, я не становлюсь ближе к Богу, а может быть, наоборот, только хуже что-то происходит. Как протекает твоя жизнь? Приближаешься ли ты к Господу? Давайте сейчас откроем свое сердце Господу и попросим, чтобы Господь помог нам быть ближе к Нему, быть святее, иметь еще большее посвящение и ревность в нашем служении Ему, хождении пред лицом Его.

0: Отец Небесный, Бог наш святой и праведный, благодарим Тебя за это библейское слово, которое сегодня пророчески взывает к нам и открывает нам вот эти картины будущего не для того, чтобы нас напугать, ввести нас в страх, разочаровать, но для того, чтобы, наоборот, вдохновить. Ты близок, Ты скоро придешь, Господь, и я прошу Тебя, чтобы Ты продолжал свою работу в нашем сердце или даже усилил эту работу в нашем сердце, чтобы мы избавлялись от того, что не угодно Тебе, чтобы мы становились святее, чтобы мы приближались к Тебе, чтобы наши отношения с Тобой становились ближе. Господи, прости нас за то, что наша жизнь протекает вот так, как протекает жизнь мирских людей. И мы, люди, которые посвятили свою жизнь Тебе, зачастую не отличаемся от мирских людей. Прости нас, Господи. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам видеть эту разницу, помоги нам понимать наше высокое призвание, помоги нам стремиться быть святыми и благочестивыми, и помоги нам действительно быть людьми, ожидающими пришествия Твоего, жаждущими Его, Господь, для которых это будет радость, надежда, свобода. Благослови нас, Господь, в нашей жизни, в нашем ежедневном хождении, пред лицом Твоим, в наших делах, в нашем быту. Помоги нам помнить о Твоих заповедях, помнить о том, что Ты всегда близок к нам, и Ты наш помощник во всех наших делах. Тебя славим, Тебе наш...
1: 2 часа дня по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма. Большинство сказок заканчивается свадьбой. Свадьба – это торжество радости, заслуженная награда для героев сказки. И жили они вместе долго и счастливо. Такими словами, как правило, и заканчивается сказочное повествование. А как в жизни? Многие ли смогли сохранить эту радость и после свадьбы? У многих ли счастье сохранилось в семье во время совместной жизни? Брак и его узы – это величайшее добро или величайшее зло. Середины нет. Брак – самое дорогое сокровище людей, когда согласие душ и сердец, чувств, вкусов и характеров стягивают его узы, созданные природой, связанные любовью и облагороженные честью. Боже, какое удовольствие любить открыто и носить имя любимого человека! Ваши дети, драгоценный залог, рожденный от любви, служат новыми узами ее. Такой брак, такой союз – само небо на земле. Вольтер.
1: Будьте оба осторожны. Внимательны больше всего другого к взаимным отношениям, чтобы не закрались привычки раздражения, отчужденности. Нелегкое дело стать одной душой, одним телом. Надо стараться. Но и награда за старание большая. А средства я знаю одно главное. Ни на минуту из-за любви супружеской не забывать, не утрачивать любви и уважения как человека к человеку. Чтобы были отношения как мужа с женою, но в основе всего, чтобы были отношения как к постороннему, к ближнему. Эти-то отношения главное. Лев Толстой.
0: Библия говорит:
1: люби ближнего твоего, как самого себя.
0: Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога.
1: Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради» и все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
0: Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

0: Вы слушали песню «Нашей жизни нить» в исполнении Оксаны Полищук.
1: О проблемах семьи, о том, как сохранить чувство любви и доверия друг к другу, с вами сегодня поговорит доктор богословия Билли Грэм.
2: По подсчетам статистики, около 40% браков в Соединенных Штатах заканчиваются разводом. Другие страны не отстают. Но иным был замысел Бога о браке. Бог был создателем первой семьи. Он хочет созидать семью и сегодня. В созидании крепкой и прочной семьи важны три момента – выбор, посвящение и доверие. Выбор. Ежедневно мы принимаем решения, высказываем суждения, оценки. Что мне сегодня одеть? Что приготовить на завтрак? Быть ли переносчиком сплетни? Древний Иисус Навин сказал: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Семейная жизнь – это постоянный выбор, постоянная оценка. Если у супругов будет единый взгляд на будущее, единое отношение к браку, если они будут руководствоваться Божьей мудростью в работе, в устроении дома, многие семейные проблемы отпадут сами по себе. Но мы прикладываем ко всему этому слишком мало усилий. Каждая сторона ожидает от брака чего-то своего. Рано или поздно ты осознаешь, что твои представления о браке не во всем совпадают с представлениями твоей половины. Идеальных мужей и жен не бывает. Начав совместную жизнь, вы быстро обнаружите это. Вы убедитесь, что вы разные, и оцените это. Сталкиваясь с трудностями, честно говорите об этом, обсудите их, обнаружьте их и с верой ждите ответа от Бога. Сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Все оценки выносите только после молитвы, и помните, что мы должны общаться друг с другом. А ведь бывает так, что супруги, оставшись наедине друг с другом, не знают, о чем поговорить, и, безусловно, в семье не должно быть места крику, потому что это начало конца и притом скорого. Сохраняйте теплоту и любовь, нежность и мягкость во взаимоотношениях. Посвящение. Библия говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Ваш брачный обет по важности уступает только обету покаяния во Христе. И какими бы ни были ваши чувства, брак – это обет на всю жизнь. Посвящение подразумевает, что вы будете действовать конструктивно. Иногда супруги нуждаются в совете, ищите его у хорошего семьянина. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Пусть вашим советчиком будет христианин, пусть вашим советчиком будет сам Христос, ведь мы можем обращаться прямо к Нему, к тому, о ком писал пророк Исаия: «Имя нарекут Ему чудный советник». Ищите совета у Слова Божия. Исследуйте, что говорит Писание о браке, о том, что нужно в браке. «Откровения твои, говорит Библия, утешение мое, советники мои». Доверие. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Все это относится к браку. Руководствуйтесь этим в отношениях со своей женой или мужем с детьми. Доверие – это ключ к счастливому браку. Все в жизни подчинено этике доверия. Доверие – это не только ключ к успеху в работе, успеху в обществе и в браке. Доверие определяет успех и в духовной сфере. Чтобы спастись, нам надо довериться Господу Христу. Он умер на кресте, взяв на себя наши грехи, но Бог воскресил его из мертвых. Бог освятил брак и предполагает, что брак будет счастливым. Похоже на треугольник: ты, жена и Бог. Но не каждый брак бывает счастливым. Счастье для нас не самоцель. Наша цель – прославлять Бога, слушаться Бога, даже если мы и не очень счастливы. Жизнь не должна быть сплошным праздником. И христианская жизнь не праздник. Почитайте псалмы. Псалмопевец то радуется, то печалится. Мы должны стремиться к стабильности, но мы обязательно будем испытывать падения и взлеты. Это относится и к самым счастливым семьям. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Наш характер формируется день за днем, всю нашу жизнь. Мы должны уделять время своим детям, любить их, учить их библейским ценностям. Наставляйте детей без гнева. Библия говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших. Любите их и помните. Воспитывать их нужно дома». Когда в доме нет порядка, дети ломают устои и уходят из дома на улицы. Быть может, рост детской преступности, их дерзкие поступки напрямую связаны с отсутствием доверия и порядка в доме. Как родители, мы слагаем с себя всякую ответственность, и это одна из причин, почему мы не подчиняемся Богу. Чтобы иметь родительскую власть, мы должны иметь над собой власть Божию. Но если в семье царит доверие, прекрасные результаты налицо. Но доверие и вера невозможны без терпения. В июне не ждите яблок. Их собирают в сентябре-октябре. С детьми надо иметь терпение, учит Библия. Мы должны завоевывать их любовь. Если они разбивают вам сердце, не сдавайтесь. Будьте терпеливы и настойчивы. Живет ли Христос в вашем доме и вашем сердце? Многие семьи еще не разделились, супруги не разведены, но в доме царит напряженность. Супруги почти не общаются, они несчастны, в семье нет единства, нет радости. И что говорит нам Христос? «Изменения в семье начнутся с тебя. Когда ты жена, ты муж, ты подросток, доверишь свое сердце Христу. Он хочет войти в твое сердце и помочь тебе, спасти тебя, простить и дать тебе дар вечной жизни. Чудесно ведь! Только подумайте, все ваши ошибки и просчеты прощены и забыты. Чудесно сознавать, что Господь омыл все ваши грехи и больше не помнит о них. Тысячи семей, обратившись ко Христу, обрели мир и счастье и взаимопонимание». Все это можете обрести и вы, если доверитесь Ему. Мужья, жены, молодые люди, доверьтесь Господу сегодня. Чудесно ведь, крепко обняв свою жену, сказать ей: «Милая, давай начнем все сначала». Молодые люди, если вы испытываете трудности или причинили своим родителям боль, обратитесь сегодня к Иисусу Христу, и вы найдете ответ.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Сегодня пятая проповедь о Давиде и Голиафе. Тема «Давид – победитель страхов». Сперва я планировал раскрыть в этой проповеди другую тему о Давиде и Голиафе, но 2 недели назад я получил явное вразумление от Бога, что надо говорить о духовной победе над страхами. Думаю, что каждый из нас в большей или в меньшей степени испытывает нужду в победе над тревогами, переживаниями, страхами и подобными состояниями. И да прославится Господь через нашу победу над ними. Главное назначение этой проповеди – показать именно эту сторону, осветить, чтобы было максимально понятно, что происходит, когда нападают у нас страхи, как этот коварный трюк сатаны часто повергает христиан в состояние побежденных, но как это можно одолеть? Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы каждый из нас ответил про себя на вопрос, легко ли быть бесстрашным? Думаю, что любой скажет «очень нелегко». А в наши дни, возможно, найдутся и те, которые скажут: «О каком бесстрашии вы говорите? Большие и маленькие страхи – это мой образ жизни. Я ничего не могу с этим поделать». Если у нас есть проблемы со страхами, тогда эта проповедь к нам имеет самое прямое отношение. 1 Царств 14:52 сказано: «И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека, сильного и воинственного, брал его к себе». В те суровые времена границу с Филистией даже прозвали в Израиле «границей крови» из-за постоянных столкновений и кровопролитий. Вот смотрите, в этот раз, когда Давид победил Голиафа, и пришли плохо вооруженные воины Саула, а это были кто? Простые пастухи, ремесленники, землепашцы, торговцы. Какие с них воины, да? Пришли они в очередной раз на границу крови и не знают, вернутся они домой живыми или прольют свою кровь там. А это уже случалось с их отцами, сыновьями, братьями. Отстоят ли они в этот раз свою свободу, или остаток войска и их семьи станут рабами филистимлян, тоже неизвестно. Они прекрасно понимали, как ужасна и ненавистна война. Те, кто прошли через войну, старое поколение в нашей стране, прекрасно знают, как ужасна и ненавистна, и еще более страшна война. Как мы видим, страхи настигли евреев уже только от одного слова «война». И слово «граница крови» тоже звучало очень устрашающе. И нам, дорогие братья и сестры, никогда не следует забывать, чтобы молиться о мире, чтобы Бог даровал нам жить в тишине и безмятежности. Это очень важно. От молитв зависит очень многое. Жизнь на земле сопряжена не только с проблемами, но и с войнами, а для христиан еще и с гонениями. И Христос учит нас, Евангелие от Луки 21:9: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь». Обратите внимание, самое первое слово даже «не молитесь», а «не ужасайтесь». Вот она, первая волна или первый шквал раскаленных стрел лукавого, страхи. Сатана хочет нас деморализовать, выбить с колеи, сразу изначально лишить силы, а потом уже пускать в ход остальные средства. И Господь говорит: первое, не ужасайтесь, не страшитесь, не бойтесь. Если при ударе неблагоприятных новостей или ужасных новостей даже мы остаемся спокойными во Христе, мы уже одержали первую победу. Обращаю на это внимание. А такое в жизни может произойти, потому что князь мира сего сатана и любые события неблагоприятные могут развернуться. Они уже нехорошие сейчас в мире события, мы знаем. И еще апостол Петр добавляет, 1 Петра 4:12: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Смотрите, не страшитесь, а радуйтесь, даже написано. Да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Все это говорит о том, что страхи и внутренние смятения ни в коем случае не должны побеждать нас. То есть, услышим ли мы о войнах, о военных слухах, о гонениях, что бы ни было, ни в коем случае нельзя страшиться, ужасаться, бояться. Запомните, противостоять щитом веры, который угашает раскаленные стрелы лукавого. Дальше по теме. Давид, естественно, также прекрасно знал о границе крови, раз так ее называли в народе, и понимал, что это такое. Поэтому его работа в качестве пастуха овец мало чем отличалась от линии фронта. Давид в любой момент мог вступить в бой с львом или медведем, поэтому он постоянный был воин на посту. Причем хочу обратить внимание на то, что это были не те львы и медведи, которые мы, возможно, видели в зоопарке. Это были голодные дикие звери. Вопрос добычи пищи – это был для них вопрос жизни и смерти. Пастух в Израиле в то время – это профессия самых храбрых людей. У голодных зверей при виде стад овец разжигался, естественно, непомерный аппетит, и они полностью были готовы рисковать своей жизнью. И, казалось бы, мальчик-пастух для них не помеха, а просто очередная закуска. Но с Давидом так не получилось. Он, несмотря на свой юный возраст, был настоящим пастырем. Пастырь, который готов положить душу свою за овец своих. И это большой прообраз и Христа, нашего доброго пастыря, который положил душу свою за овец своих. Голиаф в представлении Давида – это был лев, угрожающий овцам. Только уже в качестве овец выступал Израиль. И у него психология, мышление, настрой был такой же. Как он побеждал львов, которые по силе его во много раз превосходили, но он Бога просил с верой, и Бог давал ему силу их побеждать. Также он был уверен, что одолеет и это чудовище в виде человека огромного. В Иоанна 10:12 написано: «Тот не пастырь, которому овцы не свои, он видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах». Вот Давид как раз таким не был. Давид был настоящим пастырем. Если бы Давид был боязливым, то он ничем не был бы лучше наемника, который бежит при виде волка и не родит об овцах, как сказано в Евангелии от Иоанна 10:12. И Давид уж тем более не был подвержен страхам от темноты. Если он голодных диких зверей не боялся, то темноты тем более не боялся. А в наши дни темноты очень многие боятся, только часто не признаются в этом. Он не боялся опасностей остаться ночью один в поле или, например, от внезапного пробуждения ночью. На него не нападали страхи, хотя немало людей, которые страдают от этого. Вдруг пробуждается ночью и одолевают страхи. Думаю, что такие состояния, по крайней мере, некоторым из нас знакомы. И уж тем более Давиду не надо было бояться за свое поведение перед Богом, в отличие от Адама, которого благодатное общение с Богом после грехопадения сменилось на страх явиться пред ним, так что он пытался прятаться от лица Господня. Давид был, несмотря на свой юный возраст, совершенным победителем страхов. А вот для современных людей страхи с каждым годом становятся все большей и большей проблемой. Страхи, переживания, депрессивные состояния одолевают и буквально изводят многих людей. Доходит до того, что люди чего только не боятся. Боятся даже и замкнутого пространства. Вот, например, мне приходилось как-то ехать поездом в купе, и постоянно дверь купе приходилось держать открытой. Она боялась замкнутого помещения. Не может человек с собой ничего поделать. Есть люди, мостов боятся, не переходят. Страхи на них нападают. Они тоже не могут ничего с собой поделать. А я уж не говорю, когда боятся насекомых там или мелких грызунов. Бывает у некоторых женщин такая паника, что они кричат в ужасе просто. Хотя чего бояться-то? Вот такое состояние человека, настолько у него и психика слабая, и дух ослабленный, и все слабое. Это болезнь, это беда. В этом ничего смешного нет. Для древних людей проблемы, например, страх перед мышами или страх, например, перед тем, чтобы спать в спальном мешке, это же тоже ограниченное пространство, показался бы абсурдом. Но это проблема наших дней. И хочу сказать, что если дела будут так и дальше идти, это будет, может быть, болезнью номер один в мире, страхи, а потом уже все остальное. А может быть, оно так и есть, кто знает. Приходилось ли вам в одиночку, подобно Давиду, проходить испытания веры ночью, вне населенных пунктов? Мне лично приходилось охранять пасеку в совершенном одиночестве. И еще, причем ночью, приходилось слышать в лесу крики одного человека, который страдал белой горячкой и неистово орал. Ходил по лесу, бродил и орал не своим голосом. Я был один на другом краю леса, и для меня пребывание в лесу как раз было хорошим временем проверки моей веры на страхе. И знаете, обнаружил я для себя приятно, что тот духовный труд, который я совершал над собой во время подготовки проповеди, потому что проповедуешь, прежде всего о себе говоришь, а потом уже остальным, не зря это все прошло. Не было у меня смятений внутренних, ничего. Только страх, как подходил, наступал, я это чувствовал. Но молитвой, верой все это прогонял. И благодарю Бога, что вера меня не подвела. Когда страхи к нам подступают, помните, первое средство – это щит веры. Царь Саул и израильтяне своим маловерием и малодушием построили мосты для страхов, которые были посланы сатаной через филистимлян. Они, с другой стороны, сделав эти мосты, возвели стены против Божьей помощи и против духа храбрости. Естественно, они оказались в духовном отношении, в ловушке. Давид же, наоборот, верою уже давно построил мосты в сторону Божью и в сторону Духа Бесстрашия. Это его соединило с Богом, а в отношении страхов он возвел огромную мощную стену, которую не смогли пробиться через нее. Думаю, что Давид еще до того, как стал пастухом, слышал от бывалых пастухов истории о схватке с дикими зверями. И что им приходилось много молиться и полагаться на Бога. Давид, я думаю, не был единственным на весь Израиль, который этим занимался. Уж даже люди мирские, безбожные, то, когда им страшно и плохо, Богу молятся. А тем более люди, которые веровали в Него. И таким вот образом, находясь в этом состоянии, приходилось и много рассуждать. И места собраний, куда приходили по субботам евреи, и пастухи в том числе, когда они слушали назидания, места, которые возвещали о том, что Бог сильный, всемогущий, что Он поможет, защитит, сохранит, я думаю, они впитывали эти места как губку, потому что это напрямую относилось к их профессии, к их состоянию, к тому, что они завтра будут испытывать это. Поэтому они практически на все это смотрели. Давид рос юным мальчиком. Он собирался стать пастухом. Естественно, ему надо было настраиваться на победу над страхами. И он подходил к этому практически. Таким образом, в нем формировался дух бесстрашия и дух твердой веры. Давид также имел еще одно духовное преимущество перед израильтянами. В отличие от них, он смотрел на все происходящее Божьими глазами. Поэтому у него не было места для страхов. А для нас это пример и постоянный труд над собой, пример для нас, и он будет щедро вознаграждаться. Немощь веры – это главная причина, почему человек бывает подвержен страхам. Многие страдают от страхов, от устойчивых страхов, они называются фобиями. и смутно представляет себе, почему так это происходит и как от этого избавиться. Проблема страхов постоянно еще усугубляется тем, что у сатаны существует хорошо отлаженная система страхов. Но знаем ли мы, что у Бога есть эффективная система противоядия против этих страхов? Об этом также будет говориться в этой проповеди. Давид столкнулся еще с одним искушением, когда пришел в войско Саулова, чего он не испытывал раньше. Это испытание коллективным страхом, который обладал израильтянами, до смерти напуганными Голиафом. Коллективный страх царил в войске Саула. Даже лучшие мужчины в ужасе убегали от Голиафа. В начале этой проповеди я говорил, что Саул, когда видел какого сильного, храброго мужчину, брал себе войско. Помните, да? Вот какие люди были у Саула. Именно эти крепкие, сильные мужчины, храбрые, причем убегали в ужасе от Голиафа. А это страшно. Кроме того, они еще страдали от ужасных мыслей. «Ой, мы не сможем победить, мы обречены, как ужасно, что мы погибнем, а наши близкие станут рабами филистимлян». Сатана упорно эти раскаленные стрелы посылал в сердца израильтян. Продолжительные страхи порождали и другие проблемы. Сознание обреченности в войске возрастало. В такой среде растет дух обреченности. Они уже сломлены. Для войска в первую очередь важен сильный моральный дух. Если он сломлен, войско обречено. А это пагубно. И для христиан тоже пагубно. Если он изначально сломлен страхами, как он будет противостоять? Он ничего не сможет делать. И я ранее говорил, что израильтяне по ночам страдали от ночных кошмаров. Так что ночные кошмары в Израиле прозвали Голиафами. Им снился и ночью Голиаф. Это из истории известно. То есть до такой степени они были подвержены страхам. Когда христиане слабы в вере, не бодрствуют и дают место страхам, тогда сатана также силен насылать на них и ночные кошмары. Либо внезапно их пробуждать и наводить на них страхи. Это тоже его происки. Противостойте твердой верой, усиленно молитесь с верой перед сном и просите других молиться о вас, чтобы избежать этих проблем. Вплоть даже до того, что по сотовому телефону вслух молиться над человеком. Просите других молиться о вас. Можно молиться в личном, не в личном присутствии, поститься. Это духовная борьба. Параллельно с этим усиленно укрепляйтесь в вере, упражняйтесь в бодрствовании. Потому что духовные лекарства – это не пилюля. Один раз принял и забыл. Нет, в этом состоянии надо находиться, в состоянии бодрствования. Иначе все страхи вернутся. Это проверено на практике. Приходилось ли нам когда-нибудь сталкиваться с коллективным страхом, когда все вокруг дрожат? Знаете, это сильный давящий дух. Даже если напрямую к тебе это не относится, все равно оно давит и влияет. Общая паника не может не влиять. Кто прошел через это, тот знает, насколько это сильное состояние. И в этой обстановке теряешь самоконтроль, и даже мысли нормально работать не могут. Наоборот, легко может овладеть животный страх. А потом, когда все это проходит, не знаешь даже, как объяснить, почему именно с тобой это происходило. Вот смотрите, Давид окунулся именно в эту обстановку. И дух

Христиане, которые так нуждаются в победах над страхами, читая историю о победе Давида над Голиафом, даже и не замечают этой духовной победы Давида, которую он одержал над страхами до сражения с Голиафом. Давайте, братья и сестры, на примере Давида хорошо усвоим, что щит веры отражает раскаленные стрелы страхов. Щит веры отражает раскаленные стрелы страхов. А сатана периодически их в нас посылает. Это его излюбленное оружие. Если мы хорошо научимся владеть щитом веры, тогда и сноп стрел, запущенный хоть одиночными страхами, хоть коллективными страхами, не смогут его пробить и поразить нас. Давид за свои немногие юношеские годы победил целую систему страхов. Смотрите, страх одиночества в поле ночью со стадом овец от диких зверей – это сильное искушение? Очень сильное. Победил. Страх перед звуками диких зверей и птиц в ночи, когда тихо-тихо и вдруг резко, там рев, например, львиный, или какая-нибудь птица пронзительно звук издала. Он не боялся этого. Тоже победа. Страх при появлении дикого зверя, их и схватки с ним. Победил. Коллективный страх израильтян, в который среду он попал, победил. И страх перед Голиафом, когда он в бой вступал, тоже победил. Юноша, значит, дело даже не в физическом возрасте, а дело в том, как ты впитываешь в себя веру, как заботишься о своем духовном состоянии, как воплощаешь в практику то, что исходит от Бога. Вот в чем дело. Добиться этих результатов, оказывается, можно быстро. Для этого не надо десятилетия. Давид всего лишь юношей был и уже владел в совершенстве победой над любыми страхами. Значит, можно это все делать? Конечно, можно. У Давида было предельное бесстрашие, когда он непосредственно выходил на поединок с Голиафом. Это видно из его слов перед сражением. 1 Царств 17:43. «И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?“ И проклял филистимлянин Давида своими богами». У него еще голос был какой громогласный, у этого великана. Там от одного голоса испугаешься. Не говоря уже о том, что он ему говорил. В Септуагинте, это в самом древнем греческом переводе Ветхого Завета, он еще делался до рождения Христа, записан ответ Давида на его слова: «Разве я собака?», когда он его спросил. Там Давид отвечал: «Хуже, чем собака». Но из-за резкости это выражение не попало в еврейский оригинал. И после этих слов проклял филистимлянин Давида своими богами. Вообще-то, с позиции рассуждения брать, то Давид был прав, что филистимлянин этот был хуже, чем собака, потому что собаки Бога не хулят. А этот был богохульником. Этим переводом пользовались все грекоговорящие христиане. Я обращаю внимание на сильнейшее бесстрашие и храбрость, которые были в Давиде. Так сказать мог только человек совершенно бесстрашный, ибо он на поединок шел. Корень проблемы страха израильтян лежал не в ужасающих внешних данных Голиафа, а в том, что они за 12 лет до этого момента отвергли господство Бога над собой и потребовали поставить над собой царя, как у прочих народов. Когда Бог перестает быть господином жизни человека, это широко открывает двери для страхов и для прочего духовного неблагополучия. У Давида Бог был господином его жизни, поэтому у него таких проблем не было. А вот у Саула дела со страхами обстояли еще намного хуже. Саул сперва сильно боялся Голиафа и филистимлян, а спустя короткое время после победы он стал сильно бояться взлета авторитета Давида. А это все духовно означает, что Саул сперва испугался того, что делал сатана через врагов, а потом стал бояться того, что делал Бог через лучшего ближнего. Вывод какой мы можем сделать отсюда?
Если мы дадим себя сломить страхами, которые исходят от сил тьмы,

мы. Тогда есть опасность, что кто-нибудь из нас в определенных обстоятельствах начнет бояться того, что Бог будет делать через ближнего. Особенно наглядно это происходит в сфере служения в церкви, когда духовно надломленные или инертные служители открыто или скрытно ставят препятствия преуспевающим братьям, через которых Бог хочет решить проблемы в церкви, но с которыми эти не могут справиться. Эта ситуация очень похожа на ревность Саула по отношению к Давиду. Те древние проблемы израильтян и современные проблемы христиан обычно сводятся к общему корню. Дает ли человек Богу безгранично господствовать над собой, или же он противостоит его воле своим непослушанием? Давайте себе на момент представим, как бы постарались избавить от страха израильтян некоторые современные ложные популярные советчики, чтобы увидеть несостоятельность того, что сейчас распространено в этом мире. Что бы сказали лжеучителя учения New Age, которое сейчас особенно среди ученых распространяется сильно? Они бы сказали дрожащим от страха евреям: «Вам необходимо сейчас представить, что вы боги, и для вас все возможно, и своим позитивным мышлением вы добьетесь себе победы». Что бы сказали современные астрологи им? «Нам необходимо составить военные гороскопы для филистимлян и для израильтян, и по ним мы выясним волю звезд и определим победителей». Представители обрядовых религий мира сказали бы им так: «Вам помогут наши обряды, обереги и различные амулеты. Приобретите их у нас за определенную сумму, и они вам помогут». Все это шарлатанство. Хироманты бы сказали: «Нам надо посмотреть на линию жизни на ладони Давида и Голиафа, и тогда мы определим, кто из них будет победителем». Глупости. Как мы видим, заблуждений и бредовых советов по поводу избавления от страха множество. Лишь те, кто находится в истине Христовой, находят подлинный выход из душевных и духовных проблем. Однако есть такие верующие люди, которые смутно представляют, как работают духовные законы. Они бы сказали паникующим воинам Саула следующее: «Вам нужно бороться со страхами, читая места Писания об утешении, и старайтесь почаще молиться, чтобы Бог вас утешил». Конечно, это надо делать, но невозможно только лишь этим решить проблему немощи веры и любви. И эту проблему невозможно решить лишь успокоительными лекарствами. Надо воспитывать побеждающую веру, действующую любовью. И некоторые современные пастыри овец своих умеют давать своим овцам лишь успокоительные места Писания. Но они смутно представляют ответственность, которая на них лежит, воспитывать сильную веру в своей пастве, которой бы они угашали раскаленные стрелы лукавого. Поэтому упорно созидайте побеждающую веру в любви Христовой, и тогда страхи можно победить, а также и прочие духовные немощи. Упорно созидайте побеждающую веру в любви Христовой, и мы победим страхи и любые духовные немощи. Блаженны те, кто усвоит это на практике. Кроме того, Господь многократно возвещает нам в Священном Писании, что Он лечит раны сердца, хранит, защищает, вступается за своих, наказывает обидчиков. Поэтому давайте всецело уповать на истинные святые обещания Господни и не смущаться ни от какого страха, благодаря силе веры. Теперь давайте посмотрим, как Бог решил проблему боязливых израильтян. До этого я говорил, что бы посоветовали всевозможные астрологи и так далее. Но как Бог решил эту проблему? Бог использовал для них победоносный пример веры Давида, когда одним разом через Давида был сражен Голиаф. Они увидели, что если Бог через такого юношу победил такую скалу так легко и просто, уж тем более Он благословит всех остальных на победу
над филистимлянами. Этот урок был мгновенно усвоен войском, а морально Господь через победу Давида парализовал все войско филистимское. Так что они не смогли даже на месте стоять, а в ужасе побежали прочь. Что осталось делать израильтянам? Только лишь настичь их. Самая простая задача. То они и сделали. И пало 30 тысяч филистимлян. Об этом говорит Иосиф Флавий. Отсюда мы можем сделать великий духовный вывод. Как Павел говорит 1 Тимофея 4:12. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Когда мы служим для своих ближних добрым, чистым примером христианской веры, когда мы побеждаем страхи, искушения, и наши ближние со стороны видят это, то Бог через нас их утверждает и укрепляет. Поэтому давайте будем думать не только о себе, о своих победах, но чтобы и ближним помочь личным духовным примером.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Братья и сестры, мы продолжаем разбор первого послания Коринфянам. И рассматривая это послание, как вы помните, мы выбрали тему этого послания, вот этот текст, который записан в 3 главе, 16 стихе, где сказано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Всегда ли мы это знаем? Всегда ли мы знаем, что мы храм Божий, помним об этом, помним о том, что Дух Божий живет в нас? Если мы знаем и помним это, то всегда ли мы поступаем так, как мы знаем? Всегда ли в церкви нашей это видимо? И вот эта проблема была в то время в Коринфянской церкви. И поэтому Павел писал это послание, и в прошлый раз мы с вами, рассматривая это послание, мы перешли ко второй теме. И вы, если вы помните, вот эта вторая тема этого послания – это споры и деления в церкви. И в прошлый раз мы рассматривали отрывок из первой главы, с 10 стиха, где апостол Павел в самом начале уже указал на эту проблему. Проблему, которая была в этом послании – это деление, это споры, это разногласия в этой церкви, которые были. И мы продолжаем вот эту тему сегодня, потому что Павел дальше продолжает рассматривать эту проблему. И сегодняшний наш текст, давайте мы прочитаем, это начало 3 главы. 3 глава, мы сегодня рассмотрим первые 8 стихов. Первое послание Коринфянам, 3 глава, первые 8 стихов. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Давайте посмотрим вот в этот текст, и я предлагаю, чтобы вы могли поделиться вот и в этом тексте, вот в эти 8 стихов, как бы вы назвали, вот дать такую общую тему, общее название, вот о чем Павел говорит здесь, какую бы тему вы определили из этих 8 стихов, пожалуйста, кто мог бы сказать? У кого какие мысли? Что главное здесь? О чем, ну, как бы главная мысль Павла в этих 8 стихах? О церковном младенчестве, их? Три состояния христианина. Хорошая мысль, можешь продолжить ее потом немножко позже. Еще кто-нибудь какие-то мысли? А питание что? Описание. Описание плотского христианина, да. И я тоже вот так назвал «плотские христиане». Апостол Павел здесь касается именно этой темы. Вообще слово «плотские», ну, более правильное ударение «плотские». Мы привыкли как-то говорить «плотские», хотя вариант «плотские» он тоже правильный, но он считается более устаревший, вот церковный. В русском языке более правильное ударение «плотские христиане», потому что это ударение падает вот на слово «плоть». Это христиане, это их зависимость от плоти. И вот эта тема в этих 8 стихах, которые мы с вами рассматриваем, Павел рассматривает состояние плотского христианина. И не только рассматривает его состояние, он рассматривает, как это влияет на жизнь христианина, как в жизни проявляется его состояние, его положение. И вот когда мы думаем о спасении, когда мы думаем о жизни христианской, вот я взял такую иллюстрацию альпинистов. Альпинисты, которые восходят на вершину, восходят на гору. И иногда кажется, что в нашем вопросе спасения, вот когда мы пришли к Господу, когда мы уверовали, мы как бы достигли вот определенной вершины. Иногда люди думают, что вот достигнув этой вершины, уже все, уже мы достигли цели, уже все как бы есть необходимое, мы спасены, мы дети Божьи. Один даже так писатель писал, что я думал, что когда я получаю спасение, это вот как на велосипеде, знаете, в гору трудно забираться. И вот поднимаясь туда на вершину, и когда спасение получил, это как на велосипеде, знаете, с горы поехал, и вот легко, и сам велосипед катится. И некоторые проповедники так и говорят. Они говорят, что вы придете к Богу, Бог решает все проблемы, и не будет трудностей никаких в жизни, никаких проблем не будет. И это не так. Потому что мы видим, что Писание показывает, что путь христианской жизни – это нелегкий путь. И Бог никогда, и Господь никогда не обещал нам легкий путь. И Он никогда не говорил, Он обещал, что проблемы будут решены, но эти проблемы Господь будет решать. И эти решения проблем не означают, что у нас не будет проблем, и что нам легко все будет, и что как на велосипеде с горы будем катиться. Нет. Писание как раз нам показывает, что когда мы достигаем одной вершины, и это вершина спасения, то это только начало нашего восхождения. И потом перед нами еще будет путь. И этот путь духовного роста, духовной жизни. Это путь уподобления в образ Иисуса Христа. И нам по-прежнему нужно идти вперед. И это плохо, когда есть христиане, которые вот так понимают, что если я пришел к Богу, получил спасение, все, на этом мне как бы ничего делать не нужно. И есть такие христиане, которые ничего и не делают. Они верующие. Может быть, и другая цель. Они крещение приняли, они члены церкви. И на этом все. И никаких усилий, никакого труда, никакого стремления, никакой цели. И Писание показывает, что это неверно, это неправильно. У спасенного христианина по-прежнему остается цель – уподобление в образ Иисуса Христа, состояние духовного состояния. Это вот это стремление, это вот как альпинисты. Это нужно двигаться вперед, нужно усилие, нужна работа, нужно труд, вникание в Писание, изучение Писания, молитва, жизнь, служение. Это все совокупность христианской жизни. Может быть, вот эта иллюстрация альпинистов, чем она хороша? Тем, что альпинисты идут вместе, и они идут в одной связке, и они связаны вместе вот этой веревкой. И даже тогда, когда кто-то падает, другие могут поддержать его. И это говорит о том, что мы в церкви так. Мы вместе, мы связаны. Представьте себе, если альпинисты вот на этом восхождении, на особо трудном участке, они вдруг начали бы ссориться, ругаться, скандалить, споры, разногласия. Это опасность. Это значит, что может смерть наступить. Когда альпинист один поднимается, это особо опасно, потому что он может погибнуть, когда он один идет. Именно поэтому Господь церковь создал, и мы вместе поднимаемся к этой вершине. И вот на пути этого подъема возникает вопрос, а все ли дойдут? А все ли поднимутся вот к этому уровню духовного состояния, уподобления в образ Христа? И мы видим, что у коринфян была эта проблема. Не все. Не все достигают, не все даже идут, не все даже понимают, что нужно идти. И у коринфян это была проблема, они вдруг успокоились. Они не находились в этом состоянии движения вперед и вверх. И Павел видел эту проблему, он показывал им эту проблему. Если в прошлый раз мы говорили с вами о том, что у них было деление споры это было следствие. А здесь, в этой третьей главе, Павел показывает причину. Почему в церкви были деления? Почему в церкви были споры? Причина – это было их плотское состояние. И как результат этого плотского состояния, они стали группировки делать, они стали себе лидеров выбирать, они стали спорить друг с другом, доказывать. Это все следствие их плотского, ненормального духовного состояния. И вот апостол Павел как раз и показывает нам, и почему трудно вот иногда в духовной жизни двигаться вперед, почему трудно идти к этой вершине духовного возраста. Две причины есть. Две причины. Молодежь, вы в поход ходили. Трудно подниматься в гору, когда слишком круто? Кто-то говорит, нет, ну, те, кто посильнее. Почему трудно, братья, в горы подниматься вверх? Потому что есть земное притяжение, правда? Когда в гору мы вверх поднимаемся, земля тянет вниз. Притяжение земное. Это же проблема в духовной жизни. Есть земное притяжение. Земля тянет нас к себе, мир тянет к себе. И это внешняя причина. Когда мир тянет нас, есть внутренняя причина. Это наша плоть. Наша плоть препятствует нашему духовному росту. И это то, что внутри нас. И сатана использует эти две причины – мир и плоть. И поэтому апостол Павел показывает, если вы решите проблему внутри плоти вашей, с плотью вашей, тогда вы решите проблему с этим миром. Когда я вижу и замечаю, что люди живут мирской жизнью, это 100% они не решили проблему плоти. Проблема плотского состояния, она выражается в жизни, в поведении. Она выражается в любви к этому миру. И когда человек любит этот мир, это значит, проблема его плоти не решена, он находится в состоянии плотского положения. Давайте посмотрим мы, вот когда апостол Павел в этой третьей главе особо говорит вот об этой проблеме, плотском состоянии, плоть, которая действует на человека, действует на христианина. Знаете, когда я читал этот текст, я вспомнил, что апостол Павел много времени с Лукой провел. А кто был Лука по профессии? Врач. Наверное, апостол Павел как-то видел, как Лука, как врач, он где-то помогал, может быть, людям. А для врача, чтобы сделать хорошую, правильную помощь, ему нужно сначала дать правильный диагноз, увидеть проблему болезни. И вот апостол Павел в этом тексте, который мы прочитали, вот я несколько первых стихов здесь провожу, он как бы дает диагноз. Он показывает положение коринфян. Он определяет, что их болезнь – это споры и разногласия. Это их болезнь. Но он показывает, почему эта болезнь произошла. Он показывает причину этой болезни. Это их плотское состояние. И поэтому он так говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Это диагноз. Он говорит, вот что у вас происходит. Вот как вы живете, вот что у вас в церкви происходит. И он говорит, вот почему это происходит? Потому что вы плотские. И это диагноз вашего состояния. И поэтому давайте мы посмотрим, вот рассматривая этот текст, несколько моментов. Первое, что я хочу увидеть, апостол Павел говорит, природа плотского состояния. Природа – это что это такое на самом деле? Что же это такое, вот это плотское состояние христианина? Откуда оно берется? Почему? Как оно проявляется? Апостол Павел говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Здесь как раз вот, Володя, к тебе вопрос. Ты сказал три состояния христианина. Я тоже хочу об этом отметить. Какие ты видишь три состояния христианина?
3: Духовные, плотские.
2: Правильно. Посмотрите, и это не только в этом тексте, если мы смотрим, вспоминаем вторую главу, в второй главе Павел начинает об этом говорить, и он отмечает вот эти три состояния христианина. Это душевный христианин, это духовный христианин, и это плотский христианин, или плотской, как мы привыкли говорить. Вот это три разных состояния, которые может занимать верующий. Что это за состояние? Если бы вот распределить так, знаете, по градации, плохо, немножко лучше и самое хорошее. Как бы вы распределили эти три состояния, три положения? Самое плохое какое из этих трех? Вот из этих трех. Ну, легче сказать, какое самое хорошее, правда? Духовный, это понятно, что духовный – это как бы самое высшее положение. А вот душевные и плотские, какое из них лучше, какое из них хуже, как вы думаете? Плотской лучше, говорит Иван Афанасьевич. Правильно. Потому что, когда мы смотрим, что это за душевное состояние, а душевное Павел описывает во второй главе, он говорит, душевное, он не принимает того, что от Духа Божия, потому что он не может это принимать, он не понимает, что это такое. То есть, когда мы смотрим вот на эти состояния, три состояния, которые описывает здесь апостол Павел, он описывает следующие моменты. Посмотрите, первое, что мы видим, он говорит о душевном состоянии. Душевное состояние – это вообще люди невозрожденные. Это люди неверующие. Это люди, которые названы человек в Адаме. Он может быть цивилизованным, он может быть культурным, он может быть образованным человеком, но невозрожденный. И такие люди есть в церкви. Такие люди есть в церкви. Может быть, такие люди даже есть члены церкви, которые невозрожденные, которые по разным причинам пришли в церковь, они приходят на собрания, они, может быть, даже что-то делают, но они невозрожденные, они не понимают духовных истин. И как результат, конечно, они не живут по духовным истинам. Они не исполняют Слово Божие в своей жизни. Они просто, они делают по обычаю, как бы то, что им говорят делать. Но они не понимают истины Евангелия, истины Писания. Они не понимают, потому что об этом надобно судить духовно, говорит так апостол Павел. А душевные не имеют этой способности. Их дух мертвый. Они не имеют возрождения. И этот человек, который находится вот в этой неизмененной греховной природе, ему нужно возрождение. И Павел показывает, в церкви в Коринфе были такие люди. Я задаю вопрос, есть ли в нашей церкви такие люди? Это более серьезный вопрос. Это каждый из нас должен задать этот вопрос. Мы должны посмотреть на себя, на свою жизнь. Мы должны посмотреть на наше отношение к Богу, на наше отношение друг к другу, на наше отношение к Слову Божьему, на наше отношение к служению, на наше отношение к церкви. И проверить. Может быть, я просто по привычке прихожу в церковь. Меня научили родители, я когда-то крещение принял. А может быть, у меня до сих пор вот это душевное состояние, и мне нужно возрождение, чтобы стать настоящим христианином. Второе положение, которое мы здесь с вами видим, это духовный христианин. И Павел тоже об этом говорит вот во второй главе. И посмотрите, в третьей главе, в первом стихе он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Духовный – это возрожденный христианин. Это тот, кто под контролем Духа Святого. Почему он назван духовный? Дух Святой контролирует им. Он подчинил свою волю Духу Святому. Он дает возможность Духу Святому действовать. И поэтому он духовный. Иногда слово «духовный» у нас воспринимается как-то, ну, даже с насмешкой какой-то. Вот духовный. Но это правильное слово, это правильная характеристика, это библейская характеристика. Это человек, который подчинил свою волю Духу Святому, и Дух Святой управляет им. Это человек, который идет вот как альпинист к этой вершине, и он уподобляется в образ Иисуса Христа. Мы видим, что этот человек духовный, он обладает не только физической жизнью, так как душевный, он обладает духовной жизнью. Эта духовная жизнь в нем появилась тогда, когда Дух Святой вошел в его сердце и дал ему возрождение. И теперь он живой. И теперь он стремится быть похожим на Господа Иисуса Христа. И вот этот рост духовный, он зависит от двух факторов. От питания и от упражнения или от труда. Питание мы получаем от Слова Божия. Труд или упражнение, когда мы трудимся для Господа. Мы не просто приходим на собрание, и нас питают, и мы едим. Мы трудимся, мы отдаем, у нас есть служение. Мы в школе, мы на работе, мы с людьми где-то. Мы готовы отдавать то, что мы имеем. Когда есть питание и когда есть труд, тогда идет рост. Когда нету труда, есть только питание, тогда духовное ожирение. Это тоже болезнь, это тоже проблема. И поэтому духовный, он находится в этом духовном состоянии, когда здравое питание и здоровая жизнь, здоровые упражнения, здоровое служение, тогда он является духовным. И духовное рождение, мы должны сказать, оно не гарантирует духовного состояния. Это не значит, что если мы духовно рождены, мы автоматически становимся духовными. Бог по благодати своей спасает нас. Но вопрос духовного состояния, духовного роста – это вопрос нашей личной ответственности перед Богом. Это мы определяем, это мы принимаем решение. И если мы принимаем это решение и понимаем, что это нужно, мы будем стремиться к этому. Если мы получили возрождение, но ничего не делаем, тогда мы как раз и подходим к этой третьей категории. А третья категория – это плотские. Это возрожденные. Почему это возрожденные? Посмотри, как Павел обращается к ним. Он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья». Он не говорит: «Вы неверующие люди». Он не говорит, что вам просто нужно покаяться, потому что вы еще как вот эти душевные. Он говорит: «Братья». То есть он понимает, что это верующие, это члены церкви, это возрожденные. Но была у них проблема. Они получили возрождение, но проблема – они не начали движение вперед. С питанием проблема, может быть, с трудом проблема. И они оказались в этом состоянии, которое называется плотский. То есть плотский – это возрожденный, но тот, кто под контролем плоти своей, не под контролем Духа Святого. Плоть контролирует им. Плоть определяет его жизнь, поведение, интересы, стремления, цели. Плоть его контролирует. И это и есть состояние плотское. И посмотрите в этом первом стихе, который мы с вами смотрим, как Павел еще называет этих людей. Он называет, он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. И потом добавляет какое следующее определение? Как с младенцами во Христе. То есть он говорит, вот это состояние духовного младенчества. Он говорит, вы младенцы. И это ненормально. Потому что к этому времени почти все коринфяне уже 5 лет были верующие. Апостол Павел основал эту церковь, 1,5 года он трудился там, он пришел в Коринф, он создал эту церковь, 1,5 года он обучал их, и потом он уехал с этой церкви. И 3 года он не был в этой церкви. Прошло 3 года, когда он пишет послание. Это 4,5 года, самое мало. И за эти почти 5 лет ничего не изменилось в их жизни. Они как были младенцами, они так и не выросли. Они остались в этом состоянии. Младенчество, оно нормально сначала. Когда неверующий человек приходит к Богу, он младенец. Он младенец. Но когда уже 5 лет прошло, и он младенец, Павел говорит, это ненормально. И поэтому он пишет, он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И тогда мы задаем себе вопрос и говорим, а как наше положение? Давайте не будем брать 30 лет, давайте 5 лет возьмем. А 5 лет – это срок реальный. 2014 год, 5 лет назад, 2009 год, казалось бы, не так далеко. Не так давно это прошло. Я задаю вопрос, за эти 5 лет, с 2009 года, что-то изменилось в моей духовной жизни? Что-то изменилось в моем духовном состоянии? Вспомните себя 5 лет назад. Что было 5 лет назад? Как это было? И проверьте себя. И если ничего не изменилось, Писание говорит, это ненормально. И Павел обращается к Коринфянам, он говорит, я не мог говорить с вами, братья, тогда, когда, о чем он говорит, я не мог говорить с вами, тогда, 3 года назад, когда он был в церкви, когда он основал эту церковь, когда он учил, когда он преподавал всю волю Божию, он говорит, вот тогда я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как младенцами во Христе. А потом, посмотрите, во 2 стихе он говорит, вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Он говорит, как тогда, так теперь прошло 3 года, и ничего не изменилось, вы такие же самые. И он показывает причину, в вашей церкви споры, разногласия начались, ничего не изменилось, вы остались в том же самом состоянии, в котором вы были. Поэтому, рассуждая вот о природе плотского состояния, мы с вами находим, плотское состояние – это когда человек получил возрождение, но плоть контролирует им, он не предоставил себя Духу Святому. Он не дает возможности Духу Святому управлять. У него нет духовного роста. Он затормозился на этом состоянии духовного младенчества. А духовное младенчество, оно проявляется в том, что обо мне все должны заботиться. По сути, младенцы, они немножко эгоисты. У меня в доме тоже есть младенец. И это как бы более-менее нормально. Они требуют то, что им надо. Когда они хотят кушать, когда они еще что-то хотят, они требуют это криком, они требуют это плачем, они требуют внимания к себе, и все понимают, что о них нужно заботиться. И не только заботиться, их кормить нужно, о них нужно, им все нужно давать, они ничего сами не могут. Вот это духовное плотское состояние, когда требует внимания ко мне, когда обо мне должны заботиться, когда мне все должны давать, когда мне все должны угождать, когда ко мне все должны особый подход делать, когда меня должны питать, когда обо мне должны заботиться. Это плотское состояние духовного младенчества. Мы идем с вами дальше, мы посмотрели на природу плотского состояния. И следующий момент, который мы находим во 2 стихе... Да, пожалуйста.
3: Вот часто у нас бывает, когда вот отсюда вот поют, звучит музыка. К какому разряду можно отнести? К духовной, плотской или душевной? Потому что по Слову Божьему написано, мы должны назидать друг друга. А поскольку это проявляется, давайте порассуждаем немножко об этом.
2: Я думаю, тут как вопрос музыки, так и вопрос любого другого, другой части жизни. Если эта музыка угождает и руководима плотью, это под контролем плоти. Если эта музыка угодна и под контролем духа, это духовное. Если это музыка, которая угождает душевному состоянию, это душевное. И это не только музыка, это любая другая часть нашей жизни. То есть мы можем посмотреть на любой вопрос нашей жизни, и оно все распределяется вот этими категориями. То, что управляется Духом Святым, это духовное. То, что управляется плотью, это плотское. Поэтому музыка, наши интересы, наши стремления, наши какие-то даже формы служения, мое состояние, мое будущее, оно все определяется вот этими духовными состояниями. Духовное или плотское, или чисто абсолютно неверующее, то, что Павел называет душевное. Давайте посмотрим на качество плотского состояния. Это видно во втором стихе. Апостол Павел говорит: «Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Качество, вот, которое проявляется у человека плотского, это духовная ограниченность. То есть он духовно ограничен. Он не может делать то, что он должен делать самостоятельно. И поэтому посмотрите, здесь вот апостол Павел так и пишет. Он говорит: «Я питал вас». Они не могли сами даже питаться. И поэтому ему нужно было питать, как бы вот как с ложечки, как младенца, или бутылка соской, знаете, молоком младенцу дают, кормят, потому что он сам не может. И Павел говорит: «Вы были в таком состоянии, и я питал вас, молоком питал, не твердую пищу», как он говорит здесь. И мы видим, что апостол Павел вот с таким сожалением как бы вспоминает это их незрелое состояние в Коринфе. Он не мог питать их твердой пищей. Когда мы рассуждаем вот об этих моментах, мы видим, что то, что касается молока, это самые основы. Это самые основы жизни и Писания. И Павел говорит, это правильно, это хорошая пища для начала. Но он говорит, когда уже прошло 5 лет, и мы опять это применяем к себе, прошло 5 лет, он говорит, вам нужна твердая пища. Что такое твердая пища? Твердая пища – это не только основы. Это те же самые истины Писания, потому что у нас другого нету, но более углубленные. Когда мы вникаем, когда мы не просто открываем рот и нам дают с ложечки, когда я сам начинаю питаться. И поэтому есть многие христиане, которых нужно питать. Они сами не могут питаться духовной пищей. Как их нужно питать? Все, что они получают только здесь, когда они приходят на собрание. Они приходят на собрание, и они получают питание. Есть проповедь, есть пение, есть молитвы. И они приходят, и они здесь питаются. Но сами они питаться не могут. Дома они не питаются. Они не открывают Писание, они не читают его, они не вникают, они не рассуждают. Они, по сути, не знают истин духовных. Они не знают глубины Писания. И Павел пишет об этом положении. Он говорит, я питал вас молоком, а не твердой пищей. Поэтому, когда мы говорим о качестве плотского состояния, это люди, которые не способны сами. Они не хотят и они не могут сами обеспечивать себя. Они зависимы от того, чтобы кто-то делал для них, чтобы кто-то старался для них. И, по сути, плотское состояние – это состояние потребительское. Это состояние, когда человек ожидает только для него. Ему должны. Ему нужно приготовить, ему нужно дать, ему нужно получить. Он приходит, он слушает, он оценивает, он критикует, но сам он ничего не отдает. И поэтому Павел говорит вот об этом состоянии. Он говорит, я питал. Он указывает, что они не хотели самостоятельно питаться, они не могли самостоятельно питаться, они не заботились о пище. Это качество плотского состояния. Это сегодня есть такие христиане. Они именно так привыкли жить, чтобы кто-то о них позаботился, чтобы кто-то их оберегал, кто-то что-то с ними делал. Но когда вопрос возникает, а ты сам? Ну, я не умею, ну, я не могу, ну, я еще не способен. Это плотское состояние. Если брать только 5 лет, Павел говорит о 5 годах состояния Коринфянской церкви. Если говорить это возрожденные люди или новообращенные, 5 лет. И Павел говорит, за 5 лет у вас должно быть это изменение. Вы должны сами научиться питаться, вы должны сами заботиться о духовном состоянии, и вы должны не только о себе заботиться, вы уже должны о других заботиться для того, чтобы стать вот на этот уровень духовной зрелости. И поэтому мы видим, что духовное движение вверх, для него нужна сила. И мы говорили, что для того, чтобы эта сила проявилась в нас, а эта сила неестественная, это не наша сила, это не то, что нам по природе как бы даровано, это сверхъестественная Божья сила, духовная сила. И она производится духовными силами, когда я получаю это питание от Слова Божия. Это от Духа Святого сила приходит ко мне, когда я сам желаю и действую в этом. Итак, мы в следующий момент можем увидеть, это 3-4 стихи, Павел говорит о поведении плотского состояния. Когда он определил их диагноз, они плотские, он показал качество плотского состояния, и тогда он говорит, посмотрите теперь на ваше поведение, как в жизни это проявляется. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Посмотрите, здесь он уже говорит не о самой сути, что это такое. Он говорит, как это в жизни проявляется. И он показывает, как доктор, он показывает эту причину. И он говорит, посмотрите, что между вами происходит. Зависть, споры, разногласия, деление. И как результат он говорит, почему это происходит. Вы в этом состоянии. Есть хорошее выражение, кто-то так сказал, что великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают поступки, а малые умы обсуждают людей. И вот у коринфян как раз и было так. Почему они разделились? Они каждый выбирал себе своего руководителя. И когда они сделали выбор, они начали спорить, кто, какой руководитель лучше. А кто-то даже завидовать стал. И посмотрите, они начали обсуждать твой такой, а мой более правильный, а мой более духовный. И они начали перебирать Павла, Аполлоса, Кифу. Кто-то сказал, я Христов. И мы говорили, что, скорее всего, это вот те духовные, которые стремились к говорению на иных языках. Они говорили, Бог нас в особую группу определил. Он нам дал вот эти вот языки и так далее. И мы видим это состояние. Они доказывали преимущество своих лидеров. Вместо того, чтобы говорить о единении, о истине евангельской, вместо того, чтобы вместе объединяться как церкви, мы видим, что это последствия вот этого плотского состояния. Они стали делиться, они стали завидовать, они стали иметь разные мысли. И вот для того, чтобы исправить это состояние, апостол Павел как раз пишет об этом. И следующий момент, который мы отметим, мы немножко быстрее пойдем, это ошибка плотского состояния. Павел показал их поведение, он показал, что происходит. И дальше, посмотрите, он пишет об этом, когда мы читаем с 5 стиха. «Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь». Ошибка, когда человек находится в плотском состоянии, он важное отвергает, а второстепенное ставит на первое место. И вот так получилось у коринфян. Они даже не поняли и отвергли истину, которую проповедовал Павел и Аполлос. Это было Евангелие, это было Слово Божие. Они это пропустили, они убрали это. Для них на первое место вышли личности. Сам Павел и сам Аполлос. И они стали их обсуждать, и они о них стали спорить. И это ошибка вот этого плотского состояния. И чтобы привести их к состоянию духовному, Павел начинает употреблять очень простые образы. Он начинает на таком простом языке говорить. Почему он говорит, что «я питал вас молоком», да и сейчас он говорит «я вас молоком питаю». О чем он начинает говорить? Он начинает говорить, кто такие апостол Павел и кто такой Аполлос. И посмотрите, в 5 стихе говорит, они только служители. Они только служители. То есть он показывает, что вот это слово, которое он использует, служитель, диаконос. По сути, слово диаконос, вот сейчас мы употребляем слово диакон. Но диаконос это был человек, который обслуживал во время обеда. Это был слуга, который подходил, когда сидел господин или гости его. Он подносил пищу, он убирал посуду. Это был служитель, это был прислуга, как бы, который обслуживал вот в тот момент во время обеда. И он действовал под авторитетом своего господина, потому что господин поставил его. И он делал то, что господин ему говорил. И апостол Павел вот здесь показывает, он часто называет себя служителем. И он показывает, что Павел и Аполлос только служители, но есть Господь. То, что делает Павел, то, что делает Аполлос, это они не сами по себе делают. Они служат Господу. Есть Господь, который поставил их на это служение. И поэтому апостол Павел показывает, что они только служители. И они, их служение в том, что коринфяне уверовали через них. И поэтому вот здесь он показывает, что даже Павел и Аполлос, они не сами по себе достигли этого. Посмотрите, в 5 стихе он говорит, поскольку каждому дал Господь. Он говорит, вы не обсуждайте личностей, вы не обсуждайте служителей. Каждому из них Бог дал свое, и они выполняют свое служение. И последнее, он указывает здесь вот на этот образ, посмотрите, он говорит, я насадил, Аполлос поливал, но возвращал все Господь. Он показывает здесь очень простой образ, молоко как бы духовное, чтобы они поняли. Он дает эту иллюстрацию и использует вот эти примеры. Он говорит, церковь – это нива, или если просто сказать поле, или грядка, огород. И на этом деле, на этой ниве есть служители, которых Бог выбирает. Он говорит, моя задача, как Павла, как благовестника, посадить это растение. Бог дал мне эту задачу, я ее выполнил. Аполлосу Бог дал задачу поливать это растение. Но он говорит, но я и Аполлос, это еще ничто, потому что Бог дает жизнь. Бог дает рост, Бог делает из плотских духовными. Ни я, ни Аполлос, ни кто-то другой, Павел говорит. Бог имеет здесь значение, и Бог имеет важность. И поэтому, когда мы говорим об этом, посмотрите, вот здесь он говорит, мы соработники у Бога. И он показывает здесь три важных момента. Он говорит в стихе 7, посмотрите, «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, но все Бог». Плотские люди, они сосредоточены на человеке, на личности. Он говорит, Бог имеет значение, но мы только выполняем. Второй момент, который он отмечает здесь, или вторая характеристика, он говорит, несмотря вот на те деления, которые у вас были, он говорит, и насаждающий, и поливающий – суть одно. Он говорит, вы делитесь, вы говорите, я за того, я за того. Он говорит, по сути, мы-то одно дело делаем, у нас один Господь. И насаждающий, и поливающий – суть одно, потому что это церковь, это дело Божие, которое совершено. У каждого свои роли, но одна цель. И третий момент, который мы здесь отмечаем, Павел говорит, каждый получит награду от Бога по труду. Это в 8 стихе написано. Но каждый получит свою награду по своему труду. И он говорит, Коринфяне, не вы награду давайте служителям. Вы уже определили Павлу место, Аполлосу место, вы определили уже Кифе место, вы уже награды раздали. Мы, говорит, служители. Господь каждому даст в свое время свою награду. И поэтому вот здесь вот как раз апостол Павел исправляет эти ошибки. Он показывает. И когда мы видим, мы уже будем заканчивать наш разбор. Я хочу отметить три характеристики, которые он говорит, три характеристики духовного.

на это состояние, как из плотского состояния перейти к духовному, Павел нигде не говорит. Иногда вот вы услышите, может, в некоторых церквях, они говорят, это особое переживание духа надо, чтобы из плотского состояния стать духовными, заговорить на языках и так далее. Об этом Павел здесь ничего не говорит. Он совершенно по-другому описывает состояние духовного. Итак, мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Я хочу, чтобы только несколько вопросов мы для себя, для рассуждения. Первое. Как наша жизнь может противоречить нашему названию? Мы приняли Духа Святого однажды. Мы уверовали. Мы говорим, что Дух Святой вошел в наше сердце. Но если мы не называемся духовными и не являемся духовными, имея Духа Святого в сердце, мы не духовные. Это не противоречие в жизни нашей? Это разве нормально вот в таком состоянии находиться? Второй вопрос – это младенцы. Как проверить себя, не младенец ли я? Давайте подумаем об этом. Писание сегодня обращается к каждому из нас, чтобы каждый из нас проверил, а я не остаюсь в состоянии вот этого духовного младенчества. Может быть, я пребываю в этом положении. Третий момент – что нужно делать, когда ты замечаешь себе проявление плотского христианина? Не успокаиваться. Это проблема, это беда. Нужно что-то делать, нужно меняться, нужно двигаться вперед. Наконец, последний вопрос. Что значит, что мы соработники у Бога? Являетесь ли вы соработниками у Бога? Павел говорит, мы соработники, мы трудимся с Аполлосом. Дай Господь, чтобы мы понимали это, и чтобы вот эта проблема плотского состояния, она была ясна для нас. И чтобы, если мы определяем это в своей жизни, мы, увидев эту проблему, молились Господу и стремились вот этому восхождению вверх, состоянию духовного положения, когда Дух Святой контролирует нами. Аминь.

0: В эфире передача «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Мир вам, дорогие друзья! Слово на сегодня – ночь. Наступление ночи обычно символизирует угасание жизни и смерть. И для многих людей ночь – это время страха, опасности, беспокойства, тревоги. Мы употребляем это слово, когда хотим описать переживания в нашей жизни. Ночь сомнений, ночь невежества, ночь отчаяния. Разные ночи, которые смущают дух. Есть ночи в жизни христианина, но жив Господь, который дает песни в ночи. Апостол Павел в послании к Галатам, 6 главе, 2 стихе пишет: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». О каких бременах здесь хочет сказать Павел? Он обращается здесь к верующим, которые освобождены Христом. Разве могут быть у свободных людей какие-то бремена? По-видимому, Павел имел основание для того, чтобы говорить о тяжестях, которые могут лежать на плечах верующих. Мы сами можем подтвердить это из собственного опыта. Бывают такие ситуации, когда мы сами или кто-то из наших ближних нуждается в особой поддержке со стороны. Кто тогда может прийти на помощь? Писание призывает нас разделять заботы и переживания других людей. Христианин, который чуток к нуждам ближних, всегда подаст руку помощи обремененному брату или сестре. А нужды мы можем иметь самые различные. Особенно важна дружеская христианская поддержка, когда человек испытывает время глубоких духовных переживаний и падений. Но прежде всего нам не следует забывать, что помогает нам сам Бог. И в такие моменты, когда нам тяжело, Он особенно близок к нам. Во тьме ночи Он утешает и укрепляет нас. В Псалме 90 говорится о человеке, который успокаивается в Господе. Я прочитаю первые 6 стихов этого прекрасного псалма. «Живущий

под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасом в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». О какой ночи, о каком мраке идет речь в этом псалме? Если здесь говорится о темном времени суток, когда все зло ополчается, вооружается, чтобы творить свои ужасные дела, то уже одно это наводит на человека страх. Но что делать человеку, когда вся его жизнь или какой-то ее определенный отрезок или этап похож на ночь, но уже в моральном или духовном смысле? Таких людей ведь немало вокруг нас. И такие моменты встречаются в жизни каждого человека, даже верующих. Что же делать человеку, которого настигает ночь? На эту проблему напрашивается естественный ответ. Ночью нужно спать. Можно позавидовать безмятежности и сладости сна маленького ребенка. Когда я смотрю на своего спящего сына, мне всегда приходят в голову мысли: как же хорошо быть маленьким ребенком. Его ничто не занимает так, чтобы это могло отнять его сон. Он действительно счастлив, потому что не обременен житейскими проблемами. Самое сладкое для ребенка – это не конфета, не шоколад, не мороженое, а именно сон. Как бы хотели иметь такой спокойный сон многие взрослые люди, но не могут. Им уже давно неведомо это, так необходимое для тела и души время. Поэтому ночь несет им страх. Представьте себе, самое время отойти ко сну, а человек часами ворочается в своей постели, потому что сон не приходит к нему. Разбитые надежды, воспоминания прошлого, страх перед будущим – все это не дает человеку уснуть. Социологические институты часто проводят опросы населения на тему: «Что пугает вас больше всего?» Ответы людей часто располагаются примерно в таком порядке: болезнь близких и детей, проблема мира и войны, неминуемость собственной смерти, даже гнев Божий. Очень многое страшит человека сегодня. И все эти страхи не дают человеку уснуть спокойным сном. Вот почему одной из самых популярных категорий лекарств, которые покупает современный человек, является снотворное. Оно поглощается людьми в огромных количествах. К сожалению, оно не решает проблему бессонницы, хотя и облегчает существование человеку, лишенному сна. Но есть ли какой-либо надежный и верный способ бороться и навсегда покончить с этой бедой, которая охватила человечество? Немногие люди знают, что решение их проблемы в Боге. Вера во всемогущего, доброго, верного Бога поможет вам пройти через самые мрачные ночные часы. Я имею в виду не только ночь как время суток, но и вообще темные мрачные дни в вашей жизни. В центре этой спасительной веры наш Господь Иисус Христос. Вера в Него способна обратить ночь в день, темное в радостное. Бессонные часы – в благословенное время молитвенного общения с Создателем. Интересно, что в еврейском понимании день начинается вечером. Мы читаем: «И был вечер, и было утро, день один». Бытие, 1 глава, 5 стих. Сумерки возвещают наступление нового дня. Суббота начинается с приходом темноты, и таким образом вечер, кажется, вопреки реальности, провозглашает не завершение, а начало. Начало нового дня провозглашает неизбежную победу света над тьмой. Ночь несет большую угрозу человеческой душе. Тьма в Библии символизирует ужас и горе. Но в первый день творения произошло нечто прекрасное и необыкновенное. Бог создал свет, отделил его от тьмы и увидел, что свет хорош. Бог готов принести свет, осветить каждого человека, который пребывает во тьме ночи, и привести его туда, где царит вечный свет. Когда читаешь строки Псалма 90, создается впечатление, что их писал человек, чья жизнь полна различных опасностей. Ночь страшна тем, что она таит угрозу внезапного нападения, внезапной гибели. Как только над землей сгущается тьма, сразу же ополчаются все силы зла. Стоит ли говорить о том, что ночь – это самое лучшее время для воров и грабителей?
Но представьте себе, каким тяжелым временем становится ночь для души человека, который не знает Бога. Ночь – это период глубоких раздумий, время слез и надежд. И только Библия возвещает веру в Бога, которая способна превратить темные и мрачные ночные часы во время светлой встречи человека с Богом. Человек, имеющий с ним личные взаимоотношения, ощущает его присутствие постоянно – и днем, и ночью. В Псалме 138 Давид особенно восхищается близостью Господа к нему. Ему непостижимо Божье водительство и его присутствие рядом с каждым человеком. Он восклицает: «Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». На страницах Писания Бог много раз использовал именно ночь, чтобы явиться людям. Так было с Авраамом, Исааком, Иаковом, Самуилом, Давидом и Соломоном. Иисус Христос ночью беседовал со своим тайным учеником Никодимом. Воскресший Иисус много раз являлся ночью апостолу Павлу. Когда Иисус умирал на кресте, внезапно наступила необычайная сверхъестественная тьма. Тогда он ощущал крайнее одиночество и отделение от Небесного Отца. Тяжесть грехов, лежащих на нем, была настолько велика, что Отец просто не мог взирать на него и даже сокрыл дневной свет, чтобы покрыть грехи людей под мраком ночи. Но Иисус прошел это и одержал победу именно для того, чтобы избавить верующих от тьмы. И теперь мы свободны от всякого страха ночи, как бы ни старались силы зла устрашить нас. Если вы верите в Иисуса, если Он ваш Спаситель, то вам нечего бояться никакой тьмы. Ведь даже смерть не страшна христианину, так как это возможность соединиться с Христом. Если же вы еще ужасаетесь вечной ночи, помните, только Иисус может избавить вас от страха смерти. Примите Его как вашего Спасителя. Покайтесь в ваших грехах. Он поможет вам и откроет вам свой вечный свет. Да благословит вас Бог!

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Соблюдаемые ко спасению. Тема спасения. Кругом споры. Можно потерять спасение? Нельзя потерять спасение? Что говорит Библия? А Библия представляет целостную картину, отвечая на этот вопрос. В этой передаче мы посмотрим, какова наша роль в акте спасения. Какова она? Какова роль Бога? Итак, мы прочитаем первое письмо Петра, первая глава с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». Что мы видим в этом тексте? Пятый стих. «Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению». Что значит «соблюдаемых»? Значит, охраняемых ко спасению. Спасенные люди охраняются к Богом. Для чего? Для получения этого наследства, которое в 4 стихе. Главным составляющим его это спасение. Соблюдаемых ко спасению. Бог охраняет. Что еще Бог делает? Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». Вот еще одна роль Бога. Спасение по благодати через веру – это Божий подарок. И как здесь 9 стих? Сразу тоже не прочитать. «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Как вы понимаете, вы спасены через веру. Веру какую? Которую Бог нам дал. И это не от вас. Не от меня, не от вас, не от кого-либо другого. Это Божий подарок. «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Если бы наша роль спасения была, что это было бы? Это было бы дело. Мы уверовали, потому что мы приняли Бога. Потому что мы нашли Бога. Да, это так. Но только потому, что Бог открылся нам сам и привлек нас к себе. Это не от нас. Нашего дела спасения нет. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Это полностью роль Бога спасения определенно взятого человека. Итак, Бог охраняет спасаемых до получения наследства силой Божию соблюдаемых. Теперь мы видим, что Бог спас по благодати, как подарок дал спасение. И это не от наших дел. Что еще, какую мы роль Бога можем видеть в Библии? Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Про кого идет речь? Вы, то есть вы спасенные, вы, услышав слово истины, слово Библии, слово Божье, благовествование вашего спасения, так вера от слышания, да, мы знаем, и уверовав в него, в кого? В Бога, запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатлены. Бог поставил печать на спасенных. Запечатлены Святым Духом. Где здесь опять роль человека? А кто-то может сказать, услышав слово истины, уверовав в него. Да, это так написано, уверовав в него. Но что мы знаем, что сказал Иисус Христос? Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец. Кого Отец привлек, те, услышав слово истины, веруют в Бога. Спасенные, они запечатлены Святым Духом. Бог работу спасенных доведет до конца. Дальше, 14 стих. Который залог наследия нашего. До получения наследства, которое мы уже сказали, открывает самым главным образом в спасении. Роль Бога в спасении. Нашей роли там нет. Посмотрим еще одно место. Письмо Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Я уверен, что тот, кто начал вас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. Что-то о роли человека написано. Написано, что я уверен, что вы, уверовавшие, дойдете до конца. Нет, роль Бога. Я уверен, что тот, который начал у вас доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. Роль Бога в спасении. Вот она. Бог спасает по своей благодати, это не от наших дел. Бог охраняет спасенных. Бог запечатывает спасенных Святым Духом. Бог совершает дело спасения до дня Иисуса Христа. Это все делает Бог. Наша вера основана на решении Бога. Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец, сказал Иисус. А где здесь наша роль? Где эта связка? То есть это сделал Бог абсолютно. Все, что связано с нашим спасением, сделал Бог. Нашей роли в факте спасения нет и быть не может. Это целиком Божья работа. Но у нас тоже есть своя роль. Какая роль, если мы спасенные, если мы стали святыми, мы христиане, дети Божьи, у нас есть своя роль. Не роль в факте спасения, которая полностью от Бога. Наша роль состоит в его подтверждении в нас. Мы должны подтвердить, что мы спасены. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Видите, о чем идет речь? Как мы, которые не играем роли в факте спасения, должны делать свою роль в вопросе, что мы спасены? Мы должны подтвердить это своей жизнью, прежде всего в испытаниях. Бог не дает испытаний больше, чем мы можем перенести. Если эти испытания для кого-то оказываются больше, то вопрос к этому человеку. Мы, если спасенные, должны переносить испытания, потому что Бог знает, какой мере нам их давать. Мы, если спасенные, должны нести свой крест. Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Если мы спасенные, мы взяли крест Иисуса, потому что мы уверовали в Него. И мы идем по жизни с этим крестом. Мы идем по жизни, какой бы она ни была. У кого-то более легкая, у кого-то более тяжелая, у кого-то очень тяжелая. Нас объединяет одно. Став верующими, мы взяли крест Иисуса. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Вот наша роль. Вот наша роль. Победа в испытаниях. Несение своего креста. И не только в этом состоит наша роль. Наша роль в том, чтобы подтвердить, что мы спасенные. Евреям 10:35. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Еще в этом подтверждается то, что мы спасенные. Мы не оставляем упования на Бог. Мы не оставляем веры. Мы не оставляем этого. Почему? Потому что мы знаем, что что бы ни происходило вокруг или в нас самих, мы знаем, что Бог стоит выше всего этого. Если мы спасенные, которые следуют за Христом, вечное царство Господа, тогда наше упование должно быть постоянным. Еще одно место давайте посмотрим. Евреям 3 глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Начатую жизнь? Какую? Начатую жизнь в вере твердо сохраним до конца. Или по-другому, если мы идем до конца в вере. Видите, друзья, о чем эта тема? Спора, можно потерять спасение или нельзя его потерять, больше нет. Спора больше никакого нет. Потому что роль человека в факте, подчеркиваю слово, в факте спасения нет. Бог призвал, Бог привлек, Бог отдал своего единородного сына жертву за наши грехи. Что Бог делает? Бог охраняет. Бог запечатывает Святым Духом. Бог совершает дело спасения до дня Иисуса Христа. Наша роль в факте спасения нет. Наша роль только в его подтверждении. Мы должны подтверждать, что мы спасенные. Мы должны переносить испытания, выходить победителями, 1 Коринфянам 10:13, нести свой крест за Иисусом, не оставлять упования, идти в вере до конца. Вот в чем состоит наша роль. Вот в чем состоит наша роль. Таким образом, в вопросе спасения мы видим одну сторону Бога, который полностью сделал для нас факт спасения. И мы видим роль человека в подтверждении, что этот человек, конкретно взят человек, является спасенным. Вот о чем эта тема. Тема соблюдаемых ко спасению. Кто искренне уверовал в Господа, тот будет следовать за Богом, несмотря ни на что. Потому что Бог уже все совершил для него, чтобы он дошел до конца. И он будет подтверждать своей жизнью, что действительно принадлежит Богу. Кто жизнью подтвердить не может свою принадлежность Господу и к его спасению, такому человеку, конечно, возникнут вопросы. Потому что спасенный подтвердит жизнью факт своего спасения от Господа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение за его дар великого спасения, данное всем святым. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж. Духовные беседы». И в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Малый библейский колледж продолжает свои занятия, и мы надеемся, что наша передача поможет вам полнее доверять Слову Бога в своей жизни.
1: Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Слово Бога. Какое значение наш Господь придавал ему? Сегодня нам, последователям Иисуса Христа, необходимо знать это, чтобы следовать Слову Бога в своей жизни. 2000 лет назад Слово Бога стало плотью, Спасителем мира, Мессией, жившим среди нас 33 года. Когда Иисус нес свое земное служение, Он показал глубочайшее уважение к письменному Слову Божьему. Пожалуй, во всей Библии не найти другого места, где бы Иисус придавал большее значение Писаниям, Ветхому Завету, чем в только что прочитанных стихах Евангелия от Матфея из главы 5. В Нагорной проповеди Иисус явил величайшее уважение к Писаниям. Иисус открывал людям Ветхий Завет с непривычной для них стороны, и потому тогдашние религиозные лидеры, обремененные законническим подходом к Писаниям, постоянно бросали ему вызов, обвиняя в проповеди какого-то нового учения, отличного от традиционного. Но те, кто принимал учение Христа, не сомневались, что Иисус исполняет заповеди закона и пророков. В те дни Слово Бога подразделялось на закон и пророков. Первые 5 книг Библии назывались закон. Следующие 12 книг рисовали исторический контекст, в котором жили и проповедовали пророки. «Не думайте, — говорил Иисус, — что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Он даже помыслить не мог о нарушении Божьего слова. «Кто нарушит и одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном», — сказал Иисус. И после добавил, «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». То есть не только поймет или станет знатоком Писаний, но кто сотворит и научит, тот будет назван великим в Царстве Небесном. Когда Иисус жил в этом мире, Он постоянно повторял: «Написано, написано, написано». Мне очень нравится это место из 4 главы Евангелия от Матфея, где Он говорит: «Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Написано. Это слово Иисуса показывает Его отношение к Писанию, показывает, какую роль придавал Иисус Библии. Он противостоял искушению с цитатой из Пятикнижия. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Цель ветхозаветных писаний, согласно книге Второзакония, научить человека, как ему жить. Имея опыт пасторской работы в течение 40 лет и намного дольше изучая Писание, я обнаружил, что чем больше ты понимаешь Писание, тем больше ты понимаешь жизнь. И наоборот, чем больше твой жизненный опыт, тем больше ты понимаешь и ценишь Писание. Однажды, когда Иисус учил, одна благословенная женщина, стоявшая рядом в толпе, сказала: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Но он ответил: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Вы можете назвать это 9-й заповедью блаженства, заповедью о блаженстве знания и соблюдения Слова Божьего. В 8 главе 21 стихе Евангелия от Луки написано, что когда Иисус учил, подошел к нему некто и сказал: «Мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». То есть родственники Иисуса пришли к нему, так как беспокоились о его состоянии. В ответ на это Иисус произнес прекрасные слова, говорящие о том, как высоко он ценил Писание. Он сказал: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус молился Небесному Отцу о своих апостолах: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Доказательством того, что апостолы приняли учение Христа и следовали ему в своей жизни, была ненависть мира. Мы можем задать себе интересный вопрос. Ненавидит меня хоть кто-нибудь за то, что мой Господь Иисус Христос дал мне слово от Отца, и я строю на нем систему своих ценностей? Когда Господь молился в Гефсиманском саду за своих апостолов, он, среди прочих, произнес такие слова: «Мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Слово «освети» означает «отдели», «возьми себе». Молитву Христа можно выразить такими словами: «Отдели их для себя. Дай им твою жизненную силу, которая сохранила бы их в этом мире, пока они живут в нем». Иисус посылал учеников, как овец среди волков, потому он и молился Отцу, чтобы тот не забрал их из мира, в который они должны нести его слово, но чтобы сохранил их от зла. После чего Христос добавляет: «Слово Твое есть истина». Много лет назад эти слова помогли мне понять смысл Писаний. Тогда мое внимание было приковано к литературным формам, в которые облечена истина. Я часто противостоял библейским требованиям, обращенным ко мне, задавая вопрос: «Что это? Это аллегория? Это притча? Это история? Это миф? Что это?» Такие вопросы часто задаются теми, кто критикует Библию, кто не хочет жить согласно заповедям Бога. Писание есть истина. Исследуйте Писание, чтобы узнать, что такое истина. Она отделит вас от мира, приблизит к Богу и поможет установить правильные взаимоотношения с Ним в этом мире, который ненавидит Его. Библия откроет вам Его Слово и систему Его ценностей. Каждый раз, когда вы открываете Библию, когда вы читаете главу или стих, думайте: какую истину содержит это место? Не придавайте первостепенного внимания литературной форме. Главное, видя те или иные требования, содержащиеся в Божьем Слове, не бойтесь следовать им, но просите Бога дать вам силы поступать сообразно с Его учением.

Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Отражают ли слова Христа о Писании ваше отношение к Библии? Исповедуете ли вы в своей жизни систему ценностей нашего Господа? Надеемся, беседы не оставляют вас равнодушными и побуждают, изучая Писание, следовать за Иисусом Христом. До встречи в новых передачах Малого Библейского колледжа. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим о личной вере. Для этого прочитаем из книги Иова, 42 главы, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Есть вопросы, на которые вопрошаемый часто не любит давать прямой ответ. Таков, например, вопрос о вере. Люди почему-то этим вопросом не интересуются, считая, что принадлежность к той или иной церкви является уже ответом. Иногда все-таки приходится слышать более серьезный ответ на вышеуказанный вопрос. «Я верю по-своему, у меня своя личная вера». Но какова это своя или личная вера, самому даже ответчику не ясно. Целый хаос отдельных представлений, надежд, суеверия, вера, в конце концов, на авось. Бывало, поговорить с кем-нибудь из земляков о вере Божией, правде, вздохнет вроде, проявляет надежду на получение квартирки в небесном царстве. «Да почему ж мне не быть на небе, мил человек? Ничто я хуже других, бедный человек. А ты уверен, что другие, на которых ты смотришь, спасутся?» Постановление Папы Римского о разжаловании 40 святых католической церкви вызвало небывалый переполох среди миллионов католиков. Трудно себе представить, чем было вызвано такое постановление Папы. Надо было иметь в виду, что в честь разжалованных святых в течение веков строились храмы, монастыри. Даже один из курортных городов в нашей Калифорнии, Санта-Барбара, назван в честь святой Варвары. Целые фабрики работали над изготовлением металлических изображений святых и выбрасывались на рынок для продажи туристам и суеверным людям. Так, например, изображение святого Христофора, покровителя путешественников, можно увидеть почти в каждом автомобиле правоверного католика. Верили люди, что это изображение каким-то магическим путем спасает их от всяких несчастий в дороге. Большие доходы приносила торговля изображениями святого Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и мощами попавших в опалу святых. Рушится бизнес, так сказать, по-американски, одним лишь словом папы. Но рушится не только бизнес, рушится сама вера у миллионов католиков. Многие из них искренне верили в правоту своей веры, в учение своей церкви. Многие отдавали свои сокровища церкви, монастырям, отдавали земли, леса, сами воздвигали часовни, церквушки в честь одного из 40 разжалованных святых, в надежде, что этот угодник замолит перед Богом все грехи его и откроет ему доступ к небесам. Вера, основанная на бизнесе, а не на краеугольном камне Христе и не на его Евангелии, привела многие души в тупик. Избывается слова Христа: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». В духовном отношении людей можно разделить на три категории: неверующих, верующих понаслышке, по традиции и, наконец, людей, имеющих личную живую веру в Бога. Большинство людей принадлежит к второй категории людей, то есть верующих понаслышке, от родителей или отцов духовных. Такую веру имел раньше и Иов. Он говорит: «Я слышал о тебе слухом уха», говорит он Богу. Такая вера понаслышке ни к чему не обязывает. И живут люди одинаково, как и неверующие. Хотя где-то в тайниках сердца таится страх перед Богом. Они не восстают открыто против Бога. Они не придерживаются тех или иных церковных постановлений на всякий случай, но не имеет желания и силы изменить свою личную жизнь на евангельский образец. Один из наших читателей и слушателей пишет нам: «Дорогой редактор, все, что вы пишете, это сущая правда. Я уже об этом давно слыхал, но жить так по-написанному мы не можем. К сожалению, дорогие, это правда, что люди не могут и не желают жить по-написанному в Евангелии. А раз не могут, то и живут они всю жизнь на авось. Куда выйдет эта авоська, плетеная сумочка, легко помещающаяся в кармане, была нашим неразлучным спутником в России. Куда бы ни шел, Прихватишь с собой и авоську. Авось что-нибудь попадется купить по дороге. Бывало, увидишь очередь у магазина, подходишь и спрашиваешь, что тут дают. Не спрашивают люди, что продают, а что дают. Бытовые трудности наложили свой отпечаток на психологию людей, и вся жизнь была связана с авоськой. Так вот и в духовном жизни, в духовном отношении людей, верующие понаслышке тесно связаны с подобной авоськой. Правда, и среди них есть искренние души, высокоморальные, но червь сомнений в правоте своих убеждений, основательности своей веры не дает совершенного покоя. Такие души продолжают искать, подобно эллинам, видеть Иисуса, или, подобно Закхею, искать видеть Иисуса. Кто он? Для эллинов и Закхея мало было того, что они только слышали о Христе, о его учении и его делах. Они жаждали большего, искали личной веры, личной встречи с Иисусом, личных переживаний. Только пережившие подобные переживания могут восклицать вместе с апостолом Филиппом: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». И когда Филипп сообщил об этом своему другу Нафанаилу, то эта весть не принесла той радости, которую пережил Филипп. И только тогда, когда, послушав совет друга, «Пойди и посмотри», и воочию увидев Иисуса, Нафанаил восклицает с неподкупной радостью: «Рави, Сын Божий, Ты Царь Израиль!» Так родилась личная вера в Господа в сердце.

Господа нелегко изгладить из человеческого сердца. Такая вера ведет человека по стопам Христа, путем страданий, лишений, гонений, уничижений. Она ведет через все трудности земного пути к конечному торжеству в Царстве Божьем. Как ни старались фарисеи убедить прозревшего слепорожденного, что он либо вовсе не был слеп, либо он думает, что прозрел, а может вообще кто-то другой прозрел, а не он. Но бывший слепой даже не старался им что-то доказывать. Он просто дал им неоспоримое свидетельство. Вы можете говорить про того человека, что хотите. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Узник, свидетель Божий Павел, заявляет на весь мир о своей личной вере. Я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Но как же нам прийти к такой личной вере? Такую веру в Евангелие, или Евангелие называет верой Божией, и ее-то и нужно иметь человеку. Много путей у Господа, чтобы подойти к человеку и зародить в его сердце такую веру. К одним он подходит, как к слепорожденному в Евангелии от Иоанна, 9 главе, или проходит мимо, как в случае слепого Вартимея, или делая вид, что уходит дальше, как в случае учеников по дороге в Эммаус, ожидая, чтобы к нему воззвали. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», так сказано в послании Римлянам, 10 главе. Заснувших Господь пробуждает какого-либо вида землетрясением, как темничного стража в Филиппах, либо посылает испытание, как Иов, чтобы из бури заговорить с ним. Иов имел веру, но как он свидетельствует понаслышке от других, эта вера его была так сильна, что он даже мог в смирении принять из рук Божьих потерю своего имущества, всех детей и, наконец, жестокую проказу, но дальше его вера не выдержала. Последовали укоры и обвинения на Бога из уст его, но тут заговорил с ним Бог из бури. Произошла личная встреча святого Бога с бунтующим грешным созданием. И что же случилось? Иов, находивший раньше так много слов для обвинения Бога, теперь молчит и даже полагает руку на уста свои, чтобы больше не препираться с Богом. Но этого мало. Увидев Бога, Иов увидел впервые самого себя в настоящем виде и ужаснулся. Теперь он говорит: «Поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Через такое отречение от себя, своего «я», от своей веры понаслышке, лежит путь к личной, живой вере, вере Божьей. Иов мнил о себе раньше слишком высоко и ошибочно. Он был велик в своих глазах и в глазах своих ближних. Все безмолвствовали, когда он открывал свои уста. После его слов никто не смел что-либо прибавить или исправить, считал себя непогрешимым, но, видя чудный свет святости Божией, он сознает себя прахом. Но Иов в своем познании Бога идет дальше. Иов не только смирился перед Богом, но пережил смерть своего ветхого человека, раскаиваясь в пепле. Пепел – это символ смерти. После этого он становится новой тварью, начинается новая жизнь, все видящее и чувствующее по-иному, получающее гораздо больше благословений, чем старая жизнь веры понаслышке. Таким же путем шел апостол Павел. Он от прародителей служил Богу с чистой совестью. Эта вера наследственная, отцовская. Такая вера не мешала ему жестоко расправляться с учениками Христа и гнать его самого. Впоследствии он говорит, что поступал так по неведению, в неверии. На дороге в Дамаск он прозревает духовно. Покаявшись, он отказался от своего прошлого, которое казалось ему раньше славным. Встреча с Господом перевернула все его веропонимание и всю установку жизни, и в результате «уже не я живу, но живет во мне Христос», — восклицает Павел. Потому Бог так обильно мог благословить его впоследствии. И дал бы Бог, чтобы и у вас, дорогой слушатель, вера ваша была бы результатом личной встречи со Христом, результатом личных переживаний от общения с Господом. Аминь.

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: С миром Божьим ко всем, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все, кто смотрит это видео, может быть, кто-то первый раз пришел к нам на наш канал, то я хочу пожелать всем успехов в познании Господа нашего Иисуса Христа, в Его учении, в Слове. Здесь мы рассуждаем об истине, здесь мы открываем свои сердца и делимся с вами самым важным, что вообще может быть для человека, это слово правды, слово истины, слово спасения, это его Евангелие, неповрежденное, чистое слово. Вот сегодня я хотел поднять вопрос о посте. Есть одно место Писания, об этом говорит Даниил в своей книге, книга Даниила, 9 глава, и там в 3 стихе, надо сказать, говорит нам, раскрывает вообще суть поста, да? Написано так: «И обратил я лице мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». То есть мы помним, да, у Даниила была большая просьба, желание познать вопрос о своем народе, о своей стране, и он обращается к Богу с молитвой и молением. Просьба, чтобы Бог ему открыл нечто. И тут говорится слово «в посте и в ретище и пепле». Итак, получается, что пост, его суть, значит, смысл этого действия – не что иное, как какая-то просьба, желание что-то познать. И для этого ты перед Господом даешь обещание. То есть пост – это связано непосредственно с обетом. Ты даешь обет. Это не так: «Ну, я попробую, может, денька три не поем, потом раз день потерпел и передумал». Это уже игра. То есть пост – это обет. Ты перед Богом даешь это слово и, например, 3 дня не ешь и не пьешь. Ради чего? Это есть как, знаете, такое самоотречение от вот того, что касается плоти, всех вот этих потребностей, чтобы в это время глубже, так сказать, познать, углубиться в духовное, так как тело, оно просто как тормоз. Написано: пока мы в теле, да, мы устранены от Господа, ибо мы ходим веруя, а не видение. И так, чтобы теперь что-то познать, то ты, так сказать, образно говоря, перекрываешь кислород, да, телу, и оно больше не пикает вообще. Все, потому что ты ему в главном отказал, и это тебе дает преимущество поставить вот прям буквально, понимаете, буквально духовное на первое место. Конечно, если у тебя духовное не стоит на первом месте, тогда и про пост вообще говорить нет нужды, так как пост такой вообще Богу не нужен. Что самое важное, с чего бы я, наверное, начал: каков пост угоден Богу? И вот здесь вот написано, что таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, видите, томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного ты его не укрывайся, тогда откроется, как заря. Свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть пост, во-первых, нужно быть праведником. Нужно сокрыться во Христе, в Господе. Быть с Богом одно. То есть Христос живет во мне. Он есть моя жизнь. Только в этом состоянии, когда вот разрешена всякая неправда, а это только возможно во Христе, это только возможно, когда ты родился от Бога, когда ты свободен от всего, вот только в этом положении пост вообще играет какую-то роль. Иначе нет смысла. Иначе ты просто, ну, ради твоего здоровья, может быть, ради упражнения, там, тело свое усмирить, всегда полезно, да? Там, от вредных привычек, например, или еще ради чего, пожалуйста, это полезно. Это уже и доказано. Голодать другой раз, ничего плохого в этом нет. Это даже здоровье. Так вот, ради истины, ради Бога, когда ты перед Богом берешь обет, нет смысла его делать, если есть какая-то несвобода, неправда. Когда ты кого-то ненавидишь, когда ты с кем-то ведешь тяжбу, когда ты в гордости, когда ты, не знаю, в чем находишься, и при этом берешься поститься, чтобы что? Чтобы, может, победить это? Это совершенно неверно. Так как пост не дан для того, чтобы сражаться с грехом. Апостол Павел говорит: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Многие любят, значит, понимать, что вот он, так сказать, боролся с грехом, усмирял тело свое, возможно, постом, да, и тогда он типа того мог победить грех. Неверно. Неверное понимание. Грех уже побежден. Это вера. Это нужно войти в это. Христос стал моей жизнью. Я вышел из тьмы вместе с ним. Я в свободе. Но остается тело. У тела есть всегда свои позывы, всегда свой голос, свои требования. Вы это знаете. Итак, что можно еще сказать? Что если подвести черту, то пост, он непосредственно связан с усмирением, с порабощением своего тела. Не греха, понимаете? То есть, понятно, можно так сказать, если ты зависим от чего-то, и ты возьмешь пост, то вот в эти 2-3 дня или неделю, или сколько ты будешь поститься, ты как будто бы грех победил, вот свою похоть. Как будто бы ты прямо ее поборол, и такой радостный, ну, стоит только начать кушать, вернуться в свое прежнее положение, грех ворачивается в полной силе, похоть опять тебя захватывает, и тебе опять нужно поститься. То есть пост – это не есть метод изгнания из себя греха. Это не то орудие. Орудие изгнания, освобождения от греха – это есть истина, это есть слово о кресте, это есть правда. Вера в то, что уже Христос сделал. Он победил грех. Пост же есть, это как есть усмирение тела и порабощение его, чтобы духовное шло всегда впереди, и чтобы тело свое, так сказать, тренировать. Понимаете? Вот возьмем апостола Павла, например. Ведь он о себе так и говорит: усмиряй и порабощай тело мое. И дальше он о себе описывает, часто в бдении, и в посте, и в холоде, и в жажде, и под ударами, где он только не был, чего он только не переносил. Как вы думаете, тело его при этом как? Ему было приятно, хорошо? Нет, конечно. Мы же это все сами по себе знаем. Ну, попробуй не покушай. Попробуй откажись от этого, от того. Как тебе это будет? Тело будет страдать. И душа, естественно, будет метаться. Так вот, чтобы духовное шло впереди всегда, и когда тело там отдает о себе знать, то, взяв пост, ты его приучаешь, как бы тренируешь его. Тем самым тело начинает, да, быть послушным, и уже потом тебе проще им управлять. При этом, если апостол Петр так писал: «Страдающий плотью перестает грешить», то тут можно сказать, да, если человек уверовал, пришел к Богу, искренне обратился, уверовал, и находясь в прошлой жизни во всех этих похотях, алкоголь, может, наркотики, блуд, всякая нечистота, то, привыкнув жить по тому образу жизни, ему нужно будет перестрадать. Отказавшись от всего, тело-то помнит, оно же будет требовать, то тут также поможет тебе пост, в том смысле, не чтобы победить грех, он уже побежден, а чтобы тело свое приучить. Понимаете? Это вот тоже, я бы так сказал, хорошо брать пост в этих случаях. Итак, пост – это есть просто как усиленная молитва. Это перед Богом. Это, во-первых, как и для тебя, ради Бога, ради познания, ради того, чтобы углубиться, чтобы быть сосудом, пригодным для всякого доброго дела. Ведь апостол Павел написал, мы читаем это, к Римлянам, 12 глава: «Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую». Значит, тело, оно будет все-таки всегда чего-то хотеть, как полегче, как попроще, чтобы не было тяжело, чтобы не было больно, чтобы было все вот так вот, знаете, как по маслу, да? То, служа Богу, предавшись Ему, духовное впереди, и ради небесного, ради духовного придется страдать. Если берешь пост, то Это нужно делать так, чтобы не видели все, да, что ты так, с таким длинным лицом, такой страдающий. Знаете, как об этом сказал Христос? Помните? «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть, когда ты постишься, то делай это перед Богом, и на людях не надо показывать, что ты такой страдалец. Напротив, как можно, насколько возможно, сделать так, чтобы никто об этом просто не знал и не видел. Так вот такие небольшие рассуждения о том, что такое пост и для чего он нам нужен сегодня. Аминь.

0: Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.
2: Значит, мы с вами говорили в прошлый раз и до этого говорили все эти последние, наверное, 10 служений у нас были под, если можно сказать, под покровом рассуждений о плодоношении. Христос на Тайной вечере открыл апостолам тайну плодоношения. И Он сказал, что вы принесете, вы должны приносить, от вас этого ожидает небо, много плода. И это возможно, если вы пребудете во мне, и я в вас пребуду. Мы с вами достаточно об этом говорили. Мне просто хочется немножко напомнить вам о том, о каких плодах Христос говорил, и позже апостол Павел это озвучил очень ясно и конкретно. Он сказал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Это то, что в жизни каждого христианина должно иметь место». Дальше апостол Петр говорит еще об одном очень удивительном моменте, связанном с плодоношением, и замечает это таким образом во втором послании своем: «Прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть, умножается, то вы не останетесь без успеха».